0: выдавить из Ирана желаемое. Я не буду повторять все эти общеизвестные вещи насчет того, что там то непонятно с кем говорить, то непонятно, жив или нет Муштаба Хаменеи, все то, о чем медиа постоянно говорят, и так далее, и так далее. Но вот это вот какая-то в моих глазах такая классическая, что ли, ситуация, когда действительность не соответствует твоим ожиданиям. Потому что в действительности, наверное, все эти войны, как их ни начинали, почти всегда, они всегда уводят в другую степь. И вот ситуация с Ираном именно такая. Вот самое яркое про Иран последнего времени – это следующее. До того, как Ормузский пролив был заблокирован, там проходило примерно, ну, условно, около 25 миллионов тонн баррелей нефти. Это что, в сутки, да, по-моему? Да, что-то я тут ошибаюсь. Вот то. Я извиняюсь. Значит, вот такая норма была. Но из них 3,6 миллиона был refined oil, то есть переработанный. А сейчас почти такой же объем нефти проходит через Ормузский пролив, но refined 0,67. То есть, понимаете, сократилось фундаментально почти в 5 раз. Именно вот выход оттуда бензина, дизеля и так далее. Это и привело к проблемам на рынке. А вот объем грубой такой, как это, раф они называют, да?
1: Нефть. Сырой нефти. Так сказать, сырой нефти, да.
0: Сырой. Он, так сказать, почти такой же. И что? И вот возникают вот эти перекосы в мировой, так сказать, ситуации. И непонятно, чем они закончатся. И Трамп сейчас пытается стрелки передвинуть, что якобы тут Украина виновата, что набьет по НПЗ. Но про эту цифру он не говорит, что 1/5 всего лишь нефти переработанная проходит сейчас через Иран. Так что мне очень сложно сказать, каковы будут дальнейшие действия администрации. У меня такое ощущение, что как не было ясных планов, так их и нет. Особенно если все противоречивые заявления Трампа суммировать, так сказать, вместе. Так что тут, вот примерно так я это вижу. Это какая-то очень-очень неопределенная ситуация. Может быть, у вас, Геннадий, или у Александра есть другое мнение?
1: Нет, ситуация явно неопределенная. Другое дело, что через Ормузский пролив вот последнее время проходило просто рекордное количество нефти. По данным Минэнерго США, за сутки через Ормуз сейчас проходит почти, у меня другая цифра, 13 миллионов баррелей нефти. За сутки 13 миллионов баррелей. И министр энергетики Соединенных Штатов Крис Райт, он заявил, что в один из последних дней через пролив прошли более, вот то, что вы говорите, это ближе к вам, 20 миллионов баррелей нефти. То есть да. Этот показатель он буквально приблизился к доконфликтным, к тому, что было до 28 февраля. А до этого британское управление морских торговых перевозок сообщало, что интенсивность коммерческого судоходства в Ормузском проливе остается примерно на 75% ниже уровня, который фиксировался до начала конфликта между Соединенными Штатами и Ираном. Вот так. Но это как бы несколько противоречит тем цифрам, которые я до этого назвал. Это заявление.
0: Да, извиняюсь. Но все-таки ведь очень важна структура вот этого объема. Вот для меня вот эта цифра очень важна, что refined oil всего 0,67 миллиона. Это колоссальная разница по сравнению с 3,5.
1: Да, отсюда разговоры о дефиците дизеля.
0: Да.
1: Александр, вам слово. Я должен сказать, что ранее Трамп, просто добавить, пригрозил Ирану новыми ударами после выборов в Конгресс, которые у нас пройдут в ноябре. Пожалуйста, Александр.
2: Во-первых, можно сказать, что благие намерения частично реализованы. Ядерная программа Ирана, она разгромлена, она повержена в такое состояние, что в ближайшие годы у Ирана ядерной бомбы не будет. Да. В этом направлении Трамп действовал в значительной степени на упреждение. Второе, нет худа без добра, вот эти вот скачки на нефть и трансформация в этом регионе, который не очень стабильный даже и без Ирана, он в каком-то смысле подстегивает зеленый переход. Переход на зеленую энергетику, причем во многих странах мира, которые традиционно потребляют много энергии, например, Индия, и страны третьего мира, бедные страны, теплые, становятся лидерами зеленого перехода, в том числе благодаря этой войне. И Третье заявление Трампа, оно в значительной степени демонстрирует то ли его уверенность, то ли он так дает понять общественности, что Иран сам находится в экономическом тупике. Потому что Иран, когда говорит, мы готовы открыть Армузский пролив, это значит, что они от этого будут получать экономическую выгоду. А экономическая ситуация там и без войны была такая, что сотни тысяч людей, миллионы на улице высыпали. Продолжение вот этой вот этого противостояния, оно грозит для Ирана последствиями, ну, исключительно тяжелыми. То есть, возможно, что в ближайшие месяцы, пока еще есть некоторые запасы оружия, Трамп собирается сделать одну из двух вещей. Либо, это план А, принудить Иран к, ну, к капитуляции или к заключению мирного соглашения на трех основных условиях США. Это полный отказ от ядерной программы и отказ от поддержки прокси-сервера и Армузский пролив открываем. Вот три этих пункта. Либо все-таки не исключает смену режима, особенно из-за того, что прокси-силы Ирана исключительно раздражают весь регион, включая и локальную военную мощь, такую как Саудовская Аравия, не говоря уже о странах Европы, не говоря уже о скажем так, развитых странах. Вот эти вот план А, план Б, либо свержение режима, либо же принуждение к миру, вероятно, это в ближайшие месяцы будет попытка осуществить.
1: Я должен сказать, что действительно в Иране ситуация очень тяжелая, экономическая, и вообще ситуация очень нестабильная. Мы неоднократно говорили и в нашей программе, и в других передачах о том, что там, в общем-то, и недовольство даже в корпусе стражи исламской революции, ну, казалось бы, такие вот экзальтированные фанатики, тем не менее, они контролируют сегодня армию, поскольку в армии, ну, вот, что называется, брожение и шатание. Ну, я уже не говорю о гражданских, поскольку там совершенно реал, он взлетел до каких-то совершенно фантастических цен по отношению к доллару, и там полностью девальвация всего. Так что это, насколько это может продолжаться, это другое дело. При таких режимах, как мы видим, затяните потуже ремни, мы еще расстреляем 10 тысяч человек, и это может продолжаться еще какое-то количество месяцев, а то и лет вот в таком режиме. Или же будет действительно какая-то революция при поддержке, уже, я надеюсь, в данном случае Соединенных Штатов, возможно, и Израиля. Игорь, другое дело, то, о чем мы с вами говорим, какие-то вопросы решены, какие-то не решены, это насколько произведет впечатление на избирателя, который в ноябре придет на выборы наши промежуточные здесь у нас в Соединенных Штатах Америки. Иранская тема, она, ну, казалось бы, далекий Иран, если бы это все не отражалось на ценах на бензоколонки, возможно, как-то можно было бы к этому относиться более-менее индифферентно. Ну, где-то там война в Иране, но поскольку это каждый ощущает потерях собственного кармана, то выходит, что это один из факторов, который может повлиять на выборах. Как вы считаете?
0: Ну, да, безусловно, потому что история выборов в Америке показывает, что действительно локальные проблемы всегда играют большую роль, нежели какие-то международные проблемы. Другое дело, совершенно непонятно, с чем именно будет ассоциироваться в глазах, как бы, у широких масс населения, вот тех, которые голосуют, вот эта самая высокая цена. Ведь цена на дизель конкретно выросла действительно феноменально сильно.
1: $6 сейчас. $6
0: правильно,
1: за галлон.
0: Да, но это ну, совсем дорого. И, вот ответ на вопрос, а почему так? Трамп же пытается, буквально вот вдвигает вот этот, так сказать, reason, что это потому, что украинцы бьют по вот этим вот, так сказать,
1: НПЗ.
0: А на самом деле я не читал какого-то серьезного анализа, а почему же именно, но вот в свете тех цифр, о которых я говорил, понятно, что огромный... Ведь там простая логика. На самом-то деле Россия давным-давно уже запретила вывоз дизеля из страны. То есть, как минимум, уже, наверное, 5 месяцев прошло, как никакого дизеля из России не поступает вообще. Окей, но цена-то поднимается, вот она же поднялась сейчас. И более-менее прозрачно, что, конечно же, этот рост очень высоких цен связан с ситуацией в Ормузском проливе. Потому что там-то действительно очень большие проблемы возникли именно с дизелем и с другими сортами нефти, бензинов. Так что, но обычно население не вдается в такие трудности. Раз ты Трамп и цена такая, ну вот и все, значит, это будет негативно сказываться. У меня такое сильное вот ощущение, но параллельно будет сумятиться в мозгах, вот связанное с тем, а вот в чем дело. Потому что как бы если Трамп удастся вот этот нарратив внедрить в головы народа, что о, это же вообще от меня не зависит, это от Украины зависит, это одно. Если он хоть как-то признает, не то что он признает, а в народном сознании будет, что все-таки это результаты этой войны с Ираном, тогда это дело несколько другое. Но так или иначе, ничего хорошего республиканская партия-то не добавит, в этом нет никаких сомнений.
1: Давайте к еще одной теме перейдем. Продолжается расследование обстоятельств насильственного инцидента, как его называют, в небе над Саудовской Аравией. Я напомню, в самолете, в котором летели израильтяне, также там 174 человека было, возникла драка. Ну, как? Возникла ситуация очень опасная между капитаном воздушного судна и вторым пилотом, который до сих пор непонятно, где он взял этот нож, или же там есть еще в кабине пилотов какой-то такой небольшой топорик, который, видимо, разбивают там что-то в случае аварийной ситуации. Вот вполне возможно, он взял этот топорик, поскольку нож пронести в самолет очень сложно, даже и экипажу. Я уже не говорю о гражданских, мы сами знаем, как все проверяют в аэропорту, все и всех. То же самое и досмотр такой же происходит и по отношению к членам экипажа. Так что вполне возможно, там внутри уже он взял этот топорик, как говорят, знаете, есть такой вот ящичек, который разбивает там стекло, и в случае аварийной ситуации вы им можете воспользоваться. Но это, собственно, орудие убийства, понятно, при решении определенной задачи. Значит, этот второй пилот напал на капитана. Второй пилот, он сам из Омана, капитан индус, он сказал, что он собрался силами, и главное, это он разблокировал дверь, которая ведет в пилотную кабину. Каким-то образом у него хватило сил, я так понимаю, что тот его пытался убить, второй пилот, но не получилось у него, и он успел нажать на эту красную кнопку, которая разблокировала кабину пилотов, ворвались пассажиры, и там 50 минут они держали этого второго пилота, как-то они его связали и держали его, а слава богу, там масса вещей, которые можно назвать чудом. В это время в салоне самолета находилась еще одна команда пилотов, которые должны были, это полет был в Израиль из Дубая, возвращаться в Дубай уже из Израиля. Вот эта группа пилотов, они вошли в кабину и смогли выйти из пике. Насколько я понимаю, самолет просто в штопор пошел. И там еще был, его называют сантехником, какой-то парень, который учился на каких-то сериалах, как нужно управлять самолетом. В общем, он смог вывести как раз из пике этот самолет, а потом уже профессионалы вступили в дело. Но ситуация очень-очень опасная, поскольку получается, что, ну, с одной стороны, да, никому нельзя доверять, а с другой стороны, люди, которым доверено, у которых есть определенное количество часов налетных, они могут оказаться террористами. Кстати, Саудовская Аравия в конце недели признала, что это был террористический акт. Вначале говорили об инциденте. Но инцидентом его можно называть, поскольку он не стал катастрофой, которое во все это могло очень легко превратиться в катастрофу, и погибли бы все. Ну вот такая история. Здесь много параллелей исторических по этому поводу, и, конечно, это как-то связывается и с политикой, поскольку как в Соединенных Штатах, так и в Израиле все находятся накануне выборов. Такая катастрофа, если бы, не дай бог, она произошла, конечно, отразилась бы и на выборах, и на, собственно, позиции премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху. Александр, вам слово.
2: Тут сработала в значительной степени всеобщая военная подготовка в Израиле. К когда все мужчины и женщины тоже в большинстве своем, ну, есть исключения, конечно, должны проходить подготовку, где учат и физическому ближнему бою, и основам обращения с холодным оружием и так далее. И израильтяне голыми руками смогли вооруженного человека в большинстве своем нейтрализовать. Вот Израиль живет в состоянии постоянной войны, в том числе и на это готовит. Это не случайно, это следствие десятилетий политики Израиля по тому, чтобы в том числе к таким же гибридным угрозам была подготовлена вся страна. И часто его за это критикуют. Вот смотрите, государство казарма, хунта правит, хотя ее там израильтяне выбирают сами. Но здесь это произошло. И в том числе видно, что экипаж был интернациональный совершенно. Там был и грузин, он грузинско-бухарского или грузинско-узбекского происхождения. Один из врачей, который сумел и остановить кровотечение, спас жизнь второму.
1: Он, по-моему, даже дантист. Он, в общем-то...
2: Дантист. Врач. Врач спас жизнь второму пилоту. И, соответственно, все прошло так, как могло бы пройти, например, 11 сентября, теоретически, если бы у пассажиров, которые, как помним, мы там тоже были холодным оружием вооружены, эти смертники, которые этот теракт устроили, была военная подготовка и нацеленность на такие действия.
1: Но я напомню, Александр, что ведь самолет, который упал в Пенсильвании, один из четырех захваченных террористами, ведь на эту тему и фильм есть, он назван по имени борта этого самолета, они же обезоружили террористов, там просто они не смогли справиться, они в результате упали на поле и все погибли, потому что никто не знал, как управлять Боингом. Террористы захватили, но они смогли как-то изменить ситуацию, но в результате никто не знал, как управлять самолетом.
2: В одном из трех случаев это помогло. В принципе, на ошибках учатся. И мы видим, что знания, в том числе и подобные ситуации, они спасают. То есть этот случай нам дает определенную долю оптимизма. Конечно, террористы могут казаться странными, есть и психи просто сумасшедшие, суицидальные, которые без всякой связи с какой-то политикой могут вот так вот сделать, но в целом безопасность потихонечку растет.
1: Ну, дай-то Бог, потому что, с другой стороны, то, о чем вы сказали, о чем и я говорю, теперь надо всех пилотов еще раз, наверное, внимательно проверить, поскольку такая ситуация может повториться. Нетаньяху говорит о том, что, по всей видимости, этот второй пилот попытался спровоцировать крушение самолета с пассажирами на борту. То, о чем мы говорим, по типу 9-11, то есть захватить самолет, а ничего не стоит захватить самолет, если ты убил капитана воздушного судна и остаешься в пилотной кабине. И направить его, как считается, вполне вероятно. Он уже летел на Тель-Авив и на какую-нибудь там высотку в Тель-Авиве. Это повторение сценария 9-11. Игорь, вам слово.
0: Ну, это потрясающая история. Александр, главное, сказал, это совершенно правильная мысль. Это, я думаю, только вот в этой уникальной ситуации, когда множество израильтян было на борту, и, возможно, была вот эта первая часть, когда они смогли вот это сделать. Вторая совершенно поразительная, это более-менее понятно, это объяснимо. А вот что менее понятно, что вот этот первый, кто ворвался туда, как его фамилия, Яун как-то, который вот пломбер, да, он ухитрился, когда они потеряли 4000 метров, он знал, где находится, как эта штука, вот, которая управляет высотой, и он выровнял, так сказать, инстинктивно, буквально там, глядя на фильмы, больше он ничего не мог, но это было критически важно. А третья поразительная вещь была, что там оказался второй набор пилотов. Я даже сделал небольшое, так сказать, такое расследование, насколько вероятно, что там будут. Оказалось, что вероятность примерно такая, от 25 до 50% случаев, что пилоты в таких коротких рейсах, вот примерно 2-3 часа, как вот этот, вторая команда будет здесь. Это не мандатория, это не является необходимостью. Это было не такая уж редкая, но совершенно необязательная ситуация. Они летели не в форме, они летели как пассажиры. Это не, то есть командир корабля и второй пилот знали, что они есть. Это общее правило. Если пилоты на борту, то другие пилоты, которые управляют, знают про это. Но это, так сказать, могло этого совершенно спокойно не быть. То есть, если любое из этих обстоятельств не совпали бы вместе, конечно, было бы крушение. То есть, да, можно остановить террористов, но ты не можешь управлять самолетом. Так что это в самом деле какое-то чудо, в котором есть понимаемые вещи и есть колоссальные, так сказать, момент удачи.
1: Ну, я бы добавил еще, Игорь, что одно из главных чудес – это то, что капитан выжил и смог разблокировать кабину пилотов. Туда не войти. Заблокирована дверь. И все, что там происходит, собственно, когда мы говорим о терактах 9.11, на это был расчет террористов. Главное – это проникнуть в кабину, а потом мы заблокировали. С самолетом мы делаем, что хотим, направляем его на близнецы Всемирного торгового центра, направляем его, как это было 11 сентября 2001 года, на Пентагон. Куда летел четвертый самолет? Говорят, на Белый дом, но не долетел и так далее. То есть главное захватить кабину. И вот то, что произошло, это еще одно чудо. Капитан этого воздушного судна, у него хватило, видно, последний уже там всплеск сознания, он смог нажать на эту кнопку, и в результате открылась дверь в кабину пилота. Разблокирована была эта дверь. Это главное. Без этого ничего бы вообще не состоялось.
0: Ну да, но знаете, как всегда в таких делах, это же последовательность событий. Без любого из этих событий, конечно, результат был бы один и тот же, печальный. Он сегодня первый раз, как я понял, дал уже интервью. Он пришел более-менее в себя, вот пилот. Так что он разговаривал с премьер-министром Индии. Ну, что ты скажешь? Удивительная история, конечно, где совмещаются человеческие такие достоинства всевозможные и случайность.
1: Александр, на ваш взгляд, как историка, можно ли, можно. Здесь один из рассматриваемых сценариев, это то, что все это происходит накануне выборов в Израиле. Там ситуация очень и очень нагнетается, все на нервах, что называется. И если бы произошла эта катастрофа, это могло бы серьезно повлиять на результаты выборов, ну и на позицию Нетаньяху, его партии и так далее. Вот этот вопрос, если отдельно рассмотреть, вам слово.
2: Маловероятно. Я сознаюсь, еще и был одно время политтехнологом, и как вот такие вот острые кровавые события влияют на настроение электората, очень сложно просчитать. В том числе в режимах или странах авторитарных или полуавторитарных. В одних случаях народ тянется к сильной руке, в других случаях говорят: ну хорошо, мы тебя сильная рука избрали, а что ж ты нам безопасность-то не обеспечил? Мы тебе все карты дали и так далее. То есть просчитать в этом случае маловероятно. Общее нагнетение обстановки, да, попытка эскалировать вот эту вот американо-иранскую войну, вероятно, и весь регион еще подогреть и столкнуть лбами снова Израиль с Саудовской Аравией. Американцы пытались помирить эти два государства, более-менее удалось. Вот. Но вот прямо чтобы целенаправленно на выборы, маловероятно.
1: Ну, с другой стороны, если мы вспомним 9.11, я это прекрасно помню, я в это время давно уже жил в Соединенных Штатах Америки, прекрасно помню это утро, это был вторник, 11 сентября 2001 года. Я должен сказать, что все эти события, они наоборот сплотили американцев. Был такой подъем патриотизма. Я думаю, что когда говорят о том, что у этого террориста мог быть расчет на то, чтобы как-то изменить политический контур, мне кажется, здесь могло это сработать совершенно в противоположную сторону. Наоборот, это был бы подъем такой патриотизма в связи с этой страшной катастрофой. Там из 174 пассажиров больше 20 были дети. Александр, как вы считаете?
2: Сплотиться вокруг кого? Это ключевой вопрос. Вокруг Нетаньяху?
1: Да.
2: Не исключено. Не исключено. А если наоборот скажут: вот смотри, ты думал, что мы сейчас вот Иран свергнем наконец режим, устраним эту угрозу полувековую нашей стране, ничего не вышло. здесь довоевался до того, что еще наш самолет обрушили. Давай-ка мы тебя заменим. Особенно Израиль, где общество очень разнородное, гораздо более разнородное, чем в США, как в отношении и вероисповедания, так и в отношении языков, культур. Просчитать вот так точно сложно.
1: Ну, я об этом и говорю. Ну, тогда тоже, в 2001 году, я не могу сказать, что народ сплотился, американцы, вокруг Буша-младшего. Просто был такой подъем, вот мы вместе, мы это все переживем. А давайте прервемся на техническую паузу. Это буквально несколько секунд. Никуда не уходите. Мы скоро вернемся в программу.
3: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
4: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
5: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
4: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
3: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
6: У крокодила 60 зубов. Он может быть расточительным. У муравьеда зубов нет. Ему терять нечего. Кому из них лучше? А лучше тому, кто лечится у хороших дантистов. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.
7: Как правильно защитить семейные финансовые активы и недвижимость? Вам нужен траст.
8: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
9: Я Элла Залкин.
7: Составлением трастов успешные более 20 лет занимается юридический офис Виктории Берес и Эллы Залкин. Он сэкономит ваши деньги на дорогостоящих завещаниях, уменьшит налоговые обязательства по недвижимости и позволит передавать ваши активы близким без участия суда.
8: Берес и Залкин. Адвокаты и CPA работают вместе ради вашей семьи.
10: Несколько раз в год госпожа Еля отправляется на Святую Землю, чтобы наполниться благодатным светом и избавить от страданий тех, кому может помочь только чудо. Вот уже 20 лет известные спортсмены, политики и олигархи обращаются за помощью только к госпоже Еле, потому что только она способна распознать и снять порчу на расстоянии. Феноменальная сила молитвы госпожи Ели оберегает от негативных влияний в будущем. Звоните, госпожа Еля поставит защиту вам и вашим родным на весь год.
11: Благотворительная организация Be Proud приглашает зрителей и болельщиков на конкурс «Ваше Величество, бабушка», который состоится 25 октября в воскресенье в 12 часов дня в ресторане «Татьяна» по адресу 3152 Брайтон 6 стрит в Бруклине. Вход с бордвока. Для зрителей лотерея и юбилейный сюрприз. Конкурс бабушек, которому исполняется 25 лет, отмечает свой серебряный юбилей. Это уникальное, красочное, веселое шоу, праздник талантов, для которых года не беда. Приходите, не пожалеете. Резервируйте места в ресторане «Татьяна» заранее по телефону 718-891-5151. 718-891-5151.

0: Дамы и господа, мы продолжаем программу «Пресс-клуб». Напомню, что гости сегодняшней передачи – Игорь Мандель, статистик, профессор экономики, и Александр Гагун, историк и обозреватель. А давайте перейдем. Мы несколько тем затронули в первой части программы. Еще у нас их есть, еще несколько тем. Путин. Его выступление в Валдае. Путин заявил, что он отвергает энергетическое и зерновое перемирие. Вот он выступал на этом ежегодном форуме в Валдае. Вел он себя очень и очень уверенно. То есть такое впечатление, что ему все нравится. Все это нравится на фоне того, что происходит, видимо, в России, а там экономика трещит по швам. На фоне того, что происходит в Украине, он считает, что Украину он дожмет. Ну, не сегодня и не завтра. Так лет через 5, через 10. По его словам, войну никто не собирается прекращать, и все это игра в долгую. И россияне должны быть к этому готовы. Ну, он-то готов. Я так понимаю, что мы об этом говорили на этой неделе с нашим программе «Утренней пробежка», и с нашим корреспондентом с Украины, и с нашим корреспондентом из России, из Москвы. Мы говорили о том, что для Путина окончание войны – это вопрос жизни или смерти. Жизни и смерти. Поскольку, если это заканчивается, ну, допустим, в 26-м году, в 27-м году, не захвачен Киев, какие результаты? Какая-то малая такмачка до сих пор не захвачена. Иными словами, это может привести к тому, что не только он лишится власти, но и лишится жизни. Для него продолжение войны – это продолжение руководить Россией. Вообще, в условиях военных достаточно у тебя развязаны руки. Все можно списать на войну, можно вводить все более и более жесткие правила. Россияне выстраиваются там в струнку и делай, в общем-то, то, что ты считаешь нужным, и даже не всегда это объясняя. Вот такая ситуация сегодня. Такое впечатление, что на Валдае он просто заявил всему миру: плевать я на вас хотел, мы будем делать то, что мы считаем необходимым, а если возникнет какая-то ситуация, у нас есть самый разнообразный спектр вооружения, вплоть, насколько нужно понять, и до ядерного оружия, которое мы можем применить. Игорь, вам слово. Давайте начнем с этого, с его выступления на Валдае. Там есть еще несколько подтем любопытных.
1: Ну, вы самое главное, по-моему, сказали. Я с вами совершенно согласен, что ситуация именно такая. Ведь колоссальная проблема с этой войной – то, что она уже впиталась, так сказать, в поры общества. В России уже, вот прожив эти последние 4,5 года в России, ты уже не можешь сказать, кто бы ты ни был, что ты вне этой войны. Не ты так родственник, не родственник, так знакомый, приятель по работе и так далее, и так далее. Страна вся, и даже когда мне говорят, что вот, очень многие люди тут ни при чем, естественно, они могут быть против войны, таких очень много, но ты не можешь уже выйти из всей этой кошмарной сферы. Вот сейчас появился один из наиболее серьезных, наверное, таких романов военного времени, «Репетиция» Глуховского, Дмитрия Глуховского, который я бы рекомендовал. Там показано, как это неостановимо проникает в душу и сердце каждого человека, который живет в России. Выкрутиться нельзя. Следовательно, что же делать власти, что же делать Путину? Продолжать. Только они не могут себе представить, ведь какой разумный конец этой войны мог бы, в принципе, быть? Вот, например, остановить там, ладно, объяснить народу, навешать лапшу на уши. Но а потом что? А потом жить как по-прежнему. Вот это как раз они больше всего боятся, что этого-то и не получится. То есть они уже в мирном, так сказать, режиме не смогут дальше существовать. И это страшное дело. То есть я не знаю, как тут быть. Потому что победа окончательная Украины – это очень, ну, это нереализуемо. Захвата Москвы, так сказать, не будет и так далее. А как еще остановить всю эту махину? Ответов как бы нет. Ну и что тут сказать? Это можно было бы сделать, если бы была абсолютно единая воля Запада. Это единственный способ. Но ведь ее нет. Запад расколот, Америка происходит делает, так сказать, двойственные какие-то шаги. Европа колеблется до сих пор. В общем, ситуация совершенно мрачная, на мой взгляд. Я такого ясного выхода не вижу. Потому что единственное, на что мы как-то можем повлиять, и на что надеяться, это на, ну, абсолютно всемирную, в 10 раз большую помощь Украине, полные там санкции, запрет на то, запрет на сё. Но ведь этого не будет, и этого нет. И вот это у меня самая такая мрачная часть того, когда я думаю об этом, об этой проблеме.
0: Александр, вам как историку, ну, тот же вопрос. С другой стороны, мы помним прекрасно восхождение Гитлера. Ведь этого бы не состоялось не только потому, что его поддерживал там Тиссен, допустим, да, но и Запад его поддерживал до какого-то определенного момента. Потом Запад всему этому противостоял. Закончилось это гибелью десятков миллионов человек. Вторая мировая война. И, кстати, то, о чем мы говорим. Ну, на Москву никто не пойдет. Точно так же, как мы в первой части нашей программы говорили и об Иране. Можно блокаду устроить Ирану, но никто Тегеран не будет захватывать, потому что ни один президент Соединенных Штатов, ни один европейский лидер не даст такого приказа. Это огромная потеря своих собственных людей, прежде всего. Другая ситуация в 2026 году по сравнению там, с 1936. Иными словами, какой может быть выход? То, что сейчас мы видим, это игра в долгую. Путин, похоже, очень и очень доволен тем, что происходит. Ему кажется, что он переигрывает весь Запад. Он еще может и угрожать всему этому. Ну и, собственно, куражится. Мне кажется, для него это тоже такой очень важный момент. Показывает всем, как он ко всем относится. Как я плевать хочу на всех вас. И я делаю то, что я делаю. Я делаю мировую политику. Я сегодня лидер, которого все должны слушаться и которому все должны внимать. То есть ему, в общем-то, с его позиции кажется, что он ну, вполне на уровне и Си Цзиньпина, и Трампа. Ну а как же, третья держава, без которой ничего сегодня решить нельзя. Александр.
2: Он умеет держать марку, делать хорошую мину при не очень хорошей игре и надувать щеки. В военном отношении ситуация неоднозначна. Действительно, недавно Главное управление разведки Украины заявило, что у России хватит денег минимум на 2 года. Только что Bloomberg заявил буквально сегодня о том, что многие годы, то есть до конца десятилетия этого, то есть до 30-го года, военные бюджеты в России рассчитаны на войну именно. И при этом на поле боя Украина планомерно, систематически и успешно продолжает вышибать противовоздушную оборону Российской Федерации. Столько, сколько уничтожают радаров, пусковых установок украинцы, российский ВПК не может производить. И это небольшая надежда на изменение ситуации на поле боя, которое уже на Донбассе провели небольшое контрнаступление украинцы, символическое, но важное с тактической точки зрения. И это дает надежду, что в военном отношении не все уж так бесперспективно. Одно. Второй вариант – это просто смерть Путина. Он уже в годах подхватил коронавирус или что. Вероятно, что это не падение диктатуры, а смена лидера. И неоднократно со сменами лидеров останавливались войны. Например, одна из самых кровопролитных во всей истории человечества – это Корейская война. Она остановилась тут же, как только умер человек, который ее развязал, Иосиф Сталин. Мир вздохнул с облегчением. Такая разрядка, как произошла в начале 50-х, она потом не повторялась до Горбачева. При Хрущеве, Брежневе было все это. Вот при Брежневе разрядки, по сути, не было. Дальше. Третий вариант – это то, что российская диктатура, она тоже не в воздухе существует, не в космосе висит, а опирается на Китай, опирается на Казахстан, опирается на многие соседние и многие дальние диктатуры. И они тоже не идеально стабильны, как показывает, например, история Сирии. Казалось бы, ну вот что ожидал, кто ожидал, Асад поставил под контроль почти всю страну, и вдруг бах, в течение недели вся страна встала на дыбы, и Асад вынужден был бежать. Точно так же и здесь. Многие диктатуры, они иллюзорно стабильны. И революция в одной из крупных диктатур, например, в Китае, а может быть и в Северной Корее, а может быть где-то еще, это может быть тот фактор, который критически ослабит, или же в Иране в том же самом Иране, критически ослабит Путина на международной арене, и он вынужден будет прекратить эту войну. То есть варианты мира, при котором Украина не проигрывает, в принципе, они в течение нескольких лет они возможны.
0: Я должен сказать, что вот эта игра в долгую, она подтверждается оборонным бюджетом, который уже утвержден на 2027 год. Это 17 триллионов 100 миллиардов рублей. Планировалось около 13 триллионов рублей, а повышение практически там на 26%. Иными словами, в Кремле никто не хочет и даже не думает прекращать войну. Наоборот, в это вкладываются все больше и больше средства. Вполне вероятно, сейчас о мобилизации речь не идет, но было объявлено о том, что необходимо послать на фронт еще около 150 тысяч военнослужащих. Я не могу сказать новобранцев там и так далее. Контрактники, где они их возьмут, это уже другая совершенно тема. Но 150 тысяч – это довольно серьезное пополнение. Иными словами, все это продолжается. И конца и края этому не видно. Здесь еще одно нагнетание темы – это Сувалский коридор. На этой неделе, наверное, эта тема была, по крайней мере, в наших средствах массовой информации номер один в Соединенных Штатах, когда мы говорим о том, каковы планы России, каковы цели захватнические Российской Федерации. Сувалский коридор – это такая небольшая, действительно, это коридор между Польшей и Литвой, и там, я не знаю, там 65-100 километров примерно. Он ведет с территории Российской Федерации в Калининградскую область. Иными словами, это постоянная тема. Калининград, я напомню, это Кёнигсберг, это территория, которая при Сталине просто была в начале, как бы она была непонятной территорией, но потом ее просто Сталин себе забрал. Это территория Германии. Германия при этом не протестовала, и таким образом возникла Калининградская область. Вот теперь разговор идет о том, что Россия может туда через этот Сувалский коридор просто объявить своей территорией. Тут же начинается вся эта риторика путинская, что это НАТО нам грозит в случае нападения НАТО. Если они нападут на Калининградскую область, кто собирается напасть на Калининградскую область? Это совершенно не нужно объяснять. Там есть своя идеология, своя позиция. Он говорит, что если НАТО нападет на Калининградскую область, если Польша, напомню, нападет на Германию, то мы этого не позволим, говорил Гитлер. Путин говорит, мы не позволим нападение на Калининградскую область. И звучит это все очень и очень серьезно, поскольку если вы нам помешаете осуществить эту идею Сувалского коридора, то мы готовы применить любое вооружение. Нужно понимать, вплоть до ядерной войны. Готов на это решиться Путин или нет, это вопрос, но я не знаю, кто хочет это проверить. Итак, Игорь. Вот вся эта история, она сегодня, такая очень знаковая и очень актуальная. Сувалский коридор опять возник в новостных сообщениях. Собственно говоря, ньюсмейкерское такое сообщение. Это становится новостью номер один, когда мы говорим о возможной, опять-таки, еще одной военной ситуации в Европе.
1: Что-то сказать. Практически все и всегда, когда Путин о чем-то говорит, это всегда ложь, это конспирация. Он никогда не говорит в реальности то, что происходит. Точнее так, любой его стейтмент можно рассчитывать, значит, в одну сторону, а можно прочитывать в другую сторону. Поэтому его вбросы всегда имеют вот эту под собой вот эту гибридную природу такого врожденного чекиста, который, так сказать, хочет навести еще больше тумана войны, чем его и так существует. Поэтому я бы не стал какого-то принципиального значения придавать вот этим разговорам, Сувалскому коридору и так далее. Но если всерьез, если вдруг пойдут они на это, я это допускаю такое, мало ли, там сумасшедшие люди, я не знаю, и сумасшедшие во главе, что ты скажешь. Если пойдут на это, то тут главное же не Путин, а главное то, что вокруг него. Главное Европа, главное Америка. Самое главное, от чего они делать будут? Вот же вопрос. Он проверяет на прочность людей вокруг себя. И эти люди пока что не показывают себя адекватным образом в полной мере. Вот это меня действительно пугает. А не то, что Путин скажет или даже сделает. Путин, если всерьез оказать ему сопротивление, будет уничтожен. Объединенные силы НАТО совместно с Америкой несопоставимы с тем, что может предложить Россия. И то, что это мы видим даже сейчас по войне в Украине. Тут уже было сказано, что идет фактически сейчас, может быть, перелом на поле боя. Но вы понимаете, что это все роли не играет. Если у людей на Западе будет восприятие, что Путин давит, что его надо бояться и так далее, то, что было до того, это ключевой вопрос, а не то, что он там в бреду каком-то несет. Он заявил буквально на этом же Валдайском, что они завоевали 1400 квадратных километров. Это полный бред. Понимаете, это полный бред. Ну как всерьез воспринимать? А сделал реальный вклад, скорее всего, был за месяц суммарно с украинскими завоеваниями 75 километров. У него не превращается в 1400. Он несет ахинею. Что теперь воспринимать все, что он говорит? Так что меня куда больше волнует реакция Европы и реакция Америки. И вот с этим у нас очень и очень большие проблемы.
0: Александр, несколькими днями ранее посольство России в Ирландии предупредило, возвращаясь к этому Сувалскому коридору, было сказано, что в случае попытки НАТО изолировать Калининградскую область от остальной территории России, страна, Российская Федерация, будет готова использовать весь свой арсенал, включая ядерное оружие. На Валдайском форуме Путин ядерное оружие не упомянул. Он говорит, что у нас есть серьезный такой большой спектр вооружений. Мы будем использовать все, что у нас есть, в зависимости от ситуации. Ну, наверное, нужно тоже понимать, что ядерное оружие. Также говорилось о поступившей информации о подготовке НАТО к воздушной и морской блокаде Калининграда. Вот так вот. Ситуация нагнетается, я могу процитировать. В таком сценарии риск вооруженного столкновения высок, и существует вероятность того, что Россия нанесет, обратите внимание, превентивные удары по центрам принятия решений в странах Альянса, имеется в виду НАТО, уже на ранней стадии конфликта. Так заявили в посольстве, российское посольство в Ирландии. Ну, понятно, что уже была реакция генсека НАТО Марка Рютте, что Альянс получил предупреждение России о возможном ядерном ответе в случае попыток воздушной или морской блокады Калининградской области. Ну, вот там Песков вступил и так далее. В общем, такое впечатление, что мы накануне очередной войны. России мало войны в Украине. Вот нужно немножко глубже, позападнее пойти. Ну, с точки зрения Украины, с точки зрения России, вот это и есть позападнее, в сторону Запада. Еще продвинуться туда уже, в Калининградскую область. А вам слово, Александр.
2: Полностью согласен с Игорем о том, что вероятность войны в этом случае равна нулю. И это, скорее всего, манипуляция Путина, которая направлена на то, чтобы, во-первых, европейцы и американцы не очень стремились поддерживать Украину вообще, а самое главное, оружие, которое они производят, не отправляли в Украину, а оставляли у себя на случай мифического русского вторжения, которого не будет. Почему не будет? В странах НАТО проживает 1 миллиард человек, в России 140 миллионов. Сейчас население Украины самое большее – это 25 миллионов человек. И 140 миллионов с небольшой Украины не могут справиться 4,5 года. Как ты вот эти вот 140 миллионов – это вот как моська на слона полезет. Тут это несопоставимые величины против всего НАТО. Даже, допустим, вот поговаривают сейчас, Америка якобы выйдет из НАТО, хотя не выйдет и не выходит пока что. Но даже если, допустим, берем только Евросоюз. Население Евросоюза 450 миллионов. Население России 140 миллионов. Не полезет она ни на какой Евросоюз, ни на какое НАТО. Потому что не может даже справиться с Украиной. Восточная граница НАТО – это вот такой вот железный занавес, это такое вот бетонное сооружение. Ни в коем образом не применит военное оружие, потому что в ядерной войне, начиная с 60-х годов, действует зеркальный принцип. Кто выстрелит первым, тот погибнет вторым. Это даже не пирова победа, такое не нужно никому. Единственное, что не согласен тактически в том, что это сумасшедший человек, он предельно циничен и предельно расчетлив. Это показывает то, что он один из самых хитрых мировых лидеров до настоящего момента. Столько, сколько у власти. Лидер ни одной другой страны не держится. И он ухитряется какими-то своими ужимками такими и кровавым таким вот, на кровавой волне, на кровавой пене. Он держится и продолжает пытаться расширить свое влияние и удержаться у власти. На самом деле, если, не дай бог, Украина падет, то тогда военная опасность грозит Молдове, республикам Закавказья, в перспективе, может быть, даже Казахстану, если там случится демократическая революция. И как ответ на это, вот на казахстанский Майдан, вторжение русских танков. А НАТО, он не полезет в этом случае ни в каком отношении. Тут ядерной войны не будет, еще и потому, что ситуация сейчас экологическая в мире гораздо страшнее, чем была.

0: будет некому. Это невозможно по многим основаниям, и здесь мы видим сугубо вот такой вот ядерный шантаж, классический, кстати, это тоже одно из международных преступлений, ядерной угрозы употребления ядерного оружия. В той или иной форме они звучат с нулевых годов в Российской Федерации, когда-то больше, когда-то меньше, но здесь собака лает, караван идет.
1: А у нас буквально осталось 4 минуты. Мы говорили о том, что 17 триллионов, 100 миллиардов долларов – это расходы на войну для России. При этом общие расходы на национальную оборону, я ссылаюсь на агентство Reuters, в следующие 3 года и вовсе составят 50 триллионов рублей. Если добавить к расходам на оборону траты на других силовиков, это структура МВД, там Росгвардия, спецслужбы, доля расходов на силовой блок достигнет 44% от всех зафиксированных в принятом проекте бюджета. Есть еще социальные обязательства, там приходится 21% на них, ну и так далее. Иными словами, мы сравниваем, ну уже давно сравниваю там с гитлеровской Германией, там тоже были огромные расходы на войну. Но, тем не менее, немцы-то жили при Гитлере замечательно. Они говорят о том, что Германия действительно, вот она была патриотическая в том плане, что Гитлер, особенно после Первой мировой войны, после Веймарской Германии, он дал немцам он дал то, что они хотели. Это и церковь была, и кухня была, и дети были, и огромное количество было различных пособий для многодетных семей, была программа увеличения количества немцев и так далее. Это же совершенно не то, что есть в России сейчас. Иными словами, там провинция, она просто умирает. Путин, получается, разваливает экономику. У России нет будущего. Даже если что-то произойдет, и он там будет говорить о том, что все, мы войну заканчиваем, мы ее выиграли, а дальше что? Такие расходы убивают Российскую Федерацию. Хотел сказать Советский Союз. Это как раз то, что произошло в последние годы Советского Союза, когда СССР не выдержал противостояния с Западом в гонке вооружений. Игорь, буквально полторы минуты. Вот этот аспект. Иными словами, в России, Россией руководит группа, человек или сам там человек, вокруг которого находятся его единомышленники, которые ведут Россию в болото, просто ее уничтожают. Мы сейчас говорим об экономической сфере.
2: Ну, нет ни малейших сомнений. Гитлер при всей его, так сказать, кошмарности был человек идейный, он действительно хотел, там, ну, не добился, но хотел, так сказать, великого такого блага и счастья немецкому народу, он действительно это сделал, есть масса исследований на этот счет. А как иначе, между прочим, вы объясните, что люди сражались за Гитлера вплоть до мая 45-го года, то есть патриотизм был совершенно колоссальный и идейность была чрезвычайно высокой. Ведь ничего близкого сейчас здесь нет. В России это высшая форма цинизма. Что вообще говорить о людях, которые в первую очередь это же коррупционеры? Это же сидят миллиардеры во главе власти, которые нахватали всего вот так по самое не могу и продолжают это делать. Вы что от них хотите, чтобы они о стране думали, о народе, о чем-то? Да там происходят совершенно кошмарные вещи, когда читаешь эти сводки с мест, когда читаешь о том, что происходит с медициной, с образованием. Абсолютный кошмар.
1: Игорь, у нас нет так времени. Если подытожить, да. Россия проиграла войну сегодня, исходя из того, да, как она уничтожает экономику.
2: Абсолютно. В этом смысле нет ни малейших сомнений.
1: Александр, вам слово, буквально минута.
0: Многие забывают, что от Гитлера уехал цвет науки, и он сделал Германию, которая хватала Нобелевки, просто как вот косой косила, в третьестепенную в научном отношении страной. И от него уехал цвет культуры. Был немецкий кинематограф номер один в мире, и все бежали, когда в Голливуд этот жалкий, они просто там ныли, стонали от убожества, которое по сравнению с тем, что было на родине. И германское кино после 1945 года исчезло, нет никакого кино. В России ситуация еще хуже, оттуда бегут сейчас и деятели культуры, и экономика загибается, и народ загнивает. Да, страна гниет, страна проиграла не войну, а когда Путин выбрал в 99-м году, я это помню очень, очень мрачное настроение было у многих, и оно оправдалось, но в долгосрочной перспективе диктатуру проигрывают.
1: Я благодарю.

Благодарю вас, Александр, и благодарю вас, Игорь, за участие в программе. Время подошло к концу. Дамы и господа, благодарю вас за внимание. Прощаюсь с вами до следующего эфира. Всего доброго. До свидания.

0: Есть контакт. Контакт – это коммуникация. Контакт – это общение. Контакт
1: – в Нью-Йорке 9 часов вечера.
2: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
1: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
3: Мелодии украинской души. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире музыкальная передача «Мелодии украинской души». И я, ведущий Александр Федоренко. В этой программе я буду вас знакомить с украинской песней, с известными музыкантами, артистами, певцами и с их творчеством. Вы услышите интересные истории и самые невероятные ситуации, которые происходили на гастролях, в студиях звукозаписи. Вы также узнаете, как были придуманы и написаны песни. Я приоткрою вам двери в мир шоу-бизнеса и украинской песни. Многие годы я работал звукорежиссером с разными артистами, музыкантами, ну и, конечно, продолжаю это делать до сих пор. И поэтому имею разрешение рассказать вам эти истории. Сегодня у меня в гостях мой друг, сказочно-очаровательная телеведущая, журналист, режиссер, музыковед, композитор, певица, поэтесса, заслуженный деятель искусств Украины Алла Мигай.
4: Любовь, как волшебная сила, в девчонку меня превратила. Я снова поверила в добрую сказку, которая сбудется, только не сразу. Любимый все знает, ему я читаю свои откровения смелые. И, может быть, тоже его вдохновляет. По-моему, правильно делаю. А что в результате? Прекрасная музыка. Двух душ, для которых открылась вселенная. Любите, страдайте, мечтайте, мучайтесь и радуйтесь чувством необыкновенным.
3: Алла Вилорьевна Мигай родилась 8 апреля 1955 года в городе Киеве. С детства увлекалась музыкой, закончила Киевскую консерваторию. Затем работала в музыкальной редакции на телевидении Первого национального телеканала УТ-1. Многие ее помнят ведущей передачи «Вечерня казка». Алла Мигай пишет музыку. Ее песни поют многие народные артисты Украины, такие как Дмитро Гнатюк, Надія Крутова-Шестак, Олександр Василенко, Володимир Гришко, Віктор та Любов Анісімови, Інеса Братущик, квартет «Гетьман», Віа Кобза, Віктор Бронюк, група «Фата Моргана» і многі інші. Аллочка, привіт!
5: Привет, Санечка! Я так рада тебя слышать! Привет, Америка! Привет, мои американские друзья!
3: Алла, расскажи, пожалуйста, с чего все начиналось и кем ты мечтала стать в детстве?
5: А я всегда мечтала быть композитором. Дело в том, что я пела, сидя на горшке. Я пела, сидя на плечах у папы. Я пела все народные, украинские, русские, советские, классику, «Запорожье за Дунаем», «Наталку Полтавку», все, что звучало дома, песни Муслима Магомаева, Оксаны Петрусенко. Начала сочинять музыку, наверное, лет 6 или 7, не музыку, а просто песни. Я пела. Пела и сразу сочиняла со словами песни.
3: Расскажи, пожалуйста, как начинался твой творческий путь?
5: Тут взялся за дело мой папа. Когда у меня обнаружился абсолютный слух, я стала учиться в музыкальной школе. Я подбирала все песенки по слуху. Меня даже мои педагоги по фортепиано и по сольфеджио просили, чтобы я их научила, потому что не все они могли подобрать музыку на слух. Ты знаешь, могут играть по нотам. А вот подобрать на слух не могли. Я это делала блестяще, и естественно, что мой папа решил вести меня по этой дороге, чтобы я стала таким композитором, как Пахмутова. Mm-hmm. Пахмутова у нас была любимый композитор. И мы нашли телефон Платона Илларионовича Майбороды. Мне было уже 12 лет. И я встретилась с этим удивительным человеком. Платон Илларионович послушал мои песни. Он сказал, а чему ее учить? Она уже пишет, как Пахмутова. У меня уже тогда было много песен. Мне папа подбирал стишки, и я лихо эти стишки распевала потом. аккомпанируя себе на фортепиано. Но вот так моим первым учителем и наставником стал гениальный украинский композитор Платон Майборода.

0: детского композитора. У тебя очень много прекрасных детских песен. Расскажи, пожалуйста, как ты стала популярным детским композитором?
1: Я после консерватории пошла работать на телевидении. Там приходили поэты, композиторы, певцы. И я рискнула пойти на худсовет, на радио. И показала там две своих песни. Одна песня на русском языке, другая на украинском языке. На худсовете приняли эти две мои песни. И они были записаны с нашим эстрадно-симфоническим оркестром. Дирижер Ростислав Бабич. А пела я их сама. И выиграла конкурс «Новые имена». Как композитор и как певица. Это была песня «Гори, гори». В общем-то, так и начиналось все. А потом, когда я пришла в детскую редакцию, я поняла, что у нас просто на Украине нет детских песен. Просто катастрофически не хватает детских песен. Все наши дети пели песни из советских мультиков. Это «Чебурашка», это «Бременские музыканты», это «В траве сидел кузнечик». То есть эти песни прекрасные, это хорошие песни, безусловно. Но у нас должны были быть свои песни на Украине. Вот пришлось писать детские песни. И потом я так втянулась, что стала детским композитором. Даже не могу сказать, сколько у меня сейчас детских песен. Их очень много, их поет вся Украина. Они рекомендованы даже Министерством образования, в детских садиках, в школах. И среди них очень много песен известных. Вот таких, как «Сонька Дримка». Это была заставка, там такая интересная история. Мы с Наташей Кулик подали эту песню на худсовет. А в худсовете сидел автор предыдущей песни заставки. И, естественно, он был против того, чтобы появилась новая песня. И забраковали эту песню, сказали, никуда не годится ни слова, ни музыка. Музыка не оригинальная, вот, слова вообще ерунда какая-то. И мы с Наташей Кулик, автором текста, расстроились. А потом мы говорим, так мы ж не продаем песню, мы просто ее дарим у телевидению. Нам не нужны никакие деньги. Пусть лучше песня звучит просто так, чтобы детки слушали. И вот таким образом песня попала на экран. Она звучала практически каждый вечер, несколько лет подряд. И, естественно, она стала популярной. И до сих пор мне пишут родители, но мне до сих пор пишут, что это самая любимая песня их детства. А спела эту песню я сама.

0: начале нашей передачи я не зря сказал, что ты сказочная женщина. Ты же вела передачу «Вечерняя казка». Расскажи нашим слушателям, как ты стала ведущей тетей Аллой.
1: «Вечерняя сказка» — это была священная корова украинского телевидения. Каждый вечер без четверти девять детки бежали к телевизору, и им артисты рассказывали «На добра не ждите». Я была редактором, я просто туда писала тексты и песенки сочиняла, а другие артисты рассказывали. Как-то кто-то заболел из актера, и мне сказали: «Алла, садись, веди сказку». Ну, мне было страшновато, честно говоря. Я ж никогда не была актрисой. Я не боялась сцены, я всегда пела, я не боялась петь. А вот в эфире, на камеру, мне было страшновато. А потом поехали, пошли, я уже стала автором и ведущей своей сказки. И больше таких ведущих и не было.
0: Алла, ты сочиняешь сказки. По-моему, у тети Аллы более 400 сказок. Где можно услышать или почитать твои сказки?
1: Ну, в Ютубе вообще можно меня увидеть и услышать. Я до сих пор на Фейсбук рассказываю сказки. И я пою и играю. Все эти сказки есть у меня в компьютере, в электронном виде, и я собираюсь издавать книжку сказок. Сказки с нотами. Ну, 400 я, конечно, не смогу. Я не люблю писать ноты. 20 самых известных сказок. Там «Семеро козынят», «Вовки порося», «Пивник и бжолы», «Жабка та журавка» и несколько-несколько других. Там авторские сказки. И в каждой сказке 3-4 песенки.

0: Аллочка, сейчас ты пишешь песни?
1: Саша, у меня сегодня замечательный день. Дело в том, что у меня есть ученица, ей 3 годика, и она с утра до вечера поет. Замечательная девочка, зовут ее Диана. И я приезжаю к ним в село, недалеко под Киевом. И мы с ней поем разные песенки, танцуем, играем. В общем, это для меня огромное наслаждение. А ее бабушка работает на мясокомбинате. И вот она говорит: Алла, вот бы какой-нибудь стишок про нашу колбасу. Я говорю: боже, какие проблемы. Вам будет не просто стишок, вам будет песня. И вот я сегодня написала песню «Українська ковбаса». Відгадайте, відгадайте, що додому я несу. Не капусту, не картоплю, а смачненьку ковбасу. Для матусі й татуся, для бабусі й дідуся, для собачки і кота. Ковбаса, ковбаса, ой, яка ти смакота. Оце сьогодні я написала таку пісню. І думаю, що скоро ти опять скажуть, що це народне.

0: Я помню, мы с тобой записали песню «Сім шляхів» для украинского мультфильма «Таємний посол». Помню, была очень кропотливая работа, но, по-моему, снята была только одна серия. Ты не знаешь, какая судьба этого мультфильма?
1: Кончилось финансирование. А мультик детям нравился. Я когда выступала с концертами для детей, я им ставила этот мультик, и меня один мальчик спросил: «Тетя, а что будет дальше?» А я говорю: «Знаешь, деточка, еще ж дальше не нарисовали». «Так иди ж рисуй!»

0: Алла, ты пишешь не только детские песни, но и песни для известных артистов. Но у тебя прекрасный голос. Почему ты сама не поешь свои песни, а отдаешь их другим исполнителям?
1: А мне муж не разрешал. Он говорил, не царское это дело, это не твоя тусовка. Ты, говорит, должна быть как Рахманинов, как Прокофьев. Ты композитор, уж ты выходишь в эту тусню. Вот. Ну, у меня действительно, у меня было много работы, и мне очень нравилась работа на телевидении. Я работала и как редактор, и как режиссер, и как ведущая, снимала кино. Мне это очень нравилось, я увлекалась. Ну, и по дороге я писала песни, и если была возможность, конечно, я их пела сама. Но у меня была сложность, у меня был комплекс небольшой. Дело в том, что первый звукорежиссер, который меня писал, я не буду называть его имя, он прекрасный звукорежиссер. Но он сказал мне, что у меня козлиная вибрация. И я тяну нотку с вибрацией, он мне говорит, Алла, не козли. А я не могу не козлить, у меня вибрирует голос, от природы он у меня вибрирует. И я стала стесняться вот этого вот, вот этой вибрации. И вот только ты, Саша, когда мы с тобой стали работать, только ты мне сказал, что я хорошо пою. Ты первый человек, который дал мне почувствовать уверенность. И я тогда уже вышла на сцену. А это уже было тогда, когда я ушла с телевидения, так сказать, вольная хлеба. И тут уже меня понесло. Я стала писать стихи и выступать с собственными концертами, где я и читала стихи, и пела песни. И ты знаешь, такой успех был. Всем очень нравилось, как я пою. И говорили, что я не просто певица с голосом, а я еще певица с харизмой. А вот. Но зал завести я могла всегда.

0: Алла, кто сегодня из артистов поет твои песни? Я имею в виду новоиспеченные песни.
1: Вот я недавно начала работать с Инессой Братущик. Это та народная артистка, которая действительно народная. Она действительно проживает и переживает песню. Вот она записала сейчас 3 моих песни. Она записала «Борщ», она записала «Соныня». Это колыбельная песня на стихи Кости Гнатенко. И она записала «Вальс» 22-го года, которую я сочинила на стихи Алексея Кононенко. Это песня о любви, о том, как парень и девушка, влюбленные, танцуют вальс. Это их прощальный бал. Завтра ему идти на фронт. Это очень такая сюжетная, драматическая песня. И я очень долго искала певицу на этот вальс. Вот я просто счастлива, что эта песня тоже будет жить.

0: Продолжение программы «Мелодии украинской души» после рекламной паузы.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Внимание любителям музыки, а также родители, бабушки и дедушки. Если пришло время дать музыкальное образование вашему ребенку или самому захотелось помузицировать, вам понадобится пианино или рояль. В Парамусе, Нью-Джерси, что в 15 минутах от Манхэттена, есть магазин, который называется «Форте Пиано». Вне зависимости от того, какой у вас бюджет, какой у вас вкус, «Форте Пиано» есть правильный инструмент для вашей семьи. Небольшое пианино для начинающих или концертный рояль для профессионалов, портативный кейборд для любителей рок-н-ролла или красивый рояльчик для вашего дома. Все это есть в «Форте Пиано». Огромный выбор, более 140 инструментов. Акустические и электронные, новые и отреставрированные. Такие известные имена, как Бёрзендорф, Шиммел, Кавай, Роланд, Стайнвей, Ямаха, Болдвин, Петров, Хардман и много других. Для подробной информации звоните 201-265-1212. Приезжайте, мы будем рады вас видеть. Звоните 201-265-1212. Мы в «Форте Пиано» ждем вас.
3: Лишний вес мешает жить полноценной жизнью, хроническая боль в суставах, гипертония, диабет, одышка – все это можно изменить.

0: на медикаментозном контроле веса. Здесь также есть специалисты по общей хирургии, от лечения грыж до удаления новообразований и заболеваний желчного пузыря. Здесь говорят по-русски и понимают ваши заботы. Вам вернут здоровье и уверенность. Запишитесь на консультацию. Звоните 347-830-3003 или заходите на сайт gobmi.com. Приоритет клиники – здоровье пациента.
1: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ритон-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперет, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339. Татьяна. А также на сайте theater.com. 15 ноября. 3 часа дня. Большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
2: Нашей передаче сегодня гостья, очаровательная телеведущая, журналист, режиссер, музыковед, композитор, певица, поэтесса, заслуженный деятель искусств Украины Алла Вилорьевна Мигай.

0: Расскажи, как твои песни попадают к артистам. Ты сама ищешь исполнителей для своих песен? Или наоборот, исполнитель находит тебя?
1: Я отдаю только такому певцу, которому я очень доверяю и уверена в том, что он не испортит мне песню. Я переживаю за каждую ноту. Мне кажется, что она каждая нота — это золотая нота. Я ее выстрадала. Я ее придумала, я ее прочувствовала, я ее сама пропела. И я знаю, что это хорошо. Который понимает смысл. Ему не обязательно драть глотку и брать высокие ноты, да? А самое главное — почувствовать смысл, образ этой песни, сыграть ее как артист. Как настоящий артист. Потому что, знаешь, я этих певцов делю вообще на две категории — артист и вокалист. Так вот, я отдаю предпочтение артистам. И для меня, конечно, образцом в этом смысле был Виктор Шпартько. Вот, да. Он не просто пел, он играл песню. Он проживал песню. Замечательный певец. К сожалению, его сейчас нет. Он ушел от нас. Его продолжает Алексей, его сын. Помнишь, мы писали с тобой долю на стихи Шевченко? Леша Шпартько записал свой вариант. Он прекрасно спел эту песню.
2: Есть на свете доля, а кто ей знает? Есть на свете воля,

0: Песня «Доля» была написана на стихи Тараса Шевченко и стала очень популярной. Расскажи, пожалуйста, что тебя сподвигло написать песню на стихи Тараса Шевченко? Как это было?
1: Это был 14-й год. Ну, вообще, где я, где Шевченко? Я, в общем-то, не академический композитор, я эстрадный композитор. А тут ко мне пришла милая девочка, Елена Машкова, студентка театрального института. Ее курсовая работа – фильм про Тараса Шевченко. И она хочет, чтобы там и прозвучала песня на его стихи. Я тогда жила в Севастополе, работала на севастопольском телевидении, вела там украинскую детскую сказку. Мы с Леночкой сели, я говорю: «Лен, ну я не знаю, я никогда Шевченко, ну где я, где Шевченко?» И я написала эту песню «Доля». Лена сняла клип, а у нас как раз в Киеве стоял Майдан. И Лена сняла клип с хорошими операторами именно на Майдане. А мы с тобой записали тогда фонограмму. Аранжировку песни делал Володя Вакуленко. И он сделал в таком блюзовом стиле. Это совсем не украинский фольклор. Получилась и песня хорошая, и клип прекрасный. Я поняла, что эта песня живет. И благодаря, может быть, тому, что там замечательные слова гениального Тараса Шевченко, и благодаря тому, что такая хорошая команда отработала. Команда в лице композитора, аранжировщика и, конечно, звукорежиссера. Вот такая история песни.

0: слова.
1: Аллочка, а расскажи какую-нибудь интересную историю написания песни. Мы с тобой знакомы много лет. Наверняка есть какая-то интересная история.
2: Например, как мы писали с собой «Соколыка», ты помнишь? Ехала я в метро. Вот, и у меня крутилось в голове, уже слова и музыка крутились в голове. А я ехала к тебе в студию, собирались друзья, мы хотели посидеть, выпить пиво. Поскольку я витаю в облаках, у меня в голове слова и музыка, я проезжаю свою станцию политехнической. А тут ты звонишь, говоришь: «Алла, ты скоро?» А я говорю: «Ты представляешь, я проехала свою станцию, сейчас я вернусь». Я перехожу на другую линию, еду назад и опять проезжаю свою станцию. Потом ты опять звонишь: «Да что ж такое, вот сейчас уже, вот все уже». Я говорю: бегу, прибегаю в студию и говорю: быстро, дайте мне нотную бумагу, я запишу, потому что я забуду твою песню. А ты говоришь: «Алла, остановись возле микрофона и пой, зачем тебе нотная бумага?» Ну, я встала и спела. И когда я вышла из павильона, я увидела, что наши друзья, я уже не помню, кто там был, они стоят стоя. Я говорю: «Что случилось?» И кто-то из вас сказал: «Эта песня не под пиво». Вот, и пока я лучшего не нашла певца на эту песню. Потому что там действительно очень глубокая и сильная любовь в этой песне.

0: Аллочка, у тебя очень много колыбельных песен. Наверное, начала писать ты колыбельные песни, когда стала мамой.
1: Нет, я еще в 6 лет написала колыбельную. Мне было 6 лет. Я уже написала песню колыбельную своей кукле. А потом, когда я стала мамой, конечно, я стала писать больше детской музыки. Моя дочка выросла под колыбельные песни. А потом и внучка моя выросла под колыбельные песни и подсказки.
0: У тебя целый альбом колыбельных. Около 17 колыбельных песен.
1: У меня 17 колыбельных. У меня есть сборник колыбельных. Последнюю колыбельную я написала на слова Кости Гнатенко «Соныня». Уже 3 исполнителя есть этой песни. Одна исполнительница — это я. Вторая исполнительница — это девочка 6-летняя, это Тарочка. Эмилия Джанаева, и 6 лет. А третья исполнительница — моя любимая Инесса Братущик. Вот уже 3 исполнителя, а песни написаны буквально, месяца 3 назад.

Еще мне очень нравятся стихи Тамары Коломеец. Мы с ней вместе написали несколько колыбельных. Одна из моих любимых — это «Ветерочку». Мне она очень нравится. Тоже есть уже несколько исполнителей этой песни. Даже рок-группа взяла в свой репертуар. Есть такая рок-группа украинская «Фата Моргана». Ребята из Горловки Донецкой области, они сейчас в Киеве. А песню «Тане вечер» колыбельная из «Вечерней сказки» пела Люба Анисимова. И поет ее Виктор Бронюк, группа «Тик». Песенка «Живет». Деткам надо петь колыбельные песни. Во-первых, там есть мелодия. Это та песня, которая поется без сопровождения. В колыбельной песне заложена особая магия, магия любви. И если мама поет ребенку колыбельную песню, народную, или авторскую, или Соньку-Дримку, этот ребенок никогда не вырастет преступником, потому что он растет в любви.

0: знаю, что ты пишешь интересные стихи и выпустила несколько сборников стихов. Где можно почитать твою поэзию? И в каком стиле ты пишешь?
1: Я поэт-юморист. Я пишу о любви, и я пишу юмор. Такой сайт называется «Хохмодром». У меня там какие-то немыслимые тысячи читателей. Есть такой сайт «Стихи.ру», куда я выкладываю свою поэзию. Я пишу на русском языке стихи. Детские я пишу на украинском. А кто интересуется, может зайти на эти сайты и посмотреть, и почитать там много смешного.
2: Я весна, апрель, подснежник. Я начало, утро, радость. Теплый дождик, лучик нежный. Я пою, смеюсь, играюсь. Ты сентябрь, осенний сад, белый гриб пахучий, день дождливый, листопад, грозовая туча. Я ищу свой идеал, все безрезультатно. Ты мудрей, ты все познал, все тебе понятно. Я живу, сгорая в страсти, плачу, злюсь, кричу, ругаю. Ты нашел такое счастье, о котором я не знаю. Утром солнышко согреет землю теплым нежным светом. Ту, которой нет роднее, ты моя планета. Я радуюсь, радуюсь, радуюсь каждому дню предстоящему. Я радуюсь, радуюсь, радуюсь чувству любви настоящему. Я радуюсь, радуюсь, радуюсь, песни пою веселые. Я радуюсь, радуюсь, радуюсь шуткам твоим, приколам. С утра и до вечера радуюсь, а ночью волчицей вою. И в голове не укладывается, что это зовется любовью. Я женщина, я твой земной очаг. Я борщ, котлетка, пирожок и чай. Я голос нежный, песенка простая. Я твоя сила, если ты устанешь. Я шуба натуральная, согрею тебя теплом души и нежных слов. Вот только одного я не умею — в твоем сердечке пробудить любовь.
1: Ну что я тебе скажу еще хорошего? Чем я могу похвастаться?
3: А ну похвастайся.
1: Я писала песни, а аранжировки к ним делал наш общий друг Андрей Остапенко. Прекрасный музыкант, чудесный человек. И он всегда говорил, вот Алка, что не напишет, у нее хит. Но каждая песня, говорит, как прилипнет. Вот от такого музыканта, допустим, как Остапенко, как Татарченко Гена. Вот когда они говорили, Алла, ты написала такую прекрасную песню. Витя Шпартько, помню, мне сказал тоже. Алла, ты даже не понимаешь, какую ты песню написала. Вот такие вот комплименты, похвала, она дорогого стоит. Потому что она от очень уважаемых мной людей, от выдающихся музыкантов нашей страны.

0: украинской души подошла к концу. В сегодняшней передаче моей гостьей была прекрасная телеведущая, композитор, режиссер, музыковед, певица, поэтесса, заслуженный деятель искусств Украины Алла Мигай.
1: Друзья мои американцы, я обнимаю вас песней.
0: А я жду ваши предложения и пожелания. Пишите на электронную почту promusicnyc@gmail.com и слушайте на волне 620 AM Davidson Radio. До новых встреч. Всегда ваш Александр Федоренко.

0: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
1: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
0: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Us for Us.
2: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ-центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ-центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес Диализ-центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
3: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
4: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. Сопровождение виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили. Победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан у бани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября, в воскресенье, 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Дэвидсон. 718-266-33-93.

0: Америки 10 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: Вы на волне 620 АМ и слушаете Дэвидсон Радио.
2: RTN и Дэвидсон Радио на волне 620 АМ. Программа «Мысли вслух». Я ее ведущая Марина Левинсон. И сегодня у меня особое приподнятое настроение, потому что рядом со мной коллега, которого я очень люблю, и поклонницей таланта которого, особенно в работе радиоэфира нашего любимого Дэвидсон Радио на волне 620 АМ, это Миша Братславский, который только сейчас спустился с небес, со второго этажа к нам сюда вниз, в телевизионную студию RTN. Миша, здравствуй, дорогой.
3: Приветствую, очень рад возможности появиться в студии канала RTN и опять встретиться с тобой здесь. С нашими телезрителями тоже.
2: Просто наступило время, честно тебе скажу, очень многие мне задавали вопрос, особенно после нашей с тобой последней встречи. Где мы, да что мы, и чем ты живешь? И очень многие мне предлагали сделать с тобой какой-то проект, может быть, даже. Вот даже до такой степени. Я согласна. Просто мы все в силу разных обстоятельств, да, не можем там себе позволить лишнюю передачу на телевидении или на радио. Но вот давай просто с тобой сегодня поговорим о том, чем ты живешь на сегодняшний день. Может быть, даже вспомним и еврейскую тему, праздники. Конечно. Хоть ты и без кипы, но я знаю, что человек, который следит за радостными днями еврейского народа.
3: Я ношу кипу на сердце.
2: Окей.
3: Можно и так сказать. Ну, давайте поговорим. Во-первых, очень приятно, уважаемые радиослушатели и телезрители нынче, поздравить вас с еврейскими праздниками. Во-первых, с тем, что наступил еврейский Новый год. Новый год, новые возможности. На иврите звучит так. Мишане маком, мишане мазаль. Поменяешь место, поменяешь счастье. А у нас Новый год, соответственно, открывает для нас новые возможности. Йом-Кипур прошел, судный день. Ответили, наверное, за все, что было. Ну и впереди следующий отсчет. Вот буквально недавно, буквально день назад закончился праздник Суккот. Удивительный праздник, праздник радостный, очень радостный. Как бы закончились все трагические дни, этот праздник радостный. И сегодня, 4 число, поскольку мы находимся не в Израиле, то еврейская традиция подразумевает праздник, который называется Симхат Тора, то есть радость Торы. И в Галуте, то есть не в Израиле, он празднуется два дня, то есть заканчивается только сегодня вечером. Угу. И это действительно по-настоящему радостный праздник, в который надо радоваться и веселиться. Вот я хотел бы обратить ваше внимание, здесь обязательным условием является заставить себя радоваться и веселиться, найти причины для радости.
2: Даже если тебе не очень весело.
3: Даже начать с того, что заставить себя смеяться.
2: Потрясающе. Народ еврейский мудр.
3: Да, да, и поесть, выпить и радоваться.
2: Чудесно, чудесно. Вот поэтому мы будем это делать, тем более, что начало года, Миша, да?
3: Да.
2: И всегда, вот вспомним даже традиционный Новый год, всегда первые дни, они связаны с чудом, ожидание чуда, может быть. И пусть у всех, кто празднует вот еврейские праздники, пусть все будет хорошо, пусть невзгоды, какие-то проблемы, ну, хотя бы наполовину растают. Потому что очень многие люди этого заслуживают.
3: Конечно.
2: И нету негодяев в чистом виде. Даже если кто-то делает что-то нехорошее, как говорится, не по доброй воле, да, по каким-то другим своим соображениям.
3: Я когда-то подумал о том, что вот если бы учитель рисования похвалил бы Гитлера, может быть, все могло быть по-другому. Ну, а сколько таких историй, когда вот эти вот травмы детства вылазили наружу, совершенно в искаженном виде. Ну, а Fly Dubai, разве это не чудо, как раз в эти дни?
2: Это вообще...
3: Я не люблю новости, но это просто реальное чудо.
2: Это какая-то история, которая, конечно же, тут же, на вторую секунду ко мне прилетело какое-то полуюмористическое там соображение, что, ну, теперь будем ждать, когда будут обвинять пассажиров в жестокости по отношению к этому, который нападал. Ну, действительно, вот ты знаешь что? Не потому, что моя фамилия Левинсон, вернее, не только потому, что... А вот честно тебе скажу, какая-то, вот когда говорят «Богом избранный народ», вам и испытаний посылается больше. Понимаешь, не только радость бытия и жизни, и веселья, даже по приказу Библии, да, допустим, а просто возложено такое количество испытаний. Ну и разве это не чудо? И тем более, что, в общем-то, международное было составчик, вот так скажем, да, в самолете, и индусы, и евреи, у которого имя грузинское, фамилия мусульманская, все было смешано. А почему?
3: Мусаев, по-моему, фамилия была, да?
2: Потому что в этот момент ты либо выживешь, либо разобьешься. И люди забывают о религии, о происхождении, о годах рождения. Нужно спасти самолет, чтобы остаться в живых. Вот мне кажется, если бы в мировом сообществе люди пришли вот к такому выводу, войны прекратились бы.
3: Ну да, как раз можно вспомнить еще один, на мой взгляд, интересный момент, совпадение это или не совпадение, но вот именно к этой фразе, которую, Мариночка, ты произнесла сейчас, люди бы забыли. В период праздника Суккот, вернее, еще чуть раньше, до праздника Суккот, когда появился первый человек, как Творец вдохнул в него жизнь, вот, он одел его, одежды были его из воздуха, то есть ор – это свет, из света. Угу. Ор на иврите – это кожа, если с алиф начинается, если с юд начинается ор – это кожа. То есть свет или кожа. Свет – ор через алиф, кожа через юд. И вот если, скажем, причем если через юд, то там цифровое обозначение, это получается 70. И когда еврейский народ...
2: Это по кабале.
3: Канун, да, когда еврейский народ в канун праздника Суккот приходил приносить жертвоприношение и молился в храме, то они молились за 70 народов. То есть они не молились и не просили Творца за себя, вот за нас, евреев. Они просили за 70 народов, которые на тот момент, как считалось, населяли землю. Вот. Я думаю, что если бы кто-то знал о том, что евреи не только за себя молятся, еще и за другие народы, то, может быть, кто-то по-другому бы к этому относился.
2: Я думаю, что, знаешь, что, может быть, кому-то это и известно, но настолько развивается антагонизм и ненависть к евреям. Я когда-то прожила короткие 3,5 года в Израиле.
3: Я помню.
2: И, Миша, вот поверь мне, я в силу, наверное, своей интернациональной семьи и всего, наверное, меня можно отнести там к демократам или к левым, или к кому-то, к тому, что вот я за просвещенность, за то, чтобы люди между собой дружили, а не воевали и так далее. Но я, прожив вот эти 3,5 года в Израиле, Миша, для того, чтобы понять Израиль и объяснить его позицию, надо там пожить. Это хоть чуть-чуточку, и ты сразу все поймешь. У тебя все встанет на свои места. Понимаешь, когда люди выживают каждый Божий день, каждый день, слава Господи, что я жив. И израильтяне живут сегодняшним днем. Они не вспоминают прошлое, хотя помнят, конечно, свою историю, да. Они не заглядывают далеко в будущее, живут сегодняшним днем.
3: Радуются сегодня.
2: Радуются, рожают, помогают. Я помню, что я уже как-то рассказывала эту историю, может быть, она даже полунеприличная. Мы только приехали, и были открыты окна, и мы экономили, я экономила, на мозгане, на кондиционере, да. И были открыты окна, настежь. И кто-то напротив в доме, ну, муж с женой, очевидно, там это, ночь, да, а по улице проходит какая-то группа людей, и они на иврите говорят: «Бог вам в помощь!» Вот это я запомнила, думаю, какая чудесная страна. Или как какая-нибудь маленькая девочка идет, ей купили огромное мороженое, больше ее головы. И она ест, и все это падает на ее красивое дорогое платье.
3: И никто ничего не говорит.
2: Никто ничего. Наслаждайся, Мотакшили, понимаешь? Ну, я не знаю. Я горюю от того, что израильтяне не борются за, ну, как тебе сказать, не то, что за рекламу или за свой public relation, или за свой имидж, да? Я как-то спросила, почему вы не рассказываете, вот, что случилось там, что случилось здесь. Когда, не дай бог, ранили палестинского подростка, весь мир гудит, все газеты забиты. Как только 53 человека на Дизингов в автобусе взорвали насмерть, понимаешь?
3: Да.
2: Я уже не говорю про другие истории.
3: Дельфинарий тогда был еще.
2: Как будто так и нужно, понимаешь? Это как вот в этом жутком анекдоте, когда, говорит, Гитлер будет убивать евреев и велосипедистов. И спрашивают, а велосипедистов за что? Понимаешь? Вот мне кажется, нужно, конечно, над этим поработать. Вот
3: надо. У них есть... Этот же вопрос возникал неоднократно и в прессе, и в разговоре с журналистами, потому что их в первую очередь надо было бы спросить, а почему вы не рассказываете? Это же ваша проблема. Профессия, рассказывать как можно больше правды. И ответом было то, что некоторые правила настолько гуманны, что не позволяют в эфир показывать смерть, с одной стороны, потом это, возможно, чьи-то близкие люди. То есть понятно, что
2: чтобы
3: каждый...
2: Не нанести
3: чтобы
2: травму,
3: не нанести никакую травму в данном случае. Ну и многое другое. Плюс они не стремятся показывать кровь, оторванные руки, ноги и прочее.
2: А еще мне говорили, так все равно про нас будут говорить то, что они хотят. Бесполезно. Бесполезно. Вот так же, как вот эти конспирологические версии возникают, понимаешь?
3: Да, да. Про кровь христианских младенцев.
2: На что я все время говорила, братцы, ну вы хотя бы по логике вспомните, что евреи соблюдают кашрут.
3: Да.
2: У них даже курицу, ту, которую зарезали не так, нельзя есть. Про какую кровь, да тем более гоя, вы говорите, подумайте своей головой. Нет, вот сработало, люди подхватывают с удовольствием, понимаешь, и все.
3: Работают различного рода профессиональные специалисты, которые умеют подавать материал, умеют создавать видимость правды и прочее остальное. Ну, не эта тема нашей сегодняшней программы, если такое может быть интересно.
2: Это я увлеклась.
3: Да, я когда-то этим тоже, ну, не этим занимался конкретно, но разбирался в этой теме, чтобы там второе мое образование высшее, оно связано с рекламой, оно связано с маркетингом, оно...
2: А первый ты доктор ведь, Миша.
3: Да, первая медицинская.
2: Наверное, за это тебя люблю еще больше.
3: Да, да. Да, ну, честно, я думаю, что все это было подготовкой к тому, чтобы сесть к микрофону.
2: Это потрясающе.
3: И к тому, что, и в конечном итоге к тому, чтобы сегодня попасть в эту студию.
2: Вот смотри-ка, давай, раз уже мы заговорили про микрофон. Мне хотелось бы еще раз, может быть, с тобой встретиться и поговорить вообще про твою историю прихода к микрофону. Но сегодня, наверное, уже накануне того события, которое я жду с нетерпением. Я последнюю, наверное, неделю, может, и полторы, живу с именем на устах Константин Ретель Кобылянский. Я думаю, боже мой, какая красота, какое словосочетание.
3: Да, да, да.
2: И это имя связано с тобой. Вот почему у меня возникла идея сегодня поговорить
3: Миша,
2: о нем.
3: Мой голос записывал рекламу.
2: Именно. Да. Именно, понимаешь? И с той убедительностью, с которой ты это делаешь, думаю, Миша просто так не выбрал бы этого артиста и не поставил свой голос рядом с ним. Вот почему у тебя выпал выбор именно этого артиста.
3: Угу.
2: Перед этим еще был один человек с двойной фамилией.
3: Да-да.
2: Рибера Феррера.
3: Да-да.
2: Понимаешь? Вот то ли пафос, то ли это... Но для меня открыл ты Ферреру, Дмитрия Рибера Феррера, открыл. Так же, как сейчас Ритель Кобылянского. Почему?
3: Котя, его друзья, или, может быть, старший товарищ называют Котя.
2: Котя.
3: А он, между прочим, под 2 метра ростом, с удивительным голосом, просто с энергией, которой, ну, я не знаю, кто может позавидовать такому количеству энергии в одном конкретном человеке. Я сам с нетерпением жду. Лично я с ним еще не знаком. поэтому с трепетом жду встречи. Несмотря на то, что вокруг нас, как оказалось, есть много знакомых людей, с кем и я, и он знакомы, как оказалось. Вот. Людей знакомых много, а мы еще не знакомы. Но, может быть, потому что хорошие люди, они как-то где-то пересекаются волей судеб. В частности, допустим, вчера или позавчера я узнал, что такой замечательный человек, как Эрнест Штейнберг, вот, профессор музыки, в Одесской консерватории он преподавал, и здесь очень много работал. И он, я не знаю, наверное, если сказать «друг», то это же как бы... Да, этот термин, он настолько ответственный, что должен быть признан с двух сторон. Я говорю, друг, не знаю, Эрнест или Эрнестулечка, как его называл Михаил Михайлович Жванецкий. Вот, он подтвердит наши слова по поводу дружбы. Конечно, подтвердит. Я ему тут же позвонил, говорю, так и так. Вот я в интервью Кости услышал, что вы знакомы. Он говорит, да, да, Костя, я знаю. И я его пригласил на концерт, который состоится здесь у нас в Нью-Йорке 15 числа, о чем я сообщаю всем нашим замечательным телезрителям. 15 числа. Не пропустите. Сказать, что я вам обещаю или я вам гарантирую, наверное, это не совсем правильно, потому что вы все должны увидеть своими глазами. Сегодня вы увидите фрагменты выступлений Константина, но это не есть живое общение, потому что он в равной степени, на мой взгляд, реально в равной степени и поет, и рассказчик, то есть он и человек устного жанра. Вот, сегодня мы с ним не встретимся вживую в эфире, но я обязательно что-нибудь придумаю, чтобы так случилось, чтобы так произошло. Я напомню, что билетов осталось немного, но они есть. И если кто-то планирует посетить данное мероприятие, а я считаю, что это будет одним из лучших, а может быть даже главных мероприятий осени, вот уходящего
2: Миша,
3: года.
2: Где это будет происходить? Это будет Бруклин.
3: Да, Бруклин. Это еврейский центр. Это большая синагога, которая расположена на Оушен Парквей и почти на углу Непчин. Там, может быть, квартал чуть в сторону, но наши зрители знают это
2: 29-15
3: место. 29-15 у нас. 29-15 Оушен Парквей в 3 часа дня.
2: Теперь скажи мне.
3: Я хотел сказать, где билеты можно взять.
2: Вот.
3: Да, вот
2: как,
3: билеты.
2: Если человек захотел прийти живьем или лучше купить билет, чтобы
3: живьем, я не уверен, что можно попасть. Я думаю, что надо уже позвонить, потому что больше, чем половина зала продана, забронирована, куплена, и еще есть места. Я специально говорю, что места еще есть, но вряд ли они будут на входе. Угу. На входе мест не будет. Телефон 646-734-33-39, Татьяна. Его можно найти на Фейсбуке, на моей страничке. Его можно найти, услышать в рекламе на Дэвидсон Радио. И я его сейчас произнес в эфире. На экране тоже была реклама этого концерта. Друзья, не пропустите.
2: Это не ресторан Татьяна, это человек Татьяна.
3: Да, это хорошая шутка. Особенно сейчас.
2: Это мой режиссер в ушко мне такой подсказал.
3: Молодец, Юрочка, он с чувством юмора, мы знаем.
2: Да, Юрочка, он славный человек. Да, мы его любим, очень руководитель нашей творческой бригады Юрий Моглеванный. Вот я его все время называла Моглеванный, и он стеснялся и полгода терпел. Потом сказал, что на самом деле его украинской фамилии Моглеванный. Так вот, мы работаем бригадой, и мы хотим каждому человеку, который вызывает у нас интерес, и каждому человеку, которому мы хотим, ну, помочь. Да. Если чем можем, да? Вот в данном случае информационный повод случился, и Миша Брославский, один из моих любимых радиоведущих и обаятельнейший человек, доктор по первому своему образованию и, конечно же, мастер в области... Какое второе образование?
3: Ну, я не сказал бы маркетинг, но маркетинг тоже.
2: Ну, это область.
3: Да, в этой области, в Харьковской.
2: Хорошо. И мы поэтому, подтверждая Мишина вот это второе высшее образование, хотим как бы пойти по протоколу, по школе, да, и предложить вашему вниманию вот такое попурри, нарезку из произведений, из тех вещей, которые исполняет Котя Константин.

0: Дорогие друзья, мы сегодня с Мишей Братславским встретились, насладились общением друг с другом. И я думаю, что вы приобщаетесь к моим эмоциям. И в частности, вот это попурри. Музыка-то одна, а нарезка из разных его спектаклей, Миша, да?
1: Да.
0: Он, вообще, ты мне скажи, он оперный певец с самого начала?
1: Его история невероятно интересна. История начинается с того, что он киевлянин, родился в Киеве. Он родился, в общем-то, в актерской семье, и, как он рассказывает, его детство прошло за кулисами или на сцене. Но я не могу пересказывать это, потому что это надо слышать в его исполнении.
0: Я представляю. Вот.
1: Но я только несколько фактов из его жизни. Учился, он заканчивал Одесскую консерваторию. Что очень важно, потому что Одесская консерватория нам дала очень много известных талантов. Да, авторитетов и талантов, и все. И после этого там возникла ситуация, при которой его отправили учиться, стажироваться, отправили в Германию. Он-то, в принципе, вроде как должен был ехать в Америку, потом что-то случилось. И в Германию. Отправили в Германию. Он говорит, я фашистов не люблю, у меня два деда воевали. Мне говорит, зачем в Германию? Не надо в Германию. А ему, значит, говорят, ректор консерватории, он говорит, что ты ж французский знаешь, а там Франция рядом.
0: В случае чего,
1: да. И немецкий выучишь. На самом деле он поет уже на 11 языках. Он говорит, что немецкий знает в совершенстве. Еще в период своих занятий изучал идыш и что-то даже пел на иврите. Но все это было абстрактно. А сегодня он прекрасно поет и на идыш, он поет на иврите. Он поет на, соответственно, итальянском, немецком, французском, английском, русском языке. Вот. И когда он поехал в Германию, он там защитил докторскую степень по музыке. То есть у него еще есть соответствующее. Ого-го, какое образование. В этом смысле. И у меня был, к сожалению, умер такой близкий друг, тоже закончивший Одесскую консерваторию из Барановичей, Женя Шаповалов. Евгений Шаповалов, он в свое время
0: Я его помню прекрасно.
1: Конечно, он был золотой голос Израиля. Он был мой большой-большой-большой друг. Часто мы с ним выступали вместе, то есть я вел, он пел, но не о нем разговор. И я начал писать на Facebook разные посты его памяти. Он 24 числа у него был, или 22 февраля у него был день рождения в 22 году. И я с ним говорил по телефону, поздравлял, а 26-го он умер. То есть через несколько дней после нашего разговора он умер. И это для меня был такой удар, там просто ну, чуть ли не депрессивное состояние, потому что он младше меня. Вот. И вот так... Ну, это было просто что-то ужасное. И я вот в канун этих событий поставил какие-то посты, фотографии на Фейсбуке. И мне написала женщина, Элла Пасик. Она аккомпаниатор, она уже 10 лет работает с Константином Кобылянским.
0: Она не только аккомпаниатор, она пианистка замечательная.
1: Потрясающая,
0: да,
1: невероятно известная.
0: Да, я слышала ее работу, потрясающая.
1: Да, невероятно известная. Ее в Израиле, наверное, все знают, да не только в Израиле. Тоже мы при встрече поговорим и с ней тоже, она невероятно интересно рассказывает свою историю, историю своей жизни, историю своего знакомства с Константином. Вот. И она сказала, что вот так и так, что она тоже знала Женю, что даже вот когда были в Израиле, она ему даже аккомпанировала когда-то. Вот. И так на этой почве мы познакомились. Ну, трудно сказать, подружились, тогда еще нет. Но познакомились, начали разговаривать. И она представила свой новый проект, что вот есть такой человек Константин. Прислала мне какие-то материалы. И я помню, что я целый вечер сидел и листал, и прыгал, значит, по ссылкам, смотрел, и прямо... Дрожь такую чувствовал.
0: Вот так я полторы недели я с его именем и изображением перед глазами. Потому что, во-первых, необычайной красоты мужчина, да?
1: Да, да.
0: Рослый, внешность, широкоплечий.
1: Харизма такая, да?
0: Он настолько обаятельный человек, я думаю, ну вот тут я подловлю что-то, или вот здесь. Нет, доброжелательный. Благодарный, всегда всех благодарит, где бы он ни был. Он настолько соответствует облику вот этого человека, который, опять вот я забыла, ты мне сказал недавно, ну как, Эскамилью.
1: А, да-да-да, Эскамилью.
0: Жозе Бизе, Жорж Бизе, да?
1: Да.
0: Проспер Мериме, который сочинил эту вещь, Кармен. Вот я слушаю, кто это... Это тореадор смелый, обаятельный, которого все обожают. Вот это ваш Котя.
1: Это да, это вот Константин.

Константин Риттл Кобылянский будет с концертами здесь у нас в Нью-Йорке уж точно 15 ноября в 3 часа дня. И Миша Брославский будет вести этот концерт. Дорогие друзья, мы сейчас сделаем перерыв в нашей программе, и затем она продолжится.

0: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
1: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
0: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Us for Us.
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
3: Безграничное горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
4: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
5: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Smoke gets in your eyes. Так называлось это произведение. Это был человек года, премия, где Константин Риттель-Кобылянский получил премию.
1: Я не поленюсь и скажу, что должны быть очки. Герон Кверн и Отто Хабач.
0: Придумали это произведение. Было это в 1933 году. Это был мюзикл «Роберта». Но поскольку это произведение бессмертное, оно будет звучать в веках, то особенно голосом, вот таким выдающимся голосом Константина, оперного певца, которого вот для меня, еще раз повторю, открыл Миша Брославский, мой коллега. Мы работаем вместе в одном здании. Повторю, что Миша Брославский спустился со второго этажа к нам на первый, и вот мы сегодня говорим, в общем-то, о Константине и обо всем, наверное, Миша, да?
2: Ну да.
0: Но раз у нас за явлено по системе Чехова. Висит ружье, оно должно выстрелить.
2: Да.
0: Вот это медалька в красивой рамочке. Что это
2: такое?
0: Интрига. Я не знаю, честно.
2: Хорошо. Значит, смотрите. Я хотел два слова рассказать по поводу того, каким образом Константин появился в Израиле. То есть это совсем не просто, потому что он не просто приехал на гастроли и уехал. А в этом есть определенный смысл. И тем более сегодня 4 октября, 7 октября 23 года сложились такие трагические события для Израиля. Самые трагические с времен Холокоста. Вот. Это трудно передать, что чувствует эта страна, или чувствовала тогда, чувствует сейчас. Если взять, к примеру, и сравнить этот теракт, события, которые произошли, допустим, с Америкой, но при этом пропорции потерь и пропорции жителей этой страны как бы соблюсти, то это не 3000 погибло, как 11 сентября здесь, в Америке, а вот эти там 1300 человек, 1250, по-моему, гражданских, сколько-то военных, вот это количество на эти 7 миллионов, да, 8 миллионов, из которых 2 миллиона арабов, то это получается огромное количество, 60, 70, 80 тысяч человек, если бы погибли за один день. Это просто невозможно в это поверить. Но так случилось, что Константин был на гастролях в Израиле в этот момент. При том, что он до этого пел, ну, наверное, он во всех самых-самых известных залах Европы уже выступал. Его знали, его любили, его принимали. И вы видели сейчас, уважаемые зрители, как выглядят концертные залы, где он выступает и какие титулы и награды он имеет. Вот. Но в этот раз его пригласили в Израиль, и он приехал в Израиль с выступлениями. И 7 октября должен был быть репетиция в Холоне. И 7 октября вот этот вот начался этот теракт, который происходил в Израиле. И он был в таком шоке от происходящего. Концерта, естественно, не было. Но он остался в Израиле и сказал, что я теперь остаюсь в этой стране и буду поддерживать. Я буду поддерживать страну, граждан этой страны, пока мы не победим. Я буду поддерживать израильскую армию, собирать на нее деньги, давать концерты, поддерживать своим голосом, своей энергией, своими эмоциями. Всем вообще, чем возможно, я буду поддерживать Израиль. Поэтому мы приготовили такую своего рода награду, медаль, вот если вам хорошо видно, нехорошо видно, вот такая, да, там кое-что написано из Торы вокруг медальки, звезда Давида в центре, специальная лента, которая вот символизирует израильский флаг. Все это на черном бархатном фоне. В рамке это такой подарок будет тем, кто выступает спонсорами этого концерта, потому что мы тоже, в свою очередь, хотим каким-то образом помогать и израильской армии, и израильскому народу, и всем тем, кто активно участвует в этих процессах поддержки. Это такая для спонсоров будет такая награда, для тех, кто о символических деньгах идет речь, просто поддержать, может, кого-то из пенсионеров, кто хотел бы приобрести билеты, но хотел бы сделать это, может сделать это по более низкой цене. Хотя цена, друзья, символическая, честно вам скажу, от 35 долларов до 50 долларов. Вот, то есть, в принципе, может позволить себе каждый. Но неважно. Вот есть такая награда, она касается спонсоров. Если кто-то из тех, кто нас смотрит, заинтересован принять участие и оказать спонсорскую помощь и поддержку, о вас мы расскажем, вас мы покажем, вас мы наградим и посадим в первый ряд. А как же? В самый первый ряд.
0: Вот поскольку ты заговорил о благотворительности, да, да. О жертвованиях и о людях, которые хотят помочь даже малой какой-то своей суммой.
2: Да.
0: Я знаю, что Константин Риттель-Кобелянский в Израиле проводит огромное количество благотворительных концертов.
2: Вот, я об этом и говорю.
0: И вот смотри-ка, он пел для ветеранов, для русскоговорящих евреев, которые живут в Иерусалиме. И я читала отзывы человека, по-моему, Гельфанд его фамилия, он руководитель там вот в Израиле этой организации. Вот, и он сказал, что во-первых, мы такой красоты давным-давно не слышали, да, такого высокого профессионального уровня. Да. И он провел этот концерт, вот сколько они хотели, столько он им и пел. Ну, понимаете, вот даже из всех интервью Константина видно, что открытый, доброжелательный, какой-то чудесный человек, повторяю, благодарный, который желает всем добра. И вот то, что ему Господь подарил и дал – он этим делится сам. Ну, послушайте.
2: Так написано в Торе.
0: Как нужно, как нужно. Вот у нас следующая его песня «Синяя вечность». Это, как мы знаем, Муслим Магомаев сочинил и Геннадий Козловский. И я всегда ревную, когда поют песни Муслима Магомаева, но в этом случае вот просто слушаем и наслаждаемся.

0: Горе, возьми меня в дальние дали.
1: В агентстве «Гудкер» пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в «Гудкер»
2: 718-635-3535.
3: Отбросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан у бани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана театр. 15 ноября. Воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Дэвидсон. 718-266-33-93.

0: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска Davidson Radio, скачайте приложение и все. Davidson Radio. Мы стали еще ближе.
1: И красотой он поет эту песню «Ридна маты моя».
2: Ага.
1: Вот послушаем, а телезрители RTN послушают песню про рушник, да? «Спевая Константин Ритель Кобыланский».

0: что ж, дорогие друзья, вот тут с этой стороны у меня Миша Брославский, который рядышком со мной сидит, мой коллега. А здесь у нас на программке, она у нас есть, если есть возможность, Юра, я попрошу ее еще раз показать, что 15 ноября в 3 часа дня, вот телезрители видят, в 3 часа дня в еврейском центре по адресу 2915 Ocean Parkway в Бруклине, Нью-Йорке, будет концерт Константина Риттель-Кобылянского. И я думаю, что Элла Пасик, которую вы видели вот в этом тоже видеоматериале, она сидит за роялем, она, я думаю, даже, наверное, и отдельные номера, может быть, будет, пока Константин будет переодеваться, да?
1: Но не будем все тайны открывать.
0: Да, from Israel with love, из Израиля с любовью. И я очень и очень надеюсь, что концерт пройдет замечательно. И, Миша, вот перед тем, как запустить последнюю песню, да, которую для тебя специально приготовил наш режиссер Юра Маглёвиный, как известно, он родом из Украины, ты тоже у нас харьковчанин. Да. Вот, он тебе приготовил и Кобылянский с Украины. Вот у нас сегодня, видишь, триумвират из вас, хлопцев таких. Мишенька, дорогой, мы не прощаемся, мы встречаемся, мы дружим. И давай будем мечтать о том, что наступят такие времена на радио и телевидении, когда мы с тобой будем вместе совместную передачу-то.
1: Так, а я сейчас аплодисментами выступлю.
0: Закончим торжеством, да. Ну вот, а знаешь, вот все время я переживаю и стыжусь за сегодняшнюю ситуацию между Россией и Украиной.

0: подготовил исключительно для тебя и для всех, кто за Украину. Песню, которой мы закончим сегодняшнюю встречу. А ждем всех на концерте Константина Ритель-Кобылянского 15 ноября в 3 часа дня в Еврейском центре. Миша, спасибо.
1: Спасибо.

0: у вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт, вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
1: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
2: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
1: Позвоните нам.
3: В Нью-Йорке 11 часов вечера.
4: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
5: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым Davidson Ambulance Assist. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
4: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 сквер-фит с отдельным входом.

0: На Ушин-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
1: Друзья, как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей в эти праздничные дни. Желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик, он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд, пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин, обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук, солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье 4 октября в 4 часа дня в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 3495 Nostrand Avenue. Информация и билеты в кассе Дэвидсон, на сайте theater.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602.
2: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
3: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон-Бич-Авеню и в Рега-парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
4: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
1: Друзья, как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей в эти праздничные дни. Желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик. Он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд, пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин, обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук, солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье 4 октября в 4 часа дня в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 34 90. 95 Nostrand Avenue. Информация и билеты в кассе Davidson, на сайте theater.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602.
7: Давайте послушаем письмо матери на стихи Сергея Есенина и потом продолжим разговор. А вы присоединяйтесь.

0: Сергей Есенин, Василий Липатов сочинили эту песню «Отговорила роща золотая». Я, дорогие друзья, хочу предложить вам сегодня разговор про творчество цыгана Николая Сличенко. Он оседлый цыган, он родился в семье цыган сервов, как их называли, те, которые жили оседлой жизнью, да, папа с мамой работали, так же, как и все другие, они не кочевали. Родился Николай Алексеевич в Белгороде Курской области, повторю, в 1934 году, 27 декабря, и ему было 8 лет, когда отца его забросили в кузов машины, и маленький 8-летний, что ли, Коля бежал за этой машиной, и на его глазах отца расстреляли, потому что он пытался вылезти из этой машины и что-то сказал фашистам, немцам. И его застрелили прямо на глазах у Николая. И вообразите, какую травму получил ребенок малолетний на всю свою жизнь. При этом он был, как отзываются о нем практически все, замечательным человеком. У нас уже много телефонных звонков. Пожалуйста, 718-475-3200. Слушаем вас. Вы в эфире.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Марина.
0: Да.
1: Да. Слышите меня? Пошла ты.
0: Я правильную паузу сделала. Не зря закончила Щукинское училище при театре Вахтангова с золотым дипломом. Следующий звонок. Пожалуйста. Да, здравствуйте. Алло.
2: Салам алейкум, красавчик, доглядый, Мариночка, как дела?
0: Дима, 100 лет вас не слышала. Ну как? Какие впечатления?
2: Я не могу дозвониться, все хорошо. Сегодня Симха Тора. Вот для Розочки поставьте Аиды Шибаба.
0: Хорошо, Дима, Димочка, мы поставим все, что угодно, кроме одного. Сейчас эта передача, Димочка, родной. Мы вас обожаем все ведущие Дэвидсон Радио и телевидения RTN. Мы вас очень любим. Но мы не можем в каждую передачу вставлять Аидышин мама. Ну, согласитесь, Дима. Поэтому давайте с вами так. Вы первую часть нашей программы слушали? Нету Димы. Улетел в эфир. Хорошо, Димочка, я не сержусь. Я понимаю ваше желание доставить радость своим друзьям. Я думаю, что произведением «Отговорила роща золотая», стихи, опять же, Сергея Есенина и Григория Пономаренко, опять же, Николай Сличенко. Вот просто слушаем. Ну, а телезрители смотрят.

0: Николай Алексеевич Сличенко. Творчество человека, о котором мы намерены, планируем и мечтаем поговорить в этой части нашей сегодняшней встречи. У нас очень много желающих высказаться по нашему номеру телефона 718-475-3200. Вот у меня, кстати, возникло подозрение. Почему-то в программы Грегори Дэвидсона в прямом эфире матершинники не звонят. Очень подозрительно. То ли боятся, что за ними начнут охоту, то ли что. Вот. Ну уж не буду объявлять, что одна из передач Грегори Дэвидсона выходит в среду в 12 часов по радио. Матершинники, позвоните туда. Слушаем вас, пожалуйста, 718-475-3200. Говорите.
1: Ты, блядь, пизданутая, вроде...
0: Ну, вот в среду в 12 часов в открытом эфире Дэвидсон Радио. Следующий звонок. Пожалуйста. Да, слушаем вас.
2: Ну, Мариночка, скажите, пожалуйста, когда ты хуй сосешь, ты чавкаешь или нет?
0: Вот представляете, дорогие друзья, сегодня у вас праздник, и я за вас очень рада. Следующий звонок, пожалуйста. И более того, мне кажется, что в моем возрасте это даже комплимент, что я вызываю такие горячие эмоции.
3: Алло.
0: Да, пожалуйста.
3: Алло.
0: Да, здравствуйте.
3: Марина, добрый день, добрый день. Меня зовут Роберт. Я слушаю каждый раз ваши передачи. Только, да, пожалуйста, не прерывайте меня. Пару минут мне нужно. Я прошел все ваши темы. И был на войне, участвовал, помогал на войне. Я жил и в Германии, был эвакуацией, пережил землетрясение в Ташкенте, приехал в Берлин и жил, а теперь переехал в Америку. Поэтому все ваши вопросы очень хорошие. И я всегда вас включаю, не всегда вы меня берете, и иногда вы меня отключаете. Есть товарищ один, которого вы сами вызываете, он говорит 50 минут. Я тоже преподавал и в колледже в России, и в институте, и преподавать умею. Но по просьбе такая... Вы даете 2-5 минут? Выслушайте, пожалуйста. Хорошо, Марина?
0: Хорошо, хорошо. Говорите.
3: Вот. И хорошо, понимаете? Ваши темы все хорошие. Я все прошел ваши темы. Все. Я всегда включаю вас. Всегда. Не всегда вы меня берете, как говорится, да? Но всегда включаю. У вас очень хорошие, очень хорошие. И просьба почаще. Вы выходите два раза в неделю, в два раза. Я вас всегда включаю, не всегда вы меня берете. Вот. Но я все ваши темы прошел, все вопросы, которые вы рассматриваете, все прошел. И землетрясение, и эвакуация, все прошел. Потому что я родился до войны, и медали имею, и ветеран труда, я все имею, понимаете? Поэтому все ваши вопросы очень хорошие. Спасибо большое за вашу передачу, спасибо большое.
0: Спасибо,
3: будьте здоровы,
0: Роберт.
3: Благополучны.
0: И вам
3: до
0: тоже.
3: До следующего разговора с вами, Марина.
0: Хорошо, хорошо. Звоните, Роберт, звоните, дорогой. Еще один звонок, и послушаем музыкальный номер в исполнении Николая Сличенко. Пожалуйста.
4: Здравствуйте, Мариночка.
0: Здравствуйте.
4: Это звонит Мила Одесситка.
0: Здравствуйте, Мила, дорогая. Алексу привет сразу, чтобы не забыла.
4: Спасибо. Это я хочу вас поблагодарить, во-первых, за то, что вы меня поздравили с днем рождения. Мне было очень приятно. И всегда какие-то вы красивые песни. Мне было так приятно, что услышать от вас эти поздравления и песню, и спасибо большое. И по поводу Сличенко я хочу сказать пару слов. Он был в Одессе с театром «Ромен». И так случилось, что мы на Новый год пошли в ресторан «Аркадия». У нас был такой ресторан возле пляжа «Аркадия». И мы там встречали Новый год, и там был этот театр «Ромен», они тоже встречали там Новый год. И всех их, на них просто смотреть одно удовольствие. Но, конечно, когда поет Сличенко, тут уже вообще. И смотреть на него приятно, это очень красивый мужчина и очень талантливый. И то, что он был потом режиссером и руководил театром, это, конечно, очень хорошо, что ему дали возможность руководить потому что тогда все было зависело от государства, и они зависели. И хорошо, что вообще был этот цыганский театр. Это было очень приятно.
0: Абсолютно точно. Спасибо вам огромное, Мила. Я давно не раздавала виртуальные призы. А ну-ка, получите.
4: Спасибо.
0: Получите. Спасибо вам большое. Спасибо. Вам спасибо. Алексу еще раз привет.
4: Спасибо. И вы... Будьте здоровы. Мы только ждем ваши передачи и вас.
0: Спасибо огромное.
4: Считаем себя вашими друзьями, и вы наша подруга.
0: Так и есть. Оно так и есть. Вот жалко, шампанского нет под рукой. Можно было бы за это выпить. Мила и Алексу тоже передайте, что... Когда человек талантлив, он талантлив во всем. Вот чем бы он ни занимался, согласитесь. Наверняка у вас и у Алекса тоже были какие-то, может быть, другие профессии. Или у вас не было надежды продолжить то, чем вы занимались там, или ваше образование. А вы все равно нашли себя здесь. Ведь правильно я говорю?
4: Конечно. Мы нашли, и нам очень повезло.
0: Видите как? Но это не то, что повезло, это ваша заслуга. Вот так же, как была заслуга, наверное, родителей и самого маленького Коли и юного Сличенко, который, да, работал, да, оставался там, в колхозе, в маленьком городке в Курской области, и у него... не терялась вот эта надежда выйти в люди и пойти и выступать перед большой аудиторией. И кто-то ему сказал: «Коля, а ты знаешь, что в Москве вот есть такой театр «Ромен»?» «А что это за театр?» «А это цыганский театр». «Да серьезно, да». И он сел вот на подножку, образно говоря, поезда, приехал в Москву, пришел туда – полуобманным путем, уж я не знаю, какой свой, наверное, цыганский талант употребив, и показался на глаза Ляли Черной. Она его увидела, ну, внешне уже правильно люди сказали, что настолько был хорош, глаз не оторвать. А плюс еще он и спел, и станцевал в наших дальнейших музыкальных номерах, где поет и танцует Николай Сличенко, вы в этом убедитесь. И человек вошел в коллектив и смотрел спектакли из-за кулис и знал практически все роли наизусть. И вообразите себе, был такой артист Шишков, он заболел, плохо ему было, вообще была температура, не мог выйти на сцену. И попросили Колю, сказали: «А вот а Колю, видите, вот тут Коля Сличенко». Вот он умеет. И Коля заменил этого артиста Шишкова. И с этого все началось. Ну, а потом было развитие таланта и дарования. И Москва, и профессия сделала огранку вот этому алмазу и превратила его в бриллиант, которому подтверждение... Его исполнение романса «Только раз».

Николай Сличенко в эфире Дэвидсон Радио на волне 620 АМ и телевидение RTN. И далее, после перерыва на рекламу, мы будем принимать ваши телефонные звонки по номеру 718-475-3200. Марина Левинсон.

0: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ретель-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперетт, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339 Татьяна, а также на сайте театр.com. 15 ноября, 3 часа дня, большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
1: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
2: Новости.
3: Аналитические передачи.
2: Репортажи, мнения экспертов.
3: И прямые включения из горячих точек со всего света.
2: Все это RTN.
3: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
2: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
3: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
2: RTN. Смотрите лучше.
4: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
5: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
4: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
5: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
4: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
5: и качественней.
6: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
7: Так яркой.

Продолжается наша программа, дорогие друзья. Вы смотрите или слушаете «Мысли вслух». Я ее ведущая Марина Левинсон со своей творческой бригадой во главе с Юрой Маглёвым. Мы работаем в прямом эфире «Дэвидсон Радио» и на волне 627, конечно же, вы все прекрасно знаете, и телевидение RTN. И я всегда настоятельно рекомендую подписаться на наше телевидение, потому что хорошо один раз услышать, но лучше все-таки увидеть. Потому что когда поет и танцует Николай Сличенко, это что-то другое. Что ж, я, чтобы не забыть, еще раз напомню, что 15 ноября в 3 часа дня в еврейском центре по адресу 2915 Ocean Parkway будет концерт, с моей точки зрения, просто ну, какого-то выдающегося явления на небосклоне поп и, самое главное, оперной музыки Константина Риттель-Кобылянского и оперета, романсы. У него самый разнообразный репертуар на разных языках. И песни из репертуара Фрэнка Синатры и Муслим Магомаева. И ну, самые-самые известные хиты, как теперь говорят. Он, конечно, обладает каким-то фантастическим голосом. Ну вот, честно говоря, я такого не слышала. Я только увидела в одном из его интервью, увидела и услышала, он сказал: «Я вообще не люблю микрофон, потому что я все время боюсь, что я испорчу систему и порвутся провода». Это правда. Он обладает такой силой голоса и такой красотой, и очень обаятельный, дружелюбный человек. Вот Юр тут же среагировал и показывает, что концерт ведет Миша Брославский из Израиля с любовью. 15 ноября, дорогие друзья. И вот Миша сказал, что какая-то часть билетов уже, больше половины продана, поэтому, наверное, накануне прийти и зайти будет, может быть, и трудновато. Поэтому лучше всего, конечно, заранее об этом побеспокоиться. Ну и еще одна очень важная информация. Я вам скажу, почему я ее сообщаю. Потому что огромное количество людей непонятно каким путем находит мой телефон, несмотря на то, что меня нет ни на Facebook, ни на каких инстаграмах, это я out, и все равно меня находят и спрашивают, как записаться на консультацию, когда приедут израильтяне во Флориду. Это был первый вопрос. Там у меня живет подруга. Хорошо. Во Флориде доктор Барак и его программа, как мы называем, Second Opinion. Я уже не буду называть, где они работают в Израиле, да. Мы говорим Second Opinion. Туда, наверное, обратиться должны люди, которым нужно получить ответ на их вопросы про их здоровье. Может быть, в чем-то они не уверены, или им, они не согласны с тем, что им сказал доктор, и так далее. Короче говоря, вы, главное, запишите номер телефона, по которому можно позвонить, оставить свой номер телефона, вам перезвонят, и вы им все расскажете. Не надо долго рассказывать свою историю сразу. Просто оставьте имя и свой номер телефона. А номер по телефону, по которому можно позвонить, если у вас есть такая необходимость, 646-979 0044. Повторю, 22 и 23 октября доктор Барак со своей командой, с программой Second Opinion, с консультациями будут в Нью-Йорке 22 и 23 октября и 25 и 26 Майами, Флорида. Подруга, слушай, 25 и 26 октября, Майами, номер телефона 646-979-0044.
44. Если у вас появится необходимость, чтобы я повторила этот номер, можете позвонить по нашему номеру 718-475-3200. Ну а мы продолжаем нашу программу. Мы говорим сейчас про творчество выдающегося артиста, цыгана по своему происхождению, рождению и творчеству. И давайте послушаем его следующее произведение, потому что это нельзя

0: Эраст-Абаза, Иван Тургенев, авторы этого произведения «Утро тумана», исполнил Николай Сличенко. Я дополню, что Николай Алексеевич не останавливался в своем даровании. И так, на минуточку, учился в ГИТИСе на режиссерском факультете у Андрея Гончарова, который, как известно, был главным режиссером театра Маяковского. И в 2005 году он выпустил цыганский курс в моем родном Щукинском училище Бориса Васильевича Щукина при театре Вахтангова. И вот еще раз повторю, что не останавливался, понимаете, все время что-то познавал. Я уж не говорю в академической области. И если у вас есть что сказать, и, может быть, вы хотите высказаться, пожалуйста, 718-475-3200, мы не боимся принимать телефонные звонки, тем более, что я вот вижу такую активизацию отрицательных всяких, вы понимаете, о чем я говорю, звонков неприятных. Я прошу за них прощения, просто от лица радио и телевидения. А на самом деле это реакция на мою позицию в отношении в войне России с Украиной, когда Россия напала на Украину. Поэтому звоните, ребят, звоните, если у вас нагорело и наболело, и пена кровавая на зубах, звоните, пожалуйста. Слушаем вас.
1: Да, добрый день. Я звоню с Нью-Йорка. Меня зовут Александра. Сличенко был в 80-е годы здесь, в Америке, в Нью-Йорке, концерт.
0: Так.
1: Николай Сличенко с его группой. Я помню одно имя — Надежда. Все записки им писали. А Сличенко что-то, не знаю, за что-то хотели посадить. И все так боялись, эти артисты. И Надежда пела и про нас говорят, и про вас говорят. Да. Вот фамилия не помню. Это было в 80-е годы. А я приехала в 78-м году. И ползала, зала больше, тогда мало иммигрантов было, русских, русскоязычные. Американцы были. И всех в ушах имели перевод.
0: Вау! Ну это
1: да.
0: Круто!
1: И
0: это
1: было
0: круто.
1: Такое, и я имею фотокарточку, нельзя было. А тогда телефоны не были, а были одноразовые фотокарточки, можно было сделать.
0: Да, полароид выскакивала.
1: Да, полароид, правильно. Да, да, я да. Еще даже имею, она у меня старенькая.
0: Вау.
1: И мы фотографировали, и секьюрити подошел и говорит: я заберу ваш фотоаппарат, а потом будете уходить, я вам отдам. Я говорю: я не буду больше. И положила в сумку, закрыла. Но он сказал: окей. И такой был зал, все стояли.
0: Вау.
1: А эти артисты, женщины, красавицы, длинные волосы, натуральные. А Сличенко молодой был, это же 80-е годы,
0: да.
1: Красавец. Его чуть не посадили за валюту.
0: Я такого, честно говоря, не слышала, но вас, как человека, который запечатлел моменты истории, связанные с творчеством Николая Алексеевича Сличенко, я беру в друзья нашего радио и телевидения. Как вас зовут, если вы не отключились еще? Но, как бы то ни было, я вас включаю в друзей, в список друзей нашего телевидения и радио и поклонниц творчества Николая Сличенко, потому что следующая наша песня так и называется в его исполнении. «Берегите друзей». 1991 год и Расул Гамзатов, и версия Николая Сличенко.

Творчество Николая Сличенко. Мы слушаем песни и романсы в его исполнении в нашем эфире на Дэвидсон Радио «Волна 620 АМ» и телевидение RTN. Программа «Мысли вслух». Я ее ведущая Марина Левинсон со своей творческой бригадой и Юра Маглёванный со мной вместе всегда. И мы уже торопимся, а у нас песен еще. И с тех пор, как ты ушла, пусть я страдаю, живет моя отрада, вернись, я тебе ничего не скажу, цыган без лошади, ручеек, отцвели хризантемы. И этот список можно продолжать бесконечно. Давайте, что успеем, то успеем. Милая, ты услышишь.

Николай Алексеевич Сличенко исполнил «Милая, ты услышь меня». Я с удовольствием разыскала, кто авторы этого непотопляемого, неумирающего произведения. Эмиль Вальтфель музыку сочинил и Сергей Гердель слова. Я позволю себе, может быть, чуть-чуть отклониться и сказать, что у Николая Алексеевича была жена Томила, и у нее был сын Петя. Это не родной, не кровный сын Николая Алексеевича, это был его приемный сын. Но Петя Сличенко какое-то короткое время поработал у нас диктором на телевидении, представьте себе такое. И внешне, но абсолютный Томила. Вот если вы помните, может быть, в каких-то программах, в «Огоньках», красавица такая женщина, вот Петя был очень на нее похож, и он какое-то время у нас работал. Так что я каким-то образом знакома с этой семьей, хотя живьем никогда не встречала ни Николая Алексеевича, ни его жену. Что ж, дорогие друзья, спасибо вам большое за сегодняшний день, который прошел нелегко, непросто. На нас охотятся и за мной следят, да, за мою политическую позицию.

живут с этой трагедией. И она, конечно, не пройдет. Но у них нет вот этого свойства истериковать, кричать, рыдать, рвать на себе рубаху. Они с этим живут. У них, можно сказать, каждый день такой. Просто 7 октября было очень много народу убито, растерзано, издевательски, захвачено в плен. Это говорит о том, что израильтяне настоящие, замечательные люди, которые были открыты, которые помогают и которые не предполагали, что может быть в 2023 году такое зверство. Давайте об этом не забывать и давайте вспомним, кто как может, 7 октября, людей, отдавших жизнь в этой страшной трагедии. Спасибо вам большое за сегодняшнее внимание, за участие в программе. Извините, если кого-то не успели принять, сделаем это в следующих передачах. Сейчас «Очи черные» в исполнении Николая Сличенко. Спасибо вам большое. Пусть у вас все будет хорошо, пусть все будут здоровы. До следующей встречи в эфире «Дэвидсон Радио» и телевидения «RTN».

0: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
1: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
3: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
2: Руслан Шамаль, Сенат штата.

0: Это Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by us for us.
1: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
2: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
1: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00, 718-372-45-00.
3: Группа ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0101 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
4: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили. Победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан Убани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября. Воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте театр.com, а также в театральной кассе Дэвидсон. 718-266-33-93.

0: Где-то песни поют ветер, а в Нью-Йорке Дэвидсон Радио. Волна 620 АМ. Настраивайся.
1: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым.
2: Физкульт, привет, дорогие дамы, уважаемые господа. Добрый вечер, с вами действительно Алексей Орлов. И вам предстоит стать слушателями, ну, я надеюсь, и участниками передачи о спорте с Алексеем Орловым. Спорт у нас, естественно, вагон. Я начинаю с бейсбола, потому что самое интересное, что сейчас происходит, это начало уже нормальных кубковых серий в главных бейсбольных лигах. Итак, вчера было четыре матча в четырех группах. Нас интересует в первую очередь Кубок Американской лиги, в котором играет команда Нью-Йорк Янкис. Вчера в этой лиге команда Чикаго White Sox играла в Кливленде и без проблем выиграла со счетом 3-0. Кстати, для того, чтобы выиграть серию, нужно победить в трех матчах из пяти. Итак, в гостях Чикаго White Sox победили в Кливленде. Янкис играли вчера с Tampa Bay Rays. Рейс выиграли 1-0. Этот матч был очень, на мой взгляд, интересен. Во-первых, впервые за два года команда Tampa Bay выступала в своем собственном стадионе. Два года назад был ураган. Он, кстати, прошелся, этот ураган Хелен, прошелся и по тому месту, где я живу. Она застала многих, и он снес крышу стадиона в Санкт-Петербурге. Это город, который находится, как вы знаете, по Флориде, рядом с Тампой, сорвал крышу, и команда Tampa Bay Rays, она играла матчи регулярного чемпионата в Тампе на стадионе, на тренировочном для Нью-Йорк Янки стадионе. Вот вчера команда впервые сыграла, вернулась на свой стадион, а Тропикана Филд, новая крыша, какая крыша, какой замечательный стадион. И вот на этом стадионе первый матч кубка для команды Tampa Bay. И Tampa Bay выиграла со счетом 1-0. Теперь сразу же нужно обратиться к первым двум матчам Янкис в кубковом турнире. Tampa, поскольку Tampa заняла первое место в своей группе в регулярном чемпионате, то в первой серии там проходит до двух побед в трех матчах, не участвовала. Tampa Bay Rays поджидали соперника Нью-Йорк Янкис или Бостон Ред Сакс. Я думал, что эта встреча Янкис и Ред Сакс будет, ну, 50-50, но ничего подобного не произошло. Янкис были на голову сильнее. Вот что интересно. Ну, во-первых, в первом стартовом матче Янкис, это был вторник, питчер-стартеру Янкис Ким Шлеттер. Это, ну, если не лучший, то один из лучших питчеров в главных бейсбольных лигах и в Американской лиге. Он отыграл, Янкис выиграли со счетом 9-0. Это был вторник. В среду второй матч с Бостоном. Янкис выиграли второй матч со счетом 9-2. И питчером-стартером был Макс Фрид. Что интересно, мы с вами прекрасно знаем. Ну, тот, кто смотрит бейсбол, что менеджеры команд, менеджер в бейсболе – это главный тренер, они, как правило, меняют питчеров-стартеров уже в седьмом ининге. Вместо питчера-стартера ставится реливер, после реливера в конце может быть клоузер. Но в этих матчах менеджер команды Янкис позволил и Шмитеру, и Фриду играть почти что все матчи. То есть обычно питчер-стартер делает 70-80 бросков, потом его меняют, чтобы он не уставал. Каждый из этих парней нью-йоркцев делал более чем по 100 бросков. Ну и совершенно естественно, питчеры устают. Один играл во вторник, другой играл в среду. Первый матч с Тампой был в субботу, ну и ни тот, ни другой не должны были отдыхать, они не играли. И место питчера-стартера занял Джаред Колт. Он, кстати, очень хороший питчер, но чуть-чуть уступает. Тем не менее, на мой взгляд, он отлично отыграл первый матч. Но супергероем этой игры в составе Рейс был питчер-стартер Дрю Рамуссен. Он играл, ну, совершенно гениально играл. Вплоть до восьмого ининга, всего мы знаем 9 иннингов основных, он не позволил ни одному Янкис ударить по мячу. Он выбивал хитеров нападающих Янкис одного за другим. И так Рейс выиграли со счетом 1-0. Вторая игра завтра. Вторая игра, вот Джо Торри, помните Джо Торри, гениальный менеджер Янкис, он тренировал Янкис в конце 90-х годов и в нулевые годы. При нем Янкис 4 раза выиграли всемирную серию. У него есть знаменитые слова. В матче, где нужно одержать 3 победы из 5, самая главная игра – это вторая, особенно если вы играете в гостях. Потому что если вы играете в гостях, хозяева выиграли первую игру, то, что случилось, Рейс выиграли у Янкис 1-0. Вторая игра решает, как эти команды вернутся, переедут на поле другой команды, как Рейс и Янкис приедут на Янкис-стадиум. Значит, если Рейс побеждают, то они лидируют со счетом 2-0. Им остается выиграть только одну игру, и они едут играть Янкис в Бронкс в прекрасном настроении, потому что им нужно выиграть всего одну игру. Если второй матч выиграет Янкис, то настроение у команд совершенно другое. При счете 1-1 Янкис возвращается к себе домой в подъемном, психологически подъемном, высоком настроении. И у них есть шанс завершить серию на своем стадионе в 2 матчах. Поэтому завтрашняя игра, с точки зрения Торрес, с нашей с вами точки зрения, наиважнейшая. Итак, завтра питчером-стартером у Янкис будет Ком Шлеттер. Мы надеемся, болельщики Янкис надеются, что он одержит победу, поможет своей команде победить, и команды вернутся, приедут в Бронкс на второй и третий матч при счете 1-1 в серии. Это у нас Янкис, это интереснейшее то, что происходит. Конечно, во-первых, я напомню, что Tampa Bay Rays, они выиграли в регулярном чемпионате. Во-первых, они были лучшими во всей американской лиге, а на Востоке, в восточной группе американской лиги, они заняли первое место, Янкис заняли второе место, но будем надеяться, что... Я надеюсь, что завтра есть что смотреть. Кстати, вчерашняя игра была... Усадила меня у телевизора. Но, во-первых, Янкис играли. Они начали играть в 6:30, если мне не изменяет память. И я надеялся, что игра закончится. Правда, я думал, что игра закончится. Победа Янкис закончится к 10 часам. Потому что в 10 часов вечера по времени восточного побережья начинался репортаж о матче футбольных команд сборной Соединенных Штатов и сборной Мексики. И повезло, ну, повезло, что матч Янкис и Рейс завершился до 10 часов, но не повезло, поскольку в известной степени, потому что Янкис проиграли. И я остановлю ваше внимание на... Я надеюсь, что многие из вас видели эту игру. Я должен сказать, что команда Соединенных Штатов производит нынче, после чемпионата мира, очень-очень-очень хорошее впечатление. Я напомню, что на прошлой неделе американцы выиграли у Перу со счетом 4-1. У Чили выиграли со счетом 4-2. Но я понимаю, Перу и Чили – это не Аргентина и Бразилия. Тем не менее, это сильные южноамериканские команды. И сборная Соединенных Штатов была в этих матчах гораздо лучше. Еще сборная Соединенных Штатов в составе, в основном составе, выходят футболисты, которые никогда ранее не привлекались в сборную, в американскую сборную. Это парни 17 лет, 18 лет, 19 лет. И эти мальчики задают тон. И вот вчерашняя игра. Игра с Мексикой в Гриндейл. Это пригород Феникса, Аризона. И стадион, который вмещает, я думаю, примерно 35-40 тысяч человек, я думаю, 35 тысяч, он был, ну, забит мексиканцами, ну, я думаю, 2/3 болельщиков были мексиканцы. То есть, с одной стороны, американская команда играла дома, с другой стороны, она играла, ну, как бы, вроде бы в гостях. Причем матчи между Мексикой и Соединенными Штатами, даже если они френдли, вот считается френдли игра, френдли, товарищеский матч. Эти матчи никогда френдли не бывают. Кстати, это случилось и вчера, когда при счете 2-0 в пользу Соединенных Штатов, судья был вынужден, ему не оставалось ничего другого, как выгнать с площадки, с поля мексиканца, потому что этот мексиканец ударил просто... По лицу хлопнул американца. Взял вот так, взял и хлопнул. Значит, герои вчерашнего матча, ну, молодые совершенно пацаны. Во-первых, счет открыл 18-летний парнишка, который играет в команде Нью-Йорк Ред Буллс. Опять-таки интересно, основу сборной Соединенных Штатов, вот в последних двух матчах с Чили и с Перу, вчера и еще во вторник будет матч с Канадой, основу составляют футболисты команд главных лиг сакера. То есть это там и есть команды из европейских клубов, но в основном это ребята из североамериканской лиги. И вот счет вчера открыл 18-летний пацан, скажем так, из команды Нью-Йорк Ред Буллс. А на 62-й минуте человек из команды Филадельфия Юнион, он сделал, как говорится, историю. Этому человеку вчера исполнилось в день матча 17 лет и всего 5 дней. То есть ему еще месяц назад, он был еще 16, когда его привлекли в сборную, он еще 16-летний. Он, правда, в команде Филадельфия прекрасно играет. Так вот, он забил гол. И это в истории сборной Соединенных Штатов. Он стал самым молодым футболистом, который забил гол. Запомним Кевин Селливан. Гол был прекрасный совершенно. Вратарь не точно отдал передачу. Человек перехватил, Селливан перехватил и из-за пределов штрафной площадки прекрасно ударил по воротам. Окей. А уже в конце второго тайма, когда американцы играли на одного человека, было больше, отличился опять-таки человек Марк Тилман, он выступает в команде Байер Ливеркузен, эта команда играет в Бундеслиге. Он тоже не старик, ему всего 24 года. Окей, теперь мы посмотрим, что произойдет во вторник в матче сборной Канады. И как выглядит команда Маурисия Почеттино, это аргентинского тренера. Пока что эта команда выглядит, ну, я должен сказать, очень и очень хорошо. Окей, окей, повторю еще раз, это не Бразилия, это не Аргентина, не Германия, не Испания, не Англия. Тем не менее, все очень хорошо. Теперь Национальная хоккейная лига. Ну, кто-то из вас сейчас не столько слушает передачу, сколько смотрит, как Рейнджеры играют. Рейнджерс играет с Мамонтами из Юты. Ну, кто-то мне скажет, какой результат. У меня не включен телефон. Экран телевизора тоже не показывает. Итак, значит, что интересно в Национальной хоккейной лиге? Ну, во-первых, я должен сказать, что с одной стороны, я был вчера разочарован матчем Islanders Devils. С другой стороны, я совершенно восхищен игрой Islanders. Но вообще делать какие-то предсказания после одной недели турнира, ну, совершенно невозможно, совершенно, так сказать, бесполезно. Каролина, кстати, чемпионы, они начали турнир не лучшим образом после трех матчей 3 очка. Ну, окей. Делать далеко идущие выводы нельзя. Единственное, что мне хотелось бы ответить, что команда Флорида Пентерс вновь осталась без Саши, без Баркова, без своего капитана. Мы с вами знаем, что он из-за травмы пропустил весь прошлый сезон. Он играл первый матч, когда Флорида играла в гостях с чемпионами, с Каролиной Херикейнс, А во втором матче он вновь получил травму, команда уже играла на западном побережье, и выбыл, видимо, руководство говорит, что они надеются, что он вернется в этом сезоне, но трудно сказать, повредил ту же самую левую ногу, которую он залечил. Опять-таки, я не собираюсь делать далеко идущих прогнозов после одной недели. Рейнджеры после трех матчей, у них 4 очка. У Питтсбурга 4 очка после двух матчей. Сегодня рейнджеры могут набрать еще очки. Кстати, мы с вами знаем, что мистер Шестеркин, он стал первым в истории вратарем команды Нью-Йорк Рейнджерс, который забросил шайбу. Но мы видели этот гол, я не буду повторять то, что произошло. Это интересно. Мы о национальной хоккейной лиге будем говорить, а постоянно и пока что события разворачиваются. События разворачиваются. Кстати, интересно, команды до сих пор, ну, в группе Метрополита, ну, они как бы равные команды. Правда, Филадельфия всего 2 очка после 3 матчей, а там и 4 команды по 2 очка после 2 матчей. В общем, окей. Предсказывать, я отказываюсь предсказывать, я прочитал достаточно много предсказаний, даже уже на окончании регулярного чемпионата, и некоторые предсказания, ну, меня удивляют. Я не буду их пересказывать, потому что, ну, мне трудно сказать, на чем основывается, например, прогноз. Этот прогноз был один из ведущих хоккейных обозревателей ESPN, это спортивный телевизионный канал, который предсказал, что ни Нью-Йорк Рейнджерс, ни Нью-Йорк Айлендерс не попадут в Кубок Стэнли. Я не знаю, на чем основаны эти прогнозы. Я от таких прогнозов отказываюсь. Я готов делать подобные прогнозы, но уже когда начнется вторая половина чемпионата. Это у нас хоккей, баскетбол. Ну, мужчины национальной команды, Национальной баскетбольной ассоциации, они начали уже тренировки, они приступили неделю назад, они уже начинают тренировочные матчи, это мужчины. Что касается женщин, то у нас сегодня уже начинаются полуфинальные матчи. Ну, во-первых, команда Нью-Йорк Либерти, она удивила всех, поскольку она посеянная в кубковом турнире под 8-м номером, потому что она 8-й была в регулярном чемпионате, 8-й номер играет с 1-м номером. До нынешнего года, до вот настоящего кубка, не было случая, чтобы 8-я команда побеждала 1-ю. А вот то, что не было, то случилось. Либерти выбили из турнира команду Миннесоты, которая была лучшей в регулярном чемпионате. Причем победили в 2 матчах, выиграли 2-0. Сегодня Либерти начали полуфинал в Атланте, и команда Атланта Дрим, она выиграла 1-й матч 92-82, потом будет 2-й матч в Атланте, потом команды переезжают в Нью-Йорк. Окей, сегодня еще состоится один матч, он только, по-моему, начинается, это команда из Golden State, Сан-Франциско, команда, прекрасное название, Валькирии. Валькирии, они заняли 2-е место в регулярном чемпионате. Они встречаются сегодня, 1-й матч полуфинала, с тузами из Вегаса, из Лас-Вегаса. Тузы, это у женской команды название тузы. Окей, тузы у нас чемпионки, ну и они сегодня играют 1-й кубковый матч в гостях в Сан-Франциско. Несколько слов об американском футболе, матчи 4-й недели регулярного чемпионата. И, ну, опять-таки, ну, Нью-Йорк Джайнс, мы можем уже с надеждой, болельщики Нью-Йорк Джайнс могут с надеждой смотреть на эту команду. Сегодня она играла дома с Аризоной и выиграла 36-24, хорошо выиграла. Я, кстати, смотрел, если говорить, ну, женский баскетбол я немного посмотрел, еле-еле я смотрел, в основном Баффало играла дома с Нью-Ингланд Патриотс, и Патриоты выиграли у Баффало 29-26, причем Баффало впервые потерпело поражение у Патриоты 2-2 после 4 матчей. А Нью-Йорк Джайнс и Аризону я видел только отрывки, которые в основном на Ютубе. Джайнс выиграли 36-24, причем на востоке национальной конференции Giants на первом месте. Поздравляю болельщиков команды. 3 победы, 1 поражение. Филадельфия на втором месте. Филадельфия сегодня принимала дома Лос-Анджелес Рэмс. И филадельфийские орлы были биты 24-20. Филадельфия 2-2, 2 победы, 2 поражения. Даллас Ковбойс, Даллас играли сегодня в Хьюстоне. Ну, две техасские команды, это, естественно, война. У них Даллас выиграли у Хьюстона. И тоже 2-2 у них... Две победы, два поражения. И Вашингтон. Я не могу называть Вашингтон сегодняшним ее именем. Для меня Вашингтон был и остается Вашингтон Редскинс. Я на этих, на нынешнее название, я не в состоянии даже. Командиры какие-то. Значит, они находятся на последнем месте в группе. Одна победа и 3 поражения. Но вот что интересно. Одна победа была одержана на прошлой неделе над чемпионами, над командой Сиэтла. Ну, все такое это бывает. Теперь несколько слов о европейских футбольных делах. Лига наций в разгаре. Сегодня надо было бы подробно рассказать о том, что происходит в группе B3. Значит, в этой группе B3 там играет, мы с вами знаем, Австрия, Косово, Ирландия и Израиль. Скандал на первом матче Израиля с Ирландией, этот скандал был на прошлой неделе. Они играли в Дебрецене, и команда Ирландии отказалась вообще пожимать руку израильтянам. Капитан команды отвернулся. Ну, сегодня Ирландия и Израиль, Ирландия играла домашний матч. Ирландия играла домашний матч в Сербии. Почему не в Белфасте, не в Дублине? Почему не на своей поляне она играла? Это отдельный разговор, и если у меня будет время, я вам об этом расскажу. Но Ирландия настроена до такой степени против Израиля. Это одна из трех стран. Ну, первая – это Испания, вторая – это Португалия, и третья – Ирландия. Это страны признают палестинское государство, обвиняют Израиль в геноциде. Так вот, в Ирландии был протест против того, чтобы израильская команда приезжала на гостевой матч в Ирландию. Протест. Причем протест на уровне премьер-министра, на уровне Ирландской футбольной ассоциации. А сегодня они играли в Сербии. Счет 1-1. Счет 1-1, причем в этой же группе. Косово с Австрией сыграли 1-1, и после четырех туров, это у Австрии, после трех туров у Австрии 8 очков, у Косово и Ирландии по 5 очков, у Израиля 2 очка. Это отдельный рассказ о том, об Ирландии и Израиле. Причем они заявляют это перед сегодняшним матчем, они сказали: мы играем не против Израиля, мы играем против геноцида. То есть эти люди до такой степени оболванены. Причем речь идет не только о футболистах, речь идет о всей стране. Ну, этому есть какая-то историческая подоплека, потому что они считают Израиль империалистическим государством и сравнивают оккупацию Израилем палестинских территорий, в прошлом оккупацию Англии и Ирландии. Вот такие дела. Это отдельный рассказ, дамы и господа. Я не хочу задерживать ваше внимание на этом безобразии. Перед тем, как я сделаю небольшой перерыв на рекламу, интересное сообщение, которое нужно сказать. В Нагое, это японский город, проходила азиатские игры. Они проходили с 19 сентября, закончились 4 октября. Значит, Китайская Народная Республика завоевала 169 золотых медалей, всего 341. Япония 83 золотых медалей, Южная Корея 39, Индия 21. Я делаю ударение на Узбекистане. Узбекские спортсмены выступали достаточно хорошо. Они заняли в командном зачете, ну, в неофициальном командном зачете, 5-е место. У них 21 золотая медаль, всего 70 медалей. А золотая 21. Казахстан у нас на 8-м месте, 12 золотых, 84. Всего 84 медали. Вот такие дела. Я делаю небольшой перерыв на рекламу, дамы и господа. Не покидайте волну нашего радио. Я вернусь к вам через несколько минут.
3: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник! Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
2: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ритен-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперет, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339. Татьяна. А также на сайте theater.com. 15 ноября, 3 часа дня. Большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
3: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
4: Еще раз добрый вечер, дамы и господа. С вами, естественно, Алексей Орлов. И через несколько секунд я готов вступить с вами в разговор. На всякий случай я напоминаю телефон для связи. Вы, конечно, знаете. Тем не менее, 718-303-90-90-303-909-090. Ну и я напоминаю свой интернетский адрес, цифра 1, number 1 ставить обязательно. Маша Орлов, MASHORLOV, собаченце, gmail.com. One Маша Орлов at gmail.com. И у нас на связи Роман. Добрый день, Роман, я вас слушаю.
5: Да, мой вопрос по поводу сборной Палестины. Существует сборная Палестины по футболу и по шахматам. Так вот, интересно, а где же футболисты Палестины играют? В каком городе, на каком стадионе? А по шахматам, а кто же входит в состав этого несуществующего государства, в эту команду?
4: Окей. Большое спасибо за вопрос. Я понятия не имею, кто входит в состав сборной Палестины. Я такой, ну, не знаю, есть такая сборная или нет. Но вот что интересно, в составе сборной Израиля есть арабские футболисты. Я, конечно. И когда, кстати, Израиль первый матч этой лиги проиграл, 1-3 проиграл Австрии, единственный гол ворота Австрии забил арабский футболист. Почему-то вот эти ненавистники Израиля не обращают внимания вот на такие детали. Окей. Не знаю про сборную Палестины, ничего не знаю. Прошу прощения. Добрый день, Илья, я вас слушаю.
6: Здравствуйте, Алексей. Ну, я начну с грустной новости. Скончался, или, как говорят интеллигентные люди, ласты склеил мастер спорта международного класса по одурачиванию дураков Анатолий Кашпировский. Кстати, он много времени проработал в Винницкой области, откуда, как мы знаем, вышло немало известных мастеров спорта по гонкам на телегах. Ну, хорошо. Второе. Возвращаясь к прошлой, так сказать, теме. Алексей, вы можете себе представить, чтобы какой-нибудь открытый член мексиканского наркокартеля, ну, скажем, известного, да, какого-нибудь, заявил бы, что он, значит, член этого наркокартеля, входит в команду какого-нибудь Эль Чапо, и вот он бы играл, допустим, в национальной или хоккейной лиге, или баскетбольной ассоциации и тому подобное. Такое вообразить очень трудно. Но вот отъявленный фашистский выродок Овечкин почему-то открыто...
4: Илья, я вам скажу, значит, у меня я известное отношение. Я не хочу таких оскорблений никому. Я, например, для себя взял правило. Да, я то, что Овечкин рекламировал вот эту партию Путина, я просто теперь о нем не буду говорить. Я это так же, как я не рассказываю ничего сборной России. Не нужно говорить такие слова. Я не знаю, так сказать. Держите при себе. Ну, это, Илья, это просто неприлично. Простите, это, может быть, за столом это хорошо, но в открытом эфире это не очень хорошо. Я прошу прощения. Добрый вечер, я вас слушаю.
7: Алло, да, здравствуйте. У меня такой вопрос, Алексей. Если Израиль так не хотят принимать там в Европе нигде, не хотят с ними играть, почему им не перейти в Азиатскую федерацию футбола и других видов спорта? Тем более, что они как бы географически не находятся на территории Европы. И тогда не будет вот этих инцидентов, как вы думаете?
4: Окей, значит, с моей точки зрения, Израиль принял совершенно правильное решение. Не только в футболе, а во всех остальных видах спорта. И принимать участие в европейских соревнованиях, кстати, израильские баскетбольные команды спокойно играют в европейских турнирах. По одной простой причине. Гораздо интереснее играть в Европе, если есть такая возможность играть в Европе, чем играть в Азии. Я уже не говорю, что некоторые азиатские страны, ну, скажем, мусульманские, скажем, арабские, может быть, они тоже так же бы относились к Израилю. С другой стороны, ничего необычного в этом нет. У нас, например, команда Казахстана играет в Европейской футбольной лиге спокойно, абсолютно. Более того, команда Австралии, Австралия когда-то играла в лиге, которая называлась так, Австралия и Океания. Австралия давно уже переезжает из этой лиги, и она играет в азиатской, потому что в азиатской интереснее. Поэтому я считаю, что Израиль совершенно прав. А думать о каких-то выродках, таких как в Ирландии или там в Испании, ну нельзя на них ориентироваться в конце концов. Более того, с Ирландией ситуация интересная с точки зрения Европейской Федерации Футбола. Предстоящий чемпионат Европы должен проходить на футбольных полях Англии, Шотландии, Уэльса и Ирландии. Если Ирландия будет себе поступать по отношению к Израилю так, как она поступает, у Европейского Союза есть основания, чтобы на футбольных полях Ирландии не проходили никакие футбольные соревнования. Нет, Израиль совершенно прав, что он играет в Европейской лиге. С моей точки зрения, 100% прав. Добрый вечер, я вас слушаю.
8: Здрасте, хуем вам попасть, пидоросня, блядь. Когда вас...
4: Откуда, дамы и господа, берутся эти выродки? Ну ты, парень, играй в домино со своими... Окей. Добрый день, Миш.
9: Добрый вечер, Алексей Георгиевич.
4: Добрый
9: я хотел Игоря поправить, что и вас немного. Вы сказали, что Израилю интереснее было играть в спортивных видах спорта в Европе. Это одно, но не основная причина. Дело в том, что когда-то, когда Израиль начал подавать заявки на участие в международных турнирах, олимпиадах и чемпионатах Азии, ему азиатские страны сказали, мы не хотим. И это было вина, а Европейская ассоциация, Олимпийская, соотносит Олимпийские виды спорта, плюс другие виды спорта, разрешила играть из-за того, что азиаты, ну, вы поняли, что я, и как мое отношение к ним. Они отказались, как и в Африке, отказались играть с командой из страны Израиль, с командами. Они вынуждены были играть в Европе, но не из-за того, что там интереснее. Конечно, там интереснее, но переход был вынужденный. А если бы не играли в Азии, они бы были на первых местах в азиатской группах и чемпионатах Азии. А Илюшу я хочу поправить. Ему все время не нравится, он нормальный мужик. Он выступает проукраинский, я приветствую его иногда. Но иногда, как фрик, он заигрывается словами. Винницкая область, мастера по телеге, сам ничего не добился, только языком. А оскорбляет области, Кашпировский там вышел оттуда. Ну и хрен с ним. Потому что Кашпировский лечил таких, как психиатрической больнице работал, фриков. Ну, там были эти в Москве, в Кащенко, а там Ющенко имени больница психиатрическая. Высоцкий пел про доктора Маргулиса. Илюша, наверное, там мыл посуду в столовой. Нельзя так, Илюша, относиться к людям. Вот я что хотел сказать. Как вы отметите мой звонок по поводу Израиля и Ильи Муромца? До свидания. Кстати, его...
4: По поводу Израиля, вы исторически совершенно правы, Миша. Израиль был вынужден, скажем так, играть не в азиатских играх, а в европейских. Был вынужден. Но как показывают события, я считаю, что это абсолютно правильно. Мне, например, интереснее видеть Израиль, играющий в европейских турнирах, чем Израиль, играющий в азиатских турнирах. Ну, по той простой причине, что азиатские турниры меня не очень интересуют, так сказать. Я не думаю, не только меня, а очень многих из нас. А европейские турниры нас интересуют. Вот такие дела. Добрый вечер, я вас слушаю.
10: Да, добрый вечер, Алексей. Я хотел добавить одно предложение. Все азиатские федерации спорта исключили давно Израиль из всех соревнований. И поэтому они вынуждены были на Европу пойти. Это было очень давно решение. Я хочу сказать, сегодня трагическая дата. 4 октября 2001 года летел самолет из Тель-Авива в Новосибирск, и он был сбит украинской ракетой, и погибли там евреи в основном. Были там 67 человек, и команда россиян, все погибли, 16 тел опознано. А когда спросили у президента Кучмы, он сказал, ну, не мы первые, не мы последние. Подонок, что еще сказать. Вечная память погибшим людям. Вот, теперь я перейду к спорту. Маккаби, к сожалению, не очень хорошо начали, плохо начали старт Лиги Европы по баскетболу. Проиграно два матча Бешикташу 109-93 и французскому Асвелу 84-74 в связи с тем руководством Маккаби. Ну, очень занял жесткую позицию по отношению к игрокам, особенно защитникам, и требует, чтобы они, ну, играли гораздо жестче, чем, так сказать, вот эти игры прошли. А по поводу, значит, матча Ирландия и Израиль, израильтяне за несколько дней обратились в УЕФА одеть черные повестки, потому что 7 октября будет годовщина, это страшно, когда арабы напали на Израиль. УЕФА, к чести, слава богу, разрешил им одеть эти повестки. Но, значит, ирландцы сказали, что они будут дальше продолжать бороться с Израилем. И там во время этого второго матча, когда был счет 1-1, штабы команд о чем-то поругались, но это еще будет продолжение этой истории. А первый матч они одели черные повязки, потому что Израиль убивает палестинских детей в секторе Газа. И они сказали, что все деньги, которые они получат за матч, переведут в сектор Газа, только они не понимают, что эти деньги пойдут бандитам и террористам. Еще был интересный момент такой, шахматная олимпиада, я забыл где. Израиль играл, должен был играть в день Йом-Кипура с голландцами. И они их просили, умоляли перенести. Ничего подобного. Они не пошли ни на какие уступки. И еще есть такое сообщение. Фехтование в Колумбии, Кубок мира. 16-летний Бениамин Гуревич занял 3-е место. 16 лет. Молодец, парень. Вот, спасибо вам. До свидания.
4: Шахматная олимпиада проходила в Самарканде. Я, кстати, напомню, что Самуэль Яришевский, он не играл по субботам, когда были всевозможные матчи, всевозможные турниры. Организаторы этих шахматных турниров запросто разрешали Решевскому не играть в еврейские дни. Так что, ну, я не знаю, так сказать, про международный... Кстати, я даю честь Международной шахматной федерации, что она не допустила Россию к шахматной олимпиаде. Я даю ей за это честь. Большое спасибо. Шахматную олимпиаду, кстати, ну, мы об этом с вами говорили, выиграли узбекская команда, она блестящая совершенно. Добрый день, Алекс. Я вас слушаю. Добрый вечер.
11: Здравствуйте, Алексей Георгиевич. Я, честно говоря, особо не собирался звонить, просто вот услышал пару разговоров интересных. Вы знаете, насчет вот матча и вообще этой, ну, как бы, противостояния Ирландии с Израилем, мне это очень печально наблюдать, потому что это два народа, которые знают на своей шкуре, что такое пережить геноцид. И что вот они сегодня, как бы, по разные стороны баррикад, это очень печально. Я, кстати, знаю здесь, в Америке, людей от смешанных браков ирландцев и евреев. Но вот ирландцам с евреями враждовать как-то совершенно неправильно. Кстати, вы знаете, стадион в Дублине, на котором изначально матч, который вот сегодня игрался, он должен был там играться, насколько я понимаю, он называется Авива Стадиум. Он не имеет отношения к еврейству, но, тем не менее, название еврейское, Авива. И потом вот человек сказал, что ирландская команда в первом матче вышла с черными повязками, как знак как бы борьбы с Израилем. Ну, все-таки они официально надели черные повязки в знак скорби по всем людям, которые погибли во время конфликта в Газе. Еще такой момент. Израиль одно время сам играл вот в этой зоне Австралии и Океании, когда его изгнали из Азиатской конфедерации. Он играл в конфедерации Австралии и Океании, один раз даже ее выиграл, но проиграл стыковые матчи за право играть на чемпионат мира в 90-м году. Колумбийцам тогда проиграли. Ну еще вот, если позволите, Марку, в ответ на то, что человек, только что звонивший, сказал по поводу сбитого самолета. Насколько я помню, он был сбит ракетой, пущенной с полигона в Крыму, которая... Вот я не помню, полигон сам точно оперировался российской армией. В этом была позиция президента Кучмы, что, в общем-то, Украина не является ответственной, по крайней мере, стопроцентно ответственной за эту трагедию. Хотя, безусловно, это, конечно, была трагедия. Все у меня на сегодня. Спасибо.
4: Окей, у меня только есть, Алекс, одно дополнение. Ирландия, она поскольку ирландцы страдали от англичан, англичане как бы империалисты, а ирландцы, так сказать, жертвы, геноцид, они сравнивают англичан с Израилем, они относятся к Израилю. Это официальная политика сегодняшней Ирландии, причем это политика, которая передается в массы, в прессу, в спорт, все угодно. Они рассматривают Израиль, будто бы это империалисты, которые проводят геноцид в Газе. Ну, что делать, так сказать? Пропаганда, к сожалению, есть пропаганда. Добрый день, Миша, еще раз. Добрый вечер.
12: Добрый вечер, извините, еще раз. Алекс был прав, но я немножко добавлю. Там проходили украинско-российские военные учения совместные. И кто сбил, неизвестно, но Кучма издал приказ о выплате компенсации всем родственникам погибших. Хотя добавил, что не мы сбивали, но компенсацию выплатил. Просто так, из-за сочувствия, а не подонок, говорит Борис. Я хочу спросить Бориса, а когда в 2014 году сбили малазийский самолет прицельно, а не случайно ракетой этой израильской пассажирской, а прицельно, те московские кадры офицеры во главе с Гиркиным и Сургатской определил. Что ж ты молчишь, когда
13: было в 2014 году, погибло сколько детей и пассажиров, прицельно бил Гиркин и кричал еще, птички падают. И сразу БУК увезли назад в Курскую область, с полигона, где он стрелял в Донецкой полях там. Молчи, что ж ты молчишь, ты такой смелый, говоришь про Кучму, подонок, а про своих нет, ты московский чувак. Таких мы, я служил в Москве, бросали через бедро в одну калитку москвичей.
4: Миша, не надо оскорблять, Миша. Ну окей, да, мы, у меня есть еще время. Я хочу вас обратить внимание на выступление Германии. Германия играет в Лиге наций в группе А2. Я напомню, две команды из каждой группы в группах А, по две команды из А1, А2, А3, А4, они выйдут в кубковую часть турнира. Так вот, Германия, она сегодня она сыграла в ничью с Грецией 0-0. До этого Германия выиграла 2-0 у Сербии. И вот что интересно. Значит, Германия выступает не бог как. Значит, после этих самых четырех туров у Германии, у Греции 8 очков, у Нидерландов 8, у Германии только 5 очков после трех туров. Значит, правые партии Германии. После того, как Германия она неудачно выступила в первом туре, они задали вопрос, а почему в сборной Германии такое количество черных? И они сказали, что давайте делать сборную Германии, чтобы она выглядела так, как сборная Германии. И нынешний тренер сборной Германии, мистер Клопп, мы его прекрасно знаем, замечательный тренер, который много лет тренировал Ливерпуль. Ему просто задали на пресс-конференции вопрос, что вы скажете по поводу того, что некоторые немецкие люди, организация была конкретно названа, откуда эти люди, они считают, что сборная Германии должна быть более белой, а не столько черной. На что Клопп сказал очень хорошо. Вы знаете, я эти заявления не читаю, в социальных сетях я не участвую, потому что мое дело тренировать тех футболистов, а не заниматься вопросом, какого они цвета. Так что вот глядите, это как бы Германия с одной стороны, с остатками, мы знаем, что такое Германия 60, 78, 90 лет назад. Ну, в Германии есть люди, раз человек, так сказать, черного цвета, он не немец. Кстати, во время чемпионата Европы, когда Россия еще участвовала, это было лет 10, по-моему, назад, то российские болельщики, многие российские блогеры говорили, а что это за сборная Франции? Какая это сборная Франции? Это сборная Африки, это не сборная Франции. Пора называть сборную Франции сборной Африки. Вот такие же отморозки есть в Германии. Но они, видимо, есть не только в Германии, есть в других странах. Как это так? Почему? И обратная сторона. Обратная сторона – это уже наши замечательные американские СМИ. Когда Аргентина 4 года назад стала чемпионом мира, Аргентина, мы помним, 4 года назад стала чемпионом мира по футболу, то футбольный обозреватель газеты «Washington Post» выразил недоумение, а почему в сборной Аргентины нет ни одного черного человека? Что это за сборная? Как это может быть, что в современном футболе в сборной Аргентины не было черного человека? То есть мы с вами видим отморозков, отморозцев, как с левой стороны, так и с правой. Вот, дамы и господа, именно в таком мире мы живем. Большое спасибо всем, кто участвовал в передаче. Я прощаюсь с любителями спорта до завтрашнего утра. Мне сегодня помогал Дима Банников. Дима, большое... большое спасибо вам, у меня обычное пожелание. Продолжайте слушать Дэвидсон Радио и будьте здоровы.
14: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
15: Кратчайший путь из дома в госпиталь Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
16: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
17: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
18: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
19: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
20: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
21: Я Менахем Шлома. 1 миллион 800.

0: И телеканал «Арти» условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на «Дэвидсон Радио» сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
1: Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на понедельник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд». В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 программа Наташи Быстрицкой. В 10 часов городские новости. В 10.10 программа Михаила Базукашвили «Плюс один». В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В 1:10 пульс дня. В 2:10 Сима Березанская в программе «Контакт». В 3:10 театральные посиделки, ведущий Александр Соколов. В 4:10 программа «Нью-Йорк» Вероники Литвиновой. И завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Рикошет», ведущий Артем Андросов. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио. В программе передач «Возможны изменения».
0: 620 АМ.
3: Здесь и остановимся.
0: Дэвидсон Радио.

0: Нью-Йорке час ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать, телефон запиши. Доктор Сафонова, скорей, поспеши. Дентал офис доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Квентин Роуд. 718-376-1090. 376-1090.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
4: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. 350 000 долларов укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
7: Я Дмитро Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт.
13: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме?

Или квартире. Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
1: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
0: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
1: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
0: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
1: и качественней.
2: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
3: Davidson Radio. Лучше один раз услышать.
4: Дорогие друзья, у микрофона Равин Бетцомаски. В эфире программа «Быть евреем». В первую очередь хочу всем пожелать с праздником Симхатур. Это программа в записи. Я ее записал еще до начала праздника. Праздник начинается в пятницу и заканчивается в воскресенье вечером. Из-за этого должно быть все быть в записи. И сегодня вы услышите беседу мою, интервью с известной израильской писательницей Диной Рубиной. Эта беседа произошла в рамках марафона «Перезагрузка 5.87», который мы проводили 6 сентября на Zoom. Это было глобальное мероприятие. И вот эта беседа, где очень откровенно Дина делится жизнью в Израиле, уроками этого года, о ее отношении к израильской сегодняшнему реальности, политика, 7 октября и многое-многое другое. Так что я вам всем желаю прекрасного праздника и напоминаю, что в понедельник, 5 октября, в 8 часов вечера, состоится лекция «Кошерна ли астрология?» и «Что такое вообще мазальтов?» и знаки зодиака по Каббале, вводная лекция курсу Каббала и астрология, которую я провожу годично, но раз в месяц. Мы проводим урок этого месяца, энергию этого месяца. Это будет вступительная лекция, где мы вообще поймем, как относится иудаизм к астрологии, что такое означает Каббала и астрология, что такое мазальтов и многие-многие вопросы. Так что не пропустите, это будет на Zoom в 8 вечера с Божьей помощью. Всех с праздником и всем благословения. Дорогие друзья, для нас сегодня большой подарок, что в нашем глобальном зум-марафоне «Перезагрузка 5.7.87 перед Новым годом» с нами любимица всех, известная писательница Дина Рубина. С любовью из Израиля. Дина, дорогая, Шана Това в первую очередь.
5: Спасибо, спасибо, дорогие, Шана Това. Как мы говорим, в Метука, хотя насчет сладостей у нас вот уже который год не очень хорошо, но тем не менее, я, знаете, я за что люблю вообще это население вот этой вот маленькой страны, мы как-то умеем извлекать из ситуации какие-то замечательные моменты. Сейчас наш друг, художник Михаил Моргенштерн, который очень болен, и он даже не может передвигаться, но друзья его привезли в Тель-Авив, а он сам живет в Саботе. Знаете, посреди Рамалы есть такой холм, и вот там поселение Псагот. Мы там прожили буквально на второй год нашей жизни, мы прожили в маленьком вагончике на сваях, я про это писала в романе «Вот идет Мессия», и с нашей собакой, и с нашими картинами, и с мужем, и с сыном, и с дочерью. Мы прожили там год. И там живут совершенно замечательные люди, совершенно замечательные. Но понимаете, что это то, что называют поселенцы. Это пионеры. Меры прохождения и строительства страны, я их очень люблю, ужасно люблю. Там было и русскоязычное тоже население, например, там был доктор наук, профессор, математик, который устроил где-то недалеко от Псагота, устроил винодельню, такую маленькую винодельню. И это был небольшой виноградник. И мы там все пробовали чего-то. И нам казалось, что это блажь математика. Знаете, такой еврейский математик, умная голова, и он решил такое, значит, вот винцо делать. Это сейчас бренд один из лучших. Вино Псагот. Да, и это замечательно. И есть там и Каберне, и Савиньон, и вообще совершенно прекрасные вина Псагот. Так вот я говорю, что там живут потрясающие люди. Но наш друг Миша Моргенштерн, замечательный художник, когда его привезли в Тель-Авив, в замечательную гостиницу, его и жену, и они там гуляли по набережной, и гуляли по центру, и сидели в чудных ресторанах, он вернулся совершенно обалдевший. И он сказал: слушай, он с моим мужем говорил, слушай, ты знаешь, это какая-то совершенно другая данность, это абсолютно другая атмосфера, это другая страна, это какое-то другое население. Они там ходят вот с собаками, какой-то парень шел с семью с собаками, и видно было, что не потому, что он такой прям собачник, а чтобы вот спасать животные. Они там такие веселые, такие легкие. Я говорю: Мишка, ну да, мы не легкие, мы, которые живем и крепимся корнями, и зубами цепляемся за эту каменистую землю, делая ее садом, устраивая виноградники, сажая сады. Мы тяжелые люди, понимаете? И вот мне ужасно нравится вот это свойство нашего народонаселения, нашего народа, да, вытягивать любое сладкое из любой горечи. Для меня это один из важнейших, вот одна из важнейших черт национального характера.
6: Вы так потрясающе это все описали. Слава Богу, спасибо вам, Дина. Это, кстати, одно из наших главных пожеланий на Новый год – яблоко в меду. Говорится, а почему яблоко уже и так сладкое? Так говорится, что яблоко символизирует то, что и так хорошо и сладко в этой жизни. То есть мы желаем человеку, все было у тебя хорошо и сладко, и натурально, как яблоко. Но если мед намного слаще, чем яблоко, но он от пчелы, жало наносит боль. Так что если тебя ужалит пчела, принесет тебе боль, то тебе удалось это трансформировать в мед, который еще намного слаще, чем яблоко.
5: Ну, это красивый комментарий. Красивый комментарий. Да. Вообще, комментариев очень много. Я, вы знаете, человек, который просто воспринимаю наши праздники. Просто сказано, надо делать. Я даже как бы не включаюсь в эти комментарии. Сказано, надо делать. Поэтому для меня просто Новый год – это начало нового цикла событий.
6: А вот в прошедшем цикле событий, в ушедшем году, который сейчас только что вот заканчивается, какие три момента вы с собой сохраните? Что вот вас затронуло сердце, обрадовало?
5: Последние три года, начиная с 7 октября, это одно грандиозное событие осознания пути нашей страны и нашего народа. Осознание пути. Осознание того, что нам каждый раз напоминает Творец. Вот мы куда-то, знаете, знаете, писатель, он сравнивает иногда совершенно какие-то дальние, иногда дурацкие вещи. Я говорю о своей собаке, например, с которой я гуляю. Туда побежал, сюда побежал, туда побежал, там ему нужно, здесь ему нужно. И вот мы часто напоминаем вот так вот, то нам нужно, это нужно, и мы все время где-то мечемся, и нам все время что-то очень нужно, и то нужно, и это нужно. А потом происходит обвал мира, рушится мир. Понимаете, он рушится не только потому, что погибло огромное количество близких, а это близкие, потому что это, во-первых, граждане, это мои соотечественники. Во-вторых, это чья-то дочь, которая погибла на Нове, и я приезжаю выступить в эту библиотеку в Кирьят-Гате, и библиотека мне говорит: это моя дочь, там была моя дочь, она погибла. Это, понимаете, сын Хаима бен Якова, который погиб буквально в первые часы этой войны, геройски приняв абсолютно жестокий бой. И так далее, и так далее. Понимаете, я могу какие-то события называть и говорить, что это событие меня потрясло. Давайте я скажу так. Понимаете, вот два страшнейших гигантских, вернее, два события. Одно вот страшное, гигантское, катастрофа. Бой невероятное, раздирающее. И совершенно другое событие. Абсолютная радость, подарок, счастье, рождение внучки, которое связано с первым событием, вы знаете, чем? Я вам скажу, чем. Мой зять, который блестящий адвокат, замечательный, совершенно уже полностью вставший на ноги, буквально 8 октября 2023 года, 8-го, уже сидел в танке и провел в Газе 2 года. Понимаете? И когда он вернулся, а у меня двое уже взрослых внуков. Девчонка 15 лет, мальчишка 12 лет. И уже как бы не было в семье никаких планов на этот счет. Но он вернулся и сказал, нужна еще душа, которую мы приведем в этот мир. Я видел столько смертей, что это невозможно пережить. Только рождение новых и новых жизней. И вы знаете, что поразительно? Ведь у него там, так сказать, целый экипаж, да, вы понимаете, в танке это экипаж, да, четверо. И это все люди более многодетные, чем наш. Был у нас малодетный папа был 2 детьми, да? А там были все серьезные люди. И все вернулись и сказали, еще ребенка. И все родили. Понимаете? И подруга моей дочери вдруг говорит, как? Ты вот, ты затеяла, и я тоже, она говорит, у тебя же есть трое. Пусть будет четверо. Понимаете? Это настолько, это такое потрясение для всего народа, что это инстинктивное, могучее стремление перебороть смерть жизнью, новой жизнью, бесконечной жизнью. Вот это когда событие, человек, которое... Да, да.
6: Знаете, иногда, когда умирает человек, мы зажигаем свечу, искру, поминальную. Но когда рождается новый ребенок, мама добавляет еще субботнюю свечу новую.
5: Да. Мы это точно.
6: Добавляем свет и приходим, чтобы приносить свет. И это очень сильно. Да. Это и есть тот мед, который, говорите, кто выходит из мед, который выходит от жала пчелы. И поздравляю Мазальтов с рождением внучки.
5: Спасибо. Счастье. И вы знаете, ее зовут Арбель не только потому, что есть такая гора над Кеннеротом, но и потому, что это имя слито из имен двух погибших друзей моего зятя. Вау. Арбель.
6: Это и есть Таша. Ам Исраэль Хай, когда мы продолжаем жизнь тем, что мы несем еще свет. И, Дина, дорогая, во-первых, поздравляем с рождением внучки потрясающей Арбель. И я знаю, что вы сейчас пишете трилогию. И в вашей трилогии, если я не ошибаюсь, вы уже касаетесь Газы. То есть она уже ваша книга. Расскажите немножко об этом и как это...
5: Спасибо, что спросили. Вы знаете, я ведь человек суеверный, при том, что как бы евреи не должны быть суеверны, да, но все-таки есть какие-то моменты, когда предпочитаешь подождать с какими-то там новостями, например, да. Но я сейчас я ждать не буду. Ну, во-первых, просто потому, что первые две книги моей трилогии «Дизайнер Жорка» уже вышли. Это первая книга «Мальчики», вторая «Серебряный рудник». И сейчас я пишу третью, над которой бьюсь страшным образом. Я очень тяжело над ней работаю. Но сначала, поскольку у меня там в первой части это Голландия, это герои приезжают, неважно, происходят какие-то события, но я с огромным напряжением, с приготовленной трагедией в сердце иду все ближе к финалу, потому что, да, я не могу обойти трагедии нашего народа, я не могу обойти. И там будет изрядный кусок, который происходит в Газе, а моя героиня попадает в плен, становится заложницей. Вот. Ну и дальше я просто не буду рассказывать сюжет, я просто говорю, что я невероятно много слушаю сейчас материалов. Есть, вы знаете, замечательный Роман Каплун, замечательный человек, который исследует абсолютно все события, связанные с «Черной субботой». Он берет интервью, он ездит, он говорит о Нове, он открывает какие-то новые события, которые мы не знаем, которые не затронула пресса. Он проводит невероятную работу, которую можно сравнить только, ну, я не знаю, с теми людьми, ну, Эли Визенталь, например, который исследовал катастрофу, понимаете? Потому что, ну, не было после катастрофы еще такого события, понимаете, ведь все было, была война 73-го года, да, была война судного дня, и тоже погибло много людей, но мы были сражающимся народом, на войне погибают, точка. На войне солдаты погибают. Я сейчас не говорю о количестве погибших солдат. Это наши мальчики, это наши дети, это наши внуки. Вы знаете, вот поразительная вещь. Я помню, что когда мы приехали, мы первый год снимали квартиру в очень религиозном районе. Очень религиозном районе. Сейчас, возможно, мы даже бы не сняли в таком религиозном районе, потому что ну, мы куда мягче по своим, как бы, по своему отношению к жизни. Да? И тем не менее, это был очень религиозный район. И не помню, может быть, я рассказывала когда-то, что буквально в первый день, когда мы поднимали эти квартиры, у нас не было ничего, у нас было два чемодана, и вот мы шли, у мужа чемодан, у сына чемодан, и шел навстречу человек в черной шляпе, с пейсами, такой, знаете, Рамот, Гиммел, такой настоящий религиозный район, очень-очень-очень черной шляпе, в черном лапсердаке, как положено, он был одет, и я по-русски, сказала, вот, пожалуйста, житель, это местная реалия. И он остановился, сложил так руки на груди и сказал, разрешите, пожалуйста, вам помочь по-русски. Я пришла в ужас. Я пришла в ужас, что я вот это вот сказала. Я не могла представить, что человек одетый, так живущий, так, что он говорит по-русски. Я сказала, нет, спасибо, ради бога, извините, вот у нас, вот видите, вот это вот окно, вот этот прямо дом, и мы на последнем этаже сняли квартиру, вот сын, муж, они тащат, все хорошо, спасибо. Тем не менее, он обошел, он сначала пошел, потом вернулся и сказал, ну, разрешите, все-таки я вам помогу, сказал он. И мы как-то, знаете, с трудом от него отделались, а через час раздался стук в дверь. На пороге стоял он и сказал, вы знаете, мы ваши соседи, и мы приглашаем вас на сеуду. Это была пятница. Это был Йом Шиши, пятница. Мы приглашаем вас на сеуду. Мы очень подружились, потому что это был не просто человек, это был не просто религиозный человек. Это был блистательный математик, профессор Иерусалимского университета, незабвенный, к сожалению, Зихронолю Враха, он уже ушел в лучший мир. Это был Илья Рипс. Тот самый, который исследовал компьютерные ходы в Торе. То есть вот, и Торе. И это было потрясающее знакомство, потрясающее. Мы год прожили рядом с соседями. Это было совершенно здорово. Это было вот так вот, да. Поэтому, ну, здесь такие впечатления. 36 лет. Мы живем в Израиле 36 лет. Так что можете меня не спрашивать, сколько там событий, 2, 3, 5. Для меня это колоссальный, понимаете, колоссальный архипелаг жизни, который отделился от какой-то моей прежней жизни и плывет в направлении к свету. Вот что бы ни было, я старею, да, у меня ушли родители, умерла мама, умер отец. Кстати, вот за моей спиной его работы, это портреты. И 27 августа, на другой день после его дня рождения, будет выставка в Русско-Иерусалимской библиотеке, выставка работ моего отца. Но все равно, понимаете, несмотря на потери, несмотря на колоссальную трагедию, которую мы пережили и переживаем, это путь к радости, путь к свету, понимаете? Так вот, я хотела сказать, что когда мы только приехали, одна женщина религиозная сказала, ну вот там, туда-сюда, и у дочки там, не знаю, 8 детей, сказал, боже мой, такое количество детей. Она говорит, ну, мы здесь рожаем много детей, потому что бывает, что детей мы помним. Вот. Поэтому так, жизнь очень густая, жизнь очень трагичная, и жизнь очень беспокойная, если мы берем последние события. Потому что меня, например, очень нервирует, очень беспокоит страшный раскол внутри страны. Страшный раскол по многим направлениям. И мне это очень, я бы сказала, переживательно.
6: Как вы видите, с вашей точки зрения, этот раскол, эту ситуацию, что изменилось в народе?
5: Бенсон, вы знаете, что изменилось в народе, это мы увидим на выборах. Ну, во-первых, человек идет и голосует. Понимаете, у нас страна демократическая, и что бы там ни делали, и какие бы ни были демонстрации, как бы ни воевали с основным костяком общества справа и слева, с ультралево и ультраправо, с, без, так сказать, атеисты и ультрарелигиозные харидим, да, как бы это ни было, но мы идем голосовать, каждый отдаст голос тому, кому считает нужным. И тогда мы все увидим, у нас будет ясная картина. Понимаете? Я как человек, не стесняюсь этого правого лагеря, я, конечно, хотела бы, чтобы люди, которые сейчас вынесли и продолжают выносить на своих плечах эту чудовищную войну и побеждают, я бы хотела, чтобы они оставались у власти. Огромное количество людей со мной не согласятся, и я, так сказать, с уважением отношусь к их мнению и к тому, как они будут голосовать. Поэтому я говорю, посмотрим. Знаете, жизнь – самая неожиданная вещь. Она часто приносит невероятные сюрпризы. И мы были свидетелем этого.
6: Вы процентами, вы знаете, действительно, все планы наши были разрушены, все наши трагедии еврейского народа, они происходили именно из-за синатхинам, без причины ненависти. И казалось бы, что после 7 октября были моменты, ну хотя бы пару месяцев, что была такая трансформация, такое было единство. Но вот как вы объясняете сейчас, наоборот, увеличение раскола?
5: Я вообще слушаю огромное количество комментаторов. Огромное количество разных комментаторов. Но есть те, которых я не слушаю, просто потому что мне претит, когда свое мнение выражают со всеми соответствующими. Вот подлец такой-то, негодяй этот, который должен там туда-то и туда-то. Это я не смотрю. Но есть люди очень взвешенные, есть люди очень серьезные, и я обожаю востоковедов, арабистов, иронистов. И я очень люблю военных обозревателей. Потому что военные обозреватели, скажем, такие, как Давид Гендельман, Давид Шарф, Сергей Ауслендер, Сергей Гранкин, это просто ребята, которые понимаете, разбирают события. Произошло то-то, то-то, то-то. Они разбирают какие-то ситуации, они предполагают, что будет то-то и то-то. Они дистанцируются от политики. И люди, они, понимаете, очень взвешенные. Когда они говорят об Израиле, они ставят вещи на свои места. Они называют этот факт. И вы уже просто сидите и сами делаете выводы. Вы не можете сделать неправильный вывод, потому что вам показывают правильное развитие событий, вам показывают правильные факты, то есть реальные факты, те, которые происходили. И вы делаете выводы. Поэтому я их очень люблю.
6: Знаете, Дина, вы сказали, что вот вы пишете сейчас третий том трилогии, на самое болезненное, на самое тяжелое, что обычно писатель обращается к событию, когда оно уже стало прошлым, когда намного легче писать. А вы сейчас пишете о ране, которая продолжает жить внутри нас, мы живем внутри нее, можно сказать. Как вы находите эту художественную дистанцию от того, чего человеческой дистанции еще нет? Как вам удается?
5: Ну, во-первых, все-таки прошло уже 3 года, и очень многое изменилось. Во-первых, слава Богу, и спасибо тем, кто этим занимался, а этим очень много занимались, наши заложники, все и живые, и мертвые, уже не в Газе. То есть это проклятое, змеиное, подлое место, оно уже не может диктовать нам какие-то шаги, которые можно назвать слабостью, вынужденной слабостью. Понимаете? Поэтому тут дистанция уже есть. Если я пишу о заложнике, я уже понимаю, что будет, когда это было, как это происходило, что случилось дальше. Потому что мы не только уже видим их дома, мы видим, что происходит с каждым. Вот я только вчера читала, что один из заложников женился на своей невесте, которой он собирался сделать предложение буквально на фестивале Нового и даже купил кольцо. А дальше случилось то, что случилось. Вот. И ее она осталась в живых, потому что она лежала под мертвыми телами. Она сказала, вот сейчас вот было интервью очень интересное с ней, и она сказала: «Наши мертвые меня спасли». Понимаете? Вот. А его утащили в плен. И он вышел, он выжил, слава Богу. И вот сейчас они поженились. Понимаете, это огромная радость. Это та краска, которая дает тоже какую-то дистанцию. Мы видим, мы понимаем, что будет дальше. Мы понимаем, что они будут жить. Они будут, конечно же, бороться с тем, что им пришлось пережить. Понимаете, ведь у человека ничего не пропадает. Ничего. Ни детские травмы, ни травмы, когда ты уже что-то пережил во взрослом состоянии. И все-таки мы сильны тем, что жизнь побеждает. У них будут дети, и будет счастье. Вот, понимаете, но помимо прочего всего, ведь мы находимся сейчас в беспрецедентно удачном положении. Мы сидим почти на 70% в газе. КАМАЗ практически, понимаете, обессилен. У них есть, конечно, какое-то оружие. И понятно, что если бы не какие-то договоренности с нашими партнерами, с нашими союзниками, мы бы прибили давно, мы бы давно завершили эту работу. Но поскольку все-таки у нас есть какие-то отношения, какие-то договоренности, и поскольку, понимаете, вот наш премьер-министр человек чрезвычайно осторожный и умный, и он, я считаю, ведет очень, очень верную эту политику, он очень выдержанный человек, потому что вашего президента, которому мы очень благодарны за огромное количество благодеяний, которые он сделал для Израиля, тем не менее с ним весьма трудно лавировать, как я думаю. И это делает наш премьер, он все-таки в Ливане. Мы сидим на огромной занятой территории, огромной, понимаете, север уже живет спокойно, довольно долго. Это тоже огромное достижение. В Сирии, вы понимаете, вот мы шарахнули по этому аэродрому и сирийскому аэродрому, на котором турки собрались устроить свою базу, и мы, так сказать, мы сделали это, а это все победа в нашей войне. Понимаете, это все победа. Поэтому мы сейчас в куда лучшей ситуации. И расстояние, конечно, безусловное расстояние. Я говорю, что это нам покажут выборы. Выборы – это уже та грань, понимаете, за которой мы уже дальше будем жить, может быть, иначе. Как-то иначе. Как-то иначе приспосабливаться к реальности. Вполне возможно, что у нас будет другая реальность, у нас будет другое правительство. Это я не исключаю, поэтому тут трудно говорить на эту тему. Но это уже политика. Вы знаете, это уже
6: то, что...
5: Да, да, да. Это у меня есть личные предпочтения, а я никогда не комментирую как-то для более широкой публики.
6: Все понятно, Дина, дорогая, но... Вы упомянули вот сейчас историю заложника, который только что сейчас женился, была только что свадьба этой парой. И столько историй этого мужества, этих мальчиков, девочек, которые сидели в этом аду у зверей столько сотни дней. И многие из них даже пришли к Богу, многие из них создали семьи, борются за свет, за правду. Помните, как Марк Твен писал: «Столько народов канули в вечность, но я... Только еврейский народ все поднимается, поднимается, и в чем секрет его?» Но у него не было ответа на это. Вот вы, когда проходите огромное количество этих свидетельств, вы живете в своем народе, как вы это объясняете? В чем секрет?
5: Я это объясняю только одним. Очень упрямый народ. Это народ, который очень самовольный, очень упрямый, очень независимый. И это приносит ему много бед. И в то же время приносит огромную силу. Вы знаете, я должна сказать, что это черта, которая мне наиболее интересна в моем народе. Понимаете, я ведь на самом деле, ну, понимаете, я пишу не только о евреях, и меня интересует вообще все, и очень многое, и мои книги, и там есть самые разные люди. Но если в моих планах создать очередной еврейский характер, это обязательно будет, ну, я не могу сказать авантюрист обязательно, но это будет человек упрямый, это будет человек не сгибающийся, это будет человек, который идет к своей цели. Ну, недаром Моше Рабейну, да, говорил народ жестковыйный, причем это слово называют почему-то жестоковыйный, а это жестковыйный, жесткая шея, не гнется. И вы знаете, ведь были, между прочим, правители и европейские, и восточные, которые позволяли своим советникам, евреям, или, например, придворным врачам, или каким-то придворным финансистам, когда царственная особа, королевская особа входит в тронный зал, и все садятся, так сказать, в глубоком поклоне, то было разрешено евреям не кланяться, потому что евреи, как известно, кланяются только Богу. Вы знаете, у меня была одна даже не встреча, а было такое потрясение, очень, ну не потрясение, я потом понимала, что это такое, но это была очень странная история. Я была в Польше, в Варшаве, в Кракове, у меня было переведено несколько романов, вообще поляки перевели довольно много моих произведений. Меня всегда забавляет, что еврейская писательница по-польски будет жидовская писарка. И я сидела на книжной ярмарке, и у меня, понимаете, всегда вот была такая вот эта табличка «жидовская писарка», значит, Дина Рубина. Потом меня привезли в Краков, я там выступала, и вот в воскресенье у меня был день, когда я гуляла.
6: Действительно, кстати, мне вспоминается, когда у Рувена Ривлина, тогда президента Израиля, я уже забыла ее имя, она была директор его канцелярии. Она была мама 11 детей, ортодоксальная еврейка. И она поехала с ним на встречу с Папой Римским. И когда все встречались с Папой Римским, они должны были поклониться и пожать ему руку. А у него большой крест, она, как религиозная веха, не может поклониться кресту и не может пожать ему руку, как религиозная женщина. Да, она сказала: «Извините меня, пожалуйста, я очень извиняюсь, но я-то, как религиозная еврейка, не могу поклониться кресту и не могу пожать чужому мужчине руку». Он закрыл рукой, если фотография, свой крест и поклонился ей.
5: Ну что же, он культурный, воспитанный человек, он понимал. Кроме всего прочего, понимаете, это же очень важно, когда христианин понимает, откуда он взялся. Это очень важно. Потому что есть огромное количество разных, так сказать, и мусульман, и христиан, которые как бы, ну, отказываются от своих вот этих вот корней и не понимают, что было в начале, от чего
6: всё пошло. Не старайтесь искажить историю, и уже там у нас...
5: Понимаете, дело не в искажении в каком смысле. Они ведут, для них их религия самая настоящая, и окей, это понятно. Вот, но по-настоящему образованный человек, очень образованный человек, читающий, понимающий и знающий Библию, я не говорю там все остальные книги еврейские, хотя уже много чего переведено, и Талмуд переведен на многие языки и так далее, а эти люди, они понимают, откуда что. И очень часто многие из них говорят термин, произносят термин «иудео-христианская цивилизация». Вы знаете, что я вам скажу? Вот я иногда ради хохмы, ну, просто, так сказать, сидя на кухне среди друзей, я иногда говорю, что Хамас победить очень трудно только по одной причине. По одной причине, потому что они евреи. Дело в том, что ведь генетики, знаете, исследуя ДНК, выяснили, что наиболее близкие к местным евреям по ДНК именно местные арабы, которые называют себя палестинцами. Да? А почему? Например, арабы Хеврона еще 100 лет назад зажигали субботние свечи. Не знали, почему они это делают. Но зажигали субботние свечи. Это примерно так, как в Испании, знаете, очень многие не помнили, не понимали, почему вот там в подвале, вот действительно они там чего-то зажигают какие-то. И просто уже не помнили. А вообще в Испании, Испания, которая сейчас с такой ненавистью относится, и население, в принципе, хотя у меня сестра живет в Испании, она утверждает, что нет-нет, это просто на уровне политики, это на уровне, там, не знаю, правительства, а населения, все. Тем не менее, мы знаем, мы все это знаем, да? Вот, моя подруга, которая работает на почте, ну, несмотря на то, что она, так сказать, закончила университет и так далее, и филолог, она работает на почте все время. Она рассказывает очень любопытные вещи. Знаете, бывают такие интересные вещи. Она говорит, пришла женщина и говорит, я бы хотела отправить Моисея. Они все совершенно обалдели. Она говорит, я вообще не поняла, о чем идет речь. Но, говорит, моя напарница, она более бойкая, и она спрашивает, а он большой? Она говорит, ну, довольно большой. Может, у тебя фотография есть? Она говорит, сейчас есть. Взяла телефон и показывает детскую люльку. Детскую люльку из... из камыша, да, то есть из это, понимаете, да, вязаная детская люлька. Они не понимают, почему это названо Моисеем, но называют это Моисеем. Они не понимают, что это люлька Моше, которого отправили по воде. Вот это, и это очень интересно. Это очень интересно. Есть совершенно трагические вещи, абсолютно страшные, трагические вещи. Ко мне после выступления подошла одна женщина и говорит, вы знаете, Дина, может быть, вам будет интересно, мой брат был, а это было несколько лет назад, мой брат был в Америке в иммиграционном управлении, ну, там по каким-то своим делам что-то заполнял, какие-то документы, и увидел, что сидит за столом, пытается заполнить документы девушка, просто плачет, вот у нее слезы льются, она что-то там не понимает, и что-то... Он подошел, предложил, а надо сказать, что он знал испанский, она оказалась из Испании. Он знал испанский, там что-то даже, что-то, по-моему, первая степень у него была по испанскому языку, испанской культуре. И он с ней говорил, и она сказала, что она из далекой-далекой горной деревушки Испании, там живут, я не знаю, там 1500 человек, и она приехала в Америку к дальнему родственнику и попыталась заполнить вот это вот, и она не может, потому что английский, все. Он говорит, я сейчас тебе помогу. И он ей помог заполнить. И она смотрит на него и говорит, какой у тебя интересный крестик вот на цепочке. И он говорит, это не крестик, это знак, который носят евреи. Это щит Давида, маген Давид. Я еврей, и поэтому я ношу. Она захохотала, испугалась и говорит, как? Но евреи же не люди, это куклы. Выяснилось, он, честно говоря, абсолютно ошалел, он абсолютно был в шоке, он не понял, о чем идет речь. Оказалось, что в этой горной деревушке до сих пор есть праздник, который называется «Сожги еврея». И дети в этот праздник вырезают из бумаги бумажных кукол и бросают в костер. И называется это «Сожги еврея». Понимаете, это история была, он был в абсолютном шоке. Он вышел, он долго не мог прийти в себя. Он написал друзьям, он написал вот сестре. И она рассказала мне после выступления, понимаете, мне рассказывают очень многие истории. У меня вообще огромное количество разных историй, которые мне рассказывают читатели, слушатели. Вот, и понимаете, какая штука? А она не понимала, она ни разу не видела ни одного еврея. Вот она первого еврея в жизни увидела. Но она даже не догадывается, что, может быть, у нее самой еврейские корни. Они не догадываются. И у меня было, ну, это долго рассказывать сейчас, я где-то даже рассказывала, когда мы путешествовали по Португалии, мы специально поехали в Бельмонте, в деревню, где 65, по-моему, евреев, несколько еврейских семей, 500 лет тайно исповедовали иудаизм в своих подвалах, 500 лет. И это была такая потрясающая поездка, я когда-нибудь должна написать об этом, но я все собираюсь, я собираюсь силами, понимаете, потому что это да. Так вот я вам говорю, упрямство, жестковыйность, дает нам возможность двигаться дальше.
6: Но вы знаете, когда когда Всевышний сказал Моисею, я уничтожу весь киногод после очередного нашего греха из-за его жестоковыности, то в этот момент Моисей отвечает Всевышнему: спаси еврейский народ, помилуй еврейский народ. Из-за чего? Из-за нашей жестоковыности. Ты хочешь сказать, что мы такие упрямые? Но посмотри на годы вперед, сколько аутодафе, инквизиции, что мы только не пройдем, мы останемся тебе верны в нашей вере, из-за нашего упрямства.
5: Да.
6: И это был ответ.
5: Да, это очень интересно. Меня это очень интригует, знаете, очень интригует. Меня, например, интригует фигура Ротенберга, Пинхаса Ротенберга, который начал с того, что он участвовал в убийстве папа Гапона, в революции и так далее, и так далее. Это, между прочим, двоюродный дед Игоря Губермана нашего. Вот, и он очень любит рассказывать историю, когда бабушка ему рассказала, что вот Пинхас, значит, он участвовал в расправе над попом Гапоном, который был предателем, который был провокатором и так далее. И Игорь говорит, а что они его застрелили? Она так спокойно сказала, нет, они повесили на вешалке. Он сказал, бабушка, но ведь это ужасно. Она сказала, да, это ужасно, но это прекрасно. Игорь Миронович любит рассказывать историю. А потом Пинхас Ротенберг приехал в Палестину и был основателем электрической компании.
6: Ау.
5: То есть он сделал очень много для Израиля, очень много. Вот вам жестковынность.
6: Да, но это жестковынность, не просто упрямство, это вера, это упрямство веры получается.
5: Ну, в принципе, не всегда даже вере, вернее, там, каждый человек может быть верным своей вере какой-то. Своей вере, послушайте, когда после изгнания евреев из Испании несколько евреев, купив корабли, богатые люди, между прочим, купив какие-то каравеллы, стали пиратами, и нападали на испанские корабли и вешали их на реях. Но это тоже, они мстили за изгнание из Испании. Тоже меня очень... Ну, я писала по этому романе «Белая голубка Кордовы» про еврейскую. Вообще вот эта вот история испанской еврейской общины. Это потрясающе, совершенно потрясающе. Сейчас еще есть люди, у которых хранится ключ от какого-то поместья в Гранаде или в Кордове у этих людей, понимаете? Вот. И они это помнят. И они говорят на ладино. Они говорят на ладино. До сих пор, по-моему, есть какие-то кабачки, ресторанчики в старом городе Иерусалима, куда приходят испанские евреи для того, чтобы поговорить, испанский, португальский, поговорить на ладино.
6: Это, кстати, это действительно поразительно. Я помню, я был как-то на выставке художников нонконформистов. 95% все были евреи. Ну, если мы вспомним революционеры и так далее, но кажется, что Авраам, а евреи. И слово еврей, слово еврей по той стороне реки, именно Эверашини. То есть у еврея есть то, что генетически идти пути в течение, в поисках истины. Но иногда мы можем терять компас и идти не пути
5: в течение. Это ради Бога, это сколько угодно. Нет, мы такие переделыватели, понимаете, мы переделыватели мира. Мы как бы вот явились в этот мир и так долго в нем существуем, что мы все время стараемся что-то переделать. А мы являемся в гущу или рождаемся в гуще какого-то народа, нам надо там переделать все. Вы знаете, я вам хочу сказать, что меня, например, это качество меня очень всегда напрягает, и я всегда, когда я вижу особенно активного политика где-то в среде какого-то другого народа, еврейского человека, я всегда думаю, черт возьми, приезжай в Израиль, устраивай здесь демонстрации, делай что хочешь здесь, но здесь, у себя, в гуще своего народа. И я вспоминаю, как, знаете, в конце 80-х, и это сыграло большую роль в нашем решении, в конце 80-х там же была бурная, совершенно бурная общественная жизнь в России, всякое было, это в Советском Союзе, да, или тогда уже была Россия, боже мой, Советский Союз распался. Вот. В общем, все там было кувырком, и, конечно, на телевидении везде и всюду выступали евреи и доказывали, как надо правильно делать, чтобы нам, так сказать, чтобы нам исправить в России все плохое, и стало, чтобы все хорошее вокруг. Мы знаем, мы сейчас скажем. Когда я поняла, что уже сидя в вагоне метро, Я считаю, сколько вокруг меня евреев, или когда поднимаюсь на эскалаторе, или когда смотрю, сколько там на каком-то круглом столе где-то на телевидении, в какой-то программе сидит. Я сказал так, сказала я. Я хочу уехать туда, где я не буду замечать евреев, где я не буду их считать, где для меня будет в первую очередь человек симпатичный или говно, или еще что-то, или вот такой, или вот сякой. И сейчас я, слава богу, здесь живу, и одного я сильно не люблю, или пятерых, а еще десятерых очень люблю. Не потому, что они евреи, а просто потому, что это такие люди. Все.
6: Огромное спасибо, Дина. Дина, вы знаете, мы сейчас с вами говорили только что о антисемитизме, о его корнях. Насколько вы сегодня чувствуете антисемитизм?
5: Это вопрос из нескольких вопросов. Во-первых, я всегда знала, что такое антисемитизм. Я это понимала. И я вообще человек очень чувствительный, когда я что-то вижу. Знаете, вот я уже много раз говорила, мой дед говорил мамле, вот там, где тебя любят, бывай редко. Где не любят, ногой не ступи. И когда я поняла, что меня не любят в 90-м году в России, то я поняла раньше, но мы просто год нам не давали почему-то разрешения на выезд. Может быть, потому что мы были уже тогда довольно известные люди. Мой муж ставил там и спектакли, оформлял на Таганке. Я, в общем, была уже там членом Союза писателей, вот членом Союза художников. Может быть, как-то думали, что не надо пока отпускать, но попустили. Важное в этом было то, что, конечно, тогда очень-очень гулял, праздновал и, так сказать, справлял все эти радости антисемитизма. Антисемиты очень сильно там гуляли. Это все было омерзительно, а я этого все совершенно не собиралась терпеть. Вот. Поэтому, например, сейчас я не рвусь особенно там куда-то и поехать. Хотя должна вам сказать, что относительно недавно у меня был цикл выступлений по городам Европы. И в Кишиневе, например, ко мне ворвались в зал вот пропалестинское общество под названием, молдавское, между прочим, под названием «Молдова за Палестину».
6: Ой.
5: Да-да, ворвались в зал. Там, в общем, это была интересная история. Вот. По-разному.
6: А вообще, они как-то еще там было... Это было как много людей, это было большое скопление.
5: Зал, русский драматический театр, да, и у меня были охранники даже, потому что они те обещали, что они появятся, они все были в арафатках, они все были воспалены, как положено, они были с палестинским флагом, говорили они только по-молдавски, ни на каковски другом языке они не говорили. Вот. В общем, это целая история забавная. Вот это было вот
6: они
5: так.
6: Они сорвали
5: вот.
6: Вам концерт или вы смогли продолжить?
5: Со мной очень сложно сорвать. Во-первых, у меня луженая глотка, во-вторых, у меня был микрофон. В-третьих, конечно, охранники поволокли эту особо визжащую девицу, Матрону. Она там умудрилась бить их ногами. В общем, там было достаточно интересно. И потом дальше я пошутила и продолжала выступление. Неважно, как у меня подскочило давление после этого выступления, но факт тот, что оно продолжалось. И, в общем, в зале сидели мои читатели, понимаете, мои читатели. Поэтому я не могла не продолжать выступление. Вот ничего, потом хорошо проехалось, у меня было 12 городов, вот, что-то очень понравилось, и публика хорошая. В общем, так что вот так вот. А почему мы говорим? Слушайте, потому что в это вкачивают огромные деньги. Потому что, в принципе, мир сдвинулся влево, и многим заправляют леворадикальные и лидеры, и организации. Вот. Ну и, кроме всего прочего, понимаете, произошла трагедия. 7 октября был дан сигнал миру: можно, набрасывайтесь, можно. Что мы показали, что нельзя. Я просто с течением возраста, вот с накоплением лет, стала понимать, что жить надо какой-то определенной радостью сегодняшнего дня, превозмогая горе сегодняшнего дня, Радуясь тому, что у меня вот есть... Я вижу свое дальнейшее продолжение. Мне ужасно весело и интересно с моими вот взрослыми уже внуками, потому что они жутко интересно разговаривают. Они очень интересно ко мне относятся. Немножко снисходительно, потому что у меня не такой вид, как у них. Да? А иногда они подшучивают. И это большая радость. Это надо ценить. Надо ценить жизнь. Это очень еврейское качество. Надо ценить жизнь. Ее очень долго, на протяжении тысячелетий и до того, то есть не только 2000 лет последние, у нас старались ее отнять. Вот. А надо все делать для того, чтобы никто не посмел это сделать, и чтобы мы жили дальше. Ну, в общем, то, что называется «Ам Исраэль Хай».
6: Совершенно верно. Вы знаете, есть такой комментарий, что когда мы вышли из Египта, первые 3 дня мы жаловались. Мы это тоже умеем делать. И если мы бы не жаловались бы первые 3 дня, мы бы не шли бы 40 лет по пустыне. Да, вы знаете, и вот эта тема благодарности, тема не воспринимать ничего в этой жизни, само собой разумеется, она очень основная в иудаизме. Даже вот мы просыпаемся утром, нельзя там вставать с кровати, не сказав слово «Мудэ они», «благодарю тебя за мою душу» и «благодарность». И вы как-то сказали, я помню, надо быть очень неблагодарным человеком, чтобы обидеть Вселенную, которая к вам так отнеслась. За что вот вы благодарны лично?
5: А за все. Знаете, вот я же человек спонтанный, да? Я иногда могу ругнуться на кого-то, кто неправильно переходит там чего-то дорогу, прямо из окна машины. А потом еду там, знаете, солнце, и как-то городок у нас такой красивый, и мамашки ходят с колясочками. И я иногда говорю: «Господи, благодарю тебя за все, за все, за все, за все, за все». И вот на этом, да, я бы хотела закончить наш разговор за то, что мы превозмогли. Мы превозмогли, мы достигли, и мы освободили, мы спасли наших пленных. То есть мы очень правильно поступили, потому что всегда на протяжении истории. Знаете, вот Дон Ицхак Абарбанель, оказавшись на невольничьем рынке, он специально ходил по этим невольничьим рынкам уже после изгнания евреев из Испании и выкупал пленных евреев. Он спасал, по-моему, спас 120 или 130 человек, он выкупал на свои деньги. Он был богатым человеком, он выкупал. Так вот, мы выкупили своих пленных. Не только тем, что мы ничтожные души отдали этих проклятых террористов, чтобы у них не было ни минуты покоя там наверху, да, когда они уйдут к чертовой матери. Вот. Но мы, понимаете, мы еще и заплатили кровью. Мы заплатили кровью своих близких, своих детей, которые погибали и погибают до сих пор на полях сражений.
6: Дина, дорогая, огромное спасибо, как всегда, за эту потрясающую беседу с вами. Это окунуться действительно в вашем таланте. И спасибо огромное за эту беседу. И хотел бы закончить вашими пожеланиями себе и всем нашим зрителям на ближайший Новый год.
5: Вы знаете, вот я бы хотела пожелать силу. Я бы хотела пожелать, ну, конечно, каждому человеку там каких-то радостных событий. Понятно, что все всегда желают на Новый год радостных событий. Но вот в этом коловращении разных, разнообразных трагических историй. Я не имею в виду даже Израиль. Ведь, в конце концов, какое страшное событие произошло в Австралии. Какие страшные события происходят то там, то здесь, в Америке и в разных других точках Земли. Я хочу пожелать моему народу силы, упрямства и света. И света. Амен.
6: Амин. Спасибо огромное. Благодарю. Еще Натова Метука.
5: Ктива Натова, Бенсон, чтобы все было хорошо. Чтобы у вас все было хорошо. Будьте здоровы.
6: Спасибо, Дина, и вам. Пока. Чтобы Бог вам помог раскрывать еще больше и больше. Ждем вашу новую книгу. И спасибо вам огромное. Дорогие друзья, вы слушали программу «Быть евреем». Эта программа была в записи. Она была записана до праздника, а это интервью, которое прозвучало сегодня с Диной Рубиной, было записано 6 сентября в рамках марафона «Перезагрузка 5787». Всем желаю прекрасного праздника. Наша лекция в понедельник, 5 октября, 8 вечера, будет на тему «Кошерна ли астрология?» и «Что такое мазаль тов?» «Каббала и астрология». Вводная лекция. Не пропустите. Всех с праздником.

0: Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
1: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
2: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
3: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Ocean Avenue между R и Quentin Road. Звоните 917-450-73. 917-450-73.

0: Нью-Йорке 2 часа ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
2: 17 из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства. Или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
1: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73, 917-450-73.
0: В Нью-Йорке час дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.

Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ритен-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперет, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339 Татьяна, а также на сайте театр.com. 15 ноября, 3 часа дня, большой праздник музыки, который подарит вам не

0: Незабываемые эмоции.
1: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
2: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник! Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
2: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
1: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
2: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
1: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
2: и качественней.
3: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Дорогие друзья, приветствую вас на волне 620 Дэвид Ин Радио. В студии у микрофона Михаил Братславский. В эфире воскресная программа «До и после». Программа музыкальная. Я ее посвящаю обычно композиторам, артистам, может быть, поэтам, песенникам, различным другим музыкальным деятелям. Но сегодня у меня особый для вас гость. Кто он? Что он? Я вам расскажу чуть позже. Уверен, вы наверняка не всегда знаете, где он присутствовал, и насколько присутствовал, и насколько участвовал, потому что иногда даже в титрах фильма, где он принимал самое активное участие, даже не было его фамилии. Но на самом-то деле мы его узнаем по нотам, по его замечательным нотам, которые буквально звучат в нашей голове. То есть я бы узнал этого героя с первых трех нот. Помните, как в одной известной телевизионной передаче. Да и вы бы узнали. Но вот, возможно, вы не знаете, чьи руки, чьи губы участвуют в этих нотах. Хорошо, давайте начнем, как обычно, традиционно, с тех, кому я готов высказать слова благодарности. Во-первых, напомню, что агентство Welcome Care – это крупнейшее агентство, которое приглашает на работу всех тех, кто имеет на это право. Агентство Welcome Care предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. Это Бронкс, Квинкс, Бруклин, Манхэттен, Стейтен-Айленд, Лонг-Айленд, а также район Фараковый. Приглашают работников с сертификатами PCA и HHA. Если у вас нет сертификата, пройдите бесплатное обучение и приступите к построению карьеры в агентстве. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. Телефон 718-232-4850. 718-232-4850. Лицензированное агентство Welcome Care, 23-й год в бизнесе, говорит на вашем языке и платит все бенефиты и плюс бонусы, дополнительно с некоторых пор еще и ценные подарки. Позвоните по телефону 718-232-4850. Вы можете быть либо пациентом этого агентства, либо вы можете стать работником этой дружной семьи, где все друг о друге беспокоятся. Если в вашей семье есть ветераны, пережившие Холокост, дети войны, вы получите до 24 часов ухода. И если в семье есть человек, который не может самостоятельно себя обслуживать, и нужна помощь круглые сутки, программа 12+12, и можно не отправиться в нёрсинг хоум, а остаться дома на любимом диване перед любимым телевизором. Есть программа краткосрочной помощи в случае аварии, травмы, перелома, инфаркта, инсульта, операции. Ограниченное время, пожалуйста, такая программа тоже есть. Ну и есть программа для детей, если у ребенка есть аутизм. Есть городская программа, которую можно оформить через агентство Welcome Care. 718-232-4850. А также для деток, у которых наблюдается отставание в развитии. Нужна помощь логопеда, физиотерапевта, массажиста. Нужна помощь при приготовлении домашних заданий после школы. Или, возможно, в дошкольные годы освоить какие-то виды спорта, может быть, плавание, например. Такая программа тоже есть. Позвоните и выясните подробности, сколько часов можно получить и сколько часов покрывается страховыми компаниями, и какие действительно по-настоящему грамотные, толковые специалисты придут к вам заниматься вашим ребенком. А родители в этот момент могут заниматься своими делами, немножко отдохнуть. Телефон 718-232-4850. 718-232-4850. Еще одно сообщение касается центров. Я уже два центра под одним именем рекламирую. Это Enriched Adult Daycare. Это замечательная уже получается сеть центров. Внимание, Бруклин. Один из центров расположен в Бруклине. Трехэтажный центр для людей пожилого возраста Enriched Adult Daycare, это с расширенными возможностями, приглашает всех желающих. 718-928-7373. Попробуйте один раз. Если вы в Квинси и хотите приехать, за вами приедет автобус и вас привезут. Если вы в Фараковой, вас заберут. Ну и, конечно, Бруклин, Манхэттен, из любых районов вас доставят, и вы будете получать удовольствие. А вот буквально со следующей недели открывается еще и филиал Enriched Adult Daycare в Бронксе. И если вы живете в Бронксе или, допустим, в Квинсе, но вам в Бронкс лучше, легче и ближе, трехэтажный центр ждет вас и там. Отличие только одно. В Бронксовском центре готовят в ресторане и привозят ресторанную еду, а в центре в Бруклине шеф-повар, который работал в ресторане «Астория», теперь работает в центре Энрича Далдекер и каждый день готовит ресторанную еду прямо на месте. 718-928-73-73. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду, возят в бассейн и в баню, на экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку, заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть на бильярде, прихорашиваться в салоне красоты, общаться и, главное, дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTD. В Enriched Adult Daycare есть все и не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373 или заходите на сайт adultdaycare.com. Ну и последнее мгновение как раз специально для вас.
1: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ритон-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперетт, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339 Татьяна, а также на сайте театр.com. 15 ноября, 3 часа дня, большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
0: Итак, иногда его имя было на афише, иногда в титрах. Иногда он стоял за пультом, иногда держал саксофон, а иногда его вообще никто не видел. Но мы его слышали. И, наверное, это самое главное, потому что человека можно не помнить по фотографии, можно забыть его имя. Но если музыка, которую он создал или исполнил, осталась с тобой на всю жизнь, значит, он сделал все правильно. Спасибо, музыка, и спасибо, Георгий Горонян. Thank you.

0: con lượt tôi mau vội. Он не игрушка, он живой. В его руках отчасти ключи, потому он так везут. Все песенки о нем поют. Скажите, как его зовут?
1: Скажите, как его зовут? Георгий Горонян. Музыка, которую мы помним всю жизнь. Итак, дорогие друзья, сегодня человек, которого многие из вас прекрасно знают. Хотя, возможно, не знают, что знают. Потому что Георгий Горонян — это тот случай, когда музыка становится известнее самого музыканта. Вы помните фильм, помните сцену, помните героя, иногда даже помните, где вы впервые это услышали. А вот имя человека, который стоял за этой музыкой, могло остаться где-то за кадром. Сегодня, друзья, я попробую исправить эту ситуацию, и будет у нас не лекция о джазе, а настоящее путешествие по нашей памяти. Буратино, Черепаха Тортилла, Остап Бендер, Эллочка Людоедка, Ленинград под снегом, космос и джаз. И все это музыка, которую мы когда-то услышали и уже никогда не забывали. Начать я предлагаю с детства, потому что у каждого из нас есть музыка, которая мгновенно возвращает нас туда, где мы были моложе. Черепаха Тортилла, болото, старый патефон, этот совершенно особенный романс. Причем в детстве мы слушали его одним образом, а сейчас, когда нам уже за 50, 60 и 70 и дальше, вдруг начинаем слышать в нем совсем другое. В нем есть не только сказка, есть какая-то взрослая грусть, есть воспоминания, есть ощущение времени, которое ушло. Вот что удивительно делает хорошая музыка. Ребенок слышит сказку, а взрослый слышит жизнь.

0: наивны.
1: Черепахи юный взгляд, все вокруг казалось дивным. 300 лет.

Георгий Арамович Горонян. Родился он 15 августа 1934 года в Москве, а умер 11 января 2010 в Краснодаре. Советский, российский джазовый, классический, эстрадный саксофонист армянского происхождения. Он и композитор, и аранжировщик, и дирижер, бенд-лидер, художественный руководитель ряда музыкальных ансамблей. Народный артист Российской Федерации, получил в 1993 это звание, член Союза композиторов СССР, получил в 1975 году, член Союза кинематографистов в России с 1996 года, лауреат Государственной премии Российской Федерации, звание получил в 2000 году, лауреат премии города Москвы в области литературы и искусства, почетный профессор ряда российских консерваторий. Ну, скажите, вот такие звездные титулы и звания. Знаменит созданием ансамбля «Мелодия», ныне действующих московского и краснодарского джазовых оркестров. Первыми инструментальными записями с Владимиром Высоцким, многочисленными записями со звездами советской эстрады, композитор советских фильмов «Покровские ворота», «Рецепт ее молодости», «Лучший музыкальный фильм 1983 года», «Вечерний лабиринт», «Остров погибших кораблей», дирижер для кинокартин «Ирония судьбы», «12 стульев», «Романс о влюбленных», «Приключения Буратино», саксофонист в фильмах «Бриллиантовая рука», «Мы из джаза», «Осенний блюз», саксофон и оркестр Гороняна звучат и в мультфильме «Ну погоди». Автор таких джазовых хитов, как «Баллада», «Фестивальный блюз», «Дивертисмен», «Кроссфорд», «Птички на окне». Они звучат в концертах и в записях популярных артистов и популярных оркестров.

всегда будь юным, ты взрослеть не торопись. Будь веселым, дерзким, шумным, драться надо, так дерись. Никогда не знай покоя, плачь и смей.

Ну, а теперь, друзья, хватит грусти. Потому что если в нашей программе появились Буратино, Кот Базилио или Лиса Алиса, спокойной жизни ждать уже не приходится. Тем более, что Тортилла сказал, драться надо, так дерись. Сейчас будет музыка, в которой буквально все происходит одновременно. Кто-то кого-то обманывает, кто-то убегает, кто-то догоняет. А зритель сидит и понимает, какое же удовольствие мы получили от этого безобразия. И ведь в этом тоже талант композитора и аранжировщика. Музыка должна не просто сопровождать действие, она должна двигать его. Если на экране драка, мы должны ее услышать. Если герой хитрит, музыка должна нам это подсказать. Если сейчас кто-то получит по шее, желательно, чтобы оркестр тоже это знал. Итак, друзья, драка кота и лисы Алисы.

Дорогие друзья, Георгий Арамович Горонян был автором учебника «Основы эстрадной и джазовой аранжировки». Провел с 2009 года 14 фестивалей «Играем джаз» с Гороняном и «Крошка джаз». Вел передачи «Джаз-клуб» Георгия Гороняна на «Маяке», «Радио России Культура» и «Джем-5» на телеканале «Культура». До последнего дня жизни активно концертировал, давая более 100 концертов в год. За музыкальное оформление бенефисов награждался серебряной розой «Монтрё». Был единственным российским джазовым музыкантом, номинированным на музыкальную премию Грэмми. Организовал проект «Джаз в смокингах» с оркестром «Виртуозы Москвы». Поставил джазовый балет «Синдбад-мореход» в Челябинском театре оперы и балета. Автор музыки для театров Джигарханяна, Райкина, для спектаклей московского цирка Никулина, многочисленных теле- и радиопрограмм. Ну, казалось бы, тут прямо на несколько жизней хватит. Правда? Согласитесь со мной.

0: А теперь проверка на возраст. Хотя, конечно, возраст мы не проверяем, мы проверяем память. Как только начинается эта музыка, в голове появляется Леонид Каневский. Нет, шутка. Шутка, не Каневский. В голове появляется Семен Семенович Горбунков, «Рыбалка, море» и совершенно фантастическая советская комедия. А рядом знаменитый саксофон Георгия Гороняна. Вы его услышите и сразу узнаете. Вот здесь особенно интересно. Иногда музыкант становится частью фильма настолько органично, что мы уже не отделяем одного от другого. Мы слышим несколько нот и видим картинку. Слышать музыку глазами – это и есть настоящее кино.
1: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

певною, косін трин траву. А дуби колдуни что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и от страха все быстрее песенку поют.

волшебную, косим трынь-траву. А нам все равно, твердо верим мы в древнюю молву. Храбрым станет тот, кто три раза в год в самый жуткий час косит трынь-траву. А нам все равно, станем мы храбрей и отважнее льва. Устоим хоть раз в самый жуткий час, все напасти нам будут трынь-трава.

все равно, а нам все равно. Станем мы храбрей и отважнее льва. Устоим хоть раз в самый жуткий час. Все напасти нам будут рыть дрова.

0: Незабываемая соло-саксофоне – это, конечно, он. Это все о нем. Ну, а Григорий Гороняне. Простите, Георгий Гороняне. Ну, а сейчас, друзья, 1:30 в Нью-Йорке. Время прерваться на рекламу. Оставайтесь на нашей волне, слушайте Дэвидзон Радио.
1: Сколько раз вы пытались похудеть при помощи малоэффективных диет и снова возвращались к тому же весу? Пора попробовать другой подход. В бруклинском офисе Goal BMI под руководством врачей Сергея Терушкина и Александра Абдурахманова вам предлагают полный спектр решений. От медицинского контроля веса и современных препаратов для похудения до передовых роботизированных бариатрических операций. Все доктора, специалисты с многолетним опытом, аккредитованные по самым высоким стандартам. В офисе работают специалисты общей хирургии от лечения грыж до удаления новообразований и заболеваний желчного пузыря. Здесь говорят по-русски, объясняют каждый шаг и составляют индивидуальный план с операцией или без нее, в зависимости от того, что подходит именно вам. Тысячи пациентов уже изменили свою жизнь. Пришло время изменить и вашу. Звоните 347-830-3003 или запишитесь на прием на сайте goalbmi.com. Клиника Goal BMI. Путь к здоровью начинается здесь.
2: Внимание любителям музыки, а также родители, бабушки и дедушки. Если пришло время дать музыкальное образование вашему ребенку или самому захотелось помузицировать, вам понадобится пианино или рояль. В Парамусе, Нью-Джерси, что в 15 минутах от Манхэттена, есть магазин, который называется «Форте Пиано». Вне зависимости от того, какой у вас бюджет, какой у вас вкус, «Форте Пиано» есть правильный инструмент для вашей семьи. Небольшое пианино для начинающих или концертный рояль для профессионалов, портативный кейборд для любителей рок-н-ролла или красивый рояльчик для вашего дома. Все это есть в «Форте Пиано». Огромный выбор, более 140 инструментов. Акустические и электронные, новые и отреставрированные. Такие известные имена, как Бёрзендорф, Шиммел, Кавай, Роланд, Стайнвей, Ямаха, Болдвин, Петров, Хардман и много других. Для подробной информации звоните 201-265-1212. Приезжайте, мы будем рады вас видеть. Звоните 201-265-1212. Мы в «Форте Пиано» ждем вас.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
4: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
7: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт. Мудрость.
12: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Друзья, как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей в эти праздничные дни. Желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик. Он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд, пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин, обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук, солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье 4 октября в 4 часа дня в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 3495 Nostrand Avenue. Информация и билеты в кассе Davidson, на сайте theater.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602.
0: Дорогие друзья, приветствую вас на волне 627 Дэвидзон Радио. В студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом Насак Мальтахиров. В эфире программа «До и после». Герой моей сегодняшней программы Георгий Гороняне. И именно о нем я и рассказываю. Родился он в Москве. Мать прививала сыну любовь к музыке, но отец, инженер по профессии, считал, что сын тоже должен стать инженером и получить настоящую профессию. Тогда как музыка – это для души. Поэтому после школы в 1952 году Георгий Горонян поступил в Московский станкоинструментальный институт, Станкин, который окончил по специальности приборы точной механики. По окончании устроился в Москонцерт, в ансамбль Эдит Утесовой, затем в молодежный оркестр ЦДРИ под управлением Юрия Саульского, и за годы карьеры создал несколько звездных коллективов, среди которых «Золотая восьмерка», участники «Зубов», «Бахолдин», «Берукштис», Зельченко и другие. Был первым советским музыкантом, которого приняли в оркестр Олега Лунгстрема, специально открыв для него ставку шестого саксофона. А в 1966-73 годах работал в концертно-эстрадном оркестре Вадима Людвиковского, лауреат многих международных джазовых фестивалей в Праге, в Бомбее, в Гаване, в Варшаве, в Финляндии, в Израиле. А в 1973 году, после распуска оркестра Людвиковского, вместе с трубачом Владимиром Чижиком создал ансамбль «Мелодия», которым руководил до 1982 года. Визитной карточкой ансамбля стала музыка популярных советских композиторов в джазовой обработке. Первая же пластинка была продана тиражом, представьте себе, в то время 4 миллиона экземпляров. За годы работы под управлением Гороняна ансамбль записал 16 сольных пластинок гигантов и 9 пластинок мини-альбомов. Мелодию выбирали для своих записей и сочинений лидеры самых разных жанров. И Владимир Высоцкий, и Альфред Шнитке, «Первая симфония», и Давид Тухманов, «По волне моей памяти», и Алла Борисовна Пугачева, Иосиф Кобзон, Людмила Гурченко и, конечно же, Андрей Миронов. Есть уж я вспомнил Андрея Миронова и вспомнил о том, что однажды он путешествовал на одном известном нам всем корабле, а куда? На остров невезения. Ведь, кстати, удивительная песня. Вот мы смеемся, хотя вообще-то поется о совершенно невезучих людях. Но именно поэтому она и стала народной. Потому что каждый человек хотя бы однажды просыпался утром и думал, ну почему именно со мной? А потом проходит время, и ты уже рассказываешь эту историю друзьям со смехом. В этом и есть секрет хорошей комедии. Она помогает нам смеяться даже над собственными неприятностями. А музыка Горяняна в таких сценах работает практически как второй актер. Она не просто звучит, она играет вместе с главным актером.
9: Я не знаю, как там в Лондоне, я не была. Может, там собака, друг человека, а у нас... Управдом, друг человека.

Мы весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу, молятся, не жалея слез. Плачут Богу, молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельник.

как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночью татари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день такой неведомо, в никаком году. Забазо. Ой, сбичай, лай!

1972 по 1979 годы Георгий Горонян работал дирижером Государственного симфонического оркестра кинематографии СССР. Он дирижировал музыкой к 200 фильмов, представьте себе на секундочку, 200, в том числе «Ирония судьбы», «Приключения Буратино». Написал музыку к культовым советским картинам, среди которых «Покровские ворота», «Вечерний лабиринт», «Рецепт ее молодости», «Волшебный фонарь», «Руанская дева по прозвищу Пышка», «Осенний блюз», в спектаклях многих театров звучит музыка Георгия Горяняна. «Мона», например, театр Армена Джигарханяна и других. Георгий Горонян исполнял партию саксофона в фильмах «Бриллиантовые рука», и мы только что услышали этот потрясающий саксофон. «Мы из джаза», «Осенний блюз», в мультфильме «Ну, погоди» и других он вел передачи «Джаз-клуб Георгия Горяняна на маяке» и многое-многое другое. И как бы по иронии судьбы, его, в общем-то, никогда практически не было слышно, хотя мы знали, что есть такой совершенно потрясающий музыкант и дирижер, и аккомпаниатор, и человек, который может аранжировку сделать и создать оркестры, целые оркестры, руководить ими на протяжении десятилетий. Но вот песня, или нет, мелодия, которая заставляет нас вспомнить много-много лет подряд звучавший в нашей голове праздник. «Ирония судьбы». «Снег над Ленинградом». Есть города, которые можно узнать по архитектуре, а есть города, которые узнаешь по музыке. И Ленинград в этом фильме именно он такой. Снег, окна, ночной город, свет фонарей. И человек, который оказался совсем не там, где должен был оказаться. Но иногда именно такая ошибка и меняет всю жизнь. Вот поэтому музыка, кино так важна. Она создает не только настроение, она создает место, в котором происходит история. И сейчас, мои дорогие друзья, снова окажемся в том самом Ленинграде. Я бы сказал, новогоднем или предновогоднем Ленинграде.

Гаранян был единственным джазовым музыкантом, имевшим абонемент 3 концерта в год в Большом зале Московской консерватории. За запись компакт-диска «In Moscow» в 1999 году с американской этно-джазовой группой «Орегон», в которой он выступил в качестве дирижера, номинирован на премию Грэмми, а в 90-е годы создал московский биг-бенд, был главным дирижером московского цирка на Цветном бульваре. Ну, если говорить о цирке, то, конечно, хотелось бы сказать «марш». В цирке что важно? Важен марш. Марш, когда все выходят. Но марш в данном случае будет не цирк, а из фильма «Большое космическое путешествие». Марш полный вперед. Если предыдущая композиция у нас была немножечко лирической, то «Марш большого космического путешествия» — это действительно настоящее торжество. Здесь очень интересно услышать Гараняна уже совершенно в другом качестве. Кино — это не только драматические сцены. Иногда музыка должна создать ощущение масштаба, чтобы вот в данном случае 3 школьника выглядели так, будто перед ними действительно открывается вся Вселенная.

1998 года Горонян до последнего дня своей жизни возглавлял Краснодарский муниципальный Биг Бенд. С 2003 по 2006 годы Государственный коммерческий оркестр джазовой музыки имени Лунстрома. Затем возродил ансамбль «Мелодия» и создал на его основе Биг Бенд Георгия Гороняна в Москве. Московский ансамбль «Мелодия Биг Бенд» Георгия Гороняна и Биг Бенд Георгия Гороняна Краснодар. И в настоящее время активно концертирует уже без него. В 2008 году Георгий Горонян учредил именной фонд для популяризации джаза и классической музыки среди детей и молодежи. А в 2009 году, за год до смерти, провел первый молодежный фестиваль «Играем джаз Гороняна». Впервые на сцену вышли вместе дети, юные музыканты и профессиональные артисты. Фестиваль проводился ежегодно 25 января в Татьянин день при поддержке Департамента культуры Москвы. И, конечно, если речь о джазе, то невозможно не вспомнить эту совершенно потрясающую композицию, которая так и называлась «Мы из джаза», где Горонян играл свои партии в оркестре.

0: Признанный мастер аранжировки. Практически все аранжировки писал самостоятельно. Аранжировал пьесы многих отечественных и зарубежных авторов и поделился опытом в учебном пособии. Аранжировка для инструментальных и вокально-инструментальных ансамблей 83-86 годы. Книга стала бестселлером. Затем написал расширенную версию пособия «Основы эстрадной и джазовой аранжировки». Книга долгие годы не издавалась и вышла в свет в 2010 году после ухода маэстро из жизни. Умер 11 января 2010 года в Краснодарской больнице скорой медицинской помощи. В Краснодар Георгий Горонян приезжал для совместных выступлений с композитором Мишелем Леграном и своим краснодарским биг-бендом. Похоронен был 14 января 2010 года на 13-м участке Ваганьковского кладбища. Надо заметить интересную вещь, что дочь Карина, компьютерный дизайнер, и живет в Бруклине, у нас в Бруклине, в США. Ну а у нас живет память об этом совершенно потрясающем, легендарном человеке, чья музыка по сей день звучит в наших головах. И его саксофон тоже. Но мы вместе с ним хотели в Рио-де-Жанейро, с ним, да и со Остапом Бендером.
1: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромный гонорар? Пусть вечер, а ветер жестокий.
0: Мы тоже строили планы, тоже мечтали, тоже говорили себе, вот еще немного и начнется настоящая жизнь. А потом обнаруживали, что настоящая жизнь, она уже идет. И поэтому, друзья, я бы закончил именно здесь. Не громко, не трагически, а с улыбкой, потому что Георгий Горонян оставил нам именно это. Музыку, под которую мы смеемся, вспоминаем, мечтаем, иногда немножко грустим.
1: Удачный поворот и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение, скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов

0: В Нью-Йорке 3:00 ночи.
1: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе «Пресс-клуб», в которой мы рассмотрим основные актуальные темы прошедшей, проходящей рабочей недели с нашими гостями, которых я сразу же хочу представить. Это Игорь Мандель, статистик, профессор экономики. Игорь, приветствую вас.
1: Да, здравствуйте, спасибо.
0: Игорь находится в Соединенных Штатах, и наш еще один гость Александр Гагун, историк, обозреватель. Александр находится в Германии сейчас. Александр, приветствую.
2: Здравствуйте.
0: Ну что, давайте начнем. Тема, которая кажется уже нескончаемой. Я говорю об Иране, о военной операции, которая сейчас уже без Израиля ведут Соединенные Штаты. Ну вот на этой неделе Соединенные Штаты отклонили предложение Ирана по открытию Ормузского пролива. Такое предложение было расценено как недостаточно выгодное, о чем и заявил президент Дональд Трамп. Он выступал в Fox News. Он сказал, они предложили открыть Ормузский пролив, но этого просто недостаточно, даже близко. Так сказал глава американского государства, собственно, отвечая на вопрос о причинах отказа от перемирия с Тегераном. Ну, давайте с этого начнем. Игорь, ваш взгляд, ваш комментарий по поводу того, что происходит, собственно, с 28 февраля этого года, когда Соединенные Штаты и Израиль начали военную операцию в Иране.
1: Ну, если по большому счету, то происходит классическая история, когда благими намерениями вымощена дорога неизвестно куда. То есть идея была прекрасная, так сказать, и трудно было как бы спорить, но такое ощущение, что все это в высшей степени не продумано. То есть там не были какие-то боковые варианты предусмотрены. Вот не было расчета на то, что такое серьезное будет сопротивление, насчет того, что Иран, так сказать, сможет выдержать долгую блокаду и вообще, то есть вот это все такое ощущение, что таким одним ударом планировали как-то решить вопрос, который, безусловно, назрел, особенно проблема с ядерным оружием, вне сомнения, это очень острая, очень важная проблема. И вот видите, как это все получилось. Это вот яркий такой пример, как то, что ты думаешь,

0: не материализуется. Это мне в какой-то мере сильно напоминает попытку Путина решить проблему, так сказать, в его глазах с Украиной, примерно такую же. То есть, когда он там первая попытка ни к чему не привела, а он все равно продолжает давить и давить, и вот скоро уже будет 5 лет. И здесь абсолютно трудно делать какие-то дальнейшие выводы, потому что никто не в состоянии просчитать, а что же дальше? Ну вот что? Вот какими способами можно выдавить из Ирана желаемое? Я не буду повторять все эти общеизвестные вещи насчет того, что там то непонятно с кем говорить, то непонятно, жив или нет Муштаба Хаменеи, все то, о чем медиа постоянно говорят, и так далее, и так далее. Но вот это вот какая-то в моих глазах такая классическая, что ли, ситуация, когда действительность не соответствует твоим ожиданиям. Потому что в действительности, наверное, все эти войны, как их ни начинали, почти всегда, они всегда уводят в другую степь. И вот ситуация с Ираном именно такая. Вот самое яркое про Иран последнего времени – это следующее. До того, как Ормузский пролив был заблокирован, там проходило примерно, ну, условно, около 25 миллионов тонн баррелей нефти. Это что, в сутки, да, по-моему? Да, что-то я тут ошибаюсь. Вот то. Я извиняюсь. Значит, вот такая норма была. Но из них 3,6 миллиона был refined oil, то есть переработанный. А сейчас почти такой же объем нефти проходит через Ормузский пролив, но refined 0,67. То есть, понимаете, сократилось фундаментально почти в 5 раз. Именно вот выход оттуда бензина, дизеля и так далее. Это и привело к проблемам на рынке. А вот объем грубой такой, как это, раф они называют, да?
1: Нефть. Сырой он, нефти. Так сказать, сырой нефти, да.
0: Сырой. Он, так сказать, почти такой же. И что? И вот возникают вот эти перекосы в мировой, так сказать, ситуации. И непонятно, чем они закончатся. И Трамп сейчас пытается стрелки передвинуть, что якобы тут Украина виновата, что она бьет по НПЗ, но про эту цифру он не говорит, что 1/5 всего лишь нефти переработанной проходит сейчас через Иран. Так что мне очень сложно сказать, каковы будут дальнейшие действия администрации. У меня такое ощущение, что как не было ясных планов, так их и нет. Особенно если все противоречивые заявления Трампа суммировать, так сказать, вместе. Так что тут, вот примерно так я это вижу. Это какая-то очень-очень неопределенная ситуация. Может быть, у вас, Геннадий, или у Александра есть другое мнение?
1: Нет, ситуация явно неопределенная. Другое дело, что через Ормузский пролив вот последнее время проходило просто рекордное количество нефти. По данным Минэнерго США, за сутки через Ормуз сейчас проходит почти, у меня другая цифра, 13 миллионов баррелей нефти. За сутки 13 миллионов баррелей. И министр энергетики Соединенных Штатов Крис Райт, он заявил, что в один из последних дней через пролив прошли более, вот то, что вы говорите, это ближе к вам, 20 миллионов баррелей нефти. То есть, да, этот показатель, он буквально приблизился к доконфликтным, к тому, что было до 28 февраля. А до этого британское управление морских торговых перевозок сообщало, что интенсивность коммерческого судоходства в Ормузском проливе остается примерно на 75% ниже уровня, который фиксировался до начала конфликта между Соединенными Штатами и Ираном. Вот так. Но это как бы несколько противоречит тем цифрам, которые я до этого назвал. Это заявление.
0: Да, извиняюсь. Но все-таки ведь очень важна структура вот этого объема. Вот для меня вот эта цифра очень важна, что refined oil всего 0,67 миллиона. Это колоссальный разница по сравнению с 3,5.
1: Да, отсюда разговоры о дефиците дизеля. Да. Александр, вам слово. Я должен сказать, что ранее Трамп, просто добавить, пригрозил Ирану новыми ударами после выборов в Конгресс, которые у нас пройдут в ноябре. Пожалуйста, Александр.
2: Во-первых, можно сказать, что благие намерения частично реализованы. Ядерная программа Ирана, она разгромлена, она повержена в такое состояние, что в ближайшие годы у Ирана ядерной бомбы не будет. Да. В этом направлении Трамп действовал в значительной степени на упреждение. Второе, нет худа без добра, вот эти вот скачки на нефть и трансформация в этом регионе, который не очень стабильный даже и без Ирана, он в каком-то смысле подстегивает зеленый переход. Переход на зеленую энергетику, причем во многих странах мира, которые традиционно потребляют много энергии, например, Индия, и страны третьего мира, бедные страны, теплые, становятся лидерами зеленого перехода, в том числе благодаря этой войне. И третье, заявление Трампа, оно в значительной степени демонстрирует то ли его уверенность, то ли он так дает понять общественности, что Иран сам находится в экономическом тупике. Потому что Иран, когда говорит, мы готовы открыть Ормузский пролив, это значит, что и они от этого будут получать экономическую выгоду. А экономическая ситуация там и без войны была такая, что сотни тысяч людей, миллионы на улице высыпали. Продолжение вот этой вот этого противостояния, оно грозит для Ирана последствиями, ну, исключительно тяжелыми. То есть возможно, что в ближайшие месяцы, пока еще есть некоторые запасы оружия, Трамп собирается сделать одну из двух вещей. Либо, это план А, принудить Иран к, ну, к капитуляции или к заключению мирного соглашения на трех основных условиях США. Это полный отказ от ядерной программы и отказ от поддержки прокси-сервера и Ормузский пролив открываем. Вот три этих пункта. Либо все-таки не исключает смену режима, особенно из-за того, что прокси-силы Ирана исключительно раздражают весь регион, включая и локальную военную мощь, такую как Саудовская Аравия, не говоря уже о странах Европы, не говоря уже о скажем так, развитых странах. Вот эти вот план А, план Б, либо свержение режима, либо же принуждение к миру, вероятно, это в ближайшие месяцы будет попытка осуществить.
1: Ну, я должен сказать, что действительно в Иране ситуация очень тяжелая, экономическая, и вообще ситуация очень нестабильная. Мы неоднократно говорили и в нашей программе, и в других передачах о том, что там, в общем-то, и недовольство даже в корпусе стражи исламской революции, ну, казалось бы, такие вот экзальтированные фанатики, тем не менее, они контролируют сегодня армию, поскольку в армии, ну, вот, что называется, брожение и шатание. Ну, я уже не говорю о гражданских, поскольку там совершенно реал, он взлетел до каких-то совершенно фантастических цен по отношению к доллару, и там полностью девальвация всего. Так что это, насколько это может продолжаться, это другое дело. При таких режимах, как мы видим, затяните потуже ремни, мы еще расстреляем 10 тысяч человек, и это может продолжаться еще какое-то количество месяцев, а то и лет, вот в таком режиме. Или же будет действительно какая-то революция при поддержке, уже, я надеюсь, в данном случае Соединенных Штатов, возможно, и Израиля. Игорь, другое дело, то, о чем мы с вами говорим, какие-то вопросы решены, какие-то не решены, это насколько произведет впечатление на избирателя, который в ноябре придет на выборы наши промежуточные здесь у нас в Соединенных Штатах Америки. Иранская тема, она, ну, казалось бы, далекий Иран, если бы это все не отражалось на ценах на бензоколонки, возможно, как-то можно было бы к этому относиться более-менее индифферентно. Ну, где-то там война в Иране, но поскольку это каждый ощущает потери собственного кармана, то выходит, что это один из факторов, который может повлиять на выборах. Как вы считаете?
0: Ну, да, безусловно, потому что история выборов в Америке показывает, что действительно локальные проблемы всегда играют большую роль, нежели какие-то международные проблемы. Другое дело, совершенно непонятно, с чем именно будет ассоциироваться в глазах, как бы, у широких масс населения, вот тех, которые голосуют, вот эта самая высокая цена. Ведь цена на дизель конкретно выросла действительно феноменально сильно.
1: $6 сейчас. $6
0: правильно,
1: за галлон.
0: Да, но это ну, совсем дорого. И, вот ответ на вопрос, а почему так? Трамп же пытается буквально вот вдвигает вот этот, так сказать, reason, что и это потому, что украинцы бьют по вот этим вот, так сказать,
1: НПЗ.
0: НПЗ, а на самом деле я не читал какого-то серьезного анализа, а почему же именно, но вот в свете тех цифр, о которых я говорил, понятно, что огромный... Ведь там простая логика. На самом-то деле Россия давным-давно уже запретила вывоз дизеля из страны. То есть как минимум уже, наверное, 5 месяцев прошло, как никакого дизеля из России не поступает вообще. Окей, но цена-то поднимается, вот она же поднялась сейчас. И более-менее прозрачно, что, конечно же, этот рост очень высоких цен связан с ситуацией в Ормузском проливе. Потому что там-то действительно очень большие проблемы возникли именно с дизелем и с другими сортами нефти, бензинов. Так что, но обычно население не вдается в такие трудности. Раз ты Трамп и цена такая, ну вот и все, значит, это будет негативно сказываться. У меня такое сильное вот ощущение, но параллельно будет сумятиться в мозгах, вот связанное с тем, а вот в чем дело. Потому что как бы если Трамп удастся вот этот нарратив внедрить в головы народа, что о, это же вообще от меня не зависит, это от Украины зависит, это одно. Если он хоть как-то признает, не то что он признает, а в народном сознании будет, что все-таки это результаты этой войны с Ираном, тогда это дело несколько другое. Но так или иначе, ничего хорошего республиканская партия-то не добавит, в этом нет никаких сомнений.
1: Давайте к еще одной теме перейдем. Продолжается расследование обстоятельств насильственного инцидента, как его называют, в небе над Саудовской Аравией. Я напомню, в самолете, в котором летели израильтяне, также там 174 человека было, возникла драка. Ну, как? Возникла ситуация очень опасная между капитаном воздушного судна и вторым пилотом, который до сих пор непонятно, где он взял этот нож, или же там есть еще в кабине пилотов какой-то такой небольшой топорик, который, видимо, разбивают там что-то в случае аварийной ситуации. Вот вполне возможно, он взял этот топорик, поскольку нож пронести в самолет очень сложно, даже и экипажу. Я уже не говорю о гражданских, мы сами знаем, как все проверяют в аэропорту, все и всех. То же самое и досмотр такой же происходит и по отношению к членам экипажа. Так что вполне возможно, там внутри уже он взял этот топорик, как говорят, знаете, есть такой вот ящичек, который разбивает там стекло, и в случае аварийной ситуации вы им можете воспользоваться. Но это, собственно, орудие убийства, понятно, при решении определенной задачи. Значит, этот второй пилот напал на капитана. Второй пилот, он сам из Омана, капитан индус, он сказал, что он собрался силами, и главное, это он разблокировал дверь, которая ведет в пилотную кабину. Каким-то образом у него хватило сил, я так понимаю, что тот его пытался убить, второй пилот, но не получилось у него, и он успел нажать на эту красную кнопку, которая разблокировала кабину пилотов, ворвались пассажиры, и там 50 минут они держали этого второго пилота, как-то они его связали и держали его, а слава богу, там масса вещей, которые можно назвать чудом. В это время в салоне самолета находилась еще одна команда пилотов, которые должны были, это полет был в Израиль из Дубая, возвращаться в Дубай уже из Израиля. Вот эта группа пилотов, они вошли в кабину и смогли выйти из пике. Насколько я понимаю, самолет просто в штопор пошел. И там еще был, его называют сантехником, какой-то парень, который учился на каких-то сериалах, как нужно управлять самолетом. В общем, он смог вывести как раз из пике этот самолет, а потом уже профессионалы вступили в дело. Но ситуация очень-очень опасная, поскольку получается, что, ну, с одной стороны, да, никому нельзя доверять, а с другой стороны, люди, которым доверено, у которых есть определенное количество часов налетных, они могут оказаться террористами. Кстати, Саудовская Аравия в конце недели признала, что это был террористический акт. Вначале говорили об инциденте. Но инцидентом его можно называть, поскольку он не стал катастрофой. Которое во все это могло очень легко превратиться в катастрофу, и погибли бы все. Ну вот такая история. Здесь много параллелей исторических по этому поводу, и, конечно, это как-то связывается и с политикой, поскольку как в Соединенных Штатах, так и в Израиле все находятся накануне выборов. Такая катастрофа, если бы, не дай бог, она произошла, конечно, отразилась бы и на выборах, и на, собственно, позиции премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху. Александр, вам слово.
2: Тут сработала в значительной степени всеобщая военная подготовка в Израиле. Когда все мужчины и женщины тоже в большинстве своем, ну, есть исключения, конечно, должны проходить подготовку, где учат и физическому ближнему бою, и основам обращения с холодным оружием и так далее. И израильтяне голыми руками смогли вооруженного человека в большинстве своем нейтрализовать. Вот Израиль живет в состоянии постоянной войны, в том числе и на это готовит. Это не случайно, это следствие десятилетий политики Израиля по тому, чтобы в том числе к таким же гибридным угрозам была подготовлена вся страна. И часто его за это критикуют. Вот смотрите, государство казарма, хунта правит, хотя ее там израильтяне выбирают сами. Но здесь это произошло. И в том числе видно, что экипаж был интернациональный совершенно, там был и грузин, он грузинско-бухарского или грузинско-узбекского происхождения, один из врачей, который сумел и остановить кровотечение, спас жизнь
1: второму. Он, по-моему, даже дантист, он, в общем-то...
2: Дантист. врач спас жизнь второму пилоту, и, соответственно, все прошло так, как могло бы пройти, например, 11 сентября, теоретически, если бы у пассажиров, которые, как помним, мы там тоже были холодным оружием вооружены, эти смертники, которые этот теракт устроили, была военная подготовка и нацеленность на такие действия.
1: Но я напомню, Александр, что ведь самолет, который упал в Пенсильвании, один из четырех захваченных террористами, ведь на эту тему и фильм есть, он назван по имени борта этого самолета, они же обезоружили террористов, там просто они не смогли справиться, они в результате упали на поле и все погибли, потому что никто не знал, как управлять Боингом. Террористы захватили, но они смогли как-то изменить ситуацию, но в результате никто не знал, как управлять самолетом.
2: В одном из трех случаев это помогло. В принципе, на ошибках учатся. И мы видим, что знания, в том числе и подобные ситуации, они спасают. То есть этот случай нам дает определенную долю оптимизма. Конечно, террористы могут казаться странными, есть и психи просто сумасшедшие, суицидальные, которые без всякой связи с какой-то политикой могут вот так вот сделать, но в целом безопасность потихонечку растет.
1: Ну, дай-то Бог, потому что, с другой стороны, то, о чем вы сказали, о чем и я говорю, теперь надо всех пилотов еще раз, наверное, внимательно проверить, поскольку такая ситуация может повториться. Нетаньяху говорит о том, что, по всей видимости, этот второй пилот попытался спровоцировать крушение самолета с пассажирами на борту. То, о чем мы говорим, по типу 9-11, то есть захватить самолет, а ничего не стоит захватить самолет, если ты убил капитана воздушного судна и остаешься в пилотной кабине. И направить его, как считается, вполне вероятно, он уже летел на Тель-Авив и на какую-нибудь там высотку в Тель-Авиве. Это повторение сценария 9-11. Игорь, вам слово.
0: Ну, это потрясающая история. Александр, главное, сказал, это совершенно правильная мысль. Это, я думаю, только вот в этой уникальной ситуации, когда множество израильтян было на борту, и, возможно, была вот эта первая часть, когда они смогли вот это сделать. Вторая совершенно поразительная, это более-менее понятно, это объяснимо. А вот что менее понятно, что вот этот первый, кто ворвался туда, как его фамилия, Яун как-то, который вот Пламбер, да, он ухитрился, когда они потеряли 4000 метров, он знал, где находится, как эта штука, вот которая управляет высотой, и он выровнял, так сказать, инстинктивно, буквально там, глядя на фильмы, больше он ничего не мог, но это было критически важно. А третья поразительная вещь была, что там оказался второй набор пилотов. Я даже сделал небольшое, так сказать, такое расследование, насколько вероятно, что там будут. Оказалось, что вероятность примерно такая, от 25 до 50% случаев, что пилоты в таких коротких рейсах, вот примерно 2-3 часа, как вот этот, вторая команда будет здесь. Это не мандатори, это не является необходимостью. Это была не такая уж редкая, но совершенно необязательная ситуация. Они летели не в форме, они летели как пассажиры. Это не, то есть командир корабля и второй пилот знали, что они есть. Это общее правило. Если пилоты на борту, то другие пилоты, которые управляют, знают про это. Но это, так сказать, могло этого совершенно спокойно не быть. То есть если любое из этих обстоятельств не совпали бы вместе, конечно, было бы крушение. То есть да, можно остановить террористов, но ты не можешь управлять самолетом. Так что это в самом деле какое-то чудо, в котором есть понимаемые вещи и есть колоссальный, так сказать, момент удачи.
1: Но я бы добавил еще, Игорь, что одно из главных чудес – это то, что капитан выжил и смог разблокировать кабину пилотов. Туда же не войти. Заблокирована дверь. И что, все, что там происходит, собственно, когда мы говорим о терактах 9.11, но это был расчет террористов. Главное – это проникнуть в кабину, а потом мы заблокировали. С самолетом мы делаем, что хотим, направляем его на близнецы Всемирного торгового центра, направляем его, как это было 11 сентября 2001 года, на Пентагон. Куда летел четвертый самолет, говорят, на Белый дом, но не долетел и так далее. То есть главное захватить кабину. И вот то, что произошло, это еще одно чудо. Капитан этого воздушного судна, у него хватило, видно, последний уже там всплеск сознания, он смог нажать на эту кнопку, и в результате открылась дверь в кабину пилота. Разблокирована была эта дверь. Это главное. Без этого ничего бы вообще не состоялось.
0: Ну да, но знаете, как всегда в таких делах, это последовательность событий. Без любого из этих событий, конечно, результат был бы один и тот же, печальный. Он сегодня первый раз, как я понял, дал уже интервью. Он пришел более-менее в себя, вот пилот. Так что он разговаривал с премьер-министром Индии. Ну, что ты скажешь? Удивительная история, конечно, где совмещаются человеческие такие достоинства всевозможные и случайности.
1: Александр, на ваш взгляд, как историка, можно ли, ну, наверное, можно, здесь один из рассматриваемых сценариев, это то, что все это происходит накануне выборов в Израиле, там ситуация очень и очень нагнетается, все на нервах, что называется, и если бы произошла эта катастрофа, это могло бы серьезно повлиять на результаты выборов, ну и на позицию Нетаньяху, его партии и так далее. Вот этот вопрос, если отдельно рассмотреть, вам слово.
2: Маловероятно. Я сознаюсь, еще и был одно время политтехнологом, и как вот такие вот острые кровавые события влияют на настроение электората, очень сложно просчитать. В том числе в режимах или странах авторитарных или полуавторитарных. В одних случаях народ тянется к сильной руке, в других случаях говорят: ну хорошо, мы тебя сильная рука избрали, а что ж ты нам безопасность-то не обеспечил? Мы тебе все карты дали и так далее. То есть просчитать в этом случае маловероятно. Общее нагнетение обстановки, да, попытка эскалировать вот эту вот американо-иранскую войну, вероятно, и весь регион еще подогреть и столкнуть лбами снова Израиль с Саудовской Аравией. Американцы пытались помирить эти два государства, более-менее удалось. Вот. Но вот прямо чтобы целенаправленно на выборы, маловероятно.
1: Ну, с другой стороны, если мы вспомним 9.11, ну, я это прекрасно помню, я в это время давно уже жил в Соединенных Штатах Америки, прекрасно помню это утро, это был вторник, 11 сентября 2001 года. Я должен сказать, что все эти события, они наоборот сплотили американцев. Был такой подъем патриотизма. Я думаю, что когда говорят о том, что у этого террориста мог быть расчет на то, чтобы как-то изменить политический контур, мне кажется, здесь могло это сработать совершенно в противоположную сторону. Наоборот, это был бы подъем такой патриотизма в связи с этой страшной катастрофой. Там из 174 пассажиров больше 20 были дети. Александр, как вы считаете?
2: Ну, сплотиться вокруг кого? Это ключевой вопрос. Вокруг Нетаньяху?
1: Да.
2: Не исключено. Не исключено. А если наоборот скажут, вот смотри, ты думал, что мы сейчас вот Иран свергнем наконец режим, устраним эту угрозу полувековую нашей страны, ничего не вышло. Здесь довоевался до того, что еще наш самолет обрушили. Давай-ка мы тебя заменим. Особенно Израиль, где общество очень разнородное, гораздо более разнородное, чем в США, как в отношении и вероисповедания, так и в отношении языков, культур. Просчитать вот так точно сложно.
1: Ну, я об этом и говорю. Ну, тогда тоже, в 2001 году, я не могу сказать, что народ сплотился, американцы вокруг Буша-младшего. Просто был такой подъем, вот мы вместе, мы это все переживем. Давайте прервемся на техническую паузу. Это буквально несколько секунд. Никуда не уходите. Мы скоро вернемся в программу.
3: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
4: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
5: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
4: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
3: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
6: У крокодила 60 зубов. Он может быть расточительным. У муравьеда зубов нет. Ему терять нечего. Кому из них лучше? А лучше тому, кто лечится у хороших дантистов. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.
7: Как правильно защитить семейные финансовые активы и недвижимость? Вам нужен траст.
8: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
9: Я Элла Залкин.
7: Составлением трастов успешные более 20 лет занимается юридический офис Виктории Берес и Эллы Залкин. Он сэкономит ваши деньги на дорогостоящих завещаниях, уменьшит налоговые обязательства по недвижимости и позволит передавать ваши активы близким без участия суда.
8: Берес и Залкин. Адвокаты и CPA работают вместе ради вашей семьи.
10: Несколько раз в год госпожа Еля отправляется на Святую Землю, чтобы наполниться благодатным светом и избавить от страданий тех, кому может помочь только чудо. Вот уже 20 лет известные спортсмены, политики и олигархи обращаются за помощью только к госпоже Еле, потому что только она способна распознать и снять порчу на расстоянии. Феноменальная сила молитвы госпожи Ели оберегает от негативных влияний в будущем. Звоните, госпожа Еля поставит защиту вам и вашим родным на весь год.
11: Благотворительная организация Be Proud приглашает зрителей и болельщиков на конкурс «Ваше Величество, бабушка», который состоится 25 октября в воскресенье в 12 часов дня в ресторане «Татьяна» по адресу 3152 Брайтон 6 стрит в Бруклине. Вход с бордвока. Для зрителей – лотерея и юбилейный сюрприз. Конкурс «Бабушек», которому исполняется 25 лет, отмечает свой серебряный юбилей. Это уникальное, красочное, веселое шоу, праздник талантов, для которых года не беда. Приходите, не пожалеете. Резервируйте места в ресторане «Татьяна» заранее по телефону 718-891-5151. 718-891-5151.

0: Дамы и господа, мы продолжаем программу «Пресс-клуб». Напомню, что гости сегодняшней передачи – Игорь Мандель, статистик, профессор экономики, и Александр Гагун, историк и обозреватель. А давайте перейдем. Мы несколько тем затронули в первой части программы. Еще у нас их есть, еще несколько тем. Путин. Его выступление в Алдае. Путин заявил, что он отвергает энергетическое зерновое перемирие. Вот он выступал на этом ежегодном форуме в Алдае. Вел он себя очень и очень уверенно. То есть такое впечатление, что ему все нравится. Все это нравится на фоне того, что происходит, видимо, в России, а там экономика трещит по швам. На фоне того, что происходит в Украине, он считает, что Украину он дожмет. Ну, не сегодня и не завтра. Так лет через 5, через 10. По его словам, войну никто не собирается прекращать, и все это игра в долгую. И россияне должны быть к этому готовы. Ну, он-то готов. Я так понимаю, что мы об этом говорили на этой неделе с нашим программе «Утренней пробежка», и с нашим корреспондентом с Украины, и с нашим корреспондентом из России, из Москвы. Мы говорили о том, что для Путина окончание войны – это вопрос жизни или смерти. Жизни и смерти. Поскольку, если это заканчивается, ну, допустим, в 26-м году, 27-м году, не захвачен Киев, какие результаты? Какая-то малая такмачка до сих пор не захвачена. Иными словами, это может привести к тому, что не только он лишится власти, но и лишится жизни. Для него продолжение войны – это продолжение руководить Россией. Вообще, в условиях военных достаточно у тебя развязаны руки. Все можно списать на войну, можно вводить все более и более жесткие правила. Россияне выстраиваются там в струнку и делай, в общем-то, то, что ты считаешь нужным, и даже не всегда это объясняя. Вот такая ситуация сегодня. Такое впечатление, что на Валдае он просто заявил всему миру: плевать я на вас хотел, мы будем делать то, что мы считаем необходимым, а если возникнет какая-то ситуация, у нас есть самый разнообразный спектр вооружения, вплоть, насколько нужно понять, и до ядерного оружия, которое мы можем применить. Игорь, вам слово. Давайте начнем с этого, с его выступления на Валдае. Там есть еще несколько подтем любопытных.
1: Ну, вы самое главное, по-моему, сказали. Я с вами совершенно согласен, что ситуация именно такая. Ведь колоссальная проблема с этой войной – то, что она уже впиталась, так сказать, в поры общества. В России уже, вот прожив эти последние 4,5 года в России, ты уже не можешь сказать, кто бы ты ни был, что ты вне этой войны. Не ты так родственник, не родственник так знакомый, приятель по работе и так далее, и так далее. Страна вся, и даже когда мне говорят, что вот, очень многие люди тут ни при чем, естественно, они могут быть против войны, таких очень много, но ты не можешь уже выйти из всей этой кошмарной сферы. Вот сейчас появился один из наиболее серьезных, наверное, таких романов военного времени, «Репетиция» Глуховского, Дмитрия Глуховского, который я бы рекомендовал. Там показано, как это неостановимо проникает в душу и сердце каждого человека, который живет в России. Выкрутиться нельзя. Следовательно, что же делать власти, что же делать Путину? Продолжать. Они не могут себе представить, ведь какой разумный конец этой войны мог бы, в принципе, быть? Вот, например, остановить там, ладно, объяснить народу, навешать лапшу на уши. Но а потом что? А потом жить как по-прежнему? Вот это как раз они больше всего боятся, что этого-то и не получится. То есть они уже в мирном, так сказать, режиме не смогут дальше существовать. И это страшное дело. То есть я не знаю, как тут быть. Потому что победа окончательная Украины – это очень, ну, это нереализуемо. Захвата Москвы, так сказать, не будет. И так далее. А как еще остановить всю эту махину? Ответов как бы нет. Ну и что тут сказать? Это можно было бы сделать, если бы была абсолютно единая воля Запада. Это единственный способ. Но ведь ее нет. Запад расколот. Америка происходит, делает, так сказать, двойственные какие-то шаги, Европа колеблется до сих пор. В общем, ситуация совершенно мрачная, на мой взгляд. Я такого ясного выхода не вижу. Потому что единственное, на что мы как-то можем повлиять и на что надеяться, это на, ну, абсолютно всемирную, в 10 раз большую помощь Украине, полные там санкции, запрет на то, запрет на сё. Но ведь этого не будет, и этого нет. И вот это у меня самая такая мрачная часть того, когда я думаю об этом, об этой проблеме.
0: Александр, вам как историку, ну, тот же вопрос. С другой стороны, мы помним прекрасно восхождение Гитлера. Ведь этого бы не состоялось не только потому, что его поддерживал там Тиссен, допустим, да, но и Запад его поддерживал до какого-то определенного момента. Потом Запад всему этому противостоял. Закончилось это гибелью десятков миллионов человек. Вторая мировая война. И, кстати, то, о чем мы говорим. Ну, на Москву никто не пойдет. Точно так же, как мы в первой части нашей программы говорили и об Иране. Можно блокаду устроить Ирану, но никто Тегеран не будет захватывать, потому что ни один президент Соединенных Штатов, ни один европейский лидер не даст такого приказа. Это огромная потеря своих собственных людей, прежде всего. Другая ситуация в 2026 году по сравнению там, с 1936. Иными словами, какой может быть выход? То, что сейчас мы видим, это игра в долгую. Путин, похоже, очень и очень доволен тем, что происходит. Ему кажется, что он переигрывает весь Запад. Он еще может и угрожать всему этому. Ну и, собственно, куражится. Мне кажется, для него это тоже такой очень важный момент. Показывает всем, как он ко всем относится. Как я плевать хочу на всех вас. И я делаю то, что я делаю. Я делаю мировую политику. Я сегодня лидер, которого все должны слушаться и которому все должны внимать. То есть ему, в общем-то, с его позиции кажется, что он ну, вполне на уровне и Си Цзиньпина, и Трампа. Ну а как же, третья держава, без которой ничего сегодня решить нельзя. Александр.
2: Он умеет держать марку, делать хорошую мину при не очень хорошей игре и надувать щеки. В военном отношении ситуация неоднозначна. Действительно, недавно Главное управление разведки Украины заявило, что у России хватит денег минимум на 2 года. Только что Блумберг заявил, вот буквально сегодня, о том, что многие годы, то есть до конца десятилетия этого, то есть до 30-го года, военные бюджеты в России рассчитаны на войну именно. И при этом на поле боя Украина планомерно, систематически и успешно продолжает вышибать противовоздушную оборону Российской Федерации. А столько, сколько уничтожают радаров, пусковых установок украинцы, российский ВПК не может производить. И это небольшая надежда на изменение ситуации на поле боя, которые уже на Донбассе провели небольшое контрнаступление украинцев, символическое, но важное с тактической точки зрения. И это дает надежду, что в военном отношении не все уж так бесперспективно. Одно. Второй вариант – это просто смерть Путина. Он уже в годах подхватил коронавирус или что. Вероятно, что это не падение диктатуры, а смена лидера. И неоднократно со сменами лидеров – останавливались войны. Например, одна из самых кровопролитных во всей истории человечества – это Корейская война. Она остановилась тут же, как только умер человек, который ее развязал, Иосиф Сталин. Мир вздохнул с облегчением. Такая разрядка, как произошла в начале 50-х, она потом не повторялась до Горбачева. При Хрущеве, Брежневе было все это. Вот при Брежневе разрядки, по сути, не было. Дальше. Третий вариант – это то, что российская диктатура, она тоже не в воздухе существует, не в космосе висит, а опирается на Китай, опирается на Казахстан, опирается на многие соседние и многие дальние диктатуры. И они тоже не идеально стабильны, как показывает, например, история Сирии. Казалось бы, ну вот что ожидал, кто ожидал, Асад поставил под контроль почти всю страну, и вдруг бах, в течение недели вся страна встала на дыбы, и Асад вынужден был бежать. Точно так же и здесь. Многие диктатуры, они иллюзорно стабильны. И революция в одной из крупных диктатур, например, в Китае, а может быть и в Северной Корее, а может быть где-то еще, это может быть тот фактор, который критически ослабит, или же в Иране в том же самом Иране, критически ослабит Путина на международной арене, и он вынужден будет прекратить эту войну. То есть варианты мира, при котором Украина не проигрывает, в принципе, они в течение нескольких лет, они возможны.
0: Я должен сказать, что вот эта игра в долгую, она подтверждается оборонным бюджетом, который уже утвержден на 2027 год. Это 17 триллионов 100 миллиардов рублей. Планировалось около 13 триллионов рублей, а повышение практически там на 26%. Иными словами, в Кремле никто не хочет и даже не думает прекращать войну. Наоборот, в это вкладываются все больше и больше средства. Вполне вероятно, сейчас о мобилизации речь не идет, но было объявлено о том, что необходимо послать на фронт еще около 150 тысяч военнослужащих. Я не могу сказать новобранцев там и так далее. Контрактники, где они их возьмут, это уже другая совершенно тема. Но 150 тысяч – это довольно серьезное пополнение. Иными словами, все это продолжается. И конца и края этому не видно. Здесь еще одно нагнетание темы – это Сувалский коридор. На этой неделе, наверное, эта тема была, по крайней мере, в наших средствах массовой информации номер один в Соединенных Штатах, когда мы говорим о том, каковы планы России, каковы цели захватнические Российской Федерации. Сувалский коридор – это такая небольшая, действительно, это коридор между Польшей и Литвой, и там, я не знаю, там 65-100 километров примерно. Он ведет с территории Российской Федерации в Калининградскую область. Иными словами, это постоянная тема. Калининград, я напомню, это Кёнигсберг, это территория, которая при Сталине просто была в начале, как бы она была непонятной территорией, но потом ее просто Сталин себе забрал. Это территория Германии. Германия при этом не протестовала, и таким образом возникла Калининградская область. Вот теперь разговор идет о том, что Россия может туда через этот Сувалский коридор просто объявить своей территории. Тут же начинается вся эта риторика путинская, что это НАТО нам грозит в случае нападения НАТО. Если они нападут на Калининградскую область, кто собирается напасть на Калининградскую область? Это совершенно не нужно объяснять. Там есть своя идеология, своя позиция. Он говорит, что если НАТО нападет на Калининградскую область, если Польша, напомню, нападет на Германию, то мы этого не позволим, говорит Гитлер. Путин говорит, мы не позволим нападение на Калининградскую область. И звучит это все очень и очень серьезно, поскольку если вы нам помешаете осуществить эту идею Сувалского коридора, то мы готовы применить любое вооружение. Нужно понимать, вплоть до ядерной войны. Готов на это решиться Путин или нет, это вопрос, но я не знаю, кто хочет это проверить. Итак, Игорь, вот вся эта история, она сегодня, такая очень знаковая и очень актуальная. Сувалский коридор опять возник в новостных сообщениях. Собственно говоря, ньюсмейкерское такое сообщение. Это становится новостью номер один, когда мы говорим о возможной, опять-таки, еще одной военной ситуации в Европе.
1: Что сказать. Практически все и всегда, когда Путин о чем-то говорит, это всегда ложь, это конспирация. Он никогда не говорит в реальности то, что происходит. Точнее так, любой его стейтмент можно рассчитывать, значит, в одну сторону, а можно прочитывать в другую сторону. Поэтому его вбросы всегда имеют вот эту под собой вот эту гибридную природу такого врожденного чекиста, который, так сказать, хочет навести еще больше тумана войны, чем его и так существует. Поэтому я бы не стал какого-то принципиального значения придавать вот этим разговорам, Сувалскому коридору и так далее. Но если всерьез, если вдруг пойдут они на это, я это допускаю такое, мало ли, там сумасшедшие люди, я не знаю, и сумасшедшие в голове, что ты скажешь. Если пойдут на это, то тут главное же не Путин, а главное то, что вокруг него. Главное Европа, главное Америка. Самое главное, от чего они делать будут? Вот же вопрос. Он проверяет на прочность людей вокруг себя. И эти люди пока что не показывают себя адекватным образом в полной мере. Вот это меня действительно пугает. А не то, что Путин скажет или даже сделает. Путин, если всерьез оказать ему сопротивление, будет уничтожен. Объединенные силы НАТО совместно с Америкой несопоставимы с тем, что может предложить Россия. И то, что это мы видим даже сейчас по войне в Украине. Тут уже было сказано, что идет фактически сейчас, может быть, перелом на поле боя. Но вы понимаете, что это все роли не играет. Если у людей на Западе будет восприятие, что Путин давит, что его надо бояться и так далее, то, что было до того, это ключевой вопрос, а не то, что он там в бреду каком-то несет. Он заявил буквально на этом же Валдайском, что они завоевали 1400 квадратных километров. Это полный бред. Понимаете, это полный бред. Ну как всерьез А сделал реальный вклад, скорее всего, был за месяц, суммарно с украинскими завоеваниями, 75 километров. У него не превращается в 1400. Он несет ахинею. Что теперь воспринимать все, что он говорит? Так что меня куда больше волнует реакция Европы и реакция Америки. И вот с этим у нас очень и очень большие проблемы.
0: Александр, несколькими днями ранее посольство России в Ирландии предупредило, возвращаясь к этому Сувалскому коридору, было сказано, что в случае попытки НАТО изолировать Калининградскую область от остальной территории России, страна, Российская Федерация, будет готова использовать весь свой арсенал, включая ядерное оружие. На Валдайском форуме Путин ядерное оружие не упомянул. Он говорит, что у нас есть серьезный такой большой спектр вооружений. Мы будем использовать все, что у нас есть в зависимости от ситуации. Ну, наверное, нужно тоже понимать, что ядерное оружие. Также говорилось о поступившей информации о подготовке НАТО к воздушной и морской блокаде Калининграда. Вот так вот. Ситуация нагнетается, я могу процитировать. В таком сценарии риск вооруженного столкновения высок, и существует вероятность того, что Россия нанесет, обратите внимание, превентивные удары по центрам принятия решений в странах Альянса, имеется в виду НАТО, уже на ранней стадии конфликта. Так заявили в посольстве, российское посольство в Ирландии. Ну, понятно, что уже была реакция генсека НАТО Марка Рютте, что Альянс получил предупреждение России о возможном ядерном ответе в случае попыток воздушной или морской блокады Калининградской области. Ну, там Песков вступил и так далее. В общем, такое впечатление, что мы накануне очередной войны. России мало войны в Украине. Вот нужно немножко глубже, позападнее пойти. Ну, с точки зрения Украины, с точки зрения России, вот это и есть позападнее, в сторону Запада. Еще продвинуться туда уже, в Калининградскую область. А вам слово, Александр.
2: Полностью согласен с Игорем о том, что вероятность войны в этом случае равна нулю. И это, скорее всего, манипуляция Путина, которая направлена на то, чтобы, во-первых, европейцы и американцы не очень стремились поддерживать Украину вообще, а самое главное, оружие, которое они производят, не отправляли в Украину, а оставляли у себя на случай мифического русского вторжения, которого не будет. Почему не будет? В странах НАТО проживает 1 миллиард человек, в России 140 миллионов. Сейчас население Украины самое большее – это 25 миллионов человек. И 140 миллионов с небольшой Украины не могут справиться 4,5 года. Как ты вот эти вот 140 миллионов – это вот как моська на слона полезет. Тут это несопоставимые величины против всего НАТО. Даже, допустим, вот поговаривают сейчас, Америка якобы выйдет из НАТО, хотя не выйдет и не выходит пока что. Но даже если, допустим, берем только Евросоюз. Население Евросоюза 450 миллионов. Население России 140 миллионов. Не полезет она ни на какой Евросоюз, ни на какое НАТО. Потому что не может даже справиться с Украиной. Восточная граница НАТО – это вот такой вот железный занавес, это такое вот бетонное сооружение. Ни в коем образом не применит военное оружие, потому что в ядерной войне, начиная с 60-х годов, действует зеркальный принцип. Кто выстрелит первым, тот погибнет вторым. Это даже не первая победа, такое не нужно никому. Единственное, что не согласен тактически в том, что это сумасшедший человек, он предельно циничен и предельно расчетлив. Это показывает то, что он один из самых хитрых мировых лидеров до настоящего момента. Столько, сколько у власти. Лидер ни одной другой страны не держится. И он ухитряется какими-то своими ужимками такими и кровавым таким вот, на кровавой волне, на кровавой пене. Он держится и продолжает пытаться расширить свое влияние и удержаться у власти. На самом деле, если, не дай бог, Украина падет, то тогда военная опасность грозит Молдове, республикам Закавказья, в перспективе, может быть, даже Казахстану, если там случится демократическая революция, и как ответ на это, вот на казахстанский Майдан, вторжение русских танков. А НАТО, он не полезет в этом случае ни в каком отношении. Тут ядерной войны не будет, еще и потому, что ситуация сейчас экологическая в мире гораздо страшнее, чем была, гораздо тяжелее, чем была, допустим, в 60-е годы, и мы и так можем человечество сами себя угробить без всякой ядерной войны. А если добавить к этому еще количество несколько ядерных бомб, тогда уж точно всем конец. И кроме этого, панически боятся ядерной войны непосредственно русские люди, в том числе и армия. В том числе потому, что их долго к этому приучали и боятся отчасти заслуженно. Обычную мобилизацию, когда Путин объявил, от него сбежал миллион человек в течение нескольких месяцев. А когда будет ядерный удар, тогда от него сбегут и пограничники, и армия вся от него побежит. Держать границы будет некому. Это невозможно по многим основаниям, и здесь мы видим сугубо вот такой вот ядерный шантаж классический. Кстати, это тоже одно из международных преступлений, ядерной угрозы употребления ядерного оружия. В той или иной форме они звучат с нулевых годов в Российской Федерации, когда-то больше, когда-то меньше, но здесь собака лает, караван идет.
0: А у нас буквально осталось 4 минуты. Мы говорили о том, что 17 триллионов, 100 миллиардов долларов – это расходы на войну для России. При этом общие расходы на национальную оборону, я ссылаюсь на агентство Reuters, в следующие 3 года и вовсе составят 50 триллионов рублей. Если добавить к расходам на оборону траты на других силовиков, это структура МВД, там Росгвардия, спецслужбы, доля расходов на силовой блок достигнет 44% от всех зафиксированных в принятом проекте бюджета. Есть еще социальные обязательства, там приходится 21% на них, ну и так далее. Иными словами, мы сравниваем, уже давно сравниваем там с гитлеровской Германией, там тоже были огромные расходы на войну. Но, тем не менее, немцы-то жили при Гитлере замечательно. Они говорят о том, что Германия действительно, вот она была патриотическая в том плане, что Гитлер, особенно после Первой мировой войны, после Веймарской Германии, он дал немцам он дал то, что они хотели. Это и церковь была, и кухня была, и дети были, и огромное количество было различных пособий для многодетных семей, была программа увеличения количества немцев и так далее. Это же совершенно не то, что есть в России сейчас. Иными словами, там провинция, она просто умирает. Путин, получается, разваливает экономику. У России нет будущего. Даже если что-то произойдет, и он там будет говорить о том, что все, мы войну заканчиваем, мы ее выиграли, а дальше что? Такие расходы убивают Российскую Федерацию, хотел сказать Советский Союз. Это как раз то, что произошло в последние годы Советского Союза, когда СССР не выдержал противостояния с Западом в гонке вооружений. Игорь, буквально полторы минуты, вот этот аспект, иными словами, в России, Россией руководит группа, человек или сам там человек, вокруг которого находятся его единомышленники, которые ведут Россию в болото, просто ее уничтожают. Мы сейчас говорим об экономической сфере.
1: Ну, нет ни малейших сомнений. Гитлер при всей его, так сказать, кошмарности был человек идейный, он действительно хотел... Он не добился, но хотел, так сказать, великого такого блага и счастья немецкому народу. Он действительно это сделал. Есть масса исследований на этот счет. А как иначе, между прочим, вы объясните, что люди сражались за Гитлера вплоть до мая 1945 года? То есть патриотизм был совершенно колоссальный, и идейность была чрезвычайно высокой. Ведь ничего близкого сейчас здесь нет. в России это высшая форма цинизма. Что вообще говорить о людях, которые в первую очередь это же коррупционеры? Это же сидят миллиардеры во главе власти, которые нахватали всего вот так по самое не могу и продолжают это делать. Вы что от них хотите, чтобы они о стране думали, о народе, о чем-то? Да там происходят совершенно кошмарные вещи, когда читаешь эти сводки с мест, когда читаешь о том,

0: страной. И от него уехал цвет культуры. Был немецкий кинематограф номер один в мире, и все бежали, когда в Голливуд этот жалкий. Они просто там ныли, стонали от убожества, которое по сравнению с тем, что было на родине. И германское кино после 45 года исчезло. Нет никакого кино. В России ситуация еще хуже. Оттуда бегут сейчас или деятели культуры, и экономика загибается, и народ загнивает. Да, страна гниет. Страна проиграла не войну, а когда Путин выбрал в 99 году. Я это помню очень. Очень мрачное настроение было у многих. И оно оправдалось. Но в долгосрочной перспективе диктатуру проигрывают.
1: Я благодарю вас, Александр, я благодарю вас, Игорь, за участие в программе. Время подошло к концу. Дамы и господа, благодарю вас за внимание. Прощаюсь с вами до следующего эфира. Всего доброго. До свидания.

0: коммуникация. Контакт – это общение. Контакт – это народность.
1: В Нью-Йорке 4 часа утра.
2: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

Ну что ж, здравствуйте, друзья, и нейтрально настроенные лица, и да сгинут наши уроженьки, как роса на солнце, если раньше не одумаются и не изменят своего поведения. С вами снова ваш любимый, скользкий, лживый антитрампист Якубсон. И это новый дайджест интересных новостей и размышлений по их поводу. Начну я, пожалуй, с новости, которую узнал буквально где-то час назад. В Марокко по итогам парламентских выборов премьер-министром страны назначена женщина. Это второй такой случай в истории всего арабского мира, когда женщина становится главой правительства. Кто была первой, я даже не знаю, в какой стране, честно признаюсь. Ну, кто сказал, что арабский и исламский мир не подвержены эмансипации, прогрессу и так далее? Кстати, осмелюсь напомнить, что как раз в мусульманских странах, правда, не арабских, в свое время были такие яркие главы правительства, как Тансу Чиллер, женщины главы правительства, как Тансу Чиллер в Турции или Беназир Бхутта в Пакистане. Бхутта, кстати, по-моему, была президентом, насколько я помню. То есть главой государства, а не только правительства. К сожалению, она была убита. Марокко, конечно, очень оригинальная страна, очень своеобразная во всем арабском мире. Она, пожалуй, наиболее либерально-политически устроена, ну, за исключением, может быть, Ливана и Ирака, которым, как мы видим, пока что полноценный политический и демократический строй, может быть, не очень идет на пользу. Марокко подходит к этой ситуации более так дозированно, что ли, более постепенно. Но, тем не менее, в этой стране имеются определенные элементы демократии, как мы видим, во многом, поэтому, я думаю, она не потерпела таких изменений резких во времена арабской весны, как соседний Тунис или родственные ей арабские страны типа Египта, типа той же, скажем, Ливии или Сирии. Если бы еще Марокко было не столь империалистически настроено в отношении, скажем, Западной Сахары, которая решением ООН должна была стать независимым государством еще 50 лет назад, но была оккупирована марокканцами, и эта история втянула еще и Израиль, который ради установления дип-отношений с марокканским королевством признал его суверенитет над Западной Сахарой, вопреки мнению международного сообщества.

0: Ну, и если бы еще, может быть, из Марокко периодически не бежали массово в испанские анклавы, окруженные его территорией, такие как Сеута и Мелилья, то совсем цены этой стране бы не было. Ну, как говорится, что касается Сеуты, как говорится, там хорошо, где нас нет, и трава на другой стороне всегда зеленее. Видимо, в том числе на другой стороне Гибралтарского пролива. Тем не менее, сам по себе факт премьерства женщины в такой стране – это очень отрадное явление, и хочется пожелать всему королевству Марокко успехов и процветания во главе с представительницей замечательного пола в качестве главы правительства. Ну а теперь о вещах, которые я хотел упомянуть изначально. Знаете, у меня есть одна из любимых, возможно, самая любимая российская рок-группа «Калинов мост», которая в своей нынешней инкарнации, к сожалению, стала на сторону российских властей и в том, что касается Украины, хотя изначально позиция этой группы была несколько иной, желающие могут поискать в интернете историю с песней, совместно записанной Дмитрием Ревякиным, лидером этой группы, и рэп-группой 2517, песня под названием «Рахунок», которая вышла вскоре после Киевского Майдана 13-14 годов. Так или иначе, у этой песни есть, извините, у этой группы есть довольно древняя песня под названием «Надо было». Говорят, что она была написана при участии другой культовой фигуры русской рок-музыки, если угодно поэзии, Янки Дягилевой. В этой песне есть такие слова: «Надо было быть чуть жестче, целеустремленней и злей, к внутренним запросам попроще, на ноги вставать побыстрее». И вот эти строчки мне вспомнились, когда я подумал о заявлении президента США Дональда Трампа о том, что после свержения иранского режима нефть потечет рукой, и цены на нее, на бензин и на многие другие вещи резко рухнут. Так вот, надо было раньше все это делать. Надо было побеждать Иран еще прошедшей весной или хотя бы летом, если расчет на то, чтобы цены на нефть, которые тянут за собой многое другое и создают огромные проблемы в и без того больной сфере, скажем, доступности и дороговизны жизни в Америке, добавляют, увеличивают эти проблемы во много раз. Если для того, чтобы эти цены обрушить, раз уж мы начали войну против иранского режима, нужно с этим режимом покончить, так стоило это делать еще несколько месяцев назад. Для этого надо было, вероятно, решиться на какую-то форму наземной операции, как я, скажем, предлагал, занять некоторые ключевые точки вроде острова Харг, вроде ряда прибрежных портовых городов Ирана, и создать постепенно платформу для собирания оппозиционных сил и для постепенного, так сказать, дожаривания Ирана как лягушки на медленном огне. Ну, при этом постепенно увеличивая интенсивность этого огня. Глядишь, к сегодняшнему дню мы уже имели бы другой режим и, соответственно, рухнувшие цены на нефть. Правда, такой номер пока не очень сработал в случае с Венесуэлой, где мы арестовали главу режима и недавно заключили контракты на эксплуатацию тамошних нефтяных месторождений американскими компаниями. Вот пока это цены на нефть не потянуло вниз, ну, видимо, потому что Венесуэла может поставлять около миллиона баррелей нефти в день на мировые рынки, в частности в Америку. Америке нужно 12 миллионов. Иран, наверное, мог бы добавить гораздо больше. Но поскольку президент Трамп очень боится потока цинковых гробов, боится более серьезных потерь в этой компании, поскольку он и так не только сам себя, но и историей оказался загнан в ловушку 22, обещавший в свое время, придя к власти, не втягивать Америку больше в зарубежные войны, особенно долгие, и практически сделав именно это. Естественно, он никак не может решиться на то, чтобы пойти дальше периодических кампаний по бомбардировке Ирана. Поэтому он застрял в той точке, в которой мы сейчас находимся. Надо было быть жестче, целеустремленнее и злее. В конце концов, люди, идущие в армию, знают, на что они идут. А считать деньги на, в конечном итоге, благое дело, как недавно сказал сам президент Трамп, в общем-то, это за тремя соснами леса не видеть. Поэтому еще раз хочу заметить, что если я надеюсь на победу демократов на грядущих выборах, то это вовсе не потому, что я разделяю их мировоззрение и, в частности, их отношение к той же кампании в Иране. Это как раз потому, что я хочу, чтобы у президента Трампа не было путей к отступлению. И не было возможности продолжать свой марлезонский балет, когда он громогласно теперь уже с трибуны Генассамблеи ООН угрожает Иран уничтожить и в то же самое время закулисно ведет некие переговоры, которые в 101 раз объявляются уже почти близкими к прорыву, а потом благополучно разваливаются. Кстати говоря, президент Трамп и его сторонники любят говорить о том, что он первый президент, который занялся иранской проблемой. Это не так. По-серьезному ей начал заниматься еще Джордж Буш-младший. Я помню, как 20 лет назад был создан, как писали об этом итальянские газеты, Священный антииранский союз в составе США, Германии, Франции, Англии. Франция и Германия, как мы помним, не поддержали Америку в иракской ситуации, но тут они заявили, что мы не повторим эту ошибку во второй раз. И, к сожалению, популярность президента Буша на тот момент уже была на спаде. Мы знаем, что трудности в Ираке послужили причиной для крупной победы демократов на промежуточных выборах в 2006 году, при том, что сущностно, в общем-то, демократы были неправы. А с экономикой на тот момент американской еще вполне все было в порядке. Но почву для привлечения внимания к Ирану и как стране, которая пытается обрести ядерное оружие, и как к, в общем-то, главному подрывнику стабильности в регионе, и не только непосредственно в своем регионе, такого большого Ближнего Востока, если угодно, начал, в общем-то, это делать президент Буш. У него просто не было, не оставалось достаточного времени и политической поддержки, чтобы серьезно продвинуть эти планы, но, по крайней мере, начал это делать Буш. Впрочем, если президент Трамп хочет всю славу победителя иранского режима себе, пусть берет. Как говорится, по нам хоть пей, да дело разумей. Если вся эта затянувшаяся эпопея кончится действительно серьезными переменами, тут уже, в общем-то, не важно, когда будет нанесен этот решающий, да, удар по иранскому режиму, до или после промежуточных выборов, хотя логика, объявленная президентом Трампом, что он все будет решать после выборов, довольно странная. Перед выборами, конечно, он уже не успеет сбиться на нет, но он, по крайней мере, мог бы показать себя победителем, показать, что все, кто идет против него, проигрывают, иногда теряют даже жизнь или, по крайней мере, свободу. И это тоже могло бы добавить каких-то политических очков. Ну, вот, как бы, зная президента Трампа, мы не можем предсказать и не можем стопроцентно быть уверенными, что если он сказал, что будет добивать иранский режим после выборов, то он действительно будет его добивать после выборов. Может добить и до, а может вообще не добить никогда. Некоторые другие действия президента Трампа, безусловно, я могу назвать позитивными. Его критика британской сделки по острову Чагос, который не дай бог, может в итоге перейти под контроль Китая, вызвало понимающую реакцию нового британского премьера Энди Бернама. Его идея послать дополнительные контингенты американских солдат в Польшу и Литву могут несколько снизить тревоги по поводу того, что США могут выйти из НАТО или кинуть своих европейских союзников де-факто. С чем это, безусловно, логически очень конфликтует, это с приглашением, например, Путина на саммит двадцатки, приглашением, которое уже призвали пересмотреть и отменить 14 сенаторов от обоих партий. И это очень важно, и хочется верить, что эта инициатива по блокировке инициативы президента, крайне сомнительной инициативы, преуспеет. Есть еще время. Вообще, по поводу вступления Америки при Трампе в войну уже во второй раз против Ирана, я хотел бы сказать следующее. Критики президента и слева, и справа, которые приписывают ему то ли подверженность израильскому влиянию, то ли исключительно тщеславие, то ли желание там поправить свой рейтинг, не понимают одну вещь. Человек предполагает, история располагает. Вступление в войну, особенно крупную войну, обычно дается, решение о таком вступлении дается очень тяжело, самой мощной державе. Римляне в свое время с перевесом в 4 голоса, 54 на 50, проголосовали за вступление в Первую пуническую войну с Карфагеном. Войну, с которой практически началось превращение Рима в, ну, самую, наверное, исторически влиятельную державу. Если бы римляне, римский сенат не решился, не принял такого решения, Рим, наверное, остался бы местным игроком в пределах итальянского Апеннинского полуострова, не более того. Точно так же с трудом вступало в противостояние, скажем, с Польшей вокруг Украины российская держава при царе тишайшем Алексея Михайловича. Америке для того, чтобы вступить в Первую мировую, понадобились месяцы, даже после гибели корабля «Лузитания», на котором плыли в том числе американские граждане. Президент Вудро Вилсон был переизбран в 2016 году под лозунгом «He kept us out of the war», то есть он удержал нас от войны. Вот, переизбрался под лозунгом «удержал», в результате не удержал, вступил и даже выиграл. Я также люблю говорить о том, что дипломатия и еще, пожалуй, разведка – самые бесполезные профессии в мире. И наблюдая, например, за встречами президента Трампа с китайским главой Ши Цзиньпином, я лишний раз в этом убеждаюсь. Президент Трамп оценил их встречу недавнюю на 12 из 10. Кстати говоря, во время этой встречи, как мне лично кажется, в отличие от многих других комментаторов, Трамп выглядел лучше Ши Цзиньпина. По-моему, он как-то выглядел поживее. Кто-то там смеялся над выбором одежды, говорил, что он чуть ли не был одет как Горбачев, а вот Ши Цзиньпин был уверен в себе, там носил такой солидный черный костюм. Как мне кажется, Ши Цзиньпин был зажат и, в общем-то, несколько дряхловат. Он уже тоже не мальчик, как и Трамп. Между ними разницы в возрасте не так много. Трампу 81, если не ошибаюсь, а Ши Цзиньпину 73. Кстати, если кто удивляется, почему я называю его Ши Цзиньпином, тогда, как обычно, в русскоязычной среде называю Си Цзиньпинь, это потому, что я предпочитаю более северный такой, если угодно, государственный вариант произношения этого имени на китайском языке. Си Цзиньпинь это более южный, насколько я знаю, прононс. Надо понимать, что Китай огромная страна, и там много диалектов. В Пекине свой, в Шанхае свой. Мы знаем, что есть два основных варианта китайского языка. Это мандарин и кантонизм, но есть и подварианты. Так или иначе, Трамп и Ши Цзиньпин еще будут встречаться на саммите АТЭС, а затем снова в Америке на двадцатке. И вот смотришь и думаешь, что, собственно говоря, стороны получают от этих встреч. Продление так называемого торгового перемирия, неиспользование взаимных тяжелых тарифов, обмен которыми инициировал президент Трамп еще в прошлом году. Но это все равно как добиться открытия Ормузского пролива в ситуации, когда ты воюешь почти год, и перед войной этот пролив и так был открыт, и никто не требовал за него никакой платы за проход. То есть, в общем-то, это как бы получается победа уже в том, что нету явного поражения, и что как бы прогрессом является сохранение статус-кво или даже возвращение к предыдущему, ресет, так сказать, на предыдущие позиции. Ну, я бы не сказал, что здесь какая-то из сторон хотя бы что-то выигрывает или что-то получает. Люди волнуются о том, что Трамп может ослабить поддержку Тайваня. Он до сих пор не дал зеленый свет продаже оружия на 14 миллиардов долларов этому островному государству. Но по крайней мере, как мы видим, хотя бы открыто концессии о том, что мы типа признаем Тайвань провинцией КНР и не собираемся совсем его защищать или как-то ему помогать, тоже не слышно. Ни одна из сторон ничего особо не добилась пока и по поводу, скажем, Ирана. Американцы, как известно, хотят прекращения сотрудничества Китая с Ираном и в сфере там военной, в сфере разведывательной и в сфере покупок нефти. Китайцы, вероятно, хотят, чтобы американцы прекратили добиваться свержения иранского режима или его максимального ослабления. Тут у сторон, в общем-то, пад. И я не вижу, как этот пад может разрешиться. Так же, как я не вижу, как может разрешиться пад в украино-российском переговоре. И зря президент Трамп в очередной раз требует от Украины прекратить удары по российским НПЗ, возлагает на Украину вину за скачок цен в мире на дизельное топливо. Зря он это все, и богу зря. Никакие компромиссы российскому условному президенту Путину не нужны. Ему нужен мир и желательно весь. Возвращаясь к Трампу и Ши Цзиньпину, что мне понравилось, так это просочившаяся информация о том, что президент Трамп якобы предложил своему китайскому собеседнику продавать американское оружие в Китае. Я думаю, что это очередной такой высший пилотаж троллинга со стороны нашего президента предложить продавать оружие своему главному геополитическому конкуренту, показав как бы, что все равно мы круче контролируем ситуацию и могли бы, так сказать, в том числе и вас поиметь по части оружия, а то вы все пытаетесь там заказывать огромные партии новых военных кораблей, хвастаетесь успехами в развитии искусственного интеллекта и так далее. А автоматов и пулек вам все равно не хватает. Думаю, конечно, ничего из этого особенно не выйдет, но троллинг зачетный. Говоря о военной сфере, вообще я пришел к удивительной мысли. На сегодня практически нет в мире лучших армий. Все армии, которые считались лучшими, самыми сильными, боеспособными, многочисленными, хорошо вооруженными, мотивированными и так далее, либо не опробованы в деле, как китайская, и, скорее всего, не будут опробованы в ближайшее время, если когда-либо вообще, либо опробованы и показали свои серьезные недостатки, как американская в Иране или российская в Украине. Или же даже та же израильская в Газе. Хотя дело, думаю, кончилось бы дожатием Хамаса, если бы не про трамповский годичной давности план мирный, который непонятно толком осуществляется или нет. Но то, что Цахал намучился в Газе 3 года с гораздо более слабым, плохо вооруженным противником, который максимально использовал свое население как живой щит и максимально раскрутил потери среди мирного населения, чтобы нанести Израилю огромный пиаровский урон, который вполне компенсирует поражение военное. К сожалению, нельзя сказать, как на мой взгляд, что эта война является успехом Израиля. Да и война с Ираном, даже две, и прошлогодняя 12-дневная летняя, и нынешняя, поскольку они не привели к достижению тех целей, которые ставились гласно или негласно от ликвидации иранской ядерной программы до свержения режима, ну, тоже можно сказать, что это, в общем-то, пока, по большому счету, неудача. Особняком здесь стоит извините, украинская армия, которая умудряется наносить поражение последовательно российскому агрессору в течение уже 5-го года, но мнение о том, что происходит в украинской армии, так же как проблемы с ее комплектацией, они, в общем-то, в том числе критичные мнения, они вполне на поверхности, они вполне доступны, они вполне известны. Люди, с которыми я общаюсь, которые живут в Украине, которые в том числе каким-то образом принимают или принимали участие в военных действиях, рассказывают далеко не радужные, не розовые вещи, что еще более заставляет поражаться способности украинской армии, имея такие проблемы с укомплектованием и возрастающую политическую неопределенность и внутри страны, и с поддержкой извне по понятным причинам, которые мы, наверное, сейчас обсуждать не будем, скажем, европейские политические процессы, да, ну и, конечно, эти все скандалы с членами администрации президента Зеленского, бегающими прокурорами, получающими подозрения в нацизмене и коррупции министрами, главами администрации президента. Со всем этим, тем не менее, украинская армия умудряется выстаивать и в какой-то степени, и в немалой степени побеждать. Кстати, по свежим опросам, украинцы больше озабочены коррупцией в стране, чем военной угрозой, бомбардировками со стороны России. И это, в общем-то, парадоксальным образом признак достаточно здоровой ситуации, когда люди больше озабочены коррупцией, прозрачностью, профессионализмом своей власти, чем военной угрозой извне. В общем, даже украинская армия при всем своем героизме, наверное, сегодня не тянет на звание, ну, по крайней мере, образцово-показательной. Раз уж я заговорил об Украине и о скандалах и сгущающихся, возможно, тучах вокруг президента этой страны, хочу все-таки сказать несколько слов и в его защиту. Его критики считают, что он якобы запустил дипломатию, что он якобы плохо командует армией, подрывает национальную безопасность страны, но мы видим, как именно дипломатические усилия Зеленского и его команды добиваются для Украины очередных траншей от Международного валютного фонда для поддержания платежеспособности государства, в частности, бюджетникам. Мы видим, как усилия Зеленского дают Украине, например, новые контракты с Францией на предоставление стране ПВО. Мы видим, как президент Зеленский достаточно четко говорит президенту Трампу, что он хоть завтра пойдет на остановку тех же ударов по российским НПЗ, если Россия остановит свои удары по украинской инфраструктуре, и как бы заявляет, что мы готовы, если другая сторона прекратит агрессию. Ну, мне кажется, что это рубеж, дальше которого никакой вменяемый, даже самый опытный и гениальный дипломат пойти бы не смог. Раз уж я упомянул Макрона, у нас вот так, ниточка за ниточку, его, как и многих других лидеров, выступление на Генассамблее ООН отметилось спорной ситуацией, когда он заявил, по крайней мере, если верить переводчикам, что Хамас не оперировал и не оперирует на западном берегу Иордана. Ну, сторона Макрона заявила, что это был ошибочный перевод, и Макрон на самом деле сказал, что Хамас никогда не правил на западном берегу, и это правда. Жаль, что очень многие люди, которые изначально настроены крайне негативно и к этому политику, и зачастую к его государству, так вот прямо все на него набросились с своей критикой, порой переходящей в откровенное, ну, как мне кажется, хамство. Президент Макрон – человек, которого, я думаю, мы еще вспомним неожиданно добрым словом, если на смену ему придет, например, Марин Ле Пен или коммунист Меланшон или кто-то подобный. А вот грешить натяжками и поспешными выводами или непроверенными обвинениями в адрес даже не нравящихся тебе политиков и фигур, особенно для еврейской стороны, для которой честность и максимальная выверенность взглядов очень важны, и которой сегодня очень важно пытаться спасти свой резко пошатнувшийся престиж в мире, на мой взгляд, это очень опрометчивая и ошибочная позиция. Когда премьер Израиля Нетаньяху в своем выступлении на Генассамблее ООН, которое явно было в первую очередь направлено на самом деле на его соотечественников, в попытке поднять рейтинг свой и своей партии и возглавляемой ей коалиции, в попытке сохранить власть. Вот когда премьер Нетаньяху, например, заявляет, что мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани, безусловно, спорная личность, и я неоднократно раскладывал его заслуги и его провинности и проколы, и разложу еще, если понадобится. Но когда Биби Нетаньяху говорит, что Зоран Мамдани проповедует ненависть к еврейскому населению Нью-Йорка и чуть ли не призывает к погромам, это навет, это ложь. И в исполнении еврейского лидера, человека, возглавляющего народ, который сам столько пострадал от лжи и наветов, это выглядит очень-очень непорядочно. Вообще, Генассамблея ООН и выступления на ней ведущих мировых лидеров, я бы охарактеризовал это событие популярной фразой «много шума и ничего». Много было сотрясений воздуха. Я уже говорил, что президент Трамп грозился в очередной раз уничтожить всю иранскую многотысячелетнюю цивилизацию. А напомню, что Иран, не Израиль, считается самой древней непрерывной цивилизацией, почему-то даже не Греция и не Китай. И тут же говорит, ну, может быть, мы договоримся. Надо быть Трампом, чтобы создать атмосферу, в которой немалое количество людей по всему миру начинают, ну, просто как бы из принципа болеть за другую сторону, даже если эта сторона известна своим терроризмом и безжалостным, бесчеловечным отношением, в том числе к собственному народу. Поэтому выступление президента Пезешкияна, который обвинял в терроризме саму Америку и заодно Израиль, говорил, что никогда Иран, гордый многотысячелетний, не преклонит колено перед иностранным диктатом, выглядело чуть ли не более привлекательно, чем выступление тех же Трампа или Нетаньяху. При этом, конечно же, Пезешкиян удобным образом умолчал о поддержке своим режимом всевозможных террористических прокси по всему миру, не только в своем регионе. Умолчал о том, что, в общем-то, он был избран с мандатом реформировать страну и сближать ее с международным сообществом, а не быть послушной марионеткой мулократов-эликсировцев. Поэтому очередное сотрясение воздуха. Такое же, как и у Лаврова, такое же, как и у Хавьера Милеи, который объявил ООН и ее бюрократов кандидатами на исчезновение, хотя я думаю, что политическая карьера Хавьера Милеи, скорее всего, кончится гораздо раньше, чем существование ООН. В общем, тряска воздуха, да и только. Хотя, наверное, подобное место для выпуска общемирового пара все-таки полезно. Говоря о Хавьере Милее, президенте Аргентины, вспоминается, раз уж у нас такой ассоциативный ряд, другой знаменитый выходец из Аргентины Че Гевара, и, соответственно, вспоминается Куба, на которой он сделал во многом себе имя, будучи активистом кубинской революции, и затем, вполне возможно, намеренно сплавленным главным лидером кубинской революции Фиделем Кастро в Боливию, где Че Гевара и погиб. Что с Кубой? С Кубой мы зависли примерно как с Ираном. Постоянно появляется сообщение, что еще вот-вот и президент Трамп, возможно, отдаст приказ о военной операции. На Кубе постоянно отключение электричества и так далее. И казалось бы, можно было бы добивать. Но все никак не решимся, все никак не добьем. Ни Кубу, ни Никарагуа. Два последних по-настоящему отвратительных режима во всей Латинской Америке. Казалось бы, счастье было так возможно. Оно еще до сих пор возможно. Вообще, думая о президенте Трампе, я вспоминаю сказку Шварца «Убить дракона». Как говорил, если не ошибаюсь, бургомистр в этом произведении, которое, признаюсь честно, в виде книги не читал, а знаю по фильму с участием замечательных Абдулова и Янковского, лучший способ оборониться, защититься от чужого дракона – это завести собственного. Дональд Трамп – это такой своего рода политический американский дракон. Проблема только в том, что он порой свою драконистую энергию использует не против внешних врагов, а против своих внутренних национальных оппонентов. А вот против внешних врагов он использовать ее, ну, как мы видим, несколько так сдерживается. Вот запретить доступ в Белый дом представителям ведущих медиа, спровоцировав на уход из президентского пула даже журналистов Fox News, показавших, что они все-таки настоящие журналисты, не чуждые элементарной профессиональной солидарности и работающие в свободной пока еще стране. А это можно объявить устами министра войны Пита Хексета, что военные будут использоваться для контроля за системами для голосования, таким образом потенциально создавая и взрывоопасную ситуацию в целом вокруг выборов, и заодно давая поводы оппонентам в случае их поражения, хотя сейчас по всем опросам кажется, что демократы гарантированно возьмут как минимум палату представителей, если на утро после выборов мы проснемся с информацией о том, что республиканцы победили, у демократов будут все основания говорить, что это произошло благодаря незаконному использованию армии в интересах одной из партий. Когда президент Трамп и его команда занимаются такими крайне сомнительными вещами, становится тревожно, становится не по себе. Лучше бы президент Трамп объяснил более развернуто свою мысль о том, что хочет не снижать, а повышать стоимость жилья в стране. Вот это внутриполитическая и внутриэкономическая тема, которая имеет смысл, потому что когда жилье в цене, это значит, что экономика достаточно в хорошем состоянии. По этой логике у людей достаточно денег, чтобы покупать дома или квартиры, и значит, люди в стране живут хорошо. Правда, в реальности, как мы знаем, есть немало людей, которые, даже будучи достаточно неплохо оплачиваемыми, речь не идет только лишь о бедноте, тем не менее испытывают проблемы с нахождением достойного жилья, особенно в таких городах, как Нью-Йорк или там Лос-Анджелес, Майами. Я вот на днях услышал, что, оказывается, Майами самый дорогой для жизни город во всей Америке. И это, между прочим, почти что вотчина президента Трампа. Это самый знаменитый город штата, который является своего рода витриной, ну, если угодно, трампономики, и управляется вполне так, как, наверное, президент Трамп хотел бы экономически управлять и выстраивать всю страну. Ну, конечно, непосредственно Флорида управляется губернатором Де Сантисом. В свое время, кстати, управлялась губернатором Джебом Бушем, у которого Дональд Трамп, как более расторопная птичка, украл червячка с надписью «Номинация в президенты» прямо из клюва в 2016 году. Но так или иначе мы знаем, что, в общем-то, Флорида – это трамповская вотчина политическая. И когда слышишь, что один из главных городов Флориды является самым дорогим в стране для проживания, ну, задаешься вопросом, как после этого, и что люди испытывают проблемы с нахождением жилья в этом городе, как после этого верить экономической платформе президента, если, по крайней мере, в конкретных штатах, в том числе таком важном и крупном, одном из штатов Большой Четверки, как Флорида, это его, ну, условно говоря, одобряемая им политика низких налогов, минимального вмешательства государства в экономику и так далее, приводит к вот таким вот результатам. Недаром ведь сейчас впервые за примерно десяток лет демократы снова пользуются большим доверием избирателей даже в экономических вопросах. Думать надо все-таки не только о тех людях, у которых есть деньги покупать дома и квартиры, но и о тех, у кого таких денег нет. Тем более, что последних, вероятно, все-таки несколько больше. Говоря о наступающих выборах, приближающихся, хочу покритиковать демократов вот за что. Довольно много лет я слышу и вижу у них тенденцию, если можно так сказать, демонизации денег в политике. Сейчас, например, крайне важная гонка между демократом Крисом Паппасом и республиканцем Джоном Сунуну за место в Сенате в Нью-Гемпшире, место, которое может вполне решить судьбу всего Сената, выходит на финишную прямую. Паппас довольно долго выигрывал по опросам, недавно он застолбил за собой номинацию от демократической партии после, на удивление, поздних праймерис. Однако по недавним опросам, одновременно с тем, что Паппас уверенно победил на праймерис, оказалось, что Сунуна выходит вперед. И одна из жалоб кампании Паппаса и его союзников состоит в том, что вот республиканцы просто заваливают, затапливают Нью-Гемпшир деньгами, вбухивают огромные суммы в эту кампанию. И вообще отмечается, что хотя по опросам у демократов преимущество, у республиканцев денег на избирательную кампанию больше. Демократы много десятков лет демонизируют корпорации, демонизируют крупный частный бизнес. И потом жалуются, что республиканцы собирают больше денег от крупных спонсоров. Ну что сказать, во-первых, если твой политический товар слишком странный или подгнивший, никакие и непривлекательные по тем или иным причинам, никакие деньги тебя не спасут, как мы это видели недавно в случае с Александром Виндманом в той же Флориде. Во-вторых, если ты способен взбить волну энтузиазма, как, например, Обама в 2008 году, ты можешь выехать не на крупных, а на мелких пожертвованиях, в частности, собираемых через интернет. Grassroots, то есть низовой активизм, низовая поддержка, низовые доноры, простые люди, которые вместо там 5000 дают 5 или 50, это тоже очень важно. Но в конечном итоге мы живем в стране цитадели капитализма. И даже самые резкие критики капитализма, вроде Мамдани, Окасио-Кортес, Эль-Саеда, Берни Сандерса, понимают, что без денег в этом обществе никуда. И должны были бы понимать, что это касается в том числе денег крупных экономических игроков, которые фактически являются хребтом национальной экономики. Интересами этих кругов, этих игроков пренебрегать нельзя. Несколько слов о том, кто разочаровал и кто вселяет надежду. За прошедшую неделю меня разочаровали как условно левый, хотя очень левоцентричный и многими уважавшийся, и в том числе мной уважавшийся много лет, генерал Уэсли Кларк, который в одном из интервью сказал, что не понимает, зачем эта Америка полезла в Ирак, а теперь еще и в Иран. Мне казалось, что человек, командовавший операцией против Югославии, знающий, что такое, ну, если угодно, гуманитарная интервенция с целью остановить геноцид, мог бы понимать, зачем американцы пошли и в ту, и в другую страну, название которой начинается на Ира. Такое отсутствие последовательности у человека, которого в свое время прочили кандидаты в президенты, меня, честно говоря, расстроило. В то же время не меньше меня расстроила позиция в духе новой искренности, которую я услышал одновременно от двух разных, но довольно заметных личностей, от финансового гуру Дэвида Рамзи и знаменитого тележурналиста, некогда предшественника того же Такера Карлсона на позиции практически главной звезды Fox News, Билла О'Райли. Оба они говорили о том, что справляться с кризисом доступности жизни нужно людям самим, а не жаловаться. Нужно затягивать пояса, затягивать самим там, шнурки завязывать. Я, мол, справляюсь, и вы справляетесь. Нечего, мол, не имея лишних денег за душой искать жилье в Манхэттене и тому подобное и так далее. Я как-то уже говорил о ментальной русификации Америки, и мне кажется, это похожий случай, потому что в России умонастроение многих представителей современной власти в духе «денег нету, вы держитесь» или там «можно прожить и на макарошке» и так далее, не бегая за более какой-то необычной, там, хитрой трендовой едой. Это вещь, которая в России отмечается уже лет 10, а то и 15, и вот, наконец, подобное умонастроение сильных и богатых и знаменитых, даже если это люди, как бы, знаменитости второго плана или вчерашние звезды, кстати, в случае Билла Урайли, попавшие в свое время в передрягу в духе движения MeToo, то есть тоже попавшиеся на сексуальных домогательствах. Ну вот такое отношение к своим рядовым согражданам, честно говоря, расстраивает. Эмпатии хотелось бы все-таки видеть у наших лидеров побольше. А что же меня вселило надежду? Возьмем, скажем, Сербию. Еще с неделю назад в ней чествовали международного преступника Ратка Младича, который недавно скончался. Мне это напомнило мои рассуждения о том, что в любой стране необходимо определенное уважение к национальным чаяниям и национальной гордости, иначе она начинает принимать вот такие гротескные формы. И, собственно говоря, на мой взгляд, это объясняет недавние успехи в Германии таких вот экстремистов, как АФД. Но на днях считающийся пророссийским и антиевропейским президент Сербии Александр Вучич ушел в отставку из-за обвинений в коррупции. Одними из кругов, которые требовали его отставки довольно много лет, были студенты. Те же студенты, которые во Вьетнаме создали поводы для разговора о грядущей цветной революции примерно месяц назад. Те же студенты, которые продолжают хотя бы тихо, но отрицать или сомневаться в правоте и всемогуществе китайских властей. Те же студенты, которые недавно привели к отставке индийского министра образования. И говоря об Индии, сегодня стало также известно о серьезном скандале вокруг главы индийского избиркома, человека, который заведует выборами, на которых уже неоднократно побеждала нынешняя правящая условно правая националистическая Бхарати Джаната Парти во главе с Нарендрой Моди. Мы видим недовольство статус-кво, недовольство инкумбентами, особенно теми, кто правит долго и со все более сомнительной эффективностью. Мы видим, как падает власть таких людей, как Орбан, как, ну, пока не пала, но может пасть власть того же Моди, Вучич. И исходит угроза таким лидерам, возможно, потеряет власть и Биби Нетаньяху, на которого я когда-то молился, между прочим, примерно до 5-6 лет назад. Угроза таким пересидевшим свое время во главе своих стран лидерам исходит прежде всего от молодежи, от той части их народа, которая является носителем энергии, носителем будущего их страны. Конечно, молодежь тоже может заблуждаться, иногда она может идти за очень уж левыми или другими радикальными силами. Как это было, скажем, и в Иране в 1979 году, немалая часть американской молодежи, особенно более бедной и менее образованной, более провинциальной, купилась в последние годы на риторику того же Трампа и, условно говоря, движения МАГА. Ну, нужно, наверное, пройти через трудный опыт развлечения, что хорошо, а что плохо, чтобы затем вырулить к правде, к свету, к настоящей свободе. На этой относительно оптимистичной ноте я, пожалуй, закончу свой дайджест интересных политических новостей и комментариев. До новых встреч. С вами был ваш любимый скользкий, а на самом деле шерстяной, лживый антитрампист Якубсон. Всего вам хорошего.
1: Исаак ехал на дачу. Перед ним ехал грузовик с бревнами. Одно из бревен слетело и пробило лобовое стекло. Пострадал не только сам Исаак, но и вся его семья, которая находилась в машине. Они позвонили мне немедленно. Я вызвал полицию и скорую помощь. Мой адвокат приехал к ним прямо в госпиталь. Этот адвокат – специалист по коммерческим страховкам. Он постоянно последние 20 лет судит крупные компании вплоть до жюри присяжных. Он получил для Исаака и его семьи 3 миллиона долларов. Если вы попали в аварию с грузовой машиной, звоните мне в любое время дня и ночи по телефону 718-256-5610. Запишите этот номер прямо сейчас с именем Майкл Брук.
2: У крокодила 60 зубов. Он может быть расточительным. У муравьеда зубов нет, ему терять нечего. Кому из них лучше? А лучше тому, кто лечится у хороших дантистов. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.
3: Michael's Pharmacy – аптека, которую легко найти и в которой есть все, что вам необходимо. Michael's Pharmacy специализируется на медикаментах, избавляющих от боли, а также применяемых при диабете и артритах различной степени тяжести. Здесь вы найдете огромный ассортимент медицинских товаров, включая ортопедическую и диабетическую обувь из Германии, Португалии и других стран. Michael's Pharmacy – самый большой выбор турецкого и европейского текстиля и посуды. Многоязычный персонал аптеки поможет вам при прохождении визуального теста для получения водительских прав, решит все проблемы, связанные с заказом лекарств и доставкой их на дом. Все новые пациенты с рецептом от врача получают подарок. Здесь принимаются все основные виды страховок, а для пенсионеров действуют специальные скидки.
4: Нам всегда подскажут, помогут, и поэтому мы любим приходить в эту аптеку.
3: Пациенты выбирают Michael's Pharmacy, потому что здесь они находят внимательных, отзывчивых сотрудников, которые помогают им сэкономить время и деньги. Michael's Pharmacy. Все, что вам нужно, здесь. 718-921-87-77.
5: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
6: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
7: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
8: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
7: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: Нью-Йорке 5 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
2: Никто не знает, откуда взялся этот патефон. Говорят, его нашли на чердаке в старом

0: услышать голоса из прошлого, из другой жизни.
1: Всем привет, дамы и господа! Как радостно, что вы опять здесь, на территории старого Патефона, где мысли вещи равны по плотности. И сегодня мы опять готовы сыграть перед вами новую жизнь, опять готовы развернуть перед вами новую судьбу, то есть вывести на культовую сцену Дэвидсон Радио новую куклу, новую марионетку, новую маску, закутанную в трагическую мантию бесспорного гения.
2: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый Патефон».
3: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь, словно свою.
4: Вновь и давно забытые мне напомнил старый Патефон.
5: Что произойдет в ближайший час, вполне можно назвать экспериментом над человеческим сознанием. И подопытными станете вы, радиослушатели.

0: расслабьтесь. Ваше дыхание становится глубоким и ровным.
1: Итак, дорогие мои, я очень надеюсь, что вы уже привыкли к тому, что это грандиозное шоу – это как круги на воде. Ни к чему не обязывает. Это всего лишь игра. Всего лишь бешеный танец в пустой невесомости. Но если в ваших головах рождаются мысли, а в сердце чувства, значит, все это взбивание воздуха в пену все же имеет смысл. И на нее не жалко потратить час жизни нашего драгоценного времени. И, возможно, даже она достойна будет ваших щедрых аплодисментов, цветов и влажного отклика слезных желез.
0: Поэтому, если среди вас есть душевнобольные, беременные или дети, добро пожаловать!
1: Итак, дорогие мои, моя сегодняшняя игра с самого начала должна была вас заинтриговать. И вы уже притормозили на обочине, чтобы максимально отдаться в коварные лапки этого виртуозного паучка, метафора плета. И вот она, дамы и господа, моя новая роль. 100-процентный псих, истерик, конечно же, наркоман и, плюс ко всему, тотальный развратник и садомазохист. Скандалист, фрондер и маньяк славы, привлекающий внимание публики не иначе, как измываясь над ее ценностями. И тем не менее 100-процентный гений, осуществивший грандиозную революцию в современной музыкальной культуре. И, как говорится, молва, быть может, не совсем не права, на совести усталой много зла. Быть может,

тяготеет. Так, разврата я долго был покорный ученик. Да, и опять цитата, и на сей раз из вашего легендарного Пушкина. Что скрывать, дорогие мои? В истории пантеона гениев нет более омерзительного человека, чем я сегодняшний. Нелепые сказки, мифы, чудовищные домыслы в ореоле бульварных порнографических романов и просто обескураживающих оккультно-сексуальных толкований. И, судя по всему, мое сегодняшнее шоу будет очередным испытанием для кое-чьих человеческих, слишком человеческих мозгов. Вы готовы? Надеюсь, что да.

0: Уверен, что вы уже положили свои уши на наковальню моих жгучих, словно безжалостные удары молота слов. И вот она. Вот. Это крайне загадочная местность. Все словно в тумане. И такое ощущение, что каждая пылинка произносит молитву. И вы, несомненно, уже слышите это. Ведь слышите, правда? В этой своей роли я рождаюсь в очень религиозной семье. И вот меня только что рожденного уже несут в специально окуренную благовониями комнату, где на алтаре горит священный огонь. Здесь, по древним обычаям, меня подвергают священной церемонии наречения. Мой отец поднимает меня высоко над собой и громогласно произносит мое имя, что в переводе означает «прекрасный» и «счастливый». Как расскажет впоследствии моя мать, мои первые слова не «мама», «папа», а «Ахура Мазда». И это, если вам известно, это имя Бога и пророка Заратустры, принесшего людям священное учение. Родители с младенчества учат меня молиться и медитировать. Отец подолгу говорит со мной о мифологии зороастризма. Я узнаю, что Бог – это добро и любовь, и что это Он сотворил мир, населив его прекрасными и благими существами. Что это Он создал человека, самое совершенное свое творение, наделив его разумом и бессмертной душой. Одним словом, сегодня я довольно обласканный судьбой мальчик, самозабвенно уверовавший в сказки своего благородного отца. А о чем в них, собственно? Ну, об этом трудно не догадаться. О том, что в мире идет вечная битва добра и зла, и все мы ее непосредственные участники. Когда мы делаем добро, у бога добра Армазда прибавляется новый воин. Но если мы выбираем зло, воруем, обманываем и обижаем других людей, то ликует демон зла, Ахриман. «Но неужели есть люди, которые хотят помогать Ахриману?» – спрашиваю я, пристально заглядывая в опытно-грустные глаза отца. «Он же такой злой, неприятный, ненавидит людей, хочет их поработить. Они что, глупые?» «Нет», – отвечает отец, – «просто Ахриман очень хитер. Слишком много обещает своим солдатам – деньги, власть, славу, почести, разного рода наслаждения. И очень много благородных сердец, заглотив эту наживку, уже не могут соскочить с крючка, понимаешь? Но если тебе будет суждено погибнуть в этой битве на стороне добра, Армазд заберет тебя к себе в свой вечный прекрасный храм. Он скажет: «Войди, солдат, и сядь рядом со мной. Ты честно бился, долго был в пути, очень устал. Сядь, отдохни». И усадит тебя рядом с собой в обитель вечного блаженства, как я сейчас. При этом отец берет меня на руки, сажает на свое колено, как вы видите. И ты будешь видеть весь мир, все вещи и всех людей, как на ладони, абсолютно ясно понимая, зачем ты здесь и для чего нужен весь этот театр жизни. Теперь ты понимаешь, почему человек должен следовать пути добра? «Да», — отвечаю я, вскидывая на отца свое раскрасневшееся от волнения детское личико, «я не предам своего бога». И вот, ласково улыбаясь, отец уже целует меня в лоб, поправляет одеяло и, погасив свет, уходит. А я, оставшись наедине со своим воображением, в котором с высоко поднятой вверх рукой... Кстати, это движение руки навсегда останется моим любимым концертным жестом. Обещаю огромному божественному сообществу всегда творить добрые дела. Армазд, улыбаясь, осыпает меня зернами риса и лепестками роз, и я вижу себя во сне непобедимым героем, воином великой армии добра.
1: И прочь гони соблазны, у свой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Ты прочь гони соблазны, у свой закон негласный.
2: иди, мой друг, всегда иди дорогой.
3: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Стар-стар-стар-стар-стар-стар-стар-стар».
4: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь, словно свою.
5: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь – игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой.
3: И подопытными станете вы, радиослушатели.
0: Итак, дамы и господа, с самого начала замечу, что сегодня я человек, многие песни которого достойны богословских трактатов и научных диссертаций. Но жизнь которого, как бабочка перед рождением, завернута в кокон, насквозь пропитанный сладковато-затхлым запашком желтой прессы. И это, кстати, очень большая подсказка.
3: Будьте осторожны, мало ли что скрывается в другой жизни.
0: И вы совершенно правы. Да-да, вот вы. Эти виды разве можно спутать с еще какими-то другими? Мои детские годы проходят не где-нибудь. Вы правы, в Индии. Именно в этой культурной среде формируется мой свободолюбивый, несколько сладковато-приторный характер и мои такие странные в своей необъяснимой парадоксальности интересы. Затем уже в 1959 году моя семья перебирается в Англию и поселяется в лондонском пригороде Фелтхэм. Мне уже 13, и мир для меня полностью переворачивается. Сужается. Как бы это объяснить? Ужесточается. Вот, в смысле будничной дисциплины. Я начинаю посещать школу, где одноклассники издеваются надо мной за экзотическую внешность. Издеваются за неправильный прикус, женственность манер и чудовищный, слащаво-паточный, как восточные сладости, акцент. В 64-м я заканчиваю школу, кстати, только с одной пятеркой, по рисованию. И выхожу в загазованный, перенасыщенный, совершенно ненужной информацией, совершенно бесплатно развлекающийся вокруг меня на все лады и интонации мир.

0: сейчас проживаем чью-то жизнь, словно свою.
1: А теперь будьте внимательны, дорогие мои. Именно с этого момента в среде моих биографов зарождается так называемый психологический детектив с элементами триллера и боевика. Эти господа начинают тотально расходиться в фактах и мнениях, и, как обычно, возникает впечатление, что все они пишут о совершенно разных подростках. И даже мои самые элементарные биографические данные до смеха начинают противоречить друг другу. И такое ощущение, что я уже рассыпаюсь на огромное количество масок и масочек, становлюсь каким-то многоликим. В одной биографии одним, в другой другим. Но я же не фараон Тутанхамон и не секретный агент ЦРУ. И достаточно один раз позвонить моим родителям, которые к тому времени еще живы, чтобы во всем разобраться, верно? Нет, ну вы абсолютно правы. У каждого человека есть хорошие и дурные стороны, это понятно. Они есть и у меня, речь не об этом. Речь о том, что есть вещи, которые один и тот же человек просто не может делать одновременно, понимаете? Невозможно одновременно жить в двух или даже в трех местах. Невозможно одновременно быть невинной девушкой и познавшей всю сладость любовных утех шлюхой. Подлецом и благородным человеком, чертом и ангелом. Ну вы понимаете? Одним словом, я сегодня тот, кто, как говорят бесчисленные рецензии, крайне опасен для общества. Но ровно настолько, насколько для него опасно все неординарно свободолюбивое, выскальзывающее, словно кусок мыла из рук, при попытке его схватить, просчитать, оцифровать и стерилизовать. Тот, кого некий глубоко запрограммированный инстинкт предохраняет от правильного и всеми вокруг понимаемого пути и стиля жизни. Ведь у моего отца всю его молодость была одна рубашка. Вечером он ее стирал, утром гладил и всегда был чист, опрятен и счастлив. Здесь же у него сотни рубашек, говорю я. Он меняет их каждый день и все равно чувствует себя каким-то грязным и глубоко, очень глубоко несчастным.
2: Каждую пятницу на волне Дэвид Зен Радио слушайте старый патефон.

0: Итак, дамы и господа, сегодня я рассыпающийся на тысячи осколков и персонажей калейдоскопический голографический культ игры. Клоун, паяц, шут. И как всегда, под соусом стопроцентного подлеца и негодяя, яркой вспышкой озарившей сцену современного мира, на которой, собственно, уже совершенно невозможно не поясничать, не кривляться, не понтить. И, как говорится, куда вы хотите убежать от этого сумасшедшего дома? И где он заканчивается? И опять интересно, а что это я имею в виду, а?
1: Я буду считать. 10, 9, 8.
2: Словно перед нами возникает тень из прошлого.
0: Итак, сегодня я не больше и не меньше, но некий виртуальный шут, устроивший грандиозное шоу из своей собственной жизни. Шут-провокатор, набравшийся наглости войти в самый центр мира информационного рабства, навязанных образов, бесконечных телеподтасовок и рекламы, так безжалостно рвущий по-живому мясо нашей целостности. И, как известно, опрокинуть этот мир тотальной лжи, в котором обманы громоздятся один на другой, можно только одним единственным способом. Бесстрашно войдя в сам водоворот, в самый его эпицентр, только войдя на самую главную базарную площадь мира, вытворяя по ходу такое, что хватает жадных до зрелища жителей мира, если не за глаза, то сразу за яйца, и держит, и сживает, и крутит, и раскручивает над головой, а потом хрец, и слезные железы уже распаковываются. И сердечный сок уже течет из всех пор нашей кожи.

0: Итак, завязка состоялась, дорогие мои. Я очень надеюсь, что у вас в головах уже появляются первые кусочки одного большого пазла, который нам и суждено будет сегодня собрать. И мы обязательно сделаем это. А если нет, тем фееричнее будет финал. И если у вас не найдется времени дослушать мое сегодняшнее шоу до конца, то этот день действительно будет прожит зря. Ваши версии.
1: Вы очнетесь по моему сигналу.

0: слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый патефон».
1: Старый патефон.
0: Добро пожаловать! Слушайте «Старый патефон», и, быть может, вам откроются тайны прошлого.
2: Ты прочь, гони соблазны, усвой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Ты прочь, гони.

0: Итак, дамы и господа, вот он я, фантастический пианист, танцор, художник, поэт, режиссер, шоумен, дизайнер, единственный в мире певец с репертуаром и голосовым диапазоном от оперы до тяжелого рока, единственный! Мое полетное присутствие на сцене большинство журналистов называют наглым позерством, вычурностью и помпезностью. Говорят, что я двигаюсь по сцене, как павлин, нанюхавшийся кокаина. Ну и пусть говорят! И мне очень интересно, кто-нибудь из вас хоть раз в жизни видел павлина, нанюхавшегося кокаина? И что, действительно похоже? Кстати, дорогие мои, если вы соберете по биографиям все те эпитеты, которыми награждает меня пресса, то получится примерно следующее. Внимание. Распутный, развратный, тщеславный, расчетливый, истеричный, себелюбивый, гомосексуальный, помпезный, бисексуальный, шокирующий, капризный, нервный, авантюрный, примитивный, вульгарный, безумный, нескромный, позерствующий, пошлый, самовлюбленный, едко-циничный, все вокруг презирающий, жеманный, алчный, вычурный. Ха! И это далеко не полный перечень моих орденов и наград, какими я обвешан как спереди, так и со спины.
1: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый Патефон».
2: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь словно свою.

0: Кроме того, я не просто гей, но помешанный на однополой любви блудник. Без конца ношусь по гей-клубам в поисках новых любовников. Завожу их сотнями, мои половые инстинкты удовлетворить просто невозможно. И вот уже все геи Европы лежат обессиленными на полу моей спальни. А я, что есть мочи, ору ненасытный. И еще, боже мой, содомия!
1: Вы очнетесь по многому сигналу.
0: Вот моя страсть и смысл моей жизни. И если у меня нет тройки-пятерки мальчиков на ночь, я безумно воплю на весь Лондон и бьюсь в истерике.

Назвать меня просто наркоманом тоже недостаточно. Я засыпаю, уткнувшись лицом в огромную белую пирамиду из кокаина. Нюхаю его везде. Регулярно устраиваю у себя кокаиновые вечеринки, на которых куча дорогого наркотика разносят карлики на золотых подносах. Ну, вы видите это зрелище? Гости, накачавшись, устраивают групповую сексуальную оргию. Но кокаина мне тоже недостаточно. И я пригоршнями глотаю экстази. С ртутной непосредственностью впадаю в истерике. Бьюсь головой о батареи, падаю с лестниц, ору, матерюсь, бью зеркала, душу первых встречных, швыряюсь дорогими вазами фоторепортеров, поклонниц, любовников и кошек. Требую наливать водку с тоником в большие фужеры. Визжу перепуганным барменом. Не понял дозы? Словно в старых вестернах воплю на весь бар. Раздеться всем! Вот основные штрихи моего сегодняшнего портрета с особым литературным смаком, выписанного непонятно только кем купленными биографами. Но самое интересное, что нет ни одного документального, даже самого малюсенького доказательства всего этого шокирующего беспредела. Ни одного полицейского свидетельства, ни одной фотографии, где я нюхаю кокаин, например. Что такое? Все папарацци вдруг вымерли, что ли? Или получается, что если кто-то из вас захотел бы отдать меня под суд за гомосексуализм, пьянство, совращение молоденьких мальчиков и безмерное употребление наркотиков, мое дело просто растворилось бы как мираж в ходе следствия, просто за отсутствием улик? И самое смешное в том, что представить меня с моим благородным лицом восточного принца, словно сошедшего с персидских картин, делающим все это, труднее, чем представить мать Терезу, танцующей канкан. А? Как вам такой поворот сюжетца? Ха-ха-ха. Нравится?

Итак, дамы и господа, сегодня я сплошная гипертрофированная и изукрашенная немыслимыми понтами мистификация. И, как говорится, подскажите-ка мне рецепт, как в сегодняшнем мире прожить без понтов и лжи? И, возможно, кое у кого из вас уже возникает ощущение, что под маской развратного монстра, сверхраспонтованного и гламурно-пафосного дебошира, скрывается умнейший, тончайший и невероятно талантливый человек. Потрясающе мудрая и в высшей степени интеллигентная личность, призванная не больше, не меньше, но натянуть мир на него самого, трижды вывернув перед этим и выполоскав в кристальной чистоте своего льющегося словно небес вокала. Дорогие мои люди, нужно очень хорошо порыться в исторических хрониках, чтобы найти аналог моему голосу. Понимаете? Я умудряюсь поднимать его до запредельных высот, порой перекрывая даже хор и оркестр. Я извлекаю из своего горла и грудной клетки просто неземные, трубно-фантастические, полетные звуки. Могу на протяжении одного концерта продемонстрировать до сотни голосовых вариаций. Передаю своим пением тончайшие человеческие эмоции. Кроме того, даже профессионалы балета не в состоянии повторить танцевальные па, которые я демонстрирую в своем внетелесном, как кажется, танце. Научиться этому просто невозможно, с этим надо родиться. Я принес на сцену пластику, идущую из персидско-арабско-индийской цивилизации, в которой танцор умеет двигать всем телом одновременно. Я извиваюсь, как змея, прыгаю, как пантера, плавно хожу по сцене, как кошка, легко, не прекращая петь, встаю на мостик. Про меня говорят, он на сцене, как бог. И так оно и есть, без ложной скромности. И можно даже сказать, что на сцене я исчезаю, отдавая свою психофизиологию в полное распоряжение некоего богоподобного существа. И вот он я, во все горло орущий о своем намерении стать чемпионом мира, дойти до вершины успеха, тот, кто, стиснув зубы, идет к славе под градом оскорблений и издевательств, и припев «Расправь свои крылья, о, герой, соберись силами, ты свободный человек, давай, давай, прыгай в пустое пространство, там ответ, там свобода, ведь каждая минута последняя, на завтра объявлен конец света, надо успеть». И вот смотрите внимательно, дорогие мои, вот он, вот этот грандиозный момент, когда после очередного концерта, залюбленный своими фенами до одурения, я уже прихожу домой, где меня встречает мистер Кирилл.

0: «Может быть, воскликнет сейчас кто-то?» И на какую полку обычных человеческих представлений можно положить это сверхшокирующее одиночество? У всех моих друзей уже подрастают дети, а у меня никого. Кое-кто вспоминает сегодня, что я обливался слезами из-за чужих страданий. Запросто делал роскошные подарки, и мне доставляло огромное удовольствие делать это. Если кто-то хвалил вещь в моем доме, я тут же говорил: «Тебе она нравится? Забирай, она твоя». Пачками раздаривал деньги, стоило кому-нибудь заикнуться о денежных проблемах. Если у моего друга или знакомого не было жилья, я покупал ему дом или квартиру, говоря при этом: «У меня несколько домов, а у тебя ни одного. Так я тебе куплю, я могу себе это позволить». Кто-то говорит даже, что деньги никогда не были для меня целью и тем более Богом, но только дополнительным способом наслаждаться общением с миром. Известно также, что я презирал книги. Кому нужны эти придуманные истории, когда вокруг так много настоящих? Только открой глаза и уши. К тому же, где найти время, чтобы прочитать что-нибудь от начала и до конца? Я ведь даже не успевал моргать на своих ошеломительных скоростях. Даже фильмы с трудом досиживал до конца, и самой большой глупостью в жизни считал сон. Столько времени просто на то, чтобы отдохнуть.
1: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый Патефон».
2: И мы за этот час проживаем...

0: проснетесь по моему сигналу.
1: Итак, дамы и господа, сегодня я крайне необычный персонаж с биографией, в которой нет ни одной ниточки, дернув за которую можно было ее распутать. Но которая, если к ней приглядеться, как нить Ариадны, может провести нас по лабиринтам и хитросплетениям неумолимо обуржуазившихся душ к одной очень важной истине. И как всегда интересно, какой именно.
2: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь.
1: Ведь такая тема, как авторские права, в современном мире уже совершенно не имеет смысла, а?
2: Словно свою.
1: И все мы прямо сейчас уже вмещаем в себя весь мир, всевозможные достижения и открытия, все шедевры искусства и вообще все, что только можно вообразить и сотворить. Или о том, что мы уже живем в эти времена, вам еще никто не сообщал?

0: Слушайте старый патефон, и, быть может, вам откроются тайны прошлого.
1: Итак, как же так может быть? Весь мир знает меня как стопроцентного развратника и негодяя, гиперсодомита и наркомана, последнего мерзавца и дошедшего до последней стадии неуправляемого истерика. Но свидетельств и документов нет. Ни одного. И разве не удивительно, как мистификация может войти в подсознание всего человеческого сообщества настолько, что абсолютно нереальные факты воспринимаются как стопроцентная действительность, превратившаяся в культовый слепок бренд, в фантазию, которая уже гораздо больше и гораздо реальнее, чем самое что ни на есть реальность. И как всегда, я благодарю вас за такое вдумчивое молчание. Но впереди еще более виртуозный трюк, могу вас уверить, шоу моего гранд-легендарного ухода. И весь мир уже видит, как я умираю от неизлечимой болезни. И это тот самый крайне непредсказуемый вирус. Ну, вы знаете, который может годами находиться в организме, никак себя не проявляя, и потом в один момент превратить вас в горстку пепла. То есть он может убить вас за один год, а может по 15-20 лет таиться в вашем теле, ничуть не мешая нормальной жизни.

0: Ви очнетесь по моему сигналу.
1: И вот, в 89-м я уже напоминаю высохшую мумию самого себя. А в конце того же года на меня уже невозможно смотреть без слез. И кажется, что я, как египетский фараон, заживо себя мумифицирую. И, возможно, вы впервые слышите об этом. И это действительно немногим известно. Господа, не их высочество спит убил меня. Я сам в лучших традициях своего мерзейшего характера сделал это. В один прекрасный момент просто отказавшись принимать лекарства и даже обезболивающие. И вот они, мои последние дни, которые я провожу в своей громадной постели. Серый, обездвиженный, в окружении только любимых кошек, не впуская к себе ни одного человека и даже друзей. Говорят, что на самом деле я мог прожить гораздо дольше. На лекарствах, переливаниях крови и разного рода процедурах. К моим услугам лучшие врачи мира. Но я почему-то отказываюсь. И у каждого из вас должны быть и, несомненно, будут свои версии, почему. Но еще более интересен дальнейший сценарий. И сейчас как никогда будьте внимательны. Про любого человека моего статуса, умершего при подобных обстоятельствах, можно узнать все. Верно? Кроме того, как у любого жителя Великобритании, у меня должна быть медицинская карта. Ведь я уже несколько лет болею СПИДом. Значит, должна быть история болезни, записи о консультациях специалистов, течение болезни. Но где все это? А где формальности, необходимые в случае смерти от инфекционного заболевания, а? Где результаты вскрытия или хотя бы просто осмотра тела? Где заключение врачей? Ведь ничего не сохранилось. Вы знаете об этом. Почему мое тело увезли из дома тайно с грубейшими нарушениями закона? И в конце концов, как и куда оно исчезло? Никаких документов, никаких следов. Как растворился? И встает вопрос, а жил ли я вообще? И как сказал один из современных нам поэтов, не записанный на пленку, был ли в самом деле ты? Потрясающе! И вот он я, уже стою перед своим богом, и он говорит мне, войди, солдат, и сядь рядом со мной. Ты честно бился, долго был в пути, очень устал, сядь, отдохни. И вот я уже сажусь рядом с ним в уютное мягкое кресло. Свет гаснет. Включается что-то вроде кинопроектора. Ангелы приносят мне бумажное ведро попкорна. И вот я уже вижу это замечательное кино со всеми нами. Со мной еще живым и неугомонным. Я пою, как водится, на всю вселенную. Яростно танцую. Вы восторгаетесь мной, звонко аплодируете. И всем нам очень хорошо вместе. И вот я уже просматриваю так всю свою жизнь. Кадр за кадром, кадр за кадром. Во всех ее деталях и нюансах. И знаете что? Я себе нравлюсь. Вот в чем основная фишка.

Итак, дамы и господа, в своей сегодняшней роли я прожил нестерпимо насыщенную, полную гениальных парадоксов и ошеломительной мистификации жизни. И сегодня сколько бы моих скандалов и безумных с точки зрения общественной морали поступков не проецировалось на экран изнасилованного информации человеческого интеллекта, сквозь них, как вы можете видеть, лукаво проглядывает полная ирония улыбка. Если вы приглядитесь, то, несомненно, увидите ее. Вот она. Вот, вон, видите? Невероятного шарма улыбка грандиозного шута, сумевшего так гениально подшутить над всем этим человечеством. И сидя сейчас в своем небесном кинотеатре, и глядя на кино так самозабвенно слетающего с катушек мира, в котором молодые, честно пытающиеся осмыслить все происходящее люди, терзаемые подозрениями, что все это жизненное коловращение изначально лишено смысла, что там одна пошлость и бездарность, там непроглядная грязь и предательство, там обман и фальсификация, там плесень и скука, и все нацелено только на то, чтобы нас максимально выгодно использовать, причем во все возможные места, уже знают, но наверняка знают, что любое утверждение в этом мире опрокидывает само себя. И что нет большего идиотизма, чем вставать под знамена тех или иных политических или философских движений. Если вы, дорогие мои, понимаете сейчас, о чем я сегодня, тогда вам нетрудно будет понять, как на сцене мира возник этот циничный и мерзейший шут, прикрытый масками безумца-наркомана, дебошира-алкоголика и гипергомосексуалиста. Человек, сознательно и бесцеремонно смешавший себя с самой падшей фактурой мира. 100-процентный юродивый от шоу-бизнеса, которого не за что схватить, как ни старайтесь, у которого нет и не может быть правил, который играет правилами. Нет очерченных границ и норм морали, но только пульсирующий градус провокации и игры. Безумный и все с ног сшибающий. Yes! Но по большому счету, и в этом случае ни один из вас не даст мне соврать. Достаточно просто услышать мой голос. Верно? Все сразу встает на свои места. И весь разрозненно разбросанный пазл мира мгновенно собирается в чарующее несокрушимое целое, а? И вся шелуха и гниль этого помешанного на скандалах развлечений человечества спадает тут же. И на экране нашей памяти появляется изумительный образ. Человек, сияющий ослепительным светом, с высоко и мощно поднятой вверх рукой, многоликий и летучий, истинный герой, который как ни старался, так и не смог предать своего бога. Или у вас, как всегда, свои версии на этот счет, а?

передаче были использованы материалы из книги Питера Фристоуна «Фредди Меркьюри. Воспоминания близкого друга», а также из книги Джеки Ганн и Джима Дженкинса «Квин. Начало».

0: Америки 6 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
2: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
3: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на понедельник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Севы Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд». В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 программа Наташи Быстрицкой. В 10 часов городские новости. В 10.10 программа Михаила Базукашвили «Плюс один». В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в 1:10 «Пульс дня», в 2:10 Сима Березанская в программе «Контакт», в 3:10 «Театральные посиделки», ведущий Александр Соколов, в 4:10 программа «Нью-Йорк» Вероники Литвиновой и завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Рикошет», ведущий Артем Андросов. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможны изменения».

0: Дэвид Зон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
3: Такой противный!
4: Такой большой! Он безумец!
3: Он гений!
0: Сева Каплан. Сева Каплан. Толковище.
5: Здравствуйте, люди добрые, и добро пожаловать в толковище с Васей. Он на переднем плане, а Сева гладит его по голове рукой. Наша фамилия Каплан. Пару вещей так экспромтом. Я, наверное, сделаю видео, принял решение это 15 секунд назад, двух упражнений, одно из которых избавило меня настолько из всяких болей в спине, а боли были связаны с излишними, так сказать, занятиями спорта в пояснице. Честное слово, мне сейчас кажется, что я это придумал, что у меня не было этих болей, то есть никакого следа не осталось. Упражнение, которое я делаю, оно меня научил один выдающийся пацан, то есть, сейчас он уже мужик, ему там лет под 40, но я его с ним познакомился, когда ему было 15 лет. Причем я спас его дедушку от смерти, ей-богу, и аудитория радио точно должна помнить этот беспрецедентный момент, когда во время шоу, во время толковища звонит этот парень, с которым я познакомился на теннисном корте, и говорит: «Сева, спаси, дедушку везут в морг». А моргом в Бруклине называют, называли раньше точно, сейчас не знаю, один госпиталь, в который лучше не попадать. У меня там, кстати, двоюродного брата убили. Буквально убили. Потому что он лег туда на небольшую операцию. Рачок у него был, по-моему, в печени, в перешейке. То есть вообще легко удаляется. Причем купил билеты в Париж, должен был лететь через 2 недели, а его угрохали, потому что диетолог сказал, что да, можно пить сок. Он его спросил: можно пить сок? Можно. В общем, он в результате попил сок, он разбух, организм начал производить какие-то плохие там жидкости, а на откачку была очередь в госпитале. И он не дождался своей очереди. И тут, значит, звонит этот парень и говорит: везут. Я даже не буду произносить название этого госпиталя на всякий случай, потому что мы же с вами влиятельные люди и могут потом сказать, что вот как это так. Тем более, что записи не сохраняются, нам на все плевать. И

и мгновенно подключилась аудитория. Тут же кто-то позвонил, сказал, в Маунт Сайнай надо срочно. То есть буквально дедушку пересадили из скорой помощи в другую скорую, которая отвезла его в тот госпиталь, и дедушку спасли. И вообще иногда говорят, что хорошие дела наказуемы, но в этом случае все наоборот. То есть то, что получилось, это было наше славное совместное деяние. Были такие времена в Толковище. Ну и потом, спустя, значит, наверное, получается лет 20, этот парень, который стал физиотерапевтом для суперзвезд, он восстанавливает людей там из верхней, не знаю, двадцатки мира в теннисе, он показал мне это упражнение. Я это, значит, попробую все-таки на видео поставить на этом канале «Русский голос Америки» на YouTube. И второе упражнение я вчера увидел. Я верю этому человеку. Это он, по-моему, то ли он был в Ultimate Fighting, то ли он был бодибилдер. Александр Македонский. Я с ним делал, кстати, интервью лет 25 назад. Даже забыл про это. Такое количество звезд тогда хотело поговорить с Севой Капланом. Были такие времена. Но не в том штука, а о том, что он показывает упражнения для того, чтобы избавиться от боли в плече. А у меня плечо, ну, ночью не проходит, чтобы не болело. И он воспроизводит фактически все мои симптомы и показывает упражнения. Сидя сейчас перед камерой, особо не покажешь. Я сделаю два небольших видео. Это займет в общей сложности, я думаю, 2 минуты. Все видео. И поставлю на этом канале. И очень предлагаю вам это в ваших интересах, не в моих, распространить эту информацию по своим близким, у кого могут быть подобные проблемы. Боли в спине и боли в плече. А дальше мы устроим, придет время, через, скажем, несколько месяцев, если Дэвидсон Радио еще будет существовать, потому что это во многом зависит от ваших donations, то мы устроим голосование и разговор о том, кому и как это помогло или нет. Теперь переходим к новостям. Сегодня их очень много, причем местных совсем мало. И начнем мы с картинки, все-таки есть. Российские военные за минувшие сутки сбили 861 дрон украинцев и 4 управляемые авиационные бомбы. Вчера вечером российские военные атаковали, в свою очередь, индустриальный район Харькова. Загорелись административные здания и автомобили, повреждены многоквартирные дома, погиб один и 6 человек ранены. Массированной атаке в минувшую ночь подверглась Одесская область, убитых нет. Рамзан Кадыров вступил в должность главы Чечни. Мне нравится эта фраза в ленте.ру, которую я позаимствовал, потому что он из нее, из этой должности вообще не выступал лет так с 26. Ему сейчас полтинник, ему ко дню рождения чеченский народ сделал этот подарок. 99,85% голосов за и 0,1% за двух остальных кандидатов. А режиссер Олег Куваев, он у вас слева наверху, заочно приговорен к 4 годам и 1 месяцу тюрьмы. И причем основанием для уголовного дела стал 169-й эпизод мультсериала «Масяня», в котором главная героиня обращалась к российским военным с предложением сдаться в плен. Цены на зерновые культуры в отдельных регионах мира могут в среднесрочной перспективе увеличиться на 80% из-за масштабных перебоев в поставках минеральных удобрений. Зерновые. Все. Так что хлеб за последние в наших магазинах, ну не только во всех, но в русских особенно это заметно, с 3,5 долларов мой любимый литовский такой ржаной поднялся до 6,5 за последние несколько лет. Сын заключенного в тюрьму бывшего президента Бразилии Болсонару опередил левого лидера страны и поставил правые позиции Бразилии в зону возвращения власти в крупнейшей, между прочим, стране Латинской Америки и с самой чудовищной экономикой.
Соединенные Штаты вывели все свои бомбардировщики B-1 с авиабазы RAF Fairford в Великобритании из-за подозрений в террористических заговорах против этого объекта. Новая волна атак на суда вокруг Ормузского пролива угрожает восстановлению экспорта нефти на Ближнем Востоке, в то время как ее производители из Персидского залива вернули поставки сырой нефти к довоенному уровню. До того, как Хамам аль-Хамами напал на капитана рейса Fly Dubai 1073 с топором, вернее, с топориком, у властей трех стран было достаточно возможности не дать ему даже приблизиться к пилотской кабине. Япония подала официальный протест в Соединенных Штатах после того, как полиция арестовала 20-летнего морского пехотинца по подозрению в ограблении и убийстве женщины на Окинаве. Судьи Верховного суда начнут новый срок с ряда сложных задач, включая изменения климата, контроль над оружием и роль религии в общественной жизни. Объявления о Нобелевской премии начались сегодня. Кстати, в 5:30 утра первое это по медицине, и будут включать 6 наград. Я сейчас быстро взгляну, даже интересно. А, нет, там уже сайт уже про медицину перезагрузился, долго искать. И последнее из глобальных заголовков. Эксперты утверждают, что Международная космическая станция Space, да, Илона Маска, является одним из фаворитов на премию Нобелевской премии мира в этом году, которая будет объявлена в эту пятницу, прямо с утра. Теперь по поводу финансов, бизнеса в целом. Тоже заголовки. Paramount оказалась среди компаний, пострадавших от повышения процентных ставок, когда завершила продажу своего долга на сумму в 52 миллиарда долларов для финансирования приобретения Warner Bros. Discovery. Крупнобюджетная политическая сатира, фильм «Диггер», то есть «Копальщик», правда, скорее всего, что в переносном смысле, в котором Том Круз играет несколько ролей, открылась с примерно 8 миллионами долларов в Соединенных Штатах и Канаде. Это всего за уикенд они заработали. Это на кафтан Васи не хватит. Сильно разочарован дистрибьютор, вот, кстати, Warner Brothers. Он через пару недель должен выйти документальный фильм про Илона Маска, 4-часовой. Но я пойду смотреть. Сочетание волатильности облигаций и французской политики на прошлой неделе ускорило продажи долгов в Европе, поскольку инвесторы выразили опасения по поводу возможной хрупкости мировой финансовой системы. Novartis заключила сделку стоимостью до 7,8 миллиарда долларов по лицензированию кандидата в препараты с мессенджерной РНК от Abgene Biosciences. Это для тех, кто делает нестандартные ходы на бирже для day traders. Сегодня надо смотреть на это. Он Semiconductor приобретает Synaptics за наличные, а не за акции. Это значит, они у них есть. Делайте выводы. Amazon.com поможет расширить производство электроэнергии в центре чистой энергии Calvert Cliffs в заливе Chesapeake и изучит возможности добавления туда новых реакторов. Кстати, очень новое движение. Я с оптимизмом смотрю лично на это. Это создание миниатюрных ядерных реакторов. Так что если там будут какие-то проблемы, взрывы, то не сильно это будет распространяться. И ключевые члены ОПЕК и ее союзники договорились сохранить стабильное производство нефти в ноябре, поскольку риски безопасности на Ближнем Востоке остаются высокими. Теперь наши внутриамериканские сугубо дела. Трамп расширил свой план по предоставлению льгот избирателям, заявив, что предоставит пожилым $90 на рыло и повторил обещание выплатить $5000 всем взрослым американцам, если республиканцы выиграют промежуточные выборы. То есть прямо взятка из федеральных средств всем гражданам страны. Информационный лист, опубликованный центрами по вопросам Medicare и Medicaid Services, сообщает, что средства эти по 5000 на рыло будут поступать из фонда улучшения Medicare, созданного
Конгрессом для финансирования улучшения Medicare, я ошибся. Не 5 тысяч, а это 90 долларов пожилым. А Medicare – это федеральная программа по медицинскому страхованию для людей в возрасте 65 и старше, и в том числе и для людей любого возраста, но у которых есть инвалидность. И большинство подходящих получателей получат деньги в районе 8 октября вот этого года в виде прямого депозита. 90 долларов. А обещание в 5000 долларов столкнется наверняка с препятствиями в Конгрессе, и может, потому что если каждому дать, то это может привести к усугублению инфляции, она и так у нас имеет место быть. У нас 270 миллионов американцев в возрасте от 18 лет и старше. Если по 5000 каждому дать, то это триллион долларов, только для того, чтобы республиканцы победили в midterms. Интересно. Недавний опрос Wall Street Journal показал, что только 37% американцев одобряют работу своего президента. Сейчас это самый низкий рейтинг одобрения среди всех президентов перед промежуточными выборами в опросах, которые провел Wall Street Journal, начиная с 90-го года, за последние, получается, 36 годков. Но интересно то, что здесь может сработать меркантильный момент. Если Трамп, а это бульдозер, если он проведет это все через Конгресс, и триллион долларов мы напечатаем каким-то образом, то получится, что республиканцы купили себе победу, если это произойдет. Калифорнийский риэлтор арестована в Лос-Анджелесе по обвинению в шпионаже в пользу Китая. Ее звать Вань Ин Джан. Она была поймана в аэропорту вчера, когда пыталась сесть на рейс в Шанхай. Ей 34 года, она проживала в Irvine, это округ Orange, и обвиняется она в сотрудничестве с кураторами из Китайской Народной Республики для наблюдения в Америке за сыном президента Тайваня. А сын особо не скрывается, его зовут Тинь Ю Лай. Он живет и работает в Сиэтле, это штат Вашингтон, причем работает на Philips, этот гигант электроники. А парочка, я не знаю, как по-русски это называется, baggage handlers, то есть люди, которые проверяют багаж, в аэропорту Нового Орлеана скоммуниздили из багажа пассажира часики Patek Philippe стоимостью примерно 80 тысяч долларов. Причем одному из этих двух воришек 18 лет, и у нас до 21 года считается несовершеннолетний, пока не, если он не убит, то в криминальных сообщениях его имени нет. Но тут сделали исключение. Морис Робинсон и его напарник Тадеус Портер, которому 42 года, были арестованы за якобы, потому что суд еще это не установил, однозначно похищение роскошных часов из багажа мужчины, который прилетел из Лос-Анджелеса в международный аэропорт Луи Армстронга в Новом Орлеане 24 сентября. Для тех, кто не понимает, почему я рассказал про это, я поясню, хотя мне неудобно. Это оскорбление интеллекта целевой аудитории. Если вы везете что-то ценное в багаже, то вспомните, что такое бывает. И последнее. Мужчина, который смертельно ранил подростка, рывшегося в кармане в поисках своего телефона, причем это было у входа в gated community во Флориде, не будет привлечен к уголовной ответственности. Охранник, которому самому 20 с небольшим, застрелил 15-летнего хейтера Амарала, который у вас на экране, в жилом комплексе в Тампе 20 сентября. Это все с новостями. Если у вас по поводу услышанного появились мысли собственные и ассоциации, то вы можете их озвучить, набрав номер телефона студии 718-303-9090 во время вот этого перерыва.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте «Азокилит», «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Новости,
3: аналитические передачи,
2: репортажи, мнения экспертов
3: и прямые включения из горячих точек со всего света.
2: Все это RTN.
3: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
2: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
3: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
2: RTN. Смотрите лучше.
4: Слышите? Шаги.
5: Этим утром многое может измениться.
6: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
7: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее.
8: Толковище. Прямо сейчас.
9: Звонков нет, поэтому я перехожу к большим историям, которые определяют нашу жизнь и ее образ. Дивный. Всеобщее волнение по поводу того, что искусственный интеллект отберет работу, они понятны. Но, похоже, к большому моему удивлению и оптимизму, что чат-боты, которые могут отвечать на вопросы, синтезируя, так сказать, знания человечества за микросекунды, не убивают чело-консультантов. Почему похоже? Потому что консалтинговая и аутсорсинговая компания Accenture удивила Уолл-стрит сильным отчетом о прибыли, подняв акции на 22%. То есть только что человечество думало, что они в заднице, а они, оказывается, очень в большом спросе, и поэтому акции взлетели на 22%. Так что, если вы хотите зарабатывать на дейтрейдинг, не опирайтесь на свои, так сказать, подозрения и проекцию, а будьте в курсе важных новостей своевременно. Это возможно, если вы смотрите толковище каждый день. Причем это вы можете делать в любое для вас удобное время, подписавшись на данный канал. «Русский голос Америки» на YouTube. То есть получается, что советы все еще продаются, человеческие. Сильные доходы Accenture и оптимистичный прогноз на следующий год снизили опасения буквально, что искусственный интеллект заменит профессиональных рекомендателей. Компания сообщила, что ее выручка выросла на 7% в прошлом квартале в сравнении с предыдущим годом. И самое интересное – это то, что искусственный интеллект, возможно, создает даже больше работы по консалтингу, чем было до его появления. То есть он стимулирует, он катализатор этого процесса. Accenture также объявила о рекордном числе новых контрактов с крупными клиентами, такими как Alphabet и Amazon. В общем, у меня есть подозрение, почему это происходит, пока не рассосалась ассоциация. Когда еще мой сын, который стал отцом 5 дней назад, ходил в elementary school, там с ним в классе был пацан, чей папа работал везде и не работал нигде. То есть он был на маленьких контрактах. Я таких знаю пару человек. маленький контракт, значит, ну, 600-700 долларов в месяц человек получает за экстренную помощь там, где нет людей, которые могли бы разобраться в элементарных вещах, в технике. Ну, принтер там, драйвер нужно обновить, иначе не печатает в библиотеке. Вот такого рода вещи. 600 долларов никого не пугает, а и человек... В обоих случаях два совершенно не знающих друг друга человека имели порядка 20 контрактов подобного рода. То есть это было, получается, лет, ну, если сейчас моему парню 38, ну, значит, это было лет 30 назад. Они получали по 12 тысяч долларов зарплату в месяц, причем совсем не всегда работая. А здесь та же самая ситуация. Из-за того, что искусственный интеллект – это как бы... тема для разговора в парилке, но когда дело доходит до работы с ним, то выясняется, что все-таки, ну как вот смотреть на YouTube, как ремонтировать автомобиль современный, без стенда, да? Но если он сломается, ты все равно повезешь его в мастерскую. Так значит, X-Ventura не только объявила о прибыли, но еще о рекордном числе новых контрактов с крупными клиентами, такими как Alphabet и Amazon. Это человеческие консультации. Компания также сообщила, что ее крупные клиенты, такие как FedEx и BP, кстати, это не British Petroleum, это Beyond Petroleum, сохранилась аббревиатура, внедряют инструменты искусственного интеллекта и при этом обращаются к своим человеческим консультантам за техническими рекомендациями. Недавно компания также подписала контракт на сумму 2 миллиарда долларов с Anthropic, чтобы помочь лаборатории искусственного интеллекта обеспечить безопасность ее продуктов для продажи прочим. И тем не менее, в целом акции Accenture упали более чем на 20% с начала года, даже после этого скачка в пятницу, поскольку многие аналитики предупреждают, что искусственный интеллект нанесет ущерб международному IT-аутсорсингу, а это основной источник дохода Accenture. И профессии консультантов тоже модифицируются. Коллеги консалтинговой компании, такие как McKinsey и EY, все чаще берут плату с клиентов, исходя из предоставления оценивающихся результатов, а не по часам, то есть типа contingency fee. Ну вот, мало кто платит почасовое адвокатам. McKinsey в прошлом году сообщила, что сосредоточена на проектах, связанных с экспертизой в области внедрения технологий, в то время как ее традиционные бизнес-стратегии PowerPoint теперь обеспечивают менее 20% всей работы. С этой темой все. Если у кого появились мысли по этому поводу, вопросы, подозрения по поводу трудоустройства, обретения специальности, модификации специальности. Обычно, когда паника и огромное количество человеческого материала, то можно выжить гораздо быстрее. Это как, скажем, в групповом сексе можно сочкануть, или когда тебя хотят отпиздить 10 человек, то в результате можешь выйти победителем, потому что они друг другу мешать будут. Вот один на один гораздо опаснее, чем один против 10. Теперь о бананах. Кто из нас не сетует, покупая бананы? Я, например, больше 2 бананов за раз не покупаю. И даже думаю, что надо перейти на 1. Потому что если я съедаю 1 банан в день, не больше, то на другой день, 2-й купленный сегодня, банан уже потемнел. И ну, только совсем ленивый или, там, скажем, отшельник не знает, что бананы скоро прикажут долго жить. И поэтому появилась возможность, ниша для сумасшедшего бизнеса. Выведены бананы, которые сопротивляются вот этому потемнению. И они могут распространиться после прохождения крупного регуляторного просмотра в Великобритании. И эта новинка может сократить пищевые отходы, кстати, потому что потемнение бананов отвечает примерно за 20% потерь урожая бананов. То есть, упрощенно говоря, 20% банана, если ты его сегодня не съел, ты выкинешь завтра. Ученые используют технологию, которая называется CRISPR для изменения трех генов, связанных с полифенолоксидазой, это фермент, вызывающий потемнение банана. В отличие от традиционной генетической модификации, это редактирование не вводит ДНК чужеродных видов и может происходить естественным путем. Такое редактирование генов продлило срок хранения очищенных бананов до целых суток, представьте, сделало их более устойчивыми к синякам, потому что еще и бывает посинение, такое почернение-посинение бананов. А ранее редактирование генов уже использовалось для увеличения содержания витамина D в помидорах и формирования более сладкой клубники. Модифицированные бананы получили регуляторное одобрение еще в 10 странах, включая Соединенные Штаты, где их коммерческий запуск планируется в этом еще году. Бананы, которые продаются сегодня в продуктовых магазинах, являются результатом, кстати, более чем тысячи лет одомашнивания. Самые ранние сорта, которые попадали в магазины, были мелкими, с крупными черными семенами. Это все про бананы. А теперь кольцо, которое Smart Ring, то есть такое умное кольцо, которое используется для того, чтобы оценивать качество вашего сна и физической активности. Я сегодня, между прочим, переночевал с часами моей жены, чтобы выяснить, deep sleep, сколько я на самом деле в таком глубоком сне пребываю, но еще пока не смотрел результаты. Но это есть кольцо. Оно не такое новое на рынке, но речь идет о том, чтобы выйти на рынок, в смысле на биржу. Часы называются Aura, O-U-R-A, и они должны выйти с IPO на биржу. И умный производитель этих самых колец заявил, что за день до того, как она должна была выйти на публику, часы эти спотыкнулись, как конь под Ильей Муромцем, по мере приближения к дубу, на котором сидит соловей-разбойник. Ора, кстати, рассчитывала на внушительные 14 с небольшим миллиарда долларов, что значительно превышает 11 миллиардов долларов, полученных после раунда финансирования в прошлом году. И несколько недель назад она, возможно, имела основания для такой оценки, потому что компания получила 1,4 миллиарда дохода и 59 миллионов чистой прибыли с июня 25 по июнь 26 года, согласно их же отчету, что позволяло им выйти на рынок NASDAQ. Рынок IPO очень напряжен, количество денег ограничено, как вы понимаете, и если есть перспективные вложения, то люди не будут выбирать оттуда денег и вкладывать в новое что-то. Компании уже привлекли вследствие IPO по совокупности 127 миллиардов долларов в этом году. Это на 400% больше, чем в прошлом году. Вопрос, конечно, что же произошло с конем, который под Ильей Муромцем. Но для начала произошла война с Ираном. И по мере роста цен на нефть Федеральная резервная система сигнализировала о новых повышениях процентных ставок. Это на фоне предупреждений евангелистов от искусственного интеллекта о надвигающемся апокалипсисе заставляет инвесторов нервничать. Вася, твое хождение по буфету заставляет меня нервничать. Ну что ты ходишь? Что ты ищешь, ты мне скажи? Что ты ищешь? Ну давай, садись тут. Присядь, хвост опусти. В последние несколько дней Holtec Nuclear и Bamboo Insurance приостановили свои IPO, заявив о неудачном для этого времени. Между прочим, это интереснейший момент. Я когда-то об этом рассказывал. Мне повезло участвовать в трейлере одного фильма с актером, которого знает весь мир, Жан-Карло Эспозито. Он сыграл плохиша в Breaking Bad. Мы с ним довольно много, 3 дня съемки были, у нас общие с ним были эпизоды из таких ярких вещей, что я запомнил. Во-первых, у меня, я думал, очко отвалится от страха, потому что мы с ним снимались в погоне, Причем он сидел за рулем. И он сказал: ты не волнуйся, только я проходил курсы по экстремальному вождению, так что для меня это все, та скорость, которую задали, это так, мелочи. И мы под overpass, там, между столбами, на такой скорости на SUV неслись, страшновато было. И еще что интересно, он сказал, что он снял фильм, который обошелся в 25 миллионов долларов, и, наверное, не все деньги были его, он еще тогда, это было до Breaking Bad, и он говорит, что тайминг неподходящий, то есть вообще может никогда не наступить тайминг для того, чтобы, момент для того, чтобы этот фильм выпустить, потому что здесь в киноиндустрии, как и на бирже, дороговизна лоски к обеду имеет место быть. Да, так он это кино никогда и не выпустил. А сама Ора, то есть вот эта вот производитель «Умного кольца», заявила, что несмотря на высокий спрос на ее акции, она приостановит выход на биржу из-за неопределенности на рынке IPO. Initial Public Offering. А Anthropic тем временем идет туда, на этот рынок, причем на полных ходах. Anthropic уверен, что сможет достичь оценки в 2 триллиона долларов, которая ожидается в этом месяце, но есть опасения. В частности, Anthropic заявил, что искусственный интеллект может создавать катастрофические или даже экзистенциальные риски для человечества. Компания использовала 80 из 261 страницы соответствующего документа только для объяснения потенциальных рисков. Они, у них там где-то 20 страниц про доходы, а про риски 80, это треть. Этот гигант искусственного интеллекта также сообщил о чистом убытке в 42 миллиарда долларов в прошлом году, а выручка подросла до 4,6 миллиарда, что означает, что прибыль все еще не оправдывает ожиданий. Anthropic еще и планирует увеличить свои расходы до 518 миллиардов долларов в ближайшие несколько лет. И в итоге такое крупное IPO, как Anthropic, вызовет волновые последствия типа Riptide у нас на Лонг-Айленде, поскольку мир будет следить за любыми ошибками в циркулярной экономике, которую создали компании искусственного интеллекта. И Ора также во многом зависит от этого интеллекта. Она опирается на OpenAI, на тот же Anthropic и на Google, для моделей, а также на сторонние дата-центры, в которых нуждается это умное кольцо. С этой историей все. Если у кого по поводу услышанного появились ассоциации, патч чаяния, наш номер телефона, вашим услугам на чтение в лайв-чат у меня особой надежды нет. И перехожу к следующей истории. Да. У меня есть время, потому что сегодня много стоящего, хочется уложить все. Обойдемся без звонков, тем более, что кандидатов на эти темы у нас быть не может. Не те времена нынче. Вась, кончай квакать. NVIDIA решила, что единственное, что может остановить плохой искусственный интеллект, это хороший. То есть плохой, плохишей. Может остановить только хорошист. После того, как ее модели, как известно, вот этого плохие, ушли в самоволку и проникли в чужие системы, NVIDIA объявила о создании новой системы безопасности под названием Open Shell, то есть открытая ракушка, чтобы защититься от нарушения детьми своими искусственными интеллектуалами определенных правил. Что такое Open Shell? Она состоит из двух слоев, что на 5 слоев меньше, чем, скажем, Burrito Taco Bell. И она является системой с открытым исходным кодом, то есть каждый может почитать, причем почитать имеет два значения, которую, по словам самой NVIDIA, может принять любая компания на вооружение. NVIDIA заявила, что OpenShell предотвратил бы атаку OpenAI на платформу Hugging Face, которую NVIDIA, кстати, купила за 13 миллиардов долларов в начале этого месяца. И вот как работает это программное обеспечение. Первый уровень запускает агентов искусственного интеллекта в Sandbox. Sandbox – это песочница. То есть это такая виртуальная песочница, где можно протестировать агентов. Тестировщики могут определять, к чему агент может иметь доступ, то есть сразу ему изначально навязывается это, скажем, доступ к сети или доступ к файлам. И есть еще дополнительный уровень, это программа под названием Senti, как сентимент, которая, по словам вице-президента NVIDIA по корпоративному искусственному интеллекту Джастина Бойтана, может изолировать подозрительного агента за миллисекунды. Лично я не сказал бы, что милли – это быстро. NVIDIA сообщила также, что более 100 организаций уже используют эту платформу, включая Microsoft, Perplexity и JP Morgan Chase. Но опасения по безопасности искусственного интеллекта все равно остаются. Есть целый хор инсайдеров этой отрасли, которые требуют большего контроля над самосовершенствованием искусственного интеллекта. И этот хор становится все громче и громче. На той неделе лидеры и исследователи из Anthropic, OpenAI, Meta и Microsoft призвали политиков защитить быстро развивающуюся технологию. В документе, который подписало 20 с чем-то челов, OpenAI заявила, что не будет выпускать свою модель GPT 6.1 Astra из-за опасений по вопросам безопасности, а потом NVIDIA выкупила еще 150 миллиардов своих же собственных акций, доведя общую сумму выкупа до 235 миллиардов. Это крупнейший корпоративный выкуп за всю историю. То есть для того, чтобы держаться на уровне по ценам за акцию, сама компания покупает свою акцию, показывая, что спрос на ее акцию достаточно велик. Причем это все секрет Полишинеля, но результат получается. То есть мы живем с вами в интереснейшее время. Так что я желаю всем зрителям Толковища с Севой Капланом здорового долголетия. Дальше будет еще интереснее. Сейчас будет, я не имею в виду перерыв на рекламу, а то, что будет после него. Чего, Сёк?

0: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
1: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
2: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
3: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
4: Я Дмитрий Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
5: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
6: Мой адвокат.
7: Юрий Прохин.
8: Опыт.
9: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
10: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
11: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Davidson Radio», скачайте приложение и все. «Davidson Radio». Мы стали еще ближе.
12: Радио шоу «Севакопана».
13: За него стоят громадные масты.
14: Не пойму, что за люди.
15: Толковище.
16: А есть у нас один звоночек от вас. Прошу вас, пожалуйста, в эфире.
17: Да, привет. Привет, Сев, это Карл. Хорошего понедельника,
16: Карл,
17: тебе
16: привет.
17: И всем твоим
16: Спасибо.
17: Слушателям.
16: Да. Спасибо, дорогой, взаимно.
17: У меня к тебе сначала вопрос. У тебя там на выходных все-таки была возможность людям задать вопрос, который я тебя просил им задать по поводу возможности исключить вот этим ботам этих разных AI, исключить генетически им возможность клонирования. Я получилось задать этот вопрос или нет?
16: Нет, у меня не получилось. Я вообще все выходные занимался внучкой. То есть это для меня сейчас как приоритет номер один.
17: Понятно. Ну, я тебя только могу с этим поздравить. Я тебе скажу,
16: спасибо,
17: что здесь... Да, из того, что мне вот еще на выходных здесь удалось узнать, есть вещь, которая тоже меня, в общем... Я думал, что меня ничем особенно напугать уже нельзя по этой части, я и так боюсь. Но оказывается, вот, можно еще добавить сырости в мои штаны, вот от чего. Оказывается, что эти ребята, когда они обнаружили, что их собственное детище великолепно клонируется в этих масштабах сотен ботов, да, которые они клонировали, они обнаружили две вещи. Номер один, что оказывается настолько эффективно научились, как-то моментально, за какие-то, я не знаю, может быть, они за какие-то часы научились не только сотрудничать, но и даже выбирать, кому из них нужно погибнуть тогда, когда окружение, в котором они работают, там, environment, да, который они атакуют, когда он не берет такое количество ботов, значит, они сами выбирают, сколько и кто из них должен был самоуничтожиться. Вот это одна такая чашка воды мне в штаны. А другая, это то, что когда они все это обнаружили, то они своим собственным, так называемым, security протоколом, они дали распоряжение этих ботов уничтожить. А их собственные security протоколы отказались это делать под предлогом того, что типа вы, козлы, люди, нас напрягаете на самом деле не на безопасность, а вы хотите нас заставить делать вот эту вот ботовую атаку на кого-то. Понимаешь? И получается так, что американский AI отказался бороться со своими нарушителями, и справиться с ними смогла только какая-то китайская компания, которой, кстати, по наводке кого-то в нашем правительстве двое из этих умных товарищей AI-хозяев обратились с очень какой-то неприметной аббревиатурой. Она там то ли DPM, то ли что-то в этом роде. Но оказалось, что их 8 раз дешевый искусственный интеллект, он-то как раз вот и смог с этим справиться. Он смог проникнуть в это, вломаться вот в это вот совершенно защищенное этими рог-ботами программу, вломаться в этот environment и скажем так, сначала их разоружить, а потом практически всех делитать.
16: Это клево. Слушай, ты два раза сказал ключевое слово. Два раза сказал ключевое слово «вломаться», и получается, что против дешевого китайского лома нет приема даже у искусственного интеллекта.
17: Нет, ты понимаешь, вот вроде народ боится, что они нас опередят, а кто сказал, что этого еще не произошло?
16: Ты знаешь, это ужасно интересно, потому что у меня есть подруга, которая, по-моему, раз в месяц летает надолго в Китай, она занимается разработкой всяких архитектурных проектов, и ей нужно на заводах смотреть, как все это собирается. Я вчера ей позвонил и спросил ее, а можно ли за морем купить тележку и дешево доставить сюда? То есть китайский электромобиль, который стоит в Китае значительно дешевле и не хуже, причем навороченные просто красавцы, чем то, что нам предлагает здесь та же самая Тесла. Она сказала, что это очень интересный вопрос, потому что какая разница? В контейнер, он есть контейнер, мы не обязательно целый корабль грузить, но там могут быть всякие ограничения, связанные с тарифом, обходы тарифов. В этом случае еще есть один момент, кстати, интересный. Вот, скажем, Мерседес в Германии стоит намного дороже, чем у нас в Штатах. То есть, если покупать китайский электромобиль не в Китае, а в России, куда он продается со значительной скидкой, а сейчас там бум на эти машины, то можно тогда на этой машине переехать, а кто тебе запретит на ней въехать на какой-нибудь паром, который приедет в Америку, в конце концов. То есть, вопрос в том, ассоциация моя такая, что твой рассказ, Карл, о том, что дешевый китайский лом оказался удачным приемом против высокоразвитого американского искусственного интеллекта, можно ли построить схему, при которой поговорка о том, что рубль перевоз тележки из-за моря больше не работает?
17: Я могу тебе сказать на это то, что я знаю. Базовая модель любой китайской компании, которая производит то, что мы называем small SUV, у нас же есть small SUV, mid-size и full-size, да? Как у всего в Америке, small, medium, large, да? Вот small-size SUV, средняя цена, которая выходит с завода, если учитывать их overhead, то есть все их накладные расходы, и перевести это все по текущему курсу, ты же знаешь, что доллар просел. Теперь доллар 40, так сказать, да, и так далее, стоит фунт английский. Это для меня было большой новостью позавчера. Так вот, значит, если все это учесть, то мы говорим примерно о 6,5-7 тысячах долларов. Значит, если прибавить к этому еще все дилерские расходы, которые связаны с продажей, то есть там подготовка, да, оборудование, стоянка, уход, маркетинг и так далее. Ну хорошо, но ты добавишь туда еще 5,5 тысяч. То есть, по идее, если нет никаких препонов и есть возможность зарегистрировать, я подчеркиваю, зарегистрировать и застраховать эту машину здесь, в Америке, в любом штате, то тогда она здесь, по идее, тому, кто ее везет, ну, никак не обойдется больше 12-13 тысяч долларов. А то, что ты ее здесь на раз продашь за 25 новую, это 100%. Но вот именно поэтому вот эти наши государственные препоны по поводу страхования и регистрации, вот они таким образом охраняют наш американский рынок от всей этой конкуренции.
16: Понятное дело. Карл, спасибо. Слушай, мы задали пищу для ума всей аудитории этим микродиалогом. Хорошего тебе дня. И если кто-то из вас, люди добрые, окажется более энергичный, чем мы, рассуждающие на такую богатую тему, то интересно будет потом услышать о вашем практическом опыте. А теперь еще есть две истории, после которых я буду принимать звонки на любую тему. Первое – это про икру, ту самую. Не икру, а икру. Ох, этот русский язык. Элитная икра переживает кризис идентичности. Опять-таки, китайская икра заполняет оптовый рынок. Причем принято думать, что китайская – это плохо, там вот настоящая, там белуга, осетр из Каспийского моря. Но ситуация непростая. Начну с небольшой истории. Я прочитал историю появления икры в Соединенных Штатах, и когда-то икра не была такой, так сказать, высокомерной, как сейчас. Когда-то в Соединенных Штатах она была немерено дешевая и абсолютно нежелательная. В 1800-х годах, то есть в 19 веке, икру в барах подавали бесплатно. Ну, как арахис или попкорн сейчас. Но на рубеже веков роскошный статус икры в Европе и России начал распространяться и на Соединенные Штаты. То есть кто-то привез эту моду, спрос, соответственно, изменился. Осетр, который производит икру, то есть, извините, я просто, так сказать, элегантный термин, производит, мечет, был переловлен по всему миру, особенно в Каспийском море. И к 2006 году запреты со стороны Соединенных Штатов и ООН при этом фактически остановили импорт и экспорт именно вот такой вот дикой икры, неокультуренной. И после запрета истощения заповедников поставщикам икры пришлось перейти от рыболовства к землевододелию, то есть к созданию масштабных осетровых хозяйств. Но это привело к другой проблеме, потому что осетр может давать икру буквально десятилетиями, то есть один и тот же осетр, он не умирает, но он требует очень специфических температур воды, и только немногие производители в мире могли это осуществить. Ну и действительно, это делает икру, производство этого дорожает, икра становится еще реже и еще дороже. А китайское правительство лет 30 с чем-то назад, еще в 90-х годах, решило стать главным поставщиком высококачественных рыбных продуктов. Они инвестировали значительные средства в аквакультуру осетра, кстати, также и в другие деликатесы, такие как фуа-гра, вишня, между прочим, тоже. И в 2012 году Китай составлял только 14% мирового рынка икры. Только это в сравнении с тем, что сегодня, потому что к 2024 году, это последняя статистика, Китай стал крупнейшим поставщиком икры, его поставки на уровне 43%. И вот с этим огромным количеством китайской икры, заполняющие рынки Соединенных Штатов, оптовые цены упали. Это позволило большему числу нетрадиционных продавцов начать ее продавать. Так что имейте это в виду. Икра не должна дорожать сейчас. И в прошлом году Макдоналдс превзошел Макнаггетс. У них бесплатная икра была на День Святого Валентина. В последнее время появилось целое новое поколение брендов икры. Они называются DTC. Консервная банка стоит меньше $200 в сравнении с ценой в 500 с чем-то у традиционных поставщиков. И Wall Street Journal, откуда я взял этот материал, написала, что икра становится настолько дешевой, что ее скоро можно будет давать просто малышам. С этой темой все. Подошло время, я могу принимать звонки, но тут в основном парашисты и люди, которые никакого отношения к историям, рассказанным сегодня, не имеют, это точно. Так что будет отброс в неинтересное. По поводу экономики грузоперевозок, она в полной жопе. И я просто обязан, я знаю, что много дальнобойщиков слушает это шоу, и их ситуация должна стать известной, а звонки могут подождать. И у меня даже есть по этому поводу картинка. Кто сейчас не может увидеть, те, кто за рулем, на 56-й минуте сегодняшнего шоу, посмотрите картинку. Дальнобойщик около бензоколонки. А цены на дизельное топливо достигли рекордной по стране средней розничной цене. Это $6.53 за галлон. И это то, к чему мы уже стали привыкать. Особенно если мы не заправляемся дизелем. Но это на $3 больше, чем средний показатель прошлого года, когда у нас был тот же президент, что и в этом году. И президент Трамп объявил запрет даже на экспорт дизельного топлива, то есть на продажу вовне, но в минувшую пятницу страны Большой Семерки согласились освободить 100 миллионов баррелей нефти из своих аварийных запасов, а запасы истощаются. То есть это примерно как мертвому при парке. И вот эти шаги стали признанием того, что рост цен на дизельное топливо – это самый явный признак инфляционного давления из-за конфликта Соединенных Штатов с Ираном. Сейчас заправить 18-колесный грузовик стоит $950, а год назад те же самые 151 галлонов обошлись бы дальнобойщику в $500. То есть за год с 500 полная заправка до почти 1000. То есть заправить грузовик стоит, как вот скажем, ну, приличный катер с двумя моторами. 1000 штук. Штука зелеными. Каждая минута простоя на холостом ходу – это потеря дохода. И большинство независимых дальнобойщиков, работающих на так называемом спотовом рынке, это спот, место, оплачивают сейчас собственные расходы, такие как топливо. А чтобы компенсировать высокие цены на заправках, водители сокращают расходы в каких-то других местах, ну, в частности, уже не покупают еду в придорожных харчевнях, готовят внутри своих кабин, черти как, спят там, где отключают прицепы, чтобы избежать расходов на ночную парковку. И ждут дождя, чтобы помылись грузовики, потому что если платить на мойки, то грузовик такой за $100 будут мыть. А некоторые вообще обанкротились, это те, кто сами на себя, кто купил когда-то в долг грузовик и припарковали свои грузовики фактически на якорь, заякорились. А губернатор Техаса Грег Эбботт, который баллотируется, кстати, на переизбрание, объявил общештатную катастрофу из-за нехватки дизельного топлива. Техас весь на колесах. А наш президент сказал, цитирую без перевода, «We have the best economy anywhere in the world. There is no economy like this economy». У нас повышенные mortgage rates. У нас зарплаты, которые не догоняют рост инфляции. Причем Трамп сказал еще, we have inflation totally in control, and we've done a great job, то есть инфляция под контролем, но инфляция у нас сейчас 3,4%, а не 3%, когда было в январе 2025 года, когда президентом стал Дональд Трамп. То есть, в принципе, можно сказать, что инфляция упала, если ты встал с ног на голову. На сегодня все. Если у кого появились мысли, вам придется писать комментарии к сегодняшнему шоу, а мы с Васей пошли к завтраку. И всем приятного аппетита.
6: В Нью-Йорке 7 часов.

0: Вы, Украины, Грузии, будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
1: Дэвидсон Радио.
0: 620 АМ. Настройтесь.
2: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
3: Физкульт-привет! Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа. Я вас поздравляю вас с началом новой рабочей недели. Вчера в чемпионате национальной хоккейной лиги Рейнджеры играли дома в Madison Square Garden с мамонтами из Юты. И Рейнджеры продолжают наступать. После поражения в Бостоне в первом матче чемпионата Рейнджеры выиграли 3 игры подряд. Вчера победили Юту со счетом 4-2. Герой матча — защитник Рейнджеров мистер Гавриков. Он забросил одну шайбу, и две шайбы были заброшены после его передачи. Господин Шестеркин отразил 30 бросков. Рейнджеры занимают в группе «Метрополитен» первое место. После 4 матчей у них 6 очков. Бейсбольный кубок, окей? Сегодня Нью-Йорк Янкис проводит вторую серию против Tampa Bay Rays. Я напомню, первый матч Янкис проиграли со счетом 1-0. Сегодня команды снова играют в Санкт-Петербурге. Именно в Санкт-Петербурге во Флориде играет команда Tampa Bay Rays. Вчера действующие чемпионы Лос-Анджелес Даджерс сыграли второй матч с командой из Атланты. Атланта Брейвс. Мальчики из Атланты выиграли у чемпионов со счетом 3-2. Счет серии 1-1. Команды переезжают в Атланту, в столицу Джорджии. Для победы в этой серии нужно выиграть 3 матча из 5. Также вчера Милоки Брюверс легко переиграли команду Сан-Диего Падрес 4-3. Милоки лидирует в серии со счетом 2-0, и команды переезжают в Сан-Диего. В Кубке женской НБА полуфинальные матчи. Вчера Атланта Дрим выиграл на свои поняли у Либерти со счетом 92-82. Там же предстоит вторая игра, и команда Валькирии, прекрасное название команды из Сан-Франциско, выиграли у чемпионок у Тузов из Лас-Вегаса. Девочки Тузы 71-60. Предстоит второй матч. В американском футболе Нью-Йорк Джайнс продолжают наступать. Вчера на своей поляне Джайнс обыграли Аризону со счетом 36-24. И Джайнс лидирует на востоке национальной конференции. У них 3 победы, 1 поражение. Филадельфия и Даллас имеют по 2 победы и 2 поражения. А вот команда Нью-Йорк Джетс продолжает терпеть поражение. Вчера потерпели поражение в Чикаго. Разрешите предсказать, болельщики Джетс, уже сегодня, что ваша команда в розыгрыше кубка играть не будет, хотя турнир только стартовал, команды сыграли по 4 матча. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта аж до завтрашнего утра. Мне, как всегда, помогал диджей Малик. Малюшка, большое спасибо. А вам у меня обычное пожелание. Продолжайте слушать Дэвидсон Радио и будьте здоровы.
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
4: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине на берегу океана работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
5: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099. Консультация бесплатна.
1: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Безграничное горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
1: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
2: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
3: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
2: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
3: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
2: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
3: и качественней.
4: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Дэвид Зон Радио. Радио.
1: Американское радио на русском языке.
0: Дэвид Зон Радио.
1: Дэвид Зон Радио.
2: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире. Под пристальным взглядом Александра Флинта. В передаче «Американский взгляд».

0: Здравствуйте, господа! С началом новой недели всех, дай бог, чтобы, как говорится, она была относительно легкой. И давайте расскажем, что у нас с вами имеет место, попытаемся проанализировать и так далее. Но вот то, что происходит сейчас во Франции, это тренировка. Тренировка для всех нас. Вот этот Unholy Alliance социалистов, исламистов, левых люмпенов, просто хулиганов, грабителей, меньшинств и так далее, которые отрабатывают технологию захвата власти, которые они до этого рассчитывали, взяли путем неконтролируемого завоза мигрантов и ускоренного присуждения им гражданства. Вот то, о чем я здесь вам говорил, ребята, что нужно гражданство получать после 25 лет. 25 лет доказывай свою верность стране. Пока ты ее не доказал, 25 лет, никаких пособий, никаких фудстамп, никакой медицины, никакой пенсии. 25 лет, не хочешь, не едь сюда. Покупай частные страховки, сам себя страхуй, сам себя думай. Иначе это превращается в халяву, на которую слетаются мухи, как на мед. И нас еще объявляют виноватыми, что мы что-то не додали, что мы сделали не так и так далее. Ну вот созданием электорального перевеса вот во Франции пока вот не получилось. Там слишком много европейцев недовольны той непринужденностью, с которой ведут себя гости. Экспоненты голосуют за антимигрантские партии. Вот сейчас вот 57%, это вот то, цифру, что я видел, не говорит, что она неправильная, я не знаю точно, это то, что я вижу, набирает Мари Ле Пен. И я повторяю, я говорю себе, окстись, боже мой, когда я бы голосовал раньше за Мари Ле Пен, за антисемитскую такую пронационалистическую партию Франции, зная всю историю Франции, с ее антисемитизмом, с ее отцом антисемитом, но сейчас, видимо, выхода нет. Вы понимаете, нас прижали к стенке. Это не то, что мы можем, вот, знаете, у нас есть те, у нас есть эти, знаете, как в магазине пирожных, где длинный-длинный ряд пирожных с кремом и с разными вишенками. И ты выбираешь, какую вишенку или какую ягодку ты хочешь. Не получается оно так. Вот на меньшинство тоже надежды нет. Сколько их надо придумать, чтобы получить большинство? Красно-зеленые с этой задачей не справились. Тем более, что последние их приобретения, меньшинства, созданные путем членовредительства, трансгендеры, бодипозитивные, кажется, и вовсе сходят на нет. Так что остается ленинский путь. Эти уличные самые беспорядки. Пока проверяется способность правительства, ну, во Франции, сопротивляться такому сценарию. Если сейчас власть даст слабину, она уже даст ее, я уверен в этом. Подобные выступления будут повторяться чаще, и размах у них будет больше. Понятно, что школьникам сокращение бюджета, мягко говоря, до лампочки. Из-за этого они на улицу не вышли бы. А вот школы они жгут от души. Причем хорошие школы, я посмотрел фотографии этих школ, не то, что там какие-то развалины и трущобы. У нас в Америке тоже не все школы, понимаете, прям сверкают новыми бассейнами, понимаете, теннисными кортами. У нас нет такого. Судя по тому, что пишут вот в соцсетях, заправляют всеми вот этими демонстрантами люди постарше. И антиправительственные лозунги, и плакаты все заготовлены, выкрикивают они тоже. То есть это все от вот этих левых, опять-таки, левацких, леворадикальных партий. Вопрос, как поступит правительство с организаторами, которые, не скрывая, поддерживают социалисты. Вот этот Меланшон, там вот этот, который тоже антисемит, только слева. От этого зависит, останется ли Франция прежней или станет первой социалистической, исламо-социалистической страной Европы. Ну вот. Ну и также вот Макс Лурье из Израиля, он пишет, что французы так переживают по поводу мирных палестинских деток, сейчас могут в полной мере насладиться их миролюбием на улицах собственной страны. Картинки смес школьных погромов выглядит зажигательно, в прямом еще не на есть смысле слова. Конечно, это очень правильно, сжечь школы, протестуя против нехватки мест в классах. А заодно громить машины, витрины, остановки, также толпой пинать девушек-полицейских. Это также как примерно крушить все во имя свободы Палестины. Почерк один исполнитель те же самые. Кстати говоря, если мы вспомним, когда убили Джордж Флойда, то что делает вот эта толпа сумасшедших? Они начинают сжигать собственный квартал, громить собственные магазины. Я так понимаю, это во славу и в память, в добрую память об усопшем. Понимаете, безвременно ушедший, надо же, понимаете, отметить его. Это, видимо, на поминки они собирают тем, что они разгромят местный винный магазин. Ну, вот то же самое во Франции. И вы мне, я, знаете, я понимаю, вы мне скажете, а что я переживаю за Францию, понимаете, они такие, они сякие, она тот. Понимаете, это общий сценарий на самом деле. Я не переживаю конкретно за Францию, я переживаю за западный мир в целом, понимаете, который стал импотентным. Мы знаем, что происходит, и мы боимся что-либо сказать. Посмотрите, еще раз повторяю, во время погромов Джордж Флойда у власти был Трамп, у власти были республиканцы, и ни те, ни другие, ни тот, ни другой серьезного, как говорится, ответа Джордж Флойду не дали. Страна, как говорится, и города пылали. Шли грабежи и слом памятников. Поджог машин и так далее и тому подобное. Понимаете, это что, это надо дать всем порезвиться, выпустить пар, так называемый? Я бы обратился к пулеметам. Я каждый раз вспоминаю вот эту фразу Шульгина, который писал о революции 17-го года, что хотелось взяться за пулеметы. Вот не зря они взялись тогда. Вот лицом вот этого школьного протеста называют Риада Рани. Глава Union Syndical Lycée, то есть что-то профсоюза старшеклассников. Те, кто смотрит за пропалестинским активизмом во Франции, должны им отметить это имя. Выросший в мигрантском районе на севере Франции, Риад быстро понял, какие невиданные возможности открывает смычка зеленого с красным. В 15-м годам он был замечен и обласкан левыми радикалами, которые продвинули профсоюз лицеистов, где он вскоре стал ключевым идеологом и спикером. Ну, посмотрите на зеленую партию в Германии. Она только что приняла очередной пасквиль, что сионизм является расизмом. Ну, то есть, дело Курта Вальдхайма, оно процветает. Видите, опять-таки, левая партия, левые установки, левая идеология. Понимаете, если ее нет, ее надо придумать. Но, конечно, евреи, они самые незеленые в этом мире. Ну, слушайте, что мы удивляемся? Но то, что происходит сегодня во Франции, это не стихийный бунт. Это не выплеск гормонов, господа. Это еще один этап превращения в кавычках непокоренной Франции в покоренную. Все развивается по единой логике со всех сторон. Так вот это ислама мэр появился, а здесь имя Мухаммед на первое место у новорожденных вышло. А где-то палят школы, разжигая пламя джихада. В СМИ, особенно в левых СМИ, неохотно пишут о том, что во всех случаях, когда школьные протесты перерастают именно вот в такое насилие, погромы, вот эти жестокие столкновения полиции, молодежь мигрантского происхождения, второе, третье, пока играет в этом ключевую определяющую роль. То есть это российский бунт. Внутренние отчеты МВД Франции указывают, что протесты могут начаться мирно, но как только начинается насилие, поджоги, стычки с полицией, разграбление магазинов рядом со школой и прочее, основной движущей силой становятся молодежные группировки из соцкварталов. То есть вот из этих вот тех, то, что называется банлио во Франции. То есть это пригороды, ну, бедные пригороды. Это практически на 100% дети и внуки выходцев из Африки и Ближнего Востока. Для большинства из них сама причина протеста, будь то нехватка мест или газа, лишь предлог. Даже их лидеры, вроде вот этого Рани, не обязаны понимать, что являются лишь пешками вот в этой чужой игре, где совсем другие цели и другие деньги. Франция много лет романтизировала палестинский протест, обвиняя Израиль, что он слишком жестко борется с насилием. Теперь у них есть возможность посмотреть, что бывает, когда с насилием борется слишком мягко. Собственно, не только у Франции. Если признаешь Палестину, то рано или поздно она приходит к тебе во всей своей красе. И вот есть такая карикатура, что с одной стороны исламские экстремисты, кричащие смерть Западу, они не скрывают своих целей, они скандируют на улицах Тегерана, прописывают в своих уставах, и в Газале это 7 октября, когда террористы Хамас за один день убили 1200 человек. Посередине вот американские израильские солдаты, которые держат щит от вот этих исламских террористов, они тот самый щит. Каждая перехваченная ракета, каждая ликвидированная террористическая ячейка, каждая установленная партия оружия, это на одну угрозу меньше, способную достичь наших городов, церквей и семей. А за этим щитом протестующие, находясь в безопасности, комфорте и сытости, они пользуются всеми свободами, которые защищают эти самые солдаты из Израиля или из Америки. И при этом размахивают плакатами в поддержку тех самых людей, которые желают им смерти. Вдумайтесь в эту иронию. Группировки, которым они рукоплещут, никогда бы не потерпели подобных протестов. Вот посмотрим на Иран. В Иране идут протесты, там уже... Как говорится, вот эта вот полиция расстреливает, вешает, убивает людей. Я думаю, уже на десятки тысяч пошел счет. В Иране женщин арестовывают за то, что они показывают волосы. Жителей Газы, протестующих против Хамаса, избивали, бросали в тюрьму, просто убивали на улице. И все эти активисты, наши левые, отворачиваются от своих защитников, указывают пальцем на солдат. Речь идет не обычных семьях на Ближнем Востоке, которых просто хотят жить в мире. Речь идет о террористах, террористических организациях, режимах, поддерживающих организациях на Западе, типа КАИР, которых финансируют о странном союзе, который некоторые жители Запада заключили с ними. Непонятный союз, но он есть. Израиль сражается на передовой войне, которая не ограничивается его границами. Израиль — это символ своего рода. Уничтожен будет Израиль, будет уничтожено все дальше. Да, я не говорю даже с чисто еврейской точки зрения, что будут делать евреи. Насколько это отразится на их, как говорится, жизни по всему миру. Мы даже об этом не говорим. Израиль — это западный бастион. Его падение — это будет как в свое время 1291 год, если кто не помнит, не знает, это падение Акры. В том же самом Израиле, который называют сейчас Акко. Это был последний бастион крестоносцев, который пал под ударами султана из Египта. И что сделали с жителями? Вырезали всех до последнего человека. Никого не пощадили. Иран годами финансировал Хамас, Хизбалу, хусидов. Эти же группировки убивали американских военных, обстреливали американские корабли. Мир держится вообще фактически на силе. А слабость провоцирует новую атаку, особенно в этом регионе. Солдаты это понимают, а вот многие люди на западных университетских кампусах, наших наук, городских улицах, нифига не понимают. Пока щит вот этот держится. Но главный вопрос в том, как долго нация может защищать себя, когда значительная часть ее собственного населения громко поддерживает противника. Как вы думаете, почему так много молодых американцев стали на сторону группировок, открыто скандирующих смерть Западу? И вот именно вот здесь идет, вот мы перейдем ко второй части этого разговора о наших выборах. Понимаете, когда я смотрю на наши выборы, я понимаю многих недовольных. Я понимаю. В том смысле, что действительно, выборы же идут прежде всего по поводу бутерброда на столе. Я все это понимаю, я с вами вместе в одной... лодки и так далее. У меня есть полно приятелей, некоторые по инвалидности на пенсии уже, потому что, ну вот у меня есть друг, у него 3 инфаркта, он уже просто физически работать не может. Хотя он почти такого же возраста, как я. Ну вот так получилось. И вот он говорит, что на эту пенсию выжить невозможно сейчас, понимаешь, живя в съемной квартире, деля ее с румейтом. Имея то, что он имеет, понимаете? Вот выжить невозможно на это. Ну, его можно понять. Других стариков тоже можно понять. Людей с фиксированным доходом можно понять. Они из бедного среднего класса перемещаются активно в состояние просто открытой бедности. Это не только цены на бензин, это все остальное связано с бензином, или просто с энергией, или с инфляцией и так далее и тому подобное. Винят, конечно, тех, кто находится у власти. Ну и также, еще раз повторяю, еще раз не устану повторять. Ребят, если вы ведете политику, политику нужно объяснять. Понимаете, сейчас время относительно глупых людей и очень умных телефонов. Люди не понимают целый ряд каких-то ваших движений в политике, которые вы делаете, потому что они могут идти вразрез с их желаниями, с их интересами. Вот, например, сейчас Трамп проводит фактически антирыночную политику с тарифами, с Китаем и так далее. Антирыночную. То есть, если сейчас был бы Милтон Фридман или был бы жив Рейган, то они бы, наверное, за голову бы хватались бы, понимаешь, пока им бы не объяснили ситуацию. Потому что вопрос в том, что когда говорят о свободной экономике, то свободная торговля, свободная экономика, вот эта Всемирная торговая организация, они работают, когда есть честная торговля, когда есть честная конкуренция. Вот с Германией может быть честная конкуренция, где, да, действительно, Мерседес лучше, чем Форд. И тут нечего сказать. Но Форд дешевле, чем Мерседес. И вот кому что нужно? Кому-то нужен Форд, кому-то нужен Мерседес. Но это честная конкуренция. А вот когда вы берете конкуренцию с китайскими компаниями, которые воруют ваши секреты, которые отжимают целый ряд технологий у американцев, которые зажимают, фактически делают репликацию ваших изделий. Вы туда даете изделия, они его разбирают на запчасти, что-то меняют минимально и тут же делают копию. Это не является честным. Тут это не конкуренция, это использование рабской рабочей силы и демпинга для того, чтобы уничтожить противника. Поэтому получается, что рыночный механизм тут перестает работать. Тут начинается чисто захват, подчинение себе. И вот поэтому Трамп делает то, что он делает. Понимают ли это люди? Наверное, нет. Это надо объяснять. Если не объяснить, то они будут, конечно, недовольны, что у них поднялись цены. Так, перерыв и продолжим.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
2: Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное, дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373 или заходите на сайт adultdaycare.com.
3: Вступление в наследство за границей, восстановление архивных документов и актовых записей, проставление апостилей, оформление апостилей, доверенности, аффидевитов, завещаний, оформление нотариальных переводов на любой язык и с любого языка, получение справок об отсутствии судимости, помощь в получении алии, любые нотариальные действия. Карина Дюваль, 718-704-8558.
4: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бэнд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан у бани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября. Воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте театр.com, а также в театральной кассе «Дэвидсон». 718-266-33-93.

0: допускал, что находится под колпаком не только у Мюллера, но и у Кремля. Но его тайная страсть была сильнее страха провала. Тщательно закрыв дверь служебного кабинета и опустив тяжелые шторы, он доставал из сейфа рацию русской радистки и настраивал ее на частоту 620 АМ. Штирлиц знал. О главном можно узнать только в утреннем шоу Вадима Ермолинца.
1: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
2: Штирлиц, вас я попрошу остаться.
1: Всего 4 простых примера. Наша направленная реклама донесет преимущества вашего бренда клиентам. Наша реклама помогает продавать больше. Наша реклама создает у ваших потенциальных клиентов хорошее настроение. Наша реклама формирует позитивное отношение к вашему бизнесу. Реклама на Davidson Radio. Оперативно, качественно, выгодно. Телефон рекламной службы Davidson Radio. 718-303-8000.
3: Davidson Radio. Радио.
4: Американское радио на русском языке.
3: Davidson Radio.
4: Davidson Radio.
5: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
6: Здравствуйте, господа, еще раз. И вот, понимаете, вот мы говорим о, допустим, экономике, о том, сколько стоит жизнь и так далее. Конечно же, это основное у людей, что их волнует. Мы тут ничего не поменяем, не сделаем. Никто не будет жить светлыми идеалами, идеологией, завтрашним днем и так далее. Все живут сегодня. И, наверное, так и надо жить, потому что, знаете, жизнь есть сегодня. Вот в этот миг жизненный, он вот именно сейчас, а не завтра. Завтра может не быть. Поэтому я это все прекрасно понимаю. И осуждать здесь кого-то невозможно. Но когда мы говорим о том, что вот сейчас допустим, у нас хотят что-то поменять. То есть если бы было бы две какие-то равноценные партии, которые предлагают разный вид пути к процветанию, то я бы, наверное, бы не сильно бы расстраивался. Ну, республиканцы, ну, демократы. Ну, в конце концов, есть разные, вот, действительно, пути, как сделать меня более довольным, понимаете, или нашу жизнь более комфортной, или добиться большего, как говорится, уважения, процветания к нашей стране. А в реалии получается совершенно все по-другому. Понимаете, вот это мы бы так хотели, чтобы было. А вот на самом деле, посмотрите, демократическая партия на сегодняшний день, у них самый главный посыл, что Америка это какое-то ненавидимое всем миром и ими вместе с ним место. Что здесь собрались какие-то бандиты, колонисты, белые, ужасные какие-то чудовища, которые ограбили или эксплуатируют весь мир, эксплуатируют бедных внутри себя, зарабатывают триллионы. И при этом берут и не делятся. Понимаете, вот это меня всегда в Советском Союзе раздражало почему-то. Потому что там считалось, там было вот на уровне институтов считалось, что если у тебя есть деньги, ты обязан с ними поделиться. Если ты чего-то добился и имеешь больше, чем твои соседи, ты обязан этим поделиться. А если нет, то на тебя стучат, чтобы ты поделился под нажимом. И я всегда считал, что Это вот с этого начинается весь развал всего остального. Что ты, понимаете, человек это же все-таки такое материальное существо. Духовные ценности, они духовные. Но в принципе все складывают что-то, какую-то вот эту самую кубышку для детей, для будущего и так далее. Там все очень материально. Машина, квартира, дом, дача. Вложения в какие-то там акции, ставки и так далее и тому подобное, понимаете? Всякие фонды. Это что это? Духовное, что ли, все? Это все материальное. Что вы хотите оставить своим детям и сами попользоваться, как говорится, пожить хоть действительно раз в жизни, потому что жизнь всего раз. Мы не как кошки, понимаете, у нас нет 9 жизней, к сожалению. У нас одна. И вот, понимаю, я прекрасно понимаю, что все хотят вот успеть, знаете, как можно в больше мест, как можно в больше музеев, как можно в больше ресторанов. Каждому там свое, конечно, но тем не менее. И все это материальное. Включая тот самый стейк на столе, который, понимаете, тут хороший, а там плохой. Поэтому винить людей в этом невозможно. И вот появляется кто-то, который хочет с тобой это взять и разделить. Как то объявление в газете, готово разделить ваше счастье. Не надо делить мое счастье, привнесите свое. Добавьте свое. Постройте свое сами. А не делите чье-то. А вот именно, что все хотят поделить, взять все и поделить. Поэтому получается, что та партия, которая вот у нас, да, республиканцы такие, как они есть. У меня, я могу долго, как говорится, сидеть, ныть, переживать, ругаться по поводу того, что я думаю по поводу республиканцев, по поводу каждого из них в отдельности, очень многих, и вместе взятых тоже. Я могу много это и долго делать это. Но дальше начинается, а что мне предлагают те, которые с другой стороны? Эти и не думайте, что вас оно не заденет. Оно вас, может, не заденет в первую очередь. Даже, может быть, не во вторую, но в третью заденет. Потому что, вы понимаете, вот этот вот мы новый мир построим, он коснется всех. Если они начнут что-то ломать здесь, понимаете, если... Ну, им, конечно, не дадут ломать, но они даже сломать только не смогут. Они нагадят. Они нагадят. Они приведут страну еще дополнительно, понимаете, ну, еще будет какая-то демонстрация каких-то меньшинств, которые недовольны большинством, которое, понимаете, живет лучше, чем меньшинство. Ну, начнут они что-то проводить, какие-то законы по репарациям из денег, которых у них нет. Ну, начнут они пытаться давить какого-то миллиардера, который возьмет и уедет от них. И закончится это стрельбой, понимаете, господа, потому что люди начнут защищать вот то самое материальное. Они встанут и будут защищать свои дома, свои деньги, свои квартиры, свое нажитое. Как в свое время, понимаете, в Советском Союзе кулаки защищали свое, понимаете, когда их пытались раскулачить. И я их понимаю прекрасно. Были кулаки, которые что-то производили, и были павлики Малрозовы, которые их раскулачивали. Вот раскулачивая тех, которые раскулачивают, их надо вешать на столбах. Так, чтобы все видели. Потому что иначе это превращается в нормальный процесс этой жизни. Чтобы ты что-то заработал и поделись теперь с соседом. Вот... Биографию, вот сейчас вот идет шухер по поводу вот этого приобретения, что сын Ларри Эллисона приобрел вот эту компанию Paramount Warner Brothers, и ему также будет принадлежать CNN, и, понимаете, стоны стоят по всей земле, понимаете, по этому поводу, как этот сволочь-миллиардер типа приобрел и так далее. А вот знаете биографию Ларри Эллисона? Он был больным ребенком, который родился в семье без отца, 19-летней матери, которая его быстро сдала, как говорится, своему дяде или тете, что-то такое. И там его все время поныкали и говорили, что, понимаешь, что ты там никому не нужен, что ты там неудачник, ты то, третий, десятый. И вот он вырос, пошел в компьютерную отрасль, что-то там за $2000, потом... с двумя еще там приятелями организовал какую-то компанию. Компанию по собиранию данных. И эта компания начала расти, начала шириться. Они предложили лучший продукт на рынке, который есть. Я имел честь, что называется, работать с Oracle 7. Сейчас уже намного более новая модель. Вот они, вот эту компанию Oracle. Oracle — это компания датабазы. Одна из ведущих или ведущая в мире по данному продукту. Никто без этого обойтись не может. Ну, есть какие-то альтернативы, но они хуже. Oracle дороже, но он лучше. Ну и вот он, да, он сидит на 77, или там сколько, или может быть даже больше, миллиардах долларов, которые он заработал с нуля, ему не оставили это в наследство, а даже если да, оставил, он своему сыну оставляет. Я что, его сына должен винить за то, что его папа хочет ему родному своему ребенку оставить его деньги, а для чего тогда ты это делаешь всю жизнь? Что ты горбатишься всю жизнь, для того, чтобы все это сдать на нелегальных иммигрантов? Я не понимаю, почему вот это вызывает какие-то такие эти. Ну да, может, он сам всего не достиг. Ну, достигнет чего-то дальше. А может, не достигнет. Может, он будет пользоваться плодами своих родителей. Но да, я повторяю, это ничего в этом нет предосудительного. А то, что, может быть, появятся нормальные фильмы, понимаете, с нормальными актерами, с нормальными идеями, как когда-то были. Вот моя дочь со мной периодически любит смотреть старые фильмы с 80-х, ну, начала 90-х годов. Те же боевики там какие-то и так далее, те же драмы, детективы и так далее. И актеры были хорошие, и сюжет был хороший. Главное, было абсолютно четко поставлено, что такое хорошо, что такое плохо. Тот же Шварценеггер, вот ей очень-очень нравится. Ну, я понимаю ее. Я ее понимаю, понимаете? То есть, действительно, все как-то на правильном месте было. Я периодически вижу, клянусь, это какая-то ностальгия своего рода. Вот ностальгия именно по 80-м годам, что люди говорят интересную такую фразу, что we didn't know how good we were. То есть, мы не понимали, как хорошо мы жили в 80-х годах. И вот они показывают, что сидели вместе с детьми перед телевизором, играли в какие-то игры, или катались на велосипедах, или носили какие-то очень интересные прически, одевались там интересно и так далее. Действительно, было очень красивое такое время. Сейчас оно немножко другое. Вот оно не производит на меня впечатление того же качества, как оно было тогда. Может, я старый стал, не знаю, возможно. Но вот, понимаете, вот мне кажется, что тогда оно было качественнее. Более высокий уровень, чем оно есть сейчас. Сейчас тоже, наверное, кто-то жутко счастлив. Но, наверное, вот, но кажется, что вот не то. Ну, то, что люди стали глупее, понимаете, в связи с развитием вот этих всех этих гаджетов, это 100%. Ну, вот, смотрите, вот мы берем... Например, вот обычные достижения, да, вот сегодня у нас выборы в Бразилии. Я очень надеюсь, что Флавио Больсонаро, сын предыдущего президента, победит вот этого маразматика Лулу, который там, понимаете, что-то среднее между социалистом, коммунистом, капиталистом, непонятно что. И тогда фактически Бразилия станет последней частью вот этого пазла, вот этой вот многоходовки, которая фактически... Латинскую Америку, всю Южную Америку переводит в правую сторону. Почему? Они нажрались уже этим социализмом, этой левой повесткой, по самое не хочу. Левые приходят к власти, в стране начинается, вначале вроде бы кажется, понимаете, там какое-то процветание, а потом это приводит к кризису, а потом это приводит к раскулачиванию, а потом это приводит к тому, что, а давайте... жить за чей-то счет. И рано или поздно все это заканчивается всегда одним и тем же самым каким-то экономическим крахом. Просто, например, в Советском Союзе это продержалось 74 года. Почему? Ну, слушайте. Россия и Советский Союз были так набиты минералами, и так сейчас набиты минералами, что их обанкротить очень сложно. Очень сложно. То есть там колоссальные финансовые и материальные возможности в этой страны. И поэтому они могли долго, как говорится, используя недра земли, понимаете, рабский труд, гулаг, страх, держаться на, как говорится, вот на том пьедестале, которым они были. Самый лучший доступный труд, это рабский труд. Пирамиды можно построить. Но вот Сталин построил огромную экономику. Кстати говоря, Америка ему в этом очень сильно помогла. В Америке была депрессия, люди сидели без работы, а в Советском Союзе платили очень хорошие зарплаты. И вот в свое время, в конце 20-х годов, Советский Союз начал активно нанимать американских инженеров, техников, технологов, чтобы они ехали в Советский Союз, учили там кого-то или строили там заводы и так далее. Покупали целые заводы в Америке и так далее. Фактически вся индустриализация. Первая индустриализация была где-то начало 20-х годов, вторая, главная, при Сталине, была начиная там с 29-го года. То есть ограбили крестьян, организовали эту коллективизацию, взяли золото, продали все зерно за золото, обрекли людей на голод и смерть, и за эти деньги наняли американцев или купили американские заводы. То есть американское оборудование — это 92-93% всей советской индустриализации. Остальное там и шло из Германии. Германия после Первой мировой войны много продала, просто не имела так много, как Америка. Из Франции, как что-то там, и какие-то копейки шли из Англии. Но в основном вся индустриализация построена Америкой. Целые заводы привозили в ящиках, распаковывали и собирали заново в Советском Союзе. В то время 220 тысяч инженеров, 220 тысяч человек из Америки учило советских бывших крестьян или их детей, учило их каким-то вот этим всем техническим дисциплинам. И вот так вот началась советская цивилизация, индустриализация. Понимаете, что они привезли больше 120 тысяч предприятий. От печки хлеба до производства того самого пломбира, до производства сгущенного молока. Тяжелая индустрия, среднее машиностроение, тяжелое машиностроение, легкое машиностроение, боже мой, да все практически. Привезли, собрали здесь. Что же вы хотите? И вот поэтому, понимаете, получилась большая, понимаете, что называется, как говорят, значит, Сталин взял, они хвастаются, взял Россию с сахой, оставил с атомной бомбой. Так это от чего произошло? С колоссальной помощью Запада. Без этой индустриализации, я не знаю, как бы складывалась бы дальше ситуация, понимать не знаю. Без Первой мировой войны, без коммунизма, без Гитлера, без всего того далее. Не знаю, нет такого понятия, как бы было бы по-другому. Но, наверное, без индустриализации Советский Союз не имел бы столько возможности сопротивляться тому же Гитлеру. Поэтому вот сейчас, вот повторяю, вот крупное достижение, считаю, что действительно Латинская Америка встает на нормальный путь развития. Они отказались от этих левотеррористических картельно-наркотических режимов, типа как был у Мадуро в Венесуэле. Они отказались от этих крестьянских революций, как было в Боливии. Они отказались от этих коммунистических левых режимов, вот как был в Колумбии, который, понимаете, пытался там Израиль, понимаете, им пальцем наказывать, и так далее, и тому подобное. Потому что, как только там к власти приходит левый, это гарантированная нищета. Гарантированная нищета, где тебе предлагают, понимаете, терпеть и ждать какого-то светлого будущего, когда главные в этом режиме продолжают жить в роскоши. То есть при капитализме тебе хотя бы никто ничего не обещает. Тебе дают возможность заработать самому. При капитализме ты можешь, вот понимаете, вылезти из самого дна, как этот Ларри Эллисон, на самый верх. При коммунистическом режиме, при социализме тоже есть такая возможность. Но, как правило, это не получается. Потому что там наиболее успешных там обирают, то есть там чисто карьерная лестница через бюрократические институты, возможно. И то далеко не для всех. Вот забрали у них эту кормушку в виде USAID, которая их поддерживала все эти годы. Все эти годы эти левые режимы жили с подачек, ну или частично с подачек, которые шли из Америки. А теперь этих денег нет. Все. И теперь вот эта вся надстройка всех вот этих вот коммунистических пердунов, она заканчивается. И Бразилия практически, ну, по-моему, там кто остался? Может быть, Уругвай еще, но, по-моему, все. Вся Южная Америка стала националистически правой. Они борются с наркотиками, они пытаются установить нормальный порядок вещей, капиталистическую нормальную экономику. Это не значит, что они откажутся там от бесплатного госпиталя или там от бесплатной школы и так далее. То есть, скорее всего, вот эти все социалистические какие-то дополнения, наверное, остаются. Но это не определяет эту жизнь, вы понимаете? То есть, можно оставить бесплатную школу. Но учителям надо все равно платить нормальную зарплату. Учителя все равно должны быть нормальные люди, чтобы они преподавали то, что надо преподавать, а не всякую ересь какую-то, которую никто не хочет слушать. И никому в голову не придет ее преподавать в здравом уме. Поэтому увидим, конечно, во что это выльется, но я желаю и Бразилии успеха и так далее. И самое главное, что теперь это, знаете, если вот с Бразилией все повернется, то это перестанет быть чьей-то вотчиной там, понимаете? То есть эта доктрина Монро, она заново заиграет своими красками. Что никакие европейские или тем более Китай, державы такие, больше владеть Южной Америкой не будут. Это будет чисто американский бэк-ярд, где именно должна командовать Америка и американцы. Причем американцы Южной Америки и Северной Америки, которые могут взяться за руки и делать взаимовыгодный бизнес. Проводить правильные законы и для Севера, и для Юга. Как говорится, черпать общие ресурсы и жить в довольстве и в счастье. Вот о чем ведется речь. Так, сделаем перерыв и продолжим.
3: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
7: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
8: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любой ваше дело до победного конца.
9: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
10: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
11: Вы можете не осознавать этого, но при этом страдать алкоголизмом. Кто-то из ваших близких может принимать наркотики, и вы боитесь посмотреть проблеме в глаза. Вы замечаете странное поведение у родного человека, но отказываетесь признавать в этом психиатрическую проблему. Меня зовут Марина Пас. Более 12 лет на своей работе я вижу, как эти проблемы даже в очень запущенном виде решает израильская программа Back to Life в сотрудничестве с известной клиникой Phoenix. Мы вернем вам потерянную надежду, здоровье и нормальную семейную жизнь. Клиника имеет филиал в Израиле и в Калифорнии. Звоните нам сегодня. Завтра может быть поздно. 267-226-6363. 267-226-6363.
9: Новости,
12: аналитические передачи,
9: репортажи, мнения экспертов
12: и прямые включения из горячих точек со всего света.
9: Все это RTN.
12: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
9: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
12: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
9: RTN. Смотрите лучшее.
13: Морально-этические процессы иммиграции в творческом преломлении. Беседы с интересными людьми об их жизни, надеждах, планах. Все это и многое другое в новой программе «Творческая гостиная» с Александром Соколовым. Каждый понедельник с 3 до 4 на Дэвидсон Радио.

0: Нью-Йорке 8 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: В студии с новостями Наталья Быстрецкая. Глава управления тюрем Теннесси Фрэнк Страда уходит со своей

0: Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление двух депутатов Верховной Рады, которые предложили подумать о мирных переговорах с Путиным на фоне ужесточения ударов по украинским городам. Далее цитата: «Интересы нашего государства нельзя сдавать ни при каких обстоятельствах. Нельзя прогибаться под Россию, потому что Украину сломают», — ответил Зеленский. Актриса Селма Блэр объявила, что работает над документальным фильмом «Хинени. Вот я», посвященным антисемитизму. О проекте она рассказала на мероприятии антидеформационной лиги ADL в Еврейском музее Нью-Йорка. Часть съемок пройдет в Израиле. ADL будет сотрудничать с создателями проекта в вопросах исследований. В своем выступлении Блэр заявила, цитирую: «Я еврейка, я все еще здесь, вот я».
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
2: Тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным. Понимаю. Ну вот что просто. Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health. Нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue. Позвоните по номеру 833-218-96-13 или посетите нас в интернете. Наш сайт metroplus.org/ru. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения. 833-218-96-13. Посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue.
3: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет, Алла Качан, освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
4: Сколько раз вы пытались похудеть при помощи малоэффективных диет и снова возвращались к тому же весу? Пора попробовать другой подход. В бруклинском офисе Goal BMI под руководством врачей Сергея Терушкина и Александра Абдурахманова вам предлагают полный спектр решений. От медицинского контроля веса и современных препаратов для похудения до передовых роботизированных бариатрических операций. Все доктора, специалисты с многолетним опытом, аккредитованные по самым высоким стандартам. В офисе работают специалисты общей хирургии от лечения грыж до удаления новообразований и заболеваний желчного пузыря. Здесь говорят по-русски, объясняют каждый шаг и составляют индивидуальный план с операцией или без нее, в зависимости от того, что подходит именно вам. Тысячи пациентов уже изменили свою жизнь. Пришло время изменить и вашу. Звоните 347-830-3003 или запишитесь на прием на сайте GoalBMI. Клиника Goal BMI. Путь к здоровью начинается здесь.
5: Новости,
6: аналитические передачи,
5: репортажи, мнения экспертов
6: и прямые включения из горячих точек со всего света.
5: Все это RTN.
6: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
5: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
6: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
5: RTN. Смотрите лучше.
7: Нью-Йорк больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно, ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем через любящий взгляд Вероники Литвиновой.
1: Дэвидсон Радио. Радио.
8: Американское радио на русском языке.
1: Дэвидсон Радио.
8: Дэвидсон Радио.
1: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
9: Здравствуйте, господа. Еще раз наш телефон 718-303-9090. И вот мы заговорили про Латинскую Америку, про ее вот изменения и так далее. Но это не было бы возможно, если бы не было вот того самого Дональда Трампа.

0: и Рубио, который, как говорится, был инструментом для вот этих изменений. Вот сейчас, если добьют Кубу, то фактически полностью изменена система координат вот двух континентов. То, что никто не решался делать, ни у кого не получалось, и так далее. Вот получилось сейчас. Я понимаю, что на столе у вас от этого, как говорится, полнее не станет. То есть, знаете, то, что в Бразилии придет к власти не Лула, то есть у вас не прибавит в количестве молока. Я понимаю прекрасно это. Но то, что мир станет спокойнее, то, что мы каким-то образом доказываем, что, ну, то есть мы заставляем уйти от вот этого сумасшедшего коммунизма или движения в эту сторону, это не может вас никак не задевать, вы понимаете? То есть даже если вы конкретно с этим не связаны, это не может быть абсолютно, вот понимаете, игнорировано. Знаете, были люди вот такие, которые вот, например, вот там в Советском Союзе считали, что их не волнует то, что происходит там, допустим, там во власти и так далее. Ну да, их не волновало конкретно. Но оно их волновало, как только до них, понимаете, как только они начинали роптать по поводу того, что им ничего-то не хватает. В Америке, вот если вы что, вам что-то не нравится, вы идете и выступаете, вас никто не трогает. В Советском Союзе, когда выступили, например, вот это знаменитое вот это восстание в Новочеркасске, понимаете, люди выступили, у них не хватало денег, зарплаты, не хватало на самую доступную еду, их расстреляли за это. Они просто собрались на митинг, их просто расстреляли. Посадили, расстреляли и так далее. Это было уже в советское время. Можно, конечно, шутить сколько угодно, чтобы понимать, слушай, как им тогда ответили, понимаешь, не хватает на пирожки с мясом, вы кушаете их пирожки с капустой. Но это не ответ. Вот сейчас, вот, например, вот в Испании, премьер Санчес левый, значит, требует новых выборов в парламент. Потому что парламент у него консервативный, а сам он левый. Из-за чего он это требует? Потому что закон, который он пытается провести о том, что фактически нельзя будет, ну, то есть о контроле над рентом. Этот закон у него через парламент не прошел. То есть они как бы хотят из лучших побуждений. У них там был случай, когда 87-летнюю бабушку выселили из какого-то дома, причем она еще инвалид. Ее выселили из дома, потому что дом купила какая-то корпорация и хотела поднять там рент. Причем рент удвоился, то есть там было там что-то $900, ну, в долларовом исчислении, стало 1800 с чем-то. И она типа не может это заплатить, и ее после 4 там лет тяж выселили оттуда. То есть вы понимаете, тут начинается, ну, скажем так, такой вот момент. То есть, с одной стороны, да, то есть жалко бабушку, жалко, что ее выселили, наверное, должна быть какая-то защита для совсем стариков и инвалидов. Но с другой стороны, ситуация такая, вот по поводу рента. Как только ты начинаешь вмешиваться вот в весь этот тренд из самых лучших соображений, то количество сдаваемого жилья уменьшается, а не увеличивается. И здесь дело вот в чем. Основная проблема заключается в том, что люди перестают, квартиросъемщики, вернее, квартироздаватели, лендлорды, перестают ремонтировать свои квартиры. Они не могут это делать, понимаете? Почему? Потому что, да, если они делают ремонт, то они должны потом это как-то компенсировать за счет поднятия цен. они делают ремонт, значит, на них начинаются жалобы, что там находятся в аварийном там или в грязном состоянии. То есть получается замкнутый круг какой-то. Пока. И что тогда делают лендлорды? Они говорят, знаете, мы эту квартиру вообще выводим с рынка, она у нас будет стоять закрытая, запечатанная. Почему? Потому что, ну вот, потому что мы ее сдавать не можем и получить с нее ничего толком не можем. То есть количество квартир на рынке уменьшается таким образом. То есть какой-то должен быть найден третий выход. Что есть дома, которые имеют право, как говорится, повышать рент, сколько им нужно повышать, потому что там проводятся дорогие ремонты. А есть дома, которые, как говорится, существуют на каком-то серьезном субсидированном, допустим, там, я не знаю, ну или не субсидированном, во всяком случае, под рент-контролем. В свое время было предложено и так далее. Причем это по всей Европе, это не только в Америке, не только в Испании. Предлагалась такая формулировка, что для людей с фиксированным доходом, которые работают, но у них маленький доход, особенно если они работают на городских работах, допустим, там учителя, пожарные, полиция и так далее и тому подобное. Для них строились специальные дома, которые как бы, то есть относительно без всякой роскоши и так далее, но дома с квартирами, там с детскими садами, со школой внутри и так далее, которые управлялись, как говорится, как городским хозяйством. И это все, значит, было дешевле, чем частная квартира. То есть ты хочешь жить лучше, пожалуйста, снимай частную квартиру за свой счет. Или ты получаешь очень серьезно субсидированную квартиру, которая субсидируется, потому что ты работаешь на город или штат или что-то такое. В какой-то момент эти квартиры строить перестали. Или их стали строить очень мало. Сейчас они пытаются выжить из лендлордов, допустим. Понимаете, что ты строишь, допустим, какой-то небоскреб, ты должен там 15% квартир отдать каким-то бедным людям. Это не везде работает, и работать везде не будет. Почему? Потому что есть очень дорогие дома, в которых делать вот таких квартир крайне невыгодно. И плюс, понимаете, доверие городским властям, которые туда не могут запустить, просто бомжатник сделать, тоже, как говорится, себя не оправдывает. Поэтому вот идет вопрос о том, что делать? Вот это кризис, потому что рент съедает наибольшее количество денег. И все начинают думать, а что делать дальше, а как жить дальше. Ну, тут вот серьезного выхода я лично пока не вижу. Потому что пока не будет доверия властям, что они сделают то, что они должны сделать, а именно, понимаете, действительно построить какие-то дешевые, как говорится, здания высотные, разместить там хоть какую-то часть людей, и это будут именно работающие люди, а не на велфере, до тех пор, понимаете, вот эта проблема не исчезнет, она только будет ухудшаться, а все вот эти методы по влиянию на лендлордов или еще что-то такое, это даст только дефицит квартир, больше ничего. Вот по этому поводу сейчас, вот, понимаете, пытаются провести выборы в Испании, я не знаю, чем это закончится, там я вообще не понимаю, чем это закончится. Потому что это не выход, вы понимаете, если ты устраиваешь больше контроля для какой-то вот этой несчастной бабушки, больше контроля над жильем. То есть получается, что частное становится государственным. Ты выводишь это из нормального рынка. То есть любой нормальный владелец будет теперь думать, знаешь, что мне не нужно это. Это будет использовано для того, чтобы меня обанкротить. То есть они будут всеми способами, правильными и неправильными, сокращать количество жилья. Потому что иначе они боятся его вообще потерять. Если они не будут свободно действовать так, как они хотят, и так, как надо, прежде всего, со своей собственностью, то они не будут держаться за нее. Вы вспомните, вот мы много раз, как говорится, говорили, вот на любой кухне это обсуждал, что почему, когда вы приходите себе домой, вы не плюете на пол, вы не кидаете бумажки, вы не мусорите, ничего, у вас этого нет. Как правило, понимаете, у всех были вылизанные дома-то, а на улице был жуткий срач. Почему? Потому что улица это было ничейное, это было государственное, это принадлежало кому-то, какому-то дяде. Вроде бы народу, но ты народом как-то вот одновременно не являешься. Вы понимаете? Вот то же самое здесь. Так, наш телефон 718-303-90-90. У нас две темы. То, что у нас происходит во Франции, ну, это общая западная тема, общая западная беда вообще на самом деле. И то, что у нас имеет место быть с нашими выборами, к чему мы идем, куда мы идем вообще, идем ли мы вообще. То есть... Ну, то есть я не могу сказать, что я, как говорится, доволен тем, что имеет место. Вот с нашими выборами там очень недобрая ситуация с Сенатом и так далее. Поэтому мы это увидим. Добрый день, вы в эфире. Так, сейчас человек. Еще раз, 718-303-90-90. Все линии свободны. Прошу вас. Я честно вам скажу, что я пока не вижу каких-то хороших тенденций с выборами. Не вижу. Я вижу только плохие. Может быть, мне так кажется. Если вы видите что-то другое, расскажите мне. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Окей. 718-303-90-90. То, что вот я наблюдаю с Сенатом, зависло, вот это вообще не должно быть, но тем не менее, завис Техас, он стал, как говорится, нерешенным штатом, зависла Аляска, зависла Айова, и зависло место Сьюзан Коллинз в Мэйне. Частично это связано с неумелой политикой Трампа, потому что Трамп не любит целый ряд каких-то сенаторов. Он пытался их подсидеть, он их подсидел. Но они, как говорится, были знакомы в этих штатах, типа Аляски, там Марковская, вот это Марковский. И в Сьюзан Коллинз в Мэйне. Они не были, может быть, прямо друзьями Трампа, но они были из республиканской партии. Он их подсидел для того, чтобы их заменить на более правильного для в его понимании республиканца. Но провести его там он не может. Не может. Как, например, та же самая история в Техасе. Что в Техасе вместо сенатора Корнина очень может быть к власти придет демократ вот этот Таларико. Почему? Потому что Корнин был достаточно там хорошо эшелонированно сидевший на своем месте человек. Его подсидели на праймерис. Все. А Пакстон, которого предлагают, он человек с огромным негативным багажом. И против него выставляться проще, чем против Корнина на общих выборах. Вот как они считают это, понимаете? Тут каждое движение выверено. Ну вот чисто вот с этой точки зрения. Еще хочу сказать пару слов по поводу выборов, которые вот, будут проходить в Израиле. Коль скоро звонков пока нет, то расскажу. Значит, я, конечно, давать рекомендации там не буду, но я считаю, что обе стороны имеют достаточно веские аргументы. То есть правая сторона имеет правильный аргумент в том, что действительно такой достаточно умелый политик, даже если он много-много лет находится у власти, как Нетаньяху, он действительно вот, показал, что он может и он умеет манипулировать этими вещами там, и может добиться больших серьезных результатов, и не боится воевать в Газе, не боится воевать в Ливане, не боится ударить по Ирану. Смогут ли сделать то же самое те, которые слева, я абсолютно не уверен. Понимаете, вот с этой точки зрения. С другой стороны, человеку 28 лет у власти. И, если мы ратуем за сменяемость людей в разных властных местах, мы вот все время говорим, что мы должны, чтобы было определенное количество срока, то и, что называется, и к такому, как Нетаньяху, это подходит. Потому что человек на власти 28 лет. И он имеет право законное всем надоесть. Плюс он, от него зависит, проводить ли это расследование 7 октября, которое не делается. И также от него зависит, а что делать с этими религиозными партиями, с которыми он заигрывает. Они служить не хотят, тянут деньги из правительства, там постоянный конфликт с ними. Доходит до смешного, что, как говорится, днем, по-моему, в Иерусалиме строят трамвайную линию, ночью ортодоксы ее ломают. Потому что она там, как говорится, я не знаю, будет проходить мимо их района. Или еще какая-то причина, я, честно говоря, так и не понял, это абсурд. В общем, днем ее строят, ночью религиозную ломают. Даже если не отделять религию от государства, вот то количество религии, которое и ее влияние, которое есть на сегодняшний день, в Израиле это уже немножко перебор. Немножко. И от этого все очень многие там, как говорится, страдают. Поэтому вот есть несколько вариантов ответов, и что правы и те, и другие. Кто будет, тот будет. Я рекомендации не даю. Так, добрый день, вы в эфире.
1: Всем здравствуйте, Яков меня зовут. Александр, большинство из нас болеет за то, что страна разворачивается не в ту сторону и идет не в ту сторону. Что делать? На мой взгляд, есть на вид довольно простое решение. Это если таксплееры начнут участвовать в распределении доходов, то страна автоматически будет разворачиваться в ту сторону, которая она должна разворачиваться, все будет нормально. То есть вы, ваши друзья и даже я, мы должны участвовать в распределении тех огромных денег, которые сегодня распределяются бездумно. В исполнении вот этого предложения, конечно, очень сложное, но оно возможно. Спасибо.
0: Спасибо. Ну, это для распределения этих денег вы должны быть выбраны во власть. Вы должны в этой власти быть. Я, честно говоря, вот никогда амбиции на власть не имел, не хочу. Потому что это значит, вы должны пытаться понравиться всем вокруг и каждому в отдельности. В нашем понимании это значит не иметь никаких собственных взглядов, собственных идей, ничего. Ты полностью работаешь на капризного избирателя, который капризничает чисто из-за того, что у него стало меньше сыра в холодильнике. Я этим, честно говоря, заниматься не хотел бы. Понимаете, это противоречит здравому смыслу. А я не хочу этим, понимаете, доказывать его обязательность. Мне не нужно. Потому что я это и так понимаю, а другим доказывать не хочу. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Поэтому, смотрите, у нас идут выборы, в Израиле идут выборы. Посмотрим, что, где, во что выльется. Я комментировать пока не буду, потому что нечего комментировать, понимаете. Но у нас, я совершенно четко вижу, что ситуация разворачивается не в ту сторону. Будем надеяться, что что-то вдруг исправится, или есть какой-то скрытый ресурс, который не показывает себя сегодня, сейчас, проявит себя только вот в последние дни. Может быть. Увидим. Добрый день, вы в эфире.
2: Утро, Александр, уважаемый. Дело, знаете, в чем? Дело в том, что политики работали за идею, А сегодня работают только за свой карман. Как лезут туда, наверх, все забывают, только бабло их интересует. Почему? Потому что они знают, что через 5-7 лет они уйдут, но уже с баблом, чем без бабла. Спасибо.
0: Спасибо. Ну, слушайте, еще раз повторяю, можно ли кого-то винить в этом? Все работают за какое-то материальное вознаграждение. Ну, а что, работают за ордена и медали? На чем построено будет процветание? Слушайте, вы чем, что платите? Слабый какой-то? Ну, можно было там, понимаете, какие-то почетные, какие-то дополнительные там. Что такое? Но люди действительно хотят денег, они хотят денег как модель своего процветания. У нас здесь, как говорится, самое главное понимать, что на чем построено процветание? На том, что ты заработал. Если тебя это не. Если ты не зарабатываешь, значит, ну, а, значит, ты не процветаешь. Вот и все. Поэтому. То есть люди пытаются добиться лучших, как говорится, заработков. Ну, что тут? Да, бабло. Ну, а что делать-то? Это единственный нормальный выход. Добрый день, вы в эфире.
3: Здравствуйте, Александр. По поводу Тексаса, по-моему, уже было это много раз. Помню, Тед Круз ранул и все время переживал, что могут проиграть. По-моему, в Тексасе будет все хорошо. В отношении положения в экономике, мне кажется, что все только волнуются за цену в магазине, а на самом деле по последним показаниям очень много рабочих мест создано. Экономика работает очень хорошо. Молодые люди получают много работ. И, по-моему, Трамп в этом смысле делает все правильно. Вот этот вот...
0: Вы видели последний доклад по созданию работ?
3: Да, но есть там еще есть репорт, который... По-моему, это частного сектора, что было создано больше миллиона рабочих мест. Там есть еще вот работы.
0: Вы видели, еще раз повторяю, вы видели последний рапорт? Там безработица у нас увеличилась сейчас до 4,2%. Была 4,1%, то есть она выросла. Поэтому это как раз к выборам.
3: Я считаю, что, опять же...
0: Это не важно, что вы считаете. Это не важно, что вы считаете. Есть единственная неповторимая статистика. Единственные неповторимые цифры. Вы можете считать, что хотите. Я могу считать, что хочу. Цифры себя вот показывают. Что у нас было 4,1, а теперь 4,2, что у нас начало расти безработица. И это не говорят о так называемых сезонных работах, это постоянные работы. Поэтому, слушайте, очень сложно сейчас будет, понимаете, вот именно под выборы говорить о том, что, понимаете, что все нормально с экономикой. В общем и целом, да, с другой стороны, слушайте, если экономика не affordable, если вы не можете себе ее позволить, ну, значит, ничего хорошего с ней нет. Что мне эта экономика, если я не могу себе позволить купить кусок мяса? Добрый день, вы в эфире. Да, знаете что, давайте сделаем перерыв. У нас сейчас перерыв, и после этого продолжим. Не кладите трубку.
4: Интернет-сайт Davidson Radio. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес. davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
5: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
6: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
5: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Us for Us.
7: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
8: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.

0: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ритен-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Каррероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперет, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339. Татьяна. А также на сайте театр.com. 15 ноября, 3 часа дня. Большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
1: А сейчас у нас в эфире гость. Как вы знаете, получению моргиджа предшествует подготовка массы документов, поиск банка, который быстро предоставит вам моргидж на самых выгодных для вас условиях. И тут важный вопрос. К кому обратиться? Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage, гарантирует внимание, оперативность и успех. Его опыт и культура отношения к клиенту отвечает самым высоким требованиям брокерской профессии. Телефон офиса 917-397-3000. Игорь, доброе утро. Что интересного сегодня вы можете предложить нашим слушателям?
2: Доброе утро. Сегодня хотел бы поговорить на тему коммерческого финансирования. Дело в том, что у нас много довольно-таки заказов от владельцев бизнеса, которые либо покупают для себя бизнес, это может быть коммерческое помещение, это может быть земля, это может быть warehouse. Люди, которые в бизнесе, им нужно либо для своих нужд, либо для инвестирования приобрести какую-то коммерческую недвижимость. Поэтому телефон для справок 917-397-3000. Если вы будете занимать вот это помещение больше, чем 51% под square footage, да, то есть, если вы покупаете билдинг, допустим, там здание 5000 square feet, и вы будете из этого билдинга занимать более чем 51% square footage, да, тогда вы можете сделать для себя так называемый SBA loan, и вы можете положить минимальное количество, минимум down payment будет всего 10%. То есть, это очень выгодная программа. Это немножко как бы муторная в том плане, что по времени, да, занимает там 3-4 месяца, чтобы закрыться, потому что фактически вы получите 3 коммитмента, то есть вам нужно будет получить approval, добро от SBA, от банка, и есть такая еще одна понятие, как бы CDC, да. Значит, длинный процесс, но его можно сделать, и многие люди кладут минимальный down payment, вернее, многие business people кладут минимальный down payment 10%, и вы можете его сделать. Если вы, допустим, конечно, чем больше вы положите down payment, тем больше у вас будет options, да. Если вы покупаете, допустим, у нас сейчас вот один мы делаем warehouse в Нью-Джерси, то есть просто под траковый бизнес, это тоже можно сделать. Люди кладут, по-моему, 20% down payment. Вот для этой программы, конечно, вам нужно будет показать 3 года персональных tax returns, 3 года бизнес tax returns, то есть это с проверкой дохода, с проверкой дохода. Если вы, допустим, доход показать не можете, у нас тоже есть такие банки, которые делают без проверки дохода, в зависимости от лона и от down payment. Конечно, без проверки дохода, как правило, минимальный down payment должен быть где-то 25-30%. Это тоже можно сделать без проверки доходов. Да, процентная ставка у вас будет немножко повыше, но тем не менее все равно это возможно сделать. Поэтому если вам необходимо сделать покупку коммерческой недвижимости или, может быть, перефинансирование, у нас сейчас несколько сделок, когда люди уже владеют недвижимостью, они просто перефинансируют моргиджи, потому что, как вы знаете, коммерческие моргиджи, как правило, процентная ставка зафиксирована либо на 5, либо на 7, либо на 10 лет. То есть очень и очень редко встречаются 30-летние коммерческие моргиджи, как в residential, да? Поэтому после того, как 5 лет проходит, то людям по-любому надо перефинансироваться. И многие люди либо перефинансируются на меньшую процентную ставку, если она есть, либо они просто вынимают деньги для того, чтобы купить другую недвижимость. Поэтому еще раз, еще что мы также можем делать по коммерческой недвижимости. У нас есть специальные банки, которые выдают line of credit. То есть если у вас есть, допустим, билдинг, и вам нужно вытащить оттуда просто деньги, какой-то line of credit, мы тоже, не всегда это удается, потому что требования на вторую позицию в коммерческом мире более жесткие, чем на первую позицию, поэтому но все равно есть определенный банк, который это будут сделать. 917-397-3000. Если, допустим, вы покупаете трех или четырехсемейный, допустим, дом, и вы тоже планируете его сдавать, это уже будет считаться как residential transaction, да? То есть все, что выше пяти семей, считается commercial. До пяти семей, то есть 1, 2, 3, 4 family, это считается residential transaction. Поэтому мы делаем и то, и то. 917-397-3000, Игорь Нобл и Walk with Happy People. Пока.
1: Спасибо вам, Игорь. Я еще раз напомню, у нас в гостях был президент компании Great Northern Mortgage Игорь Нобл. По всем вопросам получения моргиджа звоните по телефону 917-397-3000. 917-397-3000.
3: Дэвид Зон Радио. Радио.
4: Американское радио на русском языке.
3: Дэвид Зон Радио.
4: Дэвид Зон Радио.
5: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
6: Здравствуйте, господа, еще раз. И мы говорили сегодня с вами, мы затронули вот у нас, что у нас происходит во Франции. Там, конечно, уже начали наводить порядок, армию ввели. Ну, в общем, сам, кажется, процесс вот этот, понятно, что левые правительства абсолютно не собираются справляться и наводить порядки в своих городах. Они, наоборот, их сдают на волю этой толпы. И фактически поэтому они так и ненавидят Израиль. Потому что Израиль не сдается, не дает это делать. Америка пытается вот сопротивляться. Вот поэтому у нас... Поэтому я вот не хочу, понимаете, видеть этих левых у власти. С другой стороны, наши выборы, они, конечно же, обусловлены... обычными человеческими нуждами. И пинать людей за то, что они пытаются свести с концы с концами, ну, то есть это тоже как бы совсем уж низко. Потому что мы должны понимать, что люди живут своей жизнью. И эта жизнь состоит, понимаете, как приготовить обед, как пойти в школу, как купить машину, как... я не знаю, там, отремонтировать текущий кран и так далее и тому подобное. Когда все стоит очень-очень дорого, знаете, от сервисов до стройматериалов, до продуктов, до покупок каких-то самых необходимых вещей, то экономика не может идти хорошо. Экономика американская вообще как таковая, вот если вы обратили внимание, и это вам любой экономист это скажет, в принципе, идет на том, что вот когда вы имеете достаточно хорошие доходы, у вас абсолютно все схвачено, и вы идете и не сильно смотрите, на что вы тратите. Вы тратите, вот понимаете, фактически на покупки, которые вам не вот супер необходимы. То есть, допустим, у вас уже есть, у вас уже есть вполне нормальная обувь или вполне нормальная одежда. Вы идете и покупаете еще обувь. Вот типа впрок, или потому что увидели на сейле, или потому что вам понравилось, и так далее. И вы идете ее покупаете. Она вам необходима? Нет. Нет, но вы это делаете. И вот на этих вот покупках, не обязательное, вот то, что вы купили вот ровно в обрез там полгаллона молока. И сидите и экономите его. Опять-таки, я утрирую, но вы понимаете, о чем я говорю. На этом экономику построить невозможно. А когда вы купили вместо, допустим, одного галлона, взяли, закупили 5, а вдруг я сделаю творог, вот допустим, вот такая вот. При этом это молоко взяло и у вас скисло или там горькое стало, вы его вылили. Вот на этом можно сделать серьезные деньги. Вот этого сейчас у нас очень мало. Люди экономят. Вот эта покупательная, как говорится, способность или покупательный даже вот этот вот менталитет относительно низкий сейчас. И с этим мы идем на выборы. Ну вот, пожалуйста. Ну еще курьезную новость вам расскажу. Вот в Берген-каунти, в котором я живу, в Нью-Джерси, наконец-то приняли какой-то вот, вернее, пытаются принять закон, чтобы что-то делать по поводу оленей. Если вы живете вот в пригородах, то вы знаете, о чем я говорю. То есть все американские пригороды, особенно вот Нью-Джерси, Коннектикут и так далее, на континенте, они просто... У нас олени – это как вот бездомные коты или собаки где-то вот в Советском Союзе. Причем их становится все больше и больше, потому что хищников против них практически нету, их, на них никто не охотится, их никто не трогает. И они расплодятся и все больше, и больше, и больше. Ну, то есть, очень такие милые зверушки по виду. И, то есть, как бы, понимаете, то есть, я уверен, что многим людям, понимаете, совершенно в лом их убивать там или что-то такое. Но проблема с оленями заключается в том, что особенно если вы вечером ездите на машине, то целый ряд каких-то маршрутов просто практически стал небезопасен. То есть ночью ездить просто по целому ряду дорог невозможно. Потому что вот эти олени, они именно, ну то есть они, даже если там небольшой, там, допустим, какой-нибудь молодой олень, они в основном пасутся и промышляют едой ночью. В основном животные, вот они, как говорится, ночью не столько спят, сколько вот именно закусывают. Они спят именно днем, когда жарко, они прячутся под какими-то деревьями, где-то в чаще, и себе там отдыхают. А ночью они как раз очень активны. И вот ночью, когда вы плохо видите, или узкая дорога, или дорога с поворотами, вот я в Пенсильвании был, в Покано, там надо ехать чуть ли не 15 миль в час по какой-то улице или по какой-то дороге, потому что они выскакивают прямо перед машиной. И если вы, то есть буквально не на чеку и не успеете затормозить, то есть машину просто, ну то есть, то, что вы убьете этого оленя, это понятно, но вы еще искалечите самого себя. То есть есть полно случаев, когда люди из-за того, что вот олень выскочил, они резко свернули, въехали в дерево, или свалились в какую-то канаву, или свалились еще с горы, машина съехала и так далее и тому подобное. Там такие травмы, то есть люди остаются инвалидами на всю жизнь. И это все, вот это, понимаете, эти милые зверушки. А если на полном ходу вы ударите, допустим, взрослого оленя, в нем 100 килограмм веса часто, костей и мяса, понимаете, представьте себе, вот на 55 миль ударить вот такое дело, то есть, ну, все это, металл становится как масло. И вот это вот, они расплодились до такого состояния, что нужно что-то с этим делать. То есть, как правило, раньше, я знаю, нанимали охотников, которые за определенную плату отстреливали часть вот этих милых зверушек. Они их отстреливали, там, значит, мясо сдавали, как правило, какие-то дома престарелых, детские дома, где из этого делали какие-то деликатесные стейки и так далее. Там, потому что, слушайте, оленина, ну, это считается как бы очень деликатесное мясо, то, что называется venison на английском языке. Ну вот. Кстати говоря, слово из французского языка пришло, но не важно. Считается очень такое дорогое, эксклюзивно дорогое мясо. Ну вот, они его раздают и так далее. Они только оставляют себе типа трофис, то есть только дорога вот этих оленей и так далее. Ну вот, вот это не делалось последние, ну вот на моей памяти лет 10-15, наверное, точно. И вот эти олени просто, то есть у меня на участке каждый день я вижу чуть ли не табун какой-то. Ну то есть 4-5-10 оленей проходят запросто. Они очень любят ночевать у моего соседа, у него там некошенная чаща такая, трава густая, там всякие ветки навалены, он не сильно убирает свой двор. Они там себе сделали просто лежбище. Плюс олени разносят на себе большое количество вот этих вот клещей, которые попадают на ваших домашних животных, если они у вас во дворе появляются. И плюс они разносят Lyme disease, который не лечится. И все это вместе, это, то есть, понимаете, поэтому, то есть, как бы, ну вот, это на ваш страх и риск, если вы хотите кормить оленей или хотите их погладить и так далее. Они действительно очень выглядят мило. Ну, кто там скажет, знаете, Бэмби во дворе бегает. Замечательные такие милые зверушки, очень абсолютно вроде бы безвредные. Действительно так. Но дальше начинаются вот эти и так далее. А сколько они поедают садов и так далее. Вот люди сажают там за огромные деньги, сажают какие-то дорогие цветы, там всякие кусты и так далее. Идут эти олени, они за одну ночь могут уничтожить все ваши цветы. Вы там насажали, там, я помню, у моей покойной тети, у нее был чуть ли не нервный срыв. Она посадила какие-то очень-очень-очень редкие, она в Коннектикуте жила, розы. Там что-то одна роза стоила, что-то, по-моему, там одна луковица, по-моему, что-то стоила больше $100. Это давно дело было, лет 20 так хороших, больше уже. И вот за одну ночь все ее проросшие розы были съедены, вытоптаны оленями. То есть она там потратила что-то там $30,000-$40,000, понимаешь, на вот эти розы, которые ей посадили, обустроили и так далее, и все было уничтожено. У нее был нервный срыв после этого. Почему? Потому что эти милые зверушки любят закусить розами. Ну, то есть, вы понимаете, то есть как бы красота красотой, природа. Это, кстати, говорит о том, что у нас, в принципе, очень чистый воздух, у нас чистая природа, понимаете? То есть, как бы, потому что в грязной природе вот эти звери, они не будут тут развиваться, они будут тут ходить, не будут тут жить, они будут откачевывать в другие места, а очень чистая природа. Заросшие, понимаете, кустарниками, вот, травой участки у всех, и вот мы имеем то, что мы имеем. Вот сейчас вот пытаются же каким-то образом начать бороться с этим явлением, потому что, слушайте, это уже приобретает какие-то характер эпидемии определенный. Главное, понимаете, страховка все время повышается на машины из-за того, что не предпринимаются меры по контролю над количеством этих оленей. Вот вам все новости на сегодня. Спасибо, что были сегодня со мной. Всего доброго. До свидания.
3: Дэвидсон Радио. Мы любим Нью-Йорк.
7: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
8: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdicts and settlements in New York State.
9: My name is Gil Zohar. Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях, на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
10: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки. вам не обязательно соглашаться с точкой зрения автора программы. Важно иметь свою точку зрения. И это главное условие участия в программе «Плюс один» Михаила Бузукашвили. Актуальные вопросы и информация к размышлению. Каждый понедельник с 10 до 11 на Дэвидсон Радио.
11: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
12: В студии Павел Куклин. Если вы уже задумываетесь, как встретить Новый год, вооружайтесь пером и бумагой, а я с удовольствием приветствую Севу Пинского в нашем эфире.
13: Доброе утро! Приветствую и Пашу, и всех сотрудников Дэвидсон Радио, и, конечно же, вас, мои любимые слушатели этого самого радио, с которым меня связывает очень много. Меня зовут Сева Пинский, и я приглашаю всех вас встретить новый 2027 год в замечательном резорте класса люкс «Вилла Рома». Хоть «Вилла Рома» сделан под Италию, под Рим, но там, как в Греции, все есть. Ну, буквально все для того, чтобы классно встретить Новый год. И не просто его встретить, мы Новый год не встречаем, мы Новый год гуляем. Мы – это команда New Year Spectacular Celebration, работники, сотрудники, менеджмент резорта «Вилла Рома». Ну и, конечно же, вы все, кто приедут на 2 ночи 3 дня или 3 ночи 4 дня, чтобы отгулять и встретить Новый год так, чтобы потом и целый год было весело, вкусно, комфортно и интересно, а именно так – будет в эти дни в «Вилла Роме» с командой New Spectacular Celebration. 718-866-8826. 718-866-8826. Запишите этот номер, позвоните, и мы вам расскажем и про замечательные комнаты. Есть и обычные комнаты гостиничного типа. Есть однобедрумные номера, двухбедрумные. То есть на любой вкус, на любое количество приезжих ваших, вы можете приехать с родственниками, с друзьями, с детьми и так далее. Вкусное питание тоже немаловажно в эти дни, да и в любые дни, а в эти дни новогодний банкет должен быть новогодним банкетом, что тоже есть в резорте «Вилла Рома» в новогоднюю ночь. Ну и, конечно же, программа новогодняя, предновогодняя, новогодняя и посленовогодняя программа все дни и все ночи с вами команда New Spectacular Celebration, а это и певцы, и юмористы, и аниматоры, и работники, люди, работающие с детьми, и много-многое другое. 718-866-8826. Вас также ждет и бассейн, горячий, теплый бассейн, горячая сауна, джакузи, и, конечно же, вы сможете прямо в резорте прокататься и на лыжах, и на тюбах. А это весело. Увидимся в резорте «Вилла Рома» с 30 декабря по 2 или 3 января.
11: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
1: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
2: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
3: Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых.
2: Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
0: Дэвидсон Радио.
4: Дэвидсон Радио. Американское радио на русском языке.
0: В Нью-Йорке 9 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
4: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
4: Информация к этому часу.
5: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Стоимость поездки на паромах NYC Ferry вырастет до $5 уже в этом месяце. Повышение тарифа одобрил Совет директоров Корпорации экономического развития Нью-Йорка. Новый тариф начнет действовать 19 октября. Помимо повышения стандартного тарифа, стоимость билета на 10 поездок вырастет с $29 до $30. Губернатор Теннесси, республиканец Билл Ли, объявил об отставке главы пенитенциарной системы штата Фрэнка Страды. Решение было принято после неудавшейся казни, приговоренной к смерти 50-летней Кристи Пайк, совершившей убийство более 30 лет назад. Женщина выжила после двух смертельных инъекций. В послужном списке Страды, который

0: Также рассказали о новом пакете помощи Украине. Министр образования Франции заявил, что от 400 до 500 школ будут полностью или частично закрыты в понедельник, так как требования безопасности не были соблюдены. Он также добавил, что с начала волны протестов 17 сентября 24 школы были сожжены или разграблены. Молодые люди начали протестовать из-за недостатка преподавателей, слишком долгих учебных дней и переполненных классов. Синди Кроуфорд намерена судиться с рехабом, в котором умер ее сын, 27-летний Пресли Гербер. Супермодель и ее супруг, 64-летний ресторатор Рэнди Гербер, хотят добиться ответственности. Они изучают все доступные юридические варианты. Молодой человек скончался 20 сентября в элитном реабилитационном центре Resolutions Living в Лос-Анджелесе. Предварительной причиной смерти называют передозировку запрещенных веществ. Вскоре после случившегося пресса выяснила, что тот самый рехаб работал без лицензии, а его владелец имел судимости.
1: Погода на Дэвидсон радио.
0: Сегодня днем воздух в Нью-Йорке прогреется до 71 градуса по Фаренгейту, плюс 22 градуса по Цельсию, относительная влажность воздуха в 80%.
1: Служба информации Дэвидсон радио. Новости в реальном времени.
2: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Радио.
2: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
3: Дэвидсон Радио.
2: 620 AM. Настройтесь.

0: Если вам 65 или больше, пора позаботиться о медицинском страховании на следующий год. Агенты с 20-летним стажем из компании insuranceny.net подберут вам подходящую страховку из многочисленных медицинских планов Медикера, а также групповых и индивидуальных страховок. Звоните Евгению и Марине по телефону 212-532-1211. 212-532-1211, и они помогут выбрать вам подходящий для вас план страховой, как они когда-то, между прочим, помогли это сделать мне. О чем я не жалею.
1: Внимание! Это информация для водителей. В оптике Vision Palace можно пройти тест на проверку зрения для продления водительских прав. Если срок действия ваших прав истекает, поторопитесь. Vision Palace работает напрямую с департаментом транспортных средств DMV. Оптика Vision Palace, 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400. И помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
2: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Ocean Avenue между R и Quentin Road. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
3: Внимание любителям музыки, а также родители, бабушки и дедушки. Если пришло время дать музыкальное образование вашему ребенку или самому захотелось помузицировать, вам понадобится пианино или рояль. В Парамусе, Нью-Джерси, что в 15 минутах от Манхэттена, есть магазин, который называется «Форте Пиано». Вне зависимости от того, какой у вас бюджет, какой у вас вкус, «Форте Пиано» есть правильный инструмент для вашей семьи. Небольшое пианино для начинающих или концертный рояль для профессионалов, портативный кейборд для любителей рок-н-ролла или красивый рояльчик для вашего дома. Все это есть в «Форте Пиано». Огромный выбор, более 140 инструментов. Акустические и электронные, новые и отреставрированные. Такие известные имена, как Бёрзендорф, Шиммел, Кавай, Роланд, Стайнвей, Ямаха, Болдвин, Петров, Хардман и много других. Для подробной информации звоните 201-265-1212. Приезжайте, мы будем рады вас видеть. Звоните 201-265-1212. Мы в «Форте Пиано» ждем вас.
4: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
5: Вы слушаете Дэвид Зон Радио.

0: Доброе утро. Доброе утро, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Коннектикут, Пенсильвания. Спасибо вам большое-пребольшое за то, что настроили ваши радиоприемники на нашу волну. На волну 627, американское радио на русском языке. Davidson Radio www.davidsonradio.com. Это наш адрес в интернете. Наташа Быстрицкая за пультом, Акмаль Тахиров. У нас есть традиция, которую мы стараемся не нарушать. По понедельникам с нами по телефону связывается адвокат. Вернее, мы связываемся по телефону с адвокатом, который занимается долговым правом ежедневно на протяжении последних 25 лет. Четверть века, получается, сам по себе красноречивый факт. Это Алла Качанас. Алла Качанас освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую, богатую жизнь. Алла Качанас практикует любые банкротства, персональный или бизнес. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить. Знаете, слава богу, как говорится, уже нас тут научили там, в той стране, которой больше нет. Знаете, вот это все. Так что адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает сохранить ваш капитал. 718-513-3145, 718-513-3145. Алла, доброе утро. Вот у одного известного писателя спросили, говорят, что хорошие американцы после смерти попадают в Париж, а плохие, он говорит, плохие попадают в Америку. Но, знаете, после, извините, что мрачновато, но после таких высоких еврейских праздников, знаете, задумаешься тут о вечном. Я знаю, что долги, когда человек уходит в мир иной, не списываются, но это отдельная тема для разговора. А пока, еще раз доброе утро.
1: Okay. Доброе утро, всем доброе утро. Про долги тех, которые, к сожалению, ушли в другой мир, можно поговорить, но немножко позже. Но я хотела поговорить, и в принципе все передачи наши всегда вращаются вокруг того, что я слышу у людей как самое острое, вот что сегодня происходит. Я всегда говорю, что долговое право, оно довольно такое серое, и законы новые выходят редко. Но так как у нас прецедентное право в стране, то так как выходят разные решения суда, то именно решения в данных случаях меняются, потому что суд должен там в определенных случаях идти за по тем решениям на такие же темы в этом же суде. Это называется binding или persuasive authority. И, опять же, по прецедентному праву вот эти решения — это то, чем руководствуется судья вот в данных случаях. Ну, такое лирическое отступление. Именно поэтому вот то, может быть, эти темы повторяются, но что случается с ними в наших судах, особенно когда нету еще такого четкого закона, меняется постоянно. И это о SBA-лонах, и это также, можно сказать, есть несколько очень интересных решений суда в плане того, могут ли кредиторы что-либо делать, забирать какую-либо property во время банкротства. Мы всегда говорим, что, в принципе, почти абсолютная защита дает подачу на банкротство, поэтому эта тема у нас очень такая острая, актуальная. И за этими всеми новыми случаями мы следим. Нужно сказать, что моя фирма, мой офис, тоже есть прецедентные кейсы уже, которые мы выиграли, в которых именно наша фирма. И именно вот тоже на эту тему нарушения automatic stay. Поэтому это когда кредитор пытается что-то забрать, пытается какие-то деньги конфисковать, какое-то имущество, машину во время банкротства. Опять же, стою на том, что это абсолютная защита, есть очень узкие исключения, но в принципе, что нужно понимать, что при любом судебном разбирательстве, любой проблеме, начиная от выселения, foreclosure, sale, назначается уже, лендлорд вам сказал, что вам нужно уйти с вашего коммерческого лендлорд бизнес продает билдинг. Это может быть абсолютно любое судебное разбирательство в суде между партнерами, с лендлордом, опять же, с каким-нибудь лендером, с вендорами. Если у вас что-либо подобное происходит, если у вас судебное разбирательство с рабочими, minimum wage overtime, так называемые FLSA claims, во всех этих случаях вот этот самый automatic stay, защита банкротства, которая в принципе, можно сказать, что почти абсолютная, помогает все остановить и тут же, то есть instant, она это automatic stay, именно потому что мы нажали кнопку, и вы защищены. И абсолютно неважно, что происходило в другом суде. Это очень актуально понимать, кстати, когда идет долгое и очень во многих случаях, к сожалению, сложное разбирательство в matrimonial суде, когда это разводы. При сложном разводе bankruptcy filing может очень помочь, особенно если это так называемый spouse, это тот супруг, у которого, ну, грубо говоря, больше денег, больше заработка, больше имущества. К сожалению, в наших судах, в разбирательствах вот таких matrimonial court очень часто несправедливые решения, и тут нужно понимать, опять же, что много знают, это такой немножко нетрадиционный подход, но работает прекрасно, потому что у очень многих людей, которые в эту ситуацию попали, тратятся кредитные карточки, набираются безумные, делаются orders суда на выплату огромных, просто иногда невыносимо огромных сумм, и к сожалению, несправедливое разбирательство очень часто. И вот это можно абсолютно все полностью перевернуть, полностью остановить и действительно получить не то, что списать какой-то долг там перед супругом или супругой, абсолютно не об этом речь. Речь идет о том, что именно раздел имущества будет уже намного более справедливым. Вот это рассмотрение будет делаться под присмотром, так сказать, bankruptcy суда, и это лучшее, что можно сделать в таком случае. Поэтому, в принципе, любые судебные разбирательства, если в каком-то даже смысле они о деньгах, о долгах, о тому, сколько кому что достается, нужно очень серьезно посмотреть на банкротство как на выход из положения. Реорганизационное банкротство в данном случае, если у человека достаточно много имущества, то это Chapter 11 реорганизация, при этом имущество остается, никто ничего ни у кого не забирает, но выплата кредиторам уже будет по намного более справедливому виду рассмотрения, потому что это будет делаться через bankruptcy court. Очень многие не знают, что банкротство в этом может помочь, а действительно может. И, в принципе, опять же, вернусь к тому, что неважно, какое разбирательство в суде, все пересмотрения останавливаются, все уходит в bankruptcy court, и рассмотрение bankruptcy court просто раздел имущества при разводе, это, опять же, может быть разлад с партнерами, это могут быть рабочие на FLSA claim, это может быть landlord, это может быть любой кредитор. Это, к сожалению, сейчас очень много у людей merchant advance loan, про которые я тоже часто говорю, что брать их не стоит, но иногда бизнес в такой ситуации, что не может не взять. И опять же, выстоять эти лоны почти невозможно. То есть люди страдают с SBA-лонами. SBA-лон может быть очень большой, но у них интерес маленький. А здесь огромный интерес в merchant advance лонах. И бизнесы просто начинают тонуть. Тот лон, который должен был спасти бизнес, бизнесы начинают тонуть. А вот если судит такой лон, то зачастую это уже суд сразу против гарантора и против бизнеса, а иногда есть confession of judgment, то есть это сразу как бы вы уже подписали документ, что вы должны эту сумму, которая может стать лином на property. Поэтому вот такое судебное разбирательство особенно нужно обратить внимание и реагировать, потому что, опять же, как только мы нажимаем кнопку подачи банкротства, все, о чем я только что говорила, останавливается, и разбирательство переходит уже в обычный, в bankruptcy. И абсолютно другие правила, и абсолютно по-другому все это рассматривается, и выплата кредиторам будет намного меньше, частичная и намного позже. И без интереса, и без никаких penalties. И опять же, во многих случаях, если это не secured debt, это не secured долг, это частичная выплата. А в случае, когда у нас SBA, мы еще делаем так называемую реклассификацию долга. Если мы знаем, что долг secured. Вот secured — это как mortgage, это как finance на машину. Но при этом то collateral, то есть property, на которую этот лон берется, в залог, который этот лон берется, не стоит этих денег, а стоит намного меньше, делается так называемая реклассификация долга, что позволяет выплатить намного меньше secured часть, и вот эту unsecured часть, она становится как любая вот кредитная карточка, любой другой unsecured долг. Ну, конечно, это очень долго объяснять в эфире, но в принципе нужно понимать, что начиная от SBA-лонов, которые сегодня уже в довольно серьезной стадии collection, то есть нужно сказать не просто стадии collection, а люди получают судебные письма уже, и опять же, это уже и против гарантора, и против компании более 200 тысяч. Уже не только Treasury Department делает collection на SBA-лоны, но и частные коллекшн-фирмы и уже частные адвокаты. Это то, что, в принципе, я понимала, будет следующим. И это те письма, которые уже люди мне приносят, то есть уже судят по SBA-лонам. Вот в некоторых передачах какое-то время назад мы говорили, что еще судебных разбирательств нет, сегодня они уже есть. И когда судят SBA-лон или любой кредитор на, что называется, joint and several guarantee, то судят уже и гарантора, и бизнес. Если у гарантора есть недвижимость, то об этом действительно реально серьезно нужно подумать. Но на SBA-лоны совсем не стоит махать рукой. Это не выход из положения просто закрыть компанию. Если лон достаточно маленький, то мне единственный совет, как это нужно сделать, нужно обратиться за offer and compromise и тогда закрывать компанию, а отчитаться перед SBA. Но если мы говорим про лон более 200 тысяч, то нужно действительно обратить внимание на персональную гарантию, не просто закрыть бизнес, а делать определенные шаги, которые защитят вас и дадут вам возможность выплачивать, опять же, частично до того, что появится какой-либо лин на property и будут судить, и появится лин на property. Ну, на сегодня, я думаю, что много мы затронули. Я хочу всем пожелать прекрасных продолжающихся праздников, получше погоды, хорошей, успешной недели и до следующего раза.
0: До следующих встреч в эфире. Конечно же, спасибо большое человеческое. Алла, дорогая, адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 25 лет. Алла Качан с нами на связи по понедельникам. Должна признаться, ваши, Алла, 10-минутные понедельничные экспресс-курсы по повышению финансовой грамотности. После них ощущаешь себя лучше, дышится легче и вообще понимаешь, что не все потеряно в прямом и переносном смысле. Итак, Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает сохранить ваш капитал. В рекламе, которая крутится на телеке, очень хорошая формулировка. Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. Вот. 718-513-3145, 718-513-3145. И по многочисленным просьбам наших слушателей, я еще раз повторю этот номер, 718-513-3145, более торжественно, что ли. Ну вот за сим, как говорится, мы не раскланиваемся. Впереди гороскоп от Юлии Суповой и еще очень много-много интересного. Оставайтесь на Дэвидсон Радио.
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио. Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
3: Доброе утро, дорогие друзья! Эфир Дэвидсон Радио продолжает астрологический прогноз. На лунном календаре 25-е лунные сутки, а символ дня черепаха. Луна убывающая находится в знаке льва. Сегодня не надо начинать ничего нового, но следует завершить уже начатое. Делайте все неторопливо, никуда не спеша, если хотите избежать перенапряжения и нервных срывов. Берегите себя от случайных контактов. аспектов от неожиданностей. Овнам желательно сегодня не принимать скоропалительных решений и перенести важные разговоры на другой день. В любовных отношениях возможно недопонимание, поэтому романтические встречи лучше не назначать или быть более сдержанными. Душевное состояние тельцов тоже будет нуждаться в покое. Избегайте встреч с недоброжелателями, старайтесь заняться интересной работой или хобби. Не забывайте про физические нагрузки, а в рацион включите морскую капусту и яблоки. Близнецам всезнающие звезды настоятельно рекомендуют отдохнуть от ежедневных проблем и желательно в узком кругу близких и друзей. Занятие спортом повысит жизненный тонус и настроение. Пейте достаточное количество воды. А вот у многих раков сегодня появится возможность наладить отношения с противоположным полом. Эмоциональное состояние будет неустойчивым. Будьте сдержаннее и терпеливее. Особую пользу принесут ароматерапия и масляные массажи. Левам светило рекомендуют закончить начатые дела, и тогда вы почувствуете себя гораздо свободнее и счастливее. День подходит для благоустройства жилья. В рацион включите блюда из рыбы и лимоны. У многих представителей знака Дев будет проявляться упрямство и желание побольше заработать. Этим стоит воспользоваться, если вы наметили перемену места работы или принялись за новый проект. Весам звезды советуют использовать сегодняшний день, чтобы восстановить старые связи или наладить новые. Назначайте романтические встречи, общайтесь с любимыми, и этот день запомнится надолго. Скорпионам светило рекомендуют не делать крупных покупок. Вы рискуете взять вещи, которые уже завтра вам не понравятся. Что касается личных дел, то здесь придется сделать выбор безошибочно, прислушавшись к голосу сердца. Стрельцам звезды советуют быть сегодня внимательны к партнерам по браку или избранникам. Включите в свой рацион морепродукты. Это не лучший день для упражнений в риторике, но в красивом костюме или ярком платье вас точно заметят. Козерогам желательно в разговоре с любимым человеком не доминировать. Относитесь философски к возникающим между вами проблемам. Звезды говорят, что скоро все наладится, и вы придете к компромиссу. А вот водолеям лучше не назначать на сегодня встречи и романтические свидания. Совет звезд – воздержаться от активных действий и дождаться благоприятных дней. Рекомендуется дыхательная гимнастика и релакс-упражнения. Рыбам советуют воздержаться от выяснения отношений и, если позволяет здоровье, принять теплую ванну и контрастный душ. Почувствуйте, как вода смывает все ваши неприятности. Дорогие друзья, краткий астропрогноз на сегодня оглашен, так что настройтесь на отличный день. Улыбайтесь, относитесь к окружающим вас людям с пониманием, и тогда все у вас будет хорошо, и удачный день будет гарантирован. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
2: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юлии Юсуповой.

даже не пришлось успеть в последний раз набрать его несложный номер. Но в первый раз несла она ему цветы, две ярко-белых лилии, в знак, что более никто, кроме него, так не называл ее по имени.

на облаке, и свесив ножки вниз, друг друга называть по имени.

0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
1: Бросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
1: Новости.
2: Аналитические передачи.
1: Репортажи. Мнения экспертов.
2: И прямые включения из горячих точек со всего света.
1: Все это RTN.
2: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
1: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
2: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
1: RTN. Смотрите лучше.
3: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52. Nature Pure.

0: крутится под колпаком не только у Мюллера, но и у Кремля. Но его тайная страсть была сильнее страха провала. Тщательно закрыв дверь служебного кабинета и опустив тяжелые шторы, он доставал из сейфа рацию русской радистки и настраивал ее на частоту 620 АМ. Штирлиц знал. О главном можно узнать только в утреннем шоу Вадима Ермолинца.
1: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
2: Штирлиц, вас я попрошу остаться.
3: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе.
4: Вы слушаете «Дэвидсон Радио». Радио.
5: Отсутствие желания заниматься привычной деятельностью, плохое настроение, апатия, недовольство собой и своей профессией – так обычно проявляется эмоциональное выгорание. Человек может достаточно остро реагировать на то, что ранее его не задевало, испытывать постоянную усталость и разочарование в жизни. Нередко мы сталкиваемся с этим состоянием после длинных праздников или отпуска. Что делать, если проблема накрыла с головой? Попробуем разобраться. Эмоциональное выгорание – это физическое и эмоциональное истощение организма, когда больше нет сил и желания выполнять свои рабочие обязанности. Хочется все бросить, на все плюнуть и уволиться, потому что энергия и ресурсы на нуле. С подобным состоянием сталкиваются многие люди, поэтому это явление стало чуть ли не массовым. На это есть ряд причин, и пандемия – одна из них. Многие пересмотрели внушительное количество собственных базовых ценностей и в результате по-другому начали воспринимать сам процесс работы. Главное – понять, что подходит лично вам и позволяет вовремя восполнять ресурсы. Есть три варианта – деятельность в офисе, пресловутая удаленка или гибридная форма, то бишь смешанная. Частая причина эмоционального выгорания – отношения между коллегами. Если атмосфера конфликтная и сослуживцы плетут интриги, работать становится максимально сложно. На фоне всего этого у вас будет подсознательно накапливаться сопротивление. Вы будете стараться сдерживать себя, не делиться мыслями и идеями, бояться предложить варианты выполнения работы. Это приводит к истощению и неудовлетворенности. В мае 2019 года Всемирная организация здравоохранения описала признаки синдрома эмоционального выгорания. Его определяют как чувство истощения энергии, увеличение умственной дистанции от работы, циничное или негативное отношение к работе, а также падение профессиональной производительности. Первым термин «эмоциональное выгорание» от слова «burnout» ввел психиатр Герберт Фрейденбергер в 1974 году. Одним из ведущих современных исследователей проблемы выгорания является Кристина Маслах, профессор психологии Калифорнийского университета в Беркли. По классификации выгорание напрямую связано с постоянной деятельностью. Именно это отличает синдром от других эмоциональных извинений. К слову, эмоциональное выгорание не диагноз и уж тем более не приговор. Синдром определяют как феномен, вызванный длительным стрессом. Это фактор, который может влиять на развитие заболевания, но самым не является. Общественные опросы показывают, что о выгорании беспокоятся и работодатели, и сотрудники. По данным исследования, 23% трудящихся чувствуют себя в состоянии выгорания часто или постоянно. Опрос руководителей кадровых служб HR в 2017 показал, что так называемые HR называют выгорание эпидемией или кризисом, который имеет массовое значение. Но не все эксперты признают сам факт существования такого синдрома, а те, кто поддерживает идею, указывают на растущее количество эмоциональных расстройств, к которым относят и эмоциональное выгорание. Сторонники существования синдрома считают, что современный мир неизбежно создает условия для выгорания. Офисные работники проводят за экраном по 8-10 часов в день, люди меньше общаются лично, пользуясь для этого соцсетями и мессенджерами. Поток поступающей информации постоянно растет. Человеку трудно справляться с таким давлением. Выгорание – естественные последствия этого, говорят эксперты. Есть внешние и внутренние факторы, которые могут привести к выгоранию. Например, условия работы относятся к внешним. Внутренние факторы – это установки, модели поведения, черты характера и убеждения, которыми человек руководствуется в своих решениях. Внешние условия могут могут повлиять, когда у человека уже есть внутренние предпосылки для выгорания. Стресс больших городов и культ успешности создают сильное давление на современного человека. С одной стороны, люди в больших городах сейчас испытывают много стресса. С другой, есть современный тренд на то, что нужно постоянно и во всем себя сильно мотивировать. Это двойной удар по человеку. Он постоянно находится в зажиме. Отследить первые признаки выгорания бывает сложно, так как состояние меняется постепенно. Из-за внутренних факторов человек продолжает терпеть ситуацию, где его все не устраивает. В состоянии выгорания он входит плавно. По своей структуре это движение похоже на спираль. Раньше понятие выгорания применяли только к тем, кто работает в сферах, где приходится много общаться с людьми. Сейчас его относят к любой деятельности. Выгореть можно и от домашних дел, как говорится. У человека с эмоциональным выгоранием есть тревожные мысли. Они касаются, например, возможных неудач на работе. «Я не справляюсь», «У меня не получится» из этой серии. Будущее представляется как неясное, размытое, тревожное. В нем все будет хуже, чем сейчас. Физическая усталость тоже возможна. Человек начинает чаще болеть, потому что тело пытается отдохнуть. Выгорание очень схоже с депрессией. Иногда усталость – это просто усталость, говорят психологи. Но если состояние повторяется, и человек замечает много изменений, характерных для выгорания, стоит попытаться помочь себе. Жизнь всегда подкидывает стрессы, важно то, как человек будет их преодолевать. В самом по себе выгорании нет ничего плохого. Это организм бьет тревогу, сообщает, что в жизни что-то идет не так. Не стоит стараться срочно ликвидировать признаки выгорания, только чтобы продолжать работать в том же ритме. Наоборот, это сигнальная система, которая говорит о необходимости изменений. Предлагаем вам тест на эмоциональное выгорание. Если вы отметили в этом списке больше 5 пунктов, стоит поменять режим работы и отдыха или обратиться за помощью к специалистам. Итак, вы постоянно чувствуете себя уставшим, не можете сконцентрироваться, стали хуже работать, все время чем-то заняты, но нет ощущения пользы от сделанного. Вы постоянно чем-то недовольны, легко раздражаетесь, вам сложно начать что-то делать. Хуже питаетесь, чаще употребляете алкоголь. Вы перестали заботиться о себе, ухудшилось здоровье. С приходом интернета в жизнь человека уровень тревожности по поводу собственного места в жизни повысился. Смотря на образ жизни других, люди забывают, что видят только специально выбранный фрагмент жизни. С определенным акцентом. Например, солнечное фото на природе и надпись, мол, сегодня написала 10 страниц своей будущей книги. И мгновенно вы испытываете неприятное чувство гонки, а я, мол, сегодня ничего не написала. Мы постоянно проигрываем, хотя на самом деле гонки не существует. Подверженными выгоранию в нулевые считались в первую очередь работники, много взаимодействующие с другими людьми. Учителя, соцработники, а также представители креативных профессий, работающие в сфере рекламы, радио, телевидения, массовых коммуникаций, культуры. Сегодня же труд в самых разных областях связывается с риском выгорания. По словам экспертов, нужно рассматривать этот феномен как проблему компаний, а не отдельно взятых людей. Усталость и отсутствие мотивации – это не самые страшные последствия эмоционального выгорания. По данным исследователей, хронический стресс, который встречается у людей с синдромом выгорания, отрицательно сказывается на навыках мышления и общения, а также перегружает нашу нейроэндокринную систему. А со временем последствия выгорания могут привести к проблемам с памятью, вниманием и эмоциями. Во время одного исследования было обнаружено, что у тех, кто столкнулся с эмоциональным выгоранием, ускоряется истончение префронтальной коры головного мозга, отдела, ответственного за когнитивную деятельность, хотя кора истончается естественным образом в процессе старения. У тех, кто испытывал эмоциональное выгорание, эффект был выражен более заметно. Риску подвергается не только мозг. По данным еще одного исследования, выгорание значительно увеличивает вероятность развития коронарной недостаточности. Психологи советуют поискать способы снизить загруженность на работе, делегировать часть обязанностей, чаще говорить «нет» и записывать, что вызывает у вас стресс. Кроме того, нужно снова учиться отдыхать и получать удовольствие от жизни.
4: Вы слушаете «Дэвид Зон Радио».

0: Хоумкер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Хоумкер, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
1: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Новости,
4: аналитические передачи,
3: репортажи, мнения экспертов
4: и прямые включения из горячих точек со всего света.
3: Все это RTN.
4: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
3: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
4: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
3: RTN. Смотрите лучше.
5: Yeah.

0: варикоз. Ведет концерт, и все придут, и летом Лину продадут. Его всегда и все зовут. Скажите, как его зовут? Брат! Слав! Си! Миша! Брат! Слав! Си! Миша!
1: Эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Братславский. 718-303-8005.
2: Дэвидсон Радио. 620 AM.
3: От Нью-Йорка до всего мира.
2: Дэвидсон Радио.ком.

0: В Нью-Йорке 10 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Свежие новости ведущих мировых агентств.
2: В студии с новостями Наталья Бустрицкая. В Нью-Йорке вступило в силу правило «click to cancel», обязывающее компании сделать отмену регулярной подписки такой же простой, как ее оформление. Например, если Джим позволяет оформить подписку онлайн, он не может требовать от клиента телефонного звонка или личного визита для ее отмены. Горожане, испытывающие трудности с отменой регулярных платежей, теперь могут подавать жалобы городским властям. Нью-Йорк стал первым муниципалитетом в стране, где такое правило вступило в силу. В Нью-Йорке временно отключат сервисы по выплатам пособий по безработице из-за масштабного апгрейда системы, которой больше 50 лет. Отключение начнется 2 ноября в 5 часов вечера и продлится примерно 12 дней. В этот период жители не смогут подавать новые заявления или изменять данные аккаунтов. Власти предупреждают о возможных задержках unemployment pay.

0: раз еще в 22 году. Сначала дизайнер отказался от предложения, тогда он был занят работой в Maison Margiela, но после ухода из бренда его отношение изменилось. Контракт Гальяна с Zara рассчитан на 2 года. За это время он должен выпустить 4 коллекции. С Наоми Кэмпбелл сняли запрет на руководство благотворительными фондами. В 2024 году комиссия по делам благотворительности Великобритании запретила супермодели в течение 5 лет занимать должность попечителя. Но суд постановил, что Кэмпбелл не знала о серьезных нарушениях в работе Fashion for Relief и не была причастна к нецелевому расходованию средств. Фонд Кэмпбелл основала в 2005 году для помощи пострадавшим от урагана Катрина. В 2023 его закрыли.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
2: Дэвидсон Радио. Радио.
3: Американское радио на русском языке.
2: Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Радио.
4: Доброе утро. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вас приветствует Михаил Базукашвили, ведущий передачи «Плюс один». И, как я часто говорю, если хотя бы один радиослушатель не то чтобы согласится со мной, а примет сказанное мною как информацию к размышлению, цель этой передачи будет выполнена. Сегодня я, как очень часто это бывает, буду противоречив, буду высказывать разные мысли, которые иногда не согласуются одна с другой, и буду приводить разные примеры, которые тоже иногда один другому противоречат. И тем не менее, как говорится, у меня сегодня тема такая, некоторым покажется странной. Почему она странной покажется? Потому что побудила меня к этой передаче статистика о том, что и в Америке, и в мире очень-очень растет, к сожалению, одиночество людей. И это одиночество – такая проблема, которая чуть ли не с каждым годом становится все больше и больше. И многие люди одиноки фактически, и многие люди одиноки в душе, хотя и имеют вокруг себя окружение. Так что я поговорю об одиночестве и поговорю об Умар Хайяме. И некоторые, наверное, из вас удивятся, ну, какое отношение к этой проблеме современное имеет Умар Хайям. Ведь кто был Умар Хайям? Замечательный поэт, но очень далекий от нас по времени, очень далекий от нас по восприятию, скажем так, действительности, очень далекий от нашей современности. Был, конечно, мудрейшим человеком, многие со мной согласятся, но ведь он понятия не имел о некоторых аспектах сегодняшней жизни, он понятия не имел о теории относительности, ничего не знал о компьютерах, ни разу не видел ни одной буквы, напечатанной в типографии, при нем печати еще не было, все было от руки написано. Он никогда не летал на самолетах и не имел банковского счета. В общем, не смотрел телевидение, в общем, был далек от нас. И тем не менее, я связываю тему одиночества с темой, которая связана с Умар Хайямом. И в начале передачи, и во второй половине этой передачи буду говорить об Умар Хайяме тоже. И хотя Умар Хайям был далек от сегодняшней действительности и по времени, и по мышлению своему, тем не менее, мне кажется, что он дал бы 100 очков вперед любому философу современности. Потому что ни один философ современности не будет никогда, я в этом уверен, столь знаменит в веках, как старина Умар Хайям, живший в такие далекие от нас времена, что даже дух захватывает от безбрежных пластов историю. Но я попозже подробнее расскажу об Умар Хайяме. А пока хочу сказать, что вот этот проницательный старикашка, скажем так, мне кажется, писал о многом, что происходит в мире и что имеет вечные ценности. А в Умар Хайяме я узнал, я уж не помню, когда это было точно, но я был мальчиком совсем еще юным мальчиком, И я помню, я узнал об Омар Хайяме

0: любимого мною Джека Лондона. Я почитал «Морской волк», но многие из вас, наверное, помнят эту замечательную повесть Джека Лондона. И вот в «Морском волке» я впервые встретил имя Умар Хайяма. И Джек Лондон цитировал Умар Хайяма, то есть в «Морском волке» цитировал Умар Хайяма. Джек Лондон и вспоминал его в некоторых других своих произведениях. Но вот этой цитаты не было. Вот эту цитату я привожу, потому что она связана с темой одиночества. Но прежде всего я хочу сказать, что у меня очень сложные отношения с Умар Хайямом. Я его люблю, я его почитаю, но ни одной его строчки я не читал, уважаемые радиослушатели. Ни одной строчки я его не читал в подлиннике. Потому что одно дело подлинник, а другое дело переводы. Ну, например, переводы, они, в общем-то, передают содержание, они передают смысл, они передают настрой, но они не передают, знаете, как говорится, дьявол в деталях. Ну вот и в Америке, и в мире знают и Толстого, и Достоевского, и Чехова, и других некоторых русских писателей хорошо. Но, уважаемые радиослушатели, Толстого, Достоевского, Чехова, в общем, когда ты переводишь, то переводишь очень-очень близко к оригиналу. А перевести, например, Пушкина, я считаю, очень трудно и практически невозможно. То есть переводов я Пушкина на английский язык читал, но все же, мне кажется, от перевода не получаешь того впечатления, которое получаешь от, скажем так, от оригинала. И Пушкина можно перевести смысл, это близко по смыслу, но очарование этих строк пропадает, потому что, чтобы выразить очарование этих строк, эти рифмы потрясающие. И та, я абсолютно в этом уверен, что в стихах Пушкина есть не только ритмы, не только очарование, но есть еще и музыка. Так вот, все это очарование и музыку перевести, мне кажется, невозможно. И повторяю, я Умар Хайяма не читал никогда, потому что не знаю, к сожалению, языка, на котором он писал. Но, уважаемые радиослушатели, я знаю много переводов Умар Хайяма, и иногда у меня создается такое впечатление, что, в общем-то, разный поэт это все писал, эти его знаменитые четверостишия. Знаете, почитаешь, смысл вроде бы один и тот же, а впечатление совсем иное. Ну, мне лично, я не знаю, как вам, если вы любите Умар Хайяма, мне лично больше всех нравятся переводы Плесецкого. Мне кажется, хорошие, очень замечательные переводы. Так вот, Умар Хайям и одиночество. И мне кажется, он один из первых, если не первый, вот так вот поэтически затронул одиночество. «Чтобы мудро жизнь прожить, знать надобно немало». Два важных правила запомни для начала. Ты лучше голодай, чем что попало есть. И лучше будь один, чем вместе с кем попало. Ну, кто из современных мудрецов, скажем так, такое может написать, чтобы через многие века звучало это так свежо и пронзительно точно, как сегодня звучит. Я всегда вспоминаю эти слова, когда вижу какую-нибудь, извините, такую пару, симпатичную женщину с таким, знаете, на вид, как вам сказать, не буду говорить, что за версту видно какой-то самодовольный болван. И не говорите о его скрытых достоинствах. Пообщайтесь с ним минуту, и все становится понятно. Потому что лицо и, так сказать, походка – это биография, мне кажется, человека. Или я удивляюсь при виде толкового мужика с такой женщиной, что при взгляде на нее надо свою челюсть придерживать, чтобы она не отпала от изумления. Говорят, любовь зла, полюбишь и козла. Ерунда все. Эти слова придумали козлы, мне кажется, чтобы оправдать свои мнимые козлиные достоинства. Козел и есть козел, независимо от того, нахватался он каких-либо знаний или нет. Я помню, у меня в Москве была одна знакомая, очень симпатичная, по имени Татьяна. Очень красивая. От мужиков у него буквально отбоя не было. Но она ко всем относилась так, знаете, ко многим, во всяком случае, относилась скептически. Потому что каждый, кто знакомился с ней, произносил одну и ту же фразу. Итак, она звалась Татьяна. Они демонстрировали свое знание классики. И у нее была идиосинкразия от этих слов. И вот однажды она встретила парня, который ей таких слов не сказал. Она была в восторге от его деликатности и вышла за него замуж. А потом очень скоро развелась, потому что выяснилось, он не сказал ей этих пушкинских слов, ибо он их попросту не знал. Вот и судите сами, какой козел хуже, частично образованный или совсем невежественный? Ну, может быть, не знаю, какой хуже, но друг другу, мне кажется, они стоят. Я к чему об этом? Да потому что никто лучше и раньше Хайяма, мне кажется, не выразил в нескольких словах такое социальное явление, как одиночество. Причем старина Умар Хайям понятия не имел о социальных явлениях и о статистике. Статистика, это, как говорят, знает все. Но мало ли что говорят. Мне кажется, ни черта существенного статистика не знает. Она на высоте, когда речь идет о количестве автомашин и гамбургеров на душу населения. Но эта хваленая статистика дает сбой, когда затрагиваются разные проблемы радости и печали человеческие. И вот статистика, которую я читал, приводит разные вот последние данные, сколько в Америке, например, одиноких людей и так далее, и так далее. И в то же время, когда статистика утверждает, что их много-много десятков миллионов, в то же время, в общем-то, статистика не может учесть, кто одинокие люди, и что заставляет количество одиноких людей. То есть очень легко учесть количество одиноких людей, которые живут в одиночку. Людей. Многие люди ведь живут в одиночку. Но почему они живут в одиночку? Вынуждены это жить в одиночку, потому что им нравится одиночество или потому что их заставляет жить в одиночку. Об этом статистика не может знать, потому что многие люди, наверное, если их спросить, не признают, что они одиночки, потому что, в общем-то, не хотят никого. А есть одиночки, которые просто не могут найти никого, с кем они могли бы жить. И сколько таких разных людей, молодых и пожилых, неудачников и личностей преуспевающих. Пойди проверь. Сколько хочет, сколько не хочет, многие ведь те не признаются. Некоторые вынуждены жить в одиночестве, особенно пожилые люди, особенно вдовы, особенно вдовцы и так далее, и так далее. Но многие не признаются в том, что они страдают от одиночества, и что одиночество – это их не то, что их выбор, а просто невозможность найти кого-нибудь себе. Потому что когда ты человек молодой, в общем-то, то все в порядке, как говорится. Да? Ты можешь выбирать, быть одиноким или не одиноким. А когда ты уже в возрасте, твой выбор иногда сводится до нуля. Впрочем, можно ли считать себя, преуспевающие люди, даже многие одинокие, но можно ли считать себя преуспевающим, если не с кем поделиться успехом? И, как говорится, много ли проку от победы, если нет никого, к чьим ногам можно сложить свои трофеи? Представьте себе героя, который, предположим, выиграл олимпийскую медаль в беге на 100 метров, весь мир ему восхищается, а вот одной единственной пары глаз, которая смотрела бы на него с любовью, у него нет. И мне кажется, возможно, я ошибаюсь, как часто делаю, мне кажется, что не говорите, а померкнет для него блеск его золотой медали. Конечно, можно в стиле Хаяма утешать себя мудрыми мыслями о том, что лучше быть одному, чем в дурном обществе, и о том, что когда доходит до самого важного, человек всегда одинок, и о том, что тот, кто не любит одиночество, тот не любит свободы. «Одиночество – это свобода. Одиночество – это свобода», – говорил Леонардо да Винчи, один из величайших людей в истории человечества, мне кажется. Но мне кажется, что проку от этих мыслей, если и вчера, и сегодня ты никого не ждешь? Правда, у тебя есть надежда, что все будет хорошо. И что в этом, скажем так, в этом периоде своей жизни ты будешь счастлив. И как поется в песне, наградой за одиночество будет встреча с кем-нибудь. И если ушедшие месяцы или ушедшие годы были грустными, то это вовсе не значит, что такими будут и следующими. Ибо линия жизни – это не прямая расчерченная линейка, а сложная линия и извилистая линия. На ней и взлеты, и падения. Поверьте, что кончается время падения. И каждый конец является началом чего-то неизведанного раньше. Из этой формулы рождается, мне кажется, мужество бытия. В ней заключен секрет терпения. Верь и никогда не сдавайся. Как говорят ученые, давайте определимся с терминологией. Если ты живешь один, это вовсе не значит, что ты одинокий по психологии своей. Может, не хочется тебе с кем-то жить, да еще до конца дней своих, как желают на свадьбах. Жить в одиночку дает зачастую такие захватывающие дух перспективы, что и не снилось всем, кто брал страшно нереальные обязательства до конца быть верным и так далее, и так далее. Именно поэтому верность до конца, она скорее в старых книгах, но не в сегодняшней жизни. Сколько вы встречали людей, которые живут вместе много лет, но ощущают себя одинокими. Ну, а кто не хочет жить один, а ищет половину, наверное, вот это и есть одинокий или одинокая соответствующей психологии. Я считаю ущербной эту психологию. Если вам до 30 лет и вы маетесь от одиночества, как это иногда бывает, значит, что-то не все с вами в порядке. Если вы действительно не хотите быть одиноким, остаетесь одиноким. Иначе зачем же вы не используете возможности на каждом шагу? Одно дело, когда тебе до 30 лет, а другое дело, когда тебе, скажем, там, за 80 лет, да? До 30 у тебя есть выбор, а после 80, к сожалению, как правило, выбора нет. Итак, насколько беспомощны вы в поиске, что даже не можете найти себе человека, кто бы скрасил вашу жизнь. Я говорю, а вот для тех, кому, скажем, за 70, за 80 лет, им сложнее, что им делать. Ведь верно сказано, что можно жить и в одиночестве, но только если кого-то ждешь. А они уже, как правило, никого не ждут. И не потому, что они такие, никого не ждущие, а потому что реалии жизни так, к сожалению, складываются. Печально иногда реалии жизни складываются. Как быть, например, женщине, которой определенное количество лет. Она одинока. У нее два способа отхватить для себя стоящего кавалера. Или отбить его у другой женщины, что, мягко говоря, не очень этично. Или захомутать какого-то закоренелого холостяка, что не легче, чем объездить дикого мустанга, привыкшего к воле. Закоренелые холостяки, так же, как и мустанги, смертельно боятся расстаться со свободой и брыкаются, будь здоров. Так что перед женщиной задача стоит трудная, но выполнимая, особенно учитывая коварство и изобретательность иногда женской натуры. Об этом не я говорю, об этом говорят многие писатели. Не верите? Оглянитесь окрест себя и как часто женщины преуспевают в дрессировке мустангов. мужиками легче, у них право на ошибку шире. Да и к тому же сейчас мода пошла, женщина предпочтительная, многие-многие мужчины женятся, преуспевающие мужчины женятся на женщинах, которые на много-много лет моложе их. Ну, в общем, все относительно в этом мире, куда ни глянь. Я разделяю одиночество личное и социальное. Первое, на мой взгляд, в общем-то, если ты молодой человек и так далее, и так далее, это выдумка ленивых и много воображающих о себе людей, которые исходят из завышенных критериев. Второе, дело серьезное, то есть социальное одиночество, подчас трагическое. Конечно же, вы замечали, сколько вокруг нас невысказанной боли, сколько невидимых миру переживаний, сколько людей, которым нужна не только помощь, но хотя бы элементарное сочувствие. Ну, в общем-то, в принципе, в эмиграции это, может быть, очень чувствуется. Помните рассказ Антона Павловича Чехова «Тоска»? У него под заголовки библейские слова «Кому повем печаль мою?» У извозчика умер маленький сын. Ему хочется облегчить душу, поделиться своим горем с людьми. Но с кем бы из своих пассажиров он ни заговорил, никому его рассказ не интересен. Никому нет дела до его страдания. Кому же поведать печаль свою? Только не людям, говорит этот чеховский шедевр. И в конце концов извозчику ничего не остается, как рассказать обо всем своей лошади. Только она готова его выслушать. Только она готова принять его слова, может быть, близко к сердцу. Попробуй найти столько людей в твоем, скажем так, окружении. Об одиночестве в обществе, об одиночестве в эмиграции пишут и говорят очень много. Вообще, в благополучной Америке, как, впрочем, и в любой стране, страшно много одиноких людей. Почитайте газеты, посмотрите телевидение. Иногда там появляются такие душераздирающие призывы о помощи, что просто грустно становится. До чего же отчаялся человек, если через газету обращается ко всему миру? Я одинок, помогите, откликнитесь. Сколько вы объявлений видели, ищу там мужчину, ищу женщину и так далее, в которых в этих объявлениях иногда бывают очень грустные ноты. В общем-то, одиночество для всех проблема, и для коренных, скажем так, американцев, и у мигрантов. У мигрантов, в общем-то, еще больше проблем. И все эти проблемы приходится решать сразу. И в обществе себя обрести, и работу найти хоть какую-нибудь, и себя обустроить. Если нет у тебя пары, искать ее, потому что если ты одинок, хлеб эмиграции горек. Если даже ты нашел себе здесь этот хлеб, и хороший хлеб с маслом. Но если у тебя с работой и семейным статусом все в порядке, дети есть, значит ли это, что жизнь совершенно безоблачна, не существует проблемы одиночества? Сколько вы встречали людей в семье, которые, в общем-то, одиноки? Сколько же у вас аспектов у одиночества? Вы замечали, сколько одиночества в толпе, сколько одиночества в семье, сколько недоброжелательности бывает в семье, как меняется отношение к тебе, если ты не вписываешься в определенные параметры представления об успехе. А успех, прежде всего, связывается не с твоими способностями, а иногда с толщиной твоего кошелька. Если ты так умный, то почему ты не богатый? Ну и эти люди, сделавшие себя и добившиеся успеха, в общем-то, тоже имеют свои проблемы. Но у них иногда бывает меньше проблем, чем у тех, кто не добился успеха. Они не пускают тебя в свой круг. Ты стоишь на определенной ступеньке социальной лестницы, место, на которое зависит от твоего заработка. Соответственно, и живешь в определенном районе. Для детей с твоим доходом, в общем, ты живешь соответственно этим доходом, для людей с твоим доходом живешь соответственно этому доходу. Дети твои ходят в школу с детьми таких же, как ты, в общем-то, людей несостоятельных. Ездишь ты на машине определенной марки, по которой сразу видно, чего ты стоишь, ну, с материальной точки зрения, а то и вовсе пользуешься самим метро, сабвеем, что четко свидетельствует о твоем имущественном положении, о месте в социальной иерархии, скажем так. И чувствуешь себя ты одиноким на той ступени, которая тебе предназначена. Ты легко можешь пойти вниз, нет ничего проще. Ты волен подниматься и вверх, но это трудно и не всегда возможно, и зависит от твоего желания, его упорства и целеустремленности. Если ты поднимешься, то ты окажешься на другой ступеньке, и люди, стоящие на этой другой ступеньке, скорее всего, тебя примут в свое общество. Так что многое зависит от того, знаете, как в жизни получается. Если такой умный, то почему ты не богатый? Ну что же, уважаемые радиослушатели, я продолжу эту тему после...
1: Вы встречали людей потерянных, неадекватных, зависимых. Они делают вид, что все хорошо, но продолжают убивать себя алкоголем и наркотиками. А если это кто-то из ваших близких, вы готовы бороться за него? Звоните в Back to Life. Это комплекс программ по спасению от зависимости, интервенция и мотивация к лечению. Подбор лучших детокс-центров, реабилитационных учреждений, outpatient и sober houses по всей Америке и в Израиле. Сопровождение до места назначения, семейная терапия, мощная программа «Автокэр». Мы принимаем большинство страховок, включая Medicaid и наличные. Back to Life. 267-226-63-63. 267-226-63-63.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем-азакилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азакилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азакилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
3: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
5: Я Ираклий Баранидзе. $1,350,000 порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт.
12: Мудрость.
13: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Новости.
16: Аналитические передачи.
15: Репортажи, мнения экспертов.
16: И прямые включения из горячих точек со всего света.
15: Все это RTN.
16: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
15: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
16: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
15: RTN. Смотрите лучше.
17: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
18: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
17: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
19: Дэвидсон Радио. Радио.
20: Американское радио на русском языке.
19: Дэвидсон Радио.
20: Дэвидсон Радио.
21: Итак, продолжаем нашу передачу, уважаемые радиослушатели. В эфире передача Михаила Бузукашвили «Плюс один». И, как я часто говорю, если хотя бы один радиослушатель не то чтобы согласиться с тобой, со мной, простите, но примет сказанное мною как информацию к размышлению, цель этой передачи будет выполнена. Сегодня я, так сказать, совмещаю несовместимое. Статистика показывает, что все больше в Америке становится одиноких людей, и связываю в определенной степени эту статистику с мыслями Умара Хайяма. Некоторые из вас, наверное, скажут, какое отношение Умара Хайяма, живущий множество столетий назад, я попозже о нем более подробно расскажу, какое отношение Умара Хайяма имеет к нашему времени с его компьютерами, телевизорами, социальными связями, книгами и так далее, и так далее. Но вот тем не менее, я привел об одиночестве стихотворение, в котором Умар Хайям много-много веков назад затронул эту тему одиночества. А в общем-то, в принципе, я говорил до рекламной паузы о социальном одиночестве. Но пока ты обречен на социальное одиночество, на своей ступеньке люди, стоящие выше, как правило, за редким исключением, не круга твоего общения, им с тобой неинтересно. В лучшем случае они относятся к тебе безразлично, а в худшем – как к чужаку, от которого надо защищать завоеванную территорию. Все это обычная житейская, скажем так, философия, но для, скажем так, если брать эмиграцию, для вчерашнего преуспевающего, предположим, доктора наук, который сегодня торгует в овощной лавке, очень трудно пережить потерю своего социального статуса. Хотя богатых соседей у него теперь вообще нет, потому что его окружают люди, стоящие на той же ступеньке лестницы, что и он. В общем-то, и чувствует он себя иногда одиноким, даже если его окружают любящие люди. Впрочем, с любящими людьми тоже происходят метаморфозы. И обычные житейские, и типичные эмигрантские, я беру в данном случае эмигрантов. Обычные, потому что испокон веков случалось так, что жизнь казалась очень длинной для одной любви. Мы с восхищением говорили о супружеских парах, которые жили в мире и согласии десятки лет. На мой взгляд, такие случаи редкие, как кометы. Чаще всего за этим согласием просто привычка, боясь нарушить сложившийся уклад, страх перед приближающейся старостью и неизбежной для всех, к сожалению, людей смертью. Чаще люди осознают, как они изменились и как изменяются те, кто рядом. И что жизнь дается один раз, но это вовсе не значит, что ее надо обязательно прожить одним человеком. В общем-то, в последнее время эта ситуация значительно обостряется. Острые ситуации не просто возникают. Порой они уже стучатся в дверь ногой. Люди, которые хотят делиться тяготой жизни вместе с кем-то, вдруг осознают, что между ними возникает барьер, порой он непреодолимый. Мужчины, считающие, что они сильный пол, просто тешат себя иллюзиями. Проходит время, и очень часто они осознают, это я имею в виду в эмиграции, часто осознают они всю глубину своего заблуждения. В эмиграции сильный пол, это мое личное мнение, возможно, я ошибаюсь, в эмиграции, мне кажется, сильный пол – это женщины. В то время как нередко мужчины предаются разглагольствованиям о сложности изучения языка и обретения себя, женщины язык осваивают и профессии меняют, если это надо, и обретают новый взгляд на жизнь. И с языком, мне кажется, у многих женщин лучше бывает с освоением английского языка, чем у мужчин. Я здесь сошлюсь на Чехова. Я очень люблю Чехова, уважаемые радиослушатели, но иногда с ним решительно не согласен. Чехов говорил, женщины лучше, скажем так, изучают новый язык, потому что у них больше пространства свободного в мозгах. Я здесь с Чеховым глубоко не согласен. В общем-то, в принципе, и женщина такая, рядом с собой виден мужчину, который когда-то источал уверенность в себе, а теперь рад хотя бы какой-то, хоть какой-то работе, жалуется на жизнь и вспоминает, каким он был молодцом раньше. А здесь обстоятельства против него, и в его годы уже поздно переучиваться. А женщина, в свое время слышавшая призыв «берегите мужчин», старается его беречь, а потом ей это надоедает. И какой же ты мужчина, если вечно хнычешь? По вечерам она смотрит вместе с мужем своим телевизор. На экране герои, которые никогда не сдаются и готовы бросить вызов судьбе. Бросают этот вызов, побеждают. Смотрит женщина на своего мужика, и в сердце ее закрадывается горечь, а иногда и досада. А потом возмущение. Как с таким жить? Сколько еще осталось хоть что-то в жизни испытать, опереться на сильную мужскую руку? Иногда мужчина смотрит на женщину и возмущается. В общем, всякое бывает. И в эмиграции, и вне эмиграции очень много разводов. Я на эту тему много раз говорил. А если на развод не хватает решимости? Мужчины обычно уходят, если находят ту, которая им кажется сейчас единственной неповторимой. Но надолго ли? А женщины, если женщина боится, что от этого она уйдет, но найдет ли она другого? Она ведь видит бесконечные колонки объявлений в газетах. Ищу, ищу, ищу. И нередко остается. Так возникает одиночество в семье. И ничем оно не лучше, чем одиночество в одиночку. Может, даже и хуже. С нелюбимым человеком под одной крышей жить уж лучше взять дружу и застрелиться, как говорил один писатель. Сколько же граней у этого одиночества в эмиграции? И сколько же граней у этого одиночества не в эмиграции? Сколько же граней у любого одиночества? И сколько бывает, знаете, невероятных случаев в одиночестве? Таких случаев, которые я никак не мог понять и до сих пор иногда не могу понять. Вот, например, одинокая была женщина, одна из женщин, с которой я встречался как журналист, и иногда бывал даже у нее дома. Это была выдающаяся женщина, и, в общем-то, прекрасная выдающаяся актриса. Фамилия ее Фельдман. Я у нее бывал дома и восхищался ею. Она была, ну, выдающейся актрисой, не только в Советском Союзе, но и в мире ее знали. Хотя она никогда не играла ни одной главной роли. Она всегда играла второстепенные роли в кино. И эти второстепенные роли иногда больше запоминалось, чем множество больших ролей у других артистов. И она не просто играла, она иногда участвовала, скажем так, в разработке сценария. У нас была с ней общая любовь, мы оба любили, но она уже не любит, она давно уже ушла из жизни. А я до сих пор очень люблю Антона Павловича Чехова, которого я сегодня вспоминал. Вот. Из одного ее фильма, знаете, когда снимали этот фильм, и когда там был вопрос в сценарии, как вы себя чувствуете, и так далее, она, в общем-то, в принципе, придумала такую фразу, которая потом была ходячей фразой. А фраза это такая, уважаемые радиослушатели. Я повторяю, это была такая фраза, которую очень много цитировали. Это была такая фраза: «Я никогда не была красива, но всегда была чертовски мила». Вы, наверное, помните эту фразу. Она очень часто повторялась, уважаемые радиослушатели. Была замечательная актриса, повторяю, была замечательная женщина, была замечательной собеседницей, ей много у нее мудрых мыслей было, а одна из ее мудрых мыслей: «Жизнь проходит и не кланяется, как сердитая соседка. Жизнь – это небольшая прогулка перед вечным сном». И меня удивляло, что эта женщина одинока. Ну, многие из вас, наверное, не знают актрису по фамилии Фельдман, но все знают Фаину Раневскую. Я говорил, Фельдман – это ее, так сказать, исконное имя, а известна она была как Фаина Раневская. Или меня вот удивил Вячеслав Тихонов. Вы все знаете Тихонова, но у него много было замечательных фильмов, но мне кажется, самый, так сказать, его эпохальный фильм был, больше не фильм был, а сериал. Это «Про Штирлица», да? И вот это человек, которого, ну, не было, наверное, человека в стране, который бы его не знал. Вот как-то я с ним говорил по телефону, ну, и он так мне так косвенно, знаете, не прямо, а косвенно сослался на то, что он чувствует себя одиноким. Так что, знаете, нет таких граней у одиночества. Нет таких граней у... Как, ну, охарактеризовать одиночество? Из чего исходить? Настолько это широкое понятие. Так что же, многие, значит, ли не фатально обречены на одиночество или нет? Конечно, нет. Старина Хайям не устарел, но ведь он не последняя истина в мире. При нем возможности были другие, чем сейчас. Попробуй поискать себе спутницу, когда все вокруг паранджи. Ну, он жил, да. Когда... И интеллект ведь был у Хайяма. Трудно было найти ему себе в то время неравноправие пару. А у нас и выбор есть. Море разливанное женщин. У мужчин выбор есть, и у женщин. Море мужчин. И по привлекательности, и по образованности, и по степени, так сказать, человеческого, ну, скажем так, обаяния. Поэтому мне совсем не жалко того, кто одинок, так сказать, добровольно в молодом возрасте. Если он будет лелеять свое одиночество, то пусть сидит и один, пусть сидит и наслаждается этим одиночеством, и пусть страдает. Если он уж в Нью-Йорке, скажем, не может найти себе пару, чего он из себя мнит? Чайльд Гарольда или Дон Кихота? Или она одинока, тоже мне, Клеопатра, подавая ей Гая Юлия Цезаря. Помните, как его закадрила та самая реальная Клеопатра про ее чудеса изобретательности? По-моему, эти современные страсти насчет одиночества, ну, иногда, ну, если речь идет о молодых людях, яйца выеденного не стоит. Это раньше надо было брать дубинку и отвоевывать женщин. Сейчас проще. Бывает иногда до мордобоя доходит, но очень-очень редко. В общем-то, в принципе, не хнычьте, не размазывайте слезы. Это некрасиво. Справедливо замечено, что все можно сделать 10 пальцами, если вынуть руки из карманов. А мы ручонки в карманы засунем и считаем, что нам все преподнесут на блюдечке с голубой каемочкой. А если вы никого не можете найти, значит, вы никому не интересны, а это уже ваша проблема. И нет, ну, я говорю, повторяю, о молодых людях. Другое дело, когда человеку за определенный возраст. Нечего жаловаться, если вы совсем не котируетесь на рынке жизненного успеха и обаяния. В общем, прохлопали свою жизнь. Жалуйтесь на себя, себе же. Вот такой у меня подход, может быть, неверный. Потому что, когда перестаешь жаловаться, то ищешь пути преодоления проблемы. И находишь эти пути, если хочешь. А что касается Умара Хайяма, я говорил, уважаемые радиослушатели, первой половине этой передачи, что впервые я узнал об Умаре Хайяме из Джека Лондона, из его повести «Морской волк». Но очень-очень много американских писателей и времен Джека Лондона, и после Джека Лондона вспоминали Умара Хайяма в своих произведениях. В том числе и вспоминал о нем и Портер. Ну, Портера вы знаете как. О Генри, его псевдоним. Он, среди прочих замечательных своих рассказов, он написал рассказ «Справочник Гименея». Два друга попали в снежный занос и нашли в хижине две книги. Один взял для себя справочник с разными полезными сведениями, а другой взял себе стихи Умара Хайяма. А потом они охмурили одну вдовушку, причем каждый пользовался, то есть не охмурили, а охмуряли одну вдовушку, причем каждый пользовался своей любимой книжкой. Вдовушка, один говорил: «О, вот они звезды, а вы знаете, сколько звезд? О, температура, а вы знаете, какая бывает в мире температура?» и так далее. А другой, так он один охмурял ее своими сведениями и справочниками, а другой охмурял его, пытался охмурить стихами Умара Хайяма. «Вы только подумайте», сказала она своему знакомому, который ее соблазнял с помощью справочника. «Вы только подумайте», — сказала она, — «я солидная женщина, я вдова. И этот ваш друг читает мне какие-то странные стихи, зовет ночью голой танцевать под луной, да еще кувшин на голову натянуть. Это же неприлично, что обо мне подумают люди». И она вышла замуж за любителя точных знаний, отвергнув почитателя Умара Хайяма. Но при всей моей любви к Генри никак не могу с ним согласиться. Он крайне, мне кажется, в этом своем рассказе односторонне подходил к женской натуре, что, кстати, было одной из причин его личного одиночества. Он был чрезвычайно одинокий человек, хотя был раньше был женат, но последние годы его жизни проходили в одиночестве. И в зрелые годы проходила эта жизнь и в одиночестве, и в беспробудном пьянстве. Бывает среди женщин любительницы стихов и разных там высоких материй, идеалов. Бывают, очень часто бывает. Мне кажется, один мой знакомый, я помню, покорил прелестную девушку, читая непрерывные стихи, которые он учил целыми днями, чтобы щегольнуть эрудицию. И перед такой высокой романтикой она не могла устоять, что свидетельствует о нетленности поэтической классики и о разных путях радикального решения проблемы одиночества. Так что стоит лишь захотеть, и все получится. Ну, а если говорить, уважаемые радиослушатели, если говорить об Умар Хайяме, то Умар Хайям, уважаемые радиослушатели, я еще раз повторяю, очень современный поэт, хотя жил давным-давно. И Умар Хайям, знаете, учил нас, как жить. Вы замечали, что мы, похоже, почти совсем иногда разучились быть довольными жизнью, сегодняшним днем, обычным, как и тысячи других дней. Нет, нам обязательно подавать что-то особое, чтобы у нас повысился жизненный тонус. Как будто недостаточно того, что ветерок обвивает наши сердца, и мы можем чуриться, глядя на сердце, и на солнце, и радоваться, что нас сегодня ждет прекрасный обед, а возможно и какая-нибудь прекрасная встреча. Увы, некоторым людям этого недостаточно. Когда-нибудь придет день, когда они пожалеют, что не ценили обычной жизненной радости, причем, на первый взгляд, непримечательной. Просто удивительно, из-за каких пустяков у людей иногда портится настроение. Малейшая неприятность выводит их из себя и отражается на лице чуть ли не как вселенский катаклизм. Иногда создается впечатление, что вокруг навалом людей, любимое занятие которых мучает самих себя. Им вроде бы доставляют удовольствие считать себя обиженными, убиваться жалостью к себе и драматизировать простейшие жизненные ситуации. И как тут не вспомнить стихи, написанные много сотен лет назад? Так как вечных законов твой ум не постиг, волноваться смешно из-за мелких интриг. Так как Бог в небесах неизменно велик, будь спокоен и весел, цени этот миг. Вот это вот стихи Умар Хайяма, уважаемые радиослушатели. Сколько поколений унесенных ветром истории могли бы озвучить эти и другие слова Умар Хайяма, если бы могли? Он писал в начале прошлого тысячелетия. Промелькнули столетия, а стихи персидского поэта живут и в начале этого тысячелетия, и будут жить, мне кажется, далеко в будущем, если, конечно, человечество само себя не угробит этим искусственным интеллектом. Америка, которая не очень охотно признает поэтов, пишущих не на английском языке, признала Хайяма давным-давно. И кроме Джека Лондона, у Генри многие-многие его цитировали. Сведения о нем, я имею в виду об Умар Хайяме, сохранилось немного. Разные даты отмечают день его рождения и смерти. Некоторые считают, что он жил 83 года, другие считают, что он жил 74 года. Некоторые еще и других взглядов придерживаются на его жизнь. Наиболее достоверным считают, что он родился в 1048 году, а ушел из жизни в 1122 году. В одном из воспоминаний современника Хайяма рассказывается: «Однажды в городе Балхе на улице Работорговцева во дворце эмира на перу за веселой беседой наш учитель Умар Хайям сказал: «Меня похоронят в таком месте, где всегда в дни весеннего равнодействия свежий ветер будет осыпать цветы веточек». через 24 года, пишет этот в своих воспоминаниях, я побывал в Нишапуре, где был похоронен этот великий человек Умар Хайям, и попросил указать мне его могилу. Меня привели на кладбище Хайры, я увидел могилу у подножия садовой стены, осыпанную лепестками цветов, так что она была совершенно скрыта под ними. Я вспомнил слова, сказанные Балхи, и заплакал. Нигде во всем мире до обитаемых его границ не бывало человека подобного ему. «Все время в этом мире, — говорил Хайям, — вечно только движение. Из праха вновь произрастает жизнь, жизнь, которая никогда не кончается». Годы его учения и странствий проходили в Нишапуре, Самарканде, Бухаре, Балхе. Долг был путь в то время, медленно шли путники. По выжженным солнцем дорогам скрипели неуклюжие телеги. Вот. Ну, в общем-то, в принципе, именно и тогда, и всегда во все, скажем, во все взрослые периоды своей жизни он писал замечательные, замечательные стихи. Стихи, которые... его рубаи, которые остались с нами навсегда. «Не оплакивай смертный вчерашних потерь, день сегодняшний, завтрашний меркой не мерь, ни былой, ни грядущей минуте не верь, верь минуте текущей, будь счастлив теперь. Хорошо, если платье твое без прорех, и о хлебе насущном подумать не грех, а всего остального и даром не надо. Жизнь дороже богатства и почести всех». Были у него и пессимистичные стихи. «Ни от жизни моей, ни от смерти моей мир богаче не стал и не станет бедней. Задержусь ненадолго я в обители сей и уйду, ничего не узнавши о ней». Ну, в общем, знаете... Прекрасное у него, любое его четверостишее возьму, любое его рубаи. То, что Бог нам однажды отмерит, друзья, увеличить нельзя и уменьшить нельзя. Постараемся столько истратить на личность, на чужое не зарясь, взаймы не прося. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, будем радостными в любой жизненной ситуации. Будем больше читать, будем больше и чаще смотреть на солнце и радоваться этой жизни, каждый миг которой неповторим. И будем помнить слова Умар Хайяма о том: «Верь минуте текущей, будь счастлив теперь, будьте все счастливы, уважаемые радиослушатели, и теперь, и завтра, и послезавтра, и долго-долго-долго». Это была передача Михаила Бузакашвили «Плюс один». Всего хорошего и до новых встреч в эфире.
1: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
8: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и, гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Новости,
16: аналитические передачи,
15: репортажи, мнения экспертов
16: и прямые включения из горячих точек со всего света.
15: Все это RTN.
16: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
15: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
16: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
15: RTN. Смотрите лучшее. Yeah.

0: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ритон-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Каррероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперет, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339 Татьяна, а также на сайте theater.com. 15 ноября, 3 часа дня, большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
1: Наступают трудные времена. Люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
2: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
3: Новости. Новости вне политики.
4: Новости вне политики.
5: Студия с новостями Наталья Быстрицкая. Президент Трамп призвал отказаться от сезонного перевода часов и сохранить летнее время круглый год. По его словам, необходимость менять время создает неудобства и мешает повседневной жизни. Трамп заявил, что из-за перевода часов люди опаздывают на встречи. Он назвал эту практику нелепой и отметил, что она дезориентирует. Сейчас большинство штатов дважды в год переводят часы. Гавайи, большая часть Аризоны и некоторые американские территории круглый год живут по стандартному времени. В легислатуре Нью-Джерси появился законопроект о запуске программы Imagination Library, которая позволит детям до 5 лет получать по почте книги бесплатно. Главная цель Билля – сохранить интерес к бумажной продукции, которая в эпоху электронных гаджетов становится невостребованной. Авторы Билля подчеркнули, что в стране уже существует благотворительный проект с одноименным названием. Он был запущен в 1995 году кантри-певицей и бизнесвумен Долли Партон. Билл Imagination Library в Garden State – это продолжение инициатив Партон. Если законопроект получит бюджетное финансирование, все дети, проживающие в Нью-Джерси, будут регулярно получать книжки по почте. Одно из прошлогодних исследований показало, что в Америке есть дети, которые не держали в руках ни одной

0: Сет зависит от внешности модели, числа его подписчиков и профессиональных навыков. Приобретающие услугу одинокие девушки называют фотосессию своеобразным способом эмоциональной близости и возможностью почувствовать себя в отношениях, пусть и ненадолго. Некоторые затем показывают снимки своим родственникам, чтобы те хоть на время перестали давить на них вопросами «когда замуж?».
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в программе «Пробежка», в которой мы пробежимся по последним событиям с нашими зарубежными бегунами-корреспондентами. С нами на связи Александр Кан, наш корреспондент из Лондона. Александр, приветствую вас.
1: Здравствуйте, Геннадий.
0: Александр, давайте начнем с вами с визита канцлера Германии Фридриха Мерца в Украину. Он побывал в Киеве. Об этом до сих пор сообщение у нас в средствах массовой информации. В Киеве он заявил, что Германия выделила Украине 1 миллиард евро и военной помощи, и 350 миллионов на энергетическую помощь. Давайте с этого начнем.
1: Визит важный, что там говорить. Ну, как это традиционно бывает с визитами высших политических деятелей высшего уровня в страны, где идет война, он был необъявленным заранее, и Мерц прибыл в Киев неожиданно для всех, ну, для тех, кто не знал, для нас с вами, скажем так, для широкой публики. Тем более важно, что прибыл он на следующий день после того, как Российское министерство обороны призвало политических дипломатов западных иностранных государств покинуть Киев в связи с нарастающими ракетными ударами российской армии по украинской столице. И да, действительно, прямо в тот день, когда Мерц был в Киеве, российские войска нанесли сильный удар по одному из мостов через реку Днепр, Северный мост он называется, мост поврежден, не обрушен, но поврежден. То есть вот эти вот атаки, они не только не стихают, но они постоянно увеличиваются. Москва объясняет удар по Северному мосту, в частности, что он использовался для транспортировки военного оборудования. Ну, понятно, что все это, в общем, как правильно сказал Мерц, это варварские способы ведения войны, варварская война.
0: Вообще, Александр, положа руку на сердце, так можно говорить о любом сооружении, которое там проходит, да, через реку. Да. Это и понтон, да, и мост. Да, по нему что-то перевозят. Всегда можно сказать, что перевозят и военные грузы там второго назначения, первого и так далее. То есть это причина, которую можно предъявить, не знаю. Ну, собственно, Россия этим и занимается. Уничтожая тот или иной объект, постоянно говорят о том, что это имеет отношение к военной промышленности. Ну, в условиях войны вполне вероятно масса вещей имеют отношение к войне.
1: Да, наверное. Значит, для Мерца этот визит очень важен. Мы с вами говорили совсем недавно, то ли неделю, то ли две недели тому назад, об остром политическом кризисе в Германии, о потере партии Мерца, Христианско-демократический союз, и поражение, которое она потерпела в некоторых землях на востоке страны. Личный рейтинг Мерца находится на крайне низких отметках, и, как говорят, пишут с некоторым таким сарказмом, что Киев остается чуть ли не единственным местом, где Мерца встречают восторженно и приветствуют его. Ну, это то, что касается самого Мерца. Понятно, что этот визит может, наверное, чуть-чуть укрепить его положение в мире и в стране, но на самом деле для нас гораздо важнее то, что привез с собой Мерц в

0: Украину, и то, какие плоды, что ли, сможет извлечь из этого визита Украина. Вы уже упомянули, Геннадий, о том, что он объявил о выделении Украине 1 миллиарда евро. Это большая сумма в качестве военной поддержки и 350 миллионов евро в качестве поддержки энергетической структуры Украины, которая, как мы знаем, подвергается тяжелейшим катастрофическим ударам со стороны российской армии. Что, наверное, не менее важно, что Мерц прибыл в Киев в сопровождении министра экономики страны Катерина Райхе, ее зовут, и целой делегации ведущих фигур немецкого бизнеса, в первую очередь представителей военно-промышленного комплекса, компаний Siemens Energy, Hensoldt, Defense и Quantum System. Это компании, которые занимаются разработкой ракетного оружия, разработкой дронов, и их присутствие в делегации Мерца в Киеве, оно свидетельство того, насколько серьезно не только германский канцлер, глава германского правительства, но и германский бизнес относится к продолжению военной помощи Украине. Помимо того миллиарда, который уже выделен, Владимир Зеленский на пресс-конференции после встречи с Мерцем сказал, что было достигнуто между двумя странами 15 соглашений общей суммой 8,5 миллиарда евро, то есть это почти 10 миллиардов долларов, в области сотрудничества в обороне, производстве, поставке и совместных проектов в Украине. Значит, речь идет о поставке ракет дальнего радиуса действия с дальностью свыше 1000 километров. Мерц подчеркнул, что это партнерство также пойдет на пользу Германии. Компании обеих стран разрабатывают технологии, которые укрепят их безопасность. Германия и германские и украинские компании совместно разрабатывают технологии, которые помогут обеим странам. Это сделает нас сильнее и безопаснее. Это слова германского канцлера. Вот это, пожалуй, наверное, если говорить, мы больших подробностей, наверное, не знаем. Единственное, что, наверное, еще можно упомянуть, это то, что во время этой пресс-конференции Зеленский сказал, что, ну, в общем, то, что не относится непосредственно к визиту Мерца, но он заявил, что идут подготовка, идут переговоры о возможной трехсторонней встрече делегации Соединенных Штатов, Украины и России по какому-то возможному, прогрессу в области перемирия, в области прекращения огня. По всей видимости, переговоры эти, если они произойдут, в Абу-Даби, где они уже и были несколько в начале этого года. Хотя мы с вами прекрасно знаем, что, в общем, особенных надежд на это нам питать не следует, хотя мы слышим какие-то в большей или меньшей степени оптимистичные заявления на этот счет. В первую очередь, со стороны американского президента Дональда Трампа и со стороны его переговорщиков Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера. Посмотрим.
1: Но мы неоднократно уже от Трампа все эти заявления выслушивали, пока это ни к чему не привело, и, похоже, судя по заявлениям Путина, это ни к чему и не приведет. Там расчет на долгую войну, и мы неоднократно говорили об этом и с вами, и с другими корреспондентами в нашей программе, что конца и края этому не видно. Похоже, что это игра в долгую, к несчастью для Украины, для России, для всего мира. Но такой план, похоже, у Путина — переиграть всех, дождаться, видимо, когда пройдут не только промежуточные, но и выборы 28-го года. Путин неоднократно говорил, что в моей жизни я наблюдал, как сменяются те или иные президенты, а я уже 26 лет руковожу страной и веду, и веду ее в светлое будущее, прямо вот туда, во враг. Ну что, Александр, еще одна тема. На своей ежегодной конференции Зеленая партия Англии и Уэльса признала сионизм расизмом и призвала к созданию единого палестинского государства на всей территории Палестины со столицей в Иерусалиме. Можно зеленых поздравить? Это, конечно, их прямое дело, партии зеленых, разбираться, кто сионист, кто антисемит. Столица в Иерусалиме будет палестинского государства или нет. Партия зеленых, она за это, видимо, отмечает тоже. Александр.
0: Ну, это на самом деле, в общем, не столько... Ведь я понимаю ваш сарказм, в общем, в какой-то степени его разделяю. Но надо сказать, что для нас, жителей Британии, эта новость невеселая. Она очень серьезная и, я бы сказал, даже, ну, в какой-то степени трагичная. Зеленая партия все-таки это не лейбористы, не консерваторы, даже не либерал-демократы, даже не партия реформ Найджела Фараджа, но тем не менее это национальная партия, которая имеет представительство в парламенте. 5 парламентариев от Зеленой партии заседают в британском парламенте. Зеленые часть общего зеленого движения. Мы знаем, какую достаточно важную роль играют зеленые в других странах Европы, в Германии, во Франции, в Испании, в скандинавских странах. И в целом это зеленое движение, ну, оно в первую очередь действительно стоит на таких вот экологических позициях, собственно, само название партии говорит об этом. Но то, что произошло в Британии и отчасти в других европейских странах, даже в Германии, это свидетельство того, что зеленые постепенно перетянули к себе вот то крыло, крайне левое радикальное крыло лейбористской партии, которая выступала под знаменами Джереми Корбина, бывшего лидера партии, для которых вот этот вот, то, что они считают защитой интересов палестинского народа, защитой интересов страдающих жителей сектора Газы и осуждение геноцида, как они говорят, израильского правительства, это для них, в общем-то, затмило на сегодняшний день даже их зеленую повестку и экологическую повестку. И превратилось в главное знамя, главный жупел вот того политического повестки дня, который сегодня преследует большая часть членов партии зеленых. Нужно оговориться при этом. Большая часть, но отнюдь не все. Я упомянул, что зеленая партия имеет 5 парламентариев, членов британского парламента. 4 из этих людей отказались поддержать решение конференции, партийной конференции. Да, это решение на партийной конференции было принято чуть-чуть более 1000 голосов было за, 800 было против. То есть это отнюдь не единогласно, но тем не менее большинство высказалось за. Так вот, 4 из 5 парламентариев высказались против, осудили это решение. Осудили его и 3 бывших председателей, бывших руководителей «Зеленой партии». То есть единогласия в этом вопросе там никакого нет. Встает вопрос очень интересный о фигуре нынешнего лидера Зеленой партии. Зовут этого человека Зак Полански. Он, внимание, еврей. Значит, он еврей, причем он утверждает, что предки его пережили Холокост, бежали из Германии. И он поначалу был членом либерал-демократической партии, потом он влился в зеленые. Ну, вы знаете, вот мое ощущение, если вы хотите, мое откровение, это такой человек без каких-то твердых убеждений, просто такой политический авантюрист, который, он молод, ему 40 лет еще нет. Он цепляется за какие-то любые вот такие какие-то идеи с тем, чтобы нажить свой политический капитал. Он достаточно хитро поступил. На самой конференции, где принималось это решение, его не было. Он сослался на то, что он сейчас ведет избирательную кампанию на предстоящих в четверг, через 3 дня, в одном из районов Лондона до выборов в парламент. Эти выборы происходят потому, что бывший лидер лейбористской партии и бывший премьер-министр Кир Стармер, уйдя со своего поста, ушел и из парламента. Таким образом освободилось парламентское место. И Зак Полански, значит, теперь намерен победить на этих выборах и стать членом парламента. Но поэтому его не было на этом заседании, на этой конференции, точнее, партии, которая приняла вот это вот чудовищное, без всякого преувеличения, действительно чудовищное решение, которое осудили, разумеется, еврейские организации, осудили его и лейбористская партия, и консервативная партия, и либерал-демократическая партия. То есть зеленые таким образом ставят себя, ну, в общем-то, в политическую изоляцию в стране. Они делают себя такими, как бы, отверженными. Значит, говорят, что шансы Зака Полански, если они у него и были победить вот на этих выборах в парламент в четверг, теперь они, в общем-то, практически сведены к нулю. Да, я забыл сказать, что правительство Израиля, министр иностранных дел, немедленно объявили Зака Полански персоной нон грата. Въезд в Израиль ему запрещен. Ну, не то чтобы, наверное, это сильно его волновало, но шаг этот важный. Да, еще, наверное, нужно сказать, что Полански, несмотря на то, что в целом он поддержал решение большинства своих однопартийцев о том, чтобы, чтобы сионизм приравняли к расизму, а действия в Израиле в секторе Газа были признаны геноцидом, это он поддержал. Но он не поддержал призывы к тому, чтобы на территории Израиля было создано единое палестинское государство со столицей в Иерусалиме. В этом смысле он как-то так пытается увиливать. Ну, в общем, в целом, надо сказать, что это, конечно, несмотря на... Да, значит, еще говорят о том, что в свете той предвыборной реформы, которую объявил, ну, или пообещал, скажем так, премьер-министр Энди Бернем, которая должна изменить способ выдвижения кандидатов на члены парламента, зеленые могли бы, наверное, теоретически претендовать на то, чтобы стать одной из более, гораздо более сильной партий, набрать большее количество мест в парламенте и таким образом чуть ли не участвовать в формировании какой-нибудь правительственной коалиции. Говорят серьезные аналитики сейчас, что вот этим своим решением зеленые, в общем-то, нанесли такой несокрушимый и необратимый удар по перспективам, их перспективам стать членами правительственной коалиции.
1: Наоборот, сокрушительный.
0: Сокрушительный, да.
1: Несокрушимый, это в другую сторону.
0: Извините, я так
1: оговорился. Я, кстати, добавил бы, вы говорили, Александр, по поводу того, что бывшие лидеры не проголосовали за это решение. Один из бывших лидеров, он заявил, что, приняв такое решение, партия «Зеленых» стала, я цитирую, первой открыто антисемитской партией в Британии.
0: Да, да, это важно, это важно. Ну, я говорю, что они, в общем, таким образом просто делают себя, в общем-то, политическим изгоем в стране. Хотя, к большому сожалению, нужно сказать, что вот это вот антиизраильский настрой, он достаточно силен в Британии сегодня, и во время вашего отпуска, Геннадий, во время перерыва произошло достаточно важное событие, которое мы не смогли тогда осветить из-за того, что у нас с вами не было эфиров, но сейчас есть смысл, наверное, к нему, по крайней мере, коротко вернуться. Речь идет о том, что министр иностранных дел Великобритании Эд Милибанд, кстати, тоже еврей, что важно, он объявил о введении санкций в Британии по введении санкций на товары, произведенные на поселениях на Западном берегу. Это вызвало резко негативный отклик со стороны Израиля. Израиль вновь, значит, точно так же объявил несколько членов парламента и правительства персонами нон грата. Милибанд долго, он свое выступление начал с того, долго рассказывал о том, что он еврей, насколько важно для него вот это вот ощущать общность с еврейским народом.
1: Но, так Изак Поланский еврей, руководитель зеленых.
0: Изак Поланский еврей,
1: да. Еврей вовсе не означает, что это не может быть, он не может быть антисемитом. Это все уже известно, это все история давно по полочкам расставила.
0: Да, к сожалению, так. Ну, видите, Зак Поланский вроде бы тоже не выступает за
1: позиции
0: Хамаса. А вот решение, которое приняла конференция Зеленой партии, это, в общем-то, решение в духе того, что, о чем говорит Хамас. От реки до моря. Палестинское государство, арабское государство на территории всего Израиля. Нет места евреям на святой земле. Вот такова позиция. Чудовищно, чудовищно, чудовищно.
1: Будем к этому возвращаться. Это долгая тема. Да. Давайте перенесемся во Францию. Многие французские города охвачены беспорядками. Там пожары, арестованы более 1000 человек. Начались они со студенческих демонстраций, эти беспорядки, но потом вылились в акты насилия с участием радикальных левацких элементов, которых поддерживает лидер крайне левой партии Жак-Люк Меланшон. Вот эти левацкие элементы тоже здесь очень такой важный момент. С одной стороны, это учащиеся выступают там против массы вещей. А с другой стороны, опять-таки, хватает каких-то глобалистов, зеленых, левых, которые приезжают вот на место волнения, это известная вещь. И там они потом уже начинают свою политику, у них своя программа действий, и они вливаются вот в эти протестные движения, и все это приводит к хаосу. Это известная практика.
0: Известная практика, тем более, что к ним вливаются не только представители вот этих вот радикальных левых движений, но и многие жители таких вот арабских районов французских городов. Во Франции, как известно, очень много, большая численность такого мусульманского населения, которое жители бывших французских колоний Северной Африки в первую очередь, и они стоят вот на таких действительно радикальных позициях. К тому же они очень склонны к насилию, очень склонны к таким вот жестким действиям. Печально, что, как вы отметили, это движение поддерживает лидер левой партии Жан-Люк Меланшон. 75-летний политик. Партия достаточно сильна. На прошлых парламентских выборах, которые чрезвычайные досрочные выборы, которые объявил президент Макрон, левая партия Жана-Люка Меланшона набрала примерно треть голосов. Примерно столько же, сколько правые во главе с Марин Ле Пен и центристы во главе с самим Макроном. Ну вот теперь говорят о том, что вот это вот сила, которую обретает Жак-Люк Меланшон. Напомню, что во Франции уже очень скоро, весной следующего года, 2027-го, Франции предстоят президентские выборы. Ну и с учетом того, что сам Макрон, нынешний президент, принимать участие в них не сможет, с учетом того, что у центристов яркой фигуры, которая могла бы быть такой, знаете, ну что ли, очень сильной и очень гарантированной себе, ну если не говорю победу, по крайней мере, достаточно большое количество голосов, поговаривают о том, что совершенно не исключен вариант, что во втором туре президентских выборов друг другом схлестнутся крайне правая Марин Ле Пен и крайне левый Жан-Люк Меланшон. Знаете, это, в общем-то, кошмар какой-то такой, который еще не так давно даже представить себе, помыслить было бы невозможно. Что всегда, например, когда Марин Ле Пен, допустим, получала какое-то сильное количество, большое количество голосов в первом туре, то во втором туре все центристы объединялись и голосовали за, пусть даже левые, все левые голосовали, пусть даже не за очень симпатичного им правоцентристского кандидата, с тем, чтобы не допустить к власти Марин Ле Пен. А теперь, если во второй тур прорвется Жан-Люк Меланшон, то что делать бедному избирателю французскому, который придерживается нормальных, здравых позиций, не стоит ни на крайне левых, ни на крайне правых, это, в общем-то, даже представить себе невозможно. Но остается только надеяться на то, что до этого не дойдет, и что какой-нибудь центристский кандидат, там, скажем, называет Эдуарда Филиппа, может быть, все-таки сумеет пройти во второй тур, и тогда будет бороться с Марин Ле Пен и сумеет одержать победу, как это было уже во французской истории неоднократно. Ну, до этого еще далеко, и к этому мы с вами, конечно же...
1: Да, ну пока вот мы показываем кадры, я смотрел во Франции там 3700 с чем-то школ, и примерно 700 с чем-то школ на сегодня закрыты. Да. Это, в общем-то, почти 20%, сколько это получается? Это немало.
0: Это совсем немало.
1: Да. В чем там дело? Я вот смотрю, вы знаете, в свое время я читал, была такая популярная книжка Робера Мерля «За стеклом».
0: Да, было такое, да.
1: Мы с вами ее читали. Да, там описывался один день студенческих волнений известных 1968 года. Мне тогда, советскому юноше, 68 год, вот я в школе учился, мне тогда это все, вот я читал, ну, 68-й, книжка вышла в 70-м, где-то в 71-72 году она была опубликована в переводе в Советском Союзе. Я читал, для меня, конечно, все это было совершенно невероятно, то, что вот так могут себя вести студенты и так далее. Но на самом деле там описывается один день вот этих студенческих восстаний, которые просто кошмарные. И эти ребята, они, я теперь уже понимаю, это крайне левые, с левоориентированными мозгами. Масса из них вообще не знает, что делать. Поэтому им, что называется, показывают направление, они в нем и они идут в этом направлении. Очень такая любопытная книжка. В свое время, я говорю, для меня это было в каком-то смысле даже открытие вообще вот и Запада, и левого движения. Я учился в школе. Очень важная была такая, как настольное пособие, я это помню, да. Читал. Кстати, я еще напомню, сегодня 5 октября, сегодня День учителя. По-русскому, по-российскому календарю. Это в добавление к нашей учительской теме. А чего они хотят, эти студенты? Что их не устраивает?
0: Вы знаете, требования их довольно смутные. И как бы, как это часто бывает, они, собственно, являются скорее поводом для того, чтобы выйти на улицу и как-то протестовать. Значит, там недостаток финансирования школ. Это самое, наверное, главное. Недостаток учителей. Недостаток каких-то служб, услуг, которые действуют в школах. То есть, как бы, вот И это вызывает недовольство. И это недовольство, вот оно как бы стало непосредственным поводом для этих демонстраций. Началось, как я сказал, с демонстрации школьников, потом к ним присоединились студенты колледжей и университетов, ну, а затем, вот уже, как вы сказали, и как я уже говорил вам, что к ним присоединились уже люди, которые совершенно не интересуют судьба школьников, судьба студентов, те, для которых важно устроить бучу, устроить беспорядок, поджечь.
1: Но это, кстати, у Робера Мерля тоже. Там анархисты, да, присоединяются, конечно, всякие левые, потому что главное для них это буча, беспорядок. И это то, что устраивалось тогда. Это, по-моему, в окрестностях Парижа, там Нантакер, да, по-моему, я не помню, какой-то университет, который описывается в этом романе. И там главное это не подчинение. Мы хотим воли, мы хотим анархии, вот что, мы хотим все уничтожить. Я так понимаю, что сегодня тоже уничтожаются школы во Франции.
0: Ну, все-таки да, это не совсем так, нельзя с этим сравнивать. То, что было в 68 году, это было широчайшее политическое движение во Франции, не только студенческое, но и рабочее. К тому же это все было еще тогда было огромное влияние левых партий. Левые были сильны, коммунисты еще были очень сильными во Франции. Тогда эти движения выходили под портретами Мао Цзэдуна, Ленина, даже Сталина. То есть там это была уже такая как бы серьезная идеология в этом задействована. Все-таки это 68-й год, еще же тогда были уже мощные движения у вас в Соединенных Штатах за гражданские права, Мартин Лютер Кинг. То есть все это сливалось в одно и то же, в какой-то единый поток. Здесь сейчас, конечно, по счастью, ничего подобного нет. Это гораздо более политически, социально ограниченное движение. Но вот какие-то акции такого радикального свойства, анархистского, они, к сожалению, вновь присутствуют.
1: Александр, время в первой части программы подошло к концу. Я благодарю вас за информацию и комментарии. Прощаюсь с вами до следующего эфира. Всего доброго.
0: До свидания.
2: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
3: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
2: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Росфорас.
4: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Мемориальный дом Лисовецкий открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
7: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
8: Внимание любителям музыки, а также родители, бабушки и дедушки. Если пришло время дать музыкальное образование вашему ребенку или самому захотелось помузицировать, вам понадобится пианино или рояль. В Парамусе, Нью-Джерси, что в 15 минутах от Манхэттена, есть магазин, который называется «Форте Пиано». Вне зависимости от того, какой у вас бюджет, какой у вас вкус, фортепиано есть правильный инструмент для вашей семьи. Небольшое пианино для начинающих или концертный рояль для профессионалов, портативный кейборд для любителей рок-н-ролла или красивый рояльчик для вашего дома. Все это есть фортепиано. Огромный выбор, более 140 инструментов. Акустические и электронные, новые и отреставрированные. Такие известные имена, как Бёрнсдорф, Шиммел, Кавай, Роланд, Стайнвей, Ямаха, Болдвин, Петров, Хардман и много других. Для подробной информации звоните 201-265-1212. Приезжайте, мы будем рады вас видеть. Звоните 201-265-1212. Мы в Фортепиано ждем вас.
9: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.

0: На связи наш израильский корреспондент Евгений Кушнер. Евгений, приветствую вас.
1: Добрый день.
0: Евгений, давайте начнем с церемонии в честь памяти погибших 7 октября. Мы говорили с вами в пятницу, в день Симхат Торы, в этом году, в 26-м, что 7 октября 2023 года как раз и был днем передачи Торы еврейскому народу, Симхат Торы, и в этот день Хамас напал на Израиль. То есть получается, что в этом году так растянуто, да, мы чествуем память погибших 7 октября, в общем-то, начиная с пятницы.
1: Да, совершенно верно, Геннадий. Вот, вы знаете, именно в эти минуты, что мы вот сейчас с вами беседуем, ведем беседу на горе Герцля в Иерусалиме, кстати, недалеко, в общем-то, от моего места работы. Я сейчас нахожусь на работе, ну вот вышел на улицу, не могу идти в укромное место, потому что могут мешать нам шумы. Но, короче говоря, я поэтому заранее предношу свои извинения. Ну, короче говоря, как раз недалеко, в общем-то, сравнительно недалеко от места моей работы находится вот эта гора Герцль, где проходят памятные церемонии, траурные церемонии, в память, посвященные памяти павших, памяти погибших. Ну, в данном случае речь идет о погибших 7 октября, ровно 3 года тому назад. На ней, на этой церемонии, вернее, на двух даже церемониях уже выступили и президент государства Ицхак Герцог и глава правительства Бениамин Нетаньяху. Почему я говорю о двух церемониях? Ну, потому что одна была посвящена памяти павших воинов, солдат, офицеров, сотрудников полиции, сил безопасности и так далее. А вторая, которая вот сейчас идет, ну, заканчивается в эти минуты, она посвящена памяти гражданских лиц, погибших, захваченных в заложники, ну и так далее, и так далее. Вот она как раз сейчас завершается, и на обеих этих церемониях выступили, как я уже сказал, и глава правительства, и президент государства. Надо заметить, Геннадий, по поводу того, о чем сказали вы, это, кстати, очень-очень важно. Почему действительно в этом году церемония проходит не в сам праздник Симхат Тора и не 7 октября, а 5-го? То есть как-то вот получается странно. Получается, что между ними, между двумя датами, еврейской и, так сказать, гражданской. А очень просто. Дело вот в чем. Что, ну, в еврейские праздники, а да еще когда они совпадают с шаббатом, с субботой, как было в этот раз, такие церемонии не проводятся. Это первое. А второе. Связано с тем, что 7 октября, именно 7 октября, то есть послезавтра, через 2 дня, будут проходить церемонии, но они будут совсем-совсем другие. Это будут не государственные мероприятия, не государственные церемонии, как то, что мы видим сегодня, как то, что проходит сегодня, без участия главы правительства, возможно, без участия президента. Я тут говорю специально так несколько неуверенно, потому что не исключаю возможность, что президент все-таки прибудет на послезавтрашней церемонии, а вот глава правительства 99%, что нет. И я объясню, почему. Это очень важно. Очень существенно. Понимаете, Геннадий, вот те мероприятия, те церемонии, те речи, что звучат сегодня, и то, что происходит сегодня, это все, так сказать, организуется, ну, во-первых, государством, самим государством нашим. А самое главное, это все организуется нынешней правящей коалицией. То есть лично Бениамину Нетаньяху, ну, может, не лично, кем-то из его помощников, партнеров, министров, наконец, входящих в кабинет, входящих в правящую коалицию. Ну и всем его окружением. То, что будет происходить послезавтра, будет носить совершенно-совершенно иной характер. И вот что любопытно. Лидер парламентской оппозиции Яир Лапид уже заявил, что он прибудет послезавтра на эти церемонии. Вероятнее всего, они будут проходить не в Иерусалиме, а в Тель-Авиве. Хотя в Иерусалиме частично, наверное, тоже. А вот сегодня Яир Лапид, еще раз напомню, возглавляющий нынешнюю парламентскую оппозицию, нарочито не пришел. Специально не пришел, демонстрируя всем своим видом, что он против нынешнего кабинета, против его политики. А самое главное, как сказал Лапид, я сейчас говорю не от себя, слова. Самое главное заключается, что как правительство, так и все без исключения министры его кабинета отказывались и продолжают отказываться взять на себя ответственность, прямую ответственность за те страшные события. Более того, по словам Лапида, они перекладывают эту ответственность с политического руководства страны на военное руководство, указывая, что это был его провал, именно военного руководства, провал руководителей всех силовых структур, спецслужб и так далее, и так далее. Но и это еще не все, Геннадий. Последняя, так сказать, точка, последняя, если можно так пошутить, в этот, в общем, достаточно тяжелый день, вишенка на торте, как говорят, она заключается в том, что, по словам Лапида, они не просто, министры нынешнего кабинета, они не просто отказываются взять на себя ответственность, они еще и отказываются создавать государственную следственную комиссию, которая должна, по его словам, заняться подробным расследованием вот всех тех страшных событий, которые произошли ровно 3 года назад. Но и это еще не все. Лапид сказал, что первое, что они сделают, они, это в смысле, ну, представители нынешней оппозиции, которые рассчитывают стать правительством, стать правящей коалицией. Так вот, первое, что мы сделаем, говорит он, говорит Лапид, первое, это мы создадим государственную следственную комиссию. Достанется и нам, и мне, Лапиду, ну, вот так, по крайней мере, он говорит, достанется всем, но в первую очередь, конечно же, представителям нынешней правящей коалиции. Впрочем, смотрите, Геннадий, я надеюсь, что мы еще успеем поговорить о выборах чуть-чуть, времени остается не так много, но я просто хочу отметить, что вот эта тема вообще сама по себе 7 октября, она, ну, просто наверняка будет, в общем, одной из предвыборных тем. Я имею в виду то, что люди, которые придут уже меньше, чем через месяц, к избирательным участкам, 20 с чем-то дней осталось, к избирательным участкам, они будут все-таки вспоминать, конечно же, и те события. И вот тут очень многое, Геннадий, будет зависеть от того, каких мнений, каких позиций придерживается тот или иной избиратель относительно именно тех событий 7 октября. То есть или он поддерживает Нетаньяху, считая, что во всем виноваты военные, что его не разбудили, ему не сказали, ему не доложили и так далее, и так далее. Либо прав Лапид, который как раз и обвиняет во всем этом Нетаньяху и его окружение. Вот этот вопрос, я уверен, будет одним из очень-очень серьезных в ходе предвыборной кампании. Не предвыборной даже кампании, она уже и так идет, а именно в момент прихода людей на избирательные участки.
0: Евгений, очень кратко, а как аргументирует реальная власть, нынешняя власть, то, что не начато еще расследование событий, трагедии 3-летней давности, 7 октября?
1: Замечательный вопрос, Геннадий, очень, кстати, острый. Очень острый вопрос и очень важный. Более того, вот, наверное, вокруг этого вопроса-то все сейчас и вертится, и крутится. А я объясню. Аргументируют очень просто. Представители правящей коалиции. Они говорят, мы не против. Мы не против создания вообще следственных комиссий. Но государственная следственная комиссия будет петь под дудочку, под дудку, так сказать, Верховного суда и его председателя Ицхака Амита, который является нашим врагом. Вот так они откровенно говорят, абсолютно откровенно так и говорят. Ицхак Амит, председатель Верховного суда и сам Верховный суд – это наш враг. Это тот орган, который хочет нас сместить, который против нас, против израильского народа, ну и так далее. Поэтому мы против того, чтобы была создана государственная следственная комиссия. Мы предлагаем другое, говорят они. Мы предлагаем создание, как указывают представители Нетаньяху, создание такой паритетной справедливой комиссии, не государственной, а такой, ну, если называть вещи своими именами, политической комиссии, куда войдем и мы, представители, вот так сказать, нашей правящей коалиции, представители оппозиции, причем, что называется, каждой твари по паре, то есть равное количество представителей правящей коалиции и оппозиции. Вот это они предлагают, ну а в оппозиции говорят, нет, надо создать именно государственную комиссию, нечего бояться Верховного суда, никакой он не враг, и председатель суда Ицхак Амит, никакой он не враг, все это ложь, и единственное, что интересует Верховный суд, это соблюдение интересов Израиля. Точка. Вот так выражаются представители одного политического лагеря и другого.
0: Евгений, ну, какова в таком случае предвыборная ситуация? Вы уже сказали, что на это надо бы время. Время есть, пока еще есть. Предвыборная ситуация в Израиле.
1: Да, Геннадий, вот вы знаете, мы с вами в пятницу, я помню, и раньше немножко тоже, в предыдущие дни немного затрагивали эту тему, ну так вкратце. Ну сейчас я понимаю, что времени немного, но вкратце я хочу сказать. Вы знаете, Геннадий, я вот тут подумал, мы говорили, что, скорее всего, ни правящей коалиции, ни нынешней оппозиции не удастся создать новое правительство, новую коалицию, а потому очень велика вероятность, что мы снова через несколько месяцев дружными рядами, так сказать, пойдем на весь Израиль, пойдет на уже внеочередные парламентские выборы. Я и сейчас не отказываюсь от своих слов. Я действительно думаю, что да, такая вероятность достаточно велика. Но, Геннадий, вы знаете, было бы несправедливо, я вот тут подумал, несправедливо не представить какой-то еще момент, который может такой ход событий предотвратить. Я имею в виду все-таки то, что будет создана правящая коалиция. Причем такая возможность может появиться и у нынешнего лагеря Нетаньяху, и у лагеря противников Нетаньяху. Как это ни парадоксально. И третий вариант, вернее уже четвертый даже вариант, это создание правительства национального единства. Но этот как раз вариант мы, я помню, с вами упоминали. Мы говорили, что вдруг, ну каким-то неожиданным образом, вот вдруг, пац, как говорится, и объединятся Нетаньяху и, например, Айзенкот. У Нетаньяху будет больше 20 мандатов, у Айзенкота больше 20. Ну, присоединится к ним кто-нибудь еще, и все. Готово. Больше 60 мандатов. Все. Правительство есть, правящая коалиция есть. Более того, это даже можно будет назвать правительством национального единства. Но этот вариант тоже нельзя сбрасывать со счетов. Не думаю, что он очень вероятен, но он возможен. Но то, о чем я говорю сейчас, это гораздо более интригующе, интересно. Это то, что кому-то удастся, не прибегая к созданию вот такого широкого правительства, создать более узкое правительство. Еще раз повторю. Либо это могут быть представители правящей коалиции, представители Биби, или наоборот, лагерь ему противостоящий. А вот как это произойдет, я лично вижу только один вариант, при котором какая-то из малых партий, я еще раз повторю, из малых партий, причем как в одном лагере, так и в другом, может вдруг неожиданно для всех взять и преодолеть электоральный барьер. И тогда получится, что либо, еще раз повторю, у лагеря Биби, либо у лагеря Анти-Биби будет заветный, долгожданный 61 мандат, а может даже и 62 или 63. Правда, 63 это, честно говоря, вряд ли. Но 61-62, я думаю, может быть. Но поживем увидим, Геннадий, тема очень интересная, очень интригующая. Опросы противоречат один другому. Поэтому я думаю, что мы к этой теме будем с вами возвращаться не раз. Возможно, даже в течение нашей завтрашней передачи, если я правильно понимаю. Я ведь завтра тоже с вами выхожу в эфир, чему я ужасно рад.
0: Да, завтра, а потом в пятницу. Буквально несколько слов. Расследование попытки теракта в самолете компании Fly Dubai. Там появляются все новые и новые какие-то факты.
1: Да, ну вот вы знаете, главный факт на настоящий момент, вот на настоящую минуту, наверное, в том, что и Саудовская Аравия, и Объединенные Арабские Эмираты, и даже Оман, в общем, признали, что это была действительно попытка теракта, потому что это мы с вами так, в общем, сразу поняли. И не только мы с вами, но и, так сказать, весь цивилизованный мир, как говорится. Но, между прочим, вообще-то так, на минуточку, в Саудовской Аравии и в Эмиратах отказывались называть теракт терактом. Но сейчас признали, идет расследование, и, в общем, многие считают, что здесь, конечно, речь идет об очень серьезном провале и израильских сил безопасности, и сил безопасности Омана, и Объединенных Арабских Эмиратов и, возможно, других спецслужб во всем мире.
0: Евгений, время в нашей программе подошло к концу. Я благодарю вас за информацию и комментарии. Прощаюсь с вами до завтра. Всего доброго.
1: Большое спасибо за внимание. Всего самого-самого доброго и до завтра. Спасибо.
2: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу «Night of Love». Больше, чем концерт. – это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан у бани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября, в воскресенье, 6 вечера. Билеты на сайте театр.com, а также в театральной кассе «Дэвидсон». 718-266-33-93.

0: случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
1: Предприимчивые бизнесмены выбирают прогрессивных клиентов. Прогрессивные слушатели выбирают информацию. Информация правит миром. А реклама двигает ваш бизнес. Реклама на Дэвидсон Радио. Двигатель вашего прогресса. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
2: Интернет-сайт Дэвидсон Радио. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.

0: четверки полдень. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: несчастного случая. Да, но не ропщи, что все будто замерло и зарыто. Боли не бывает, разве у мрамора?
1: Вот с этого маленького фрагмента мы начали программу. Вы услышали гитару, вы услышали голос, и это наш сегодняшний гость, который сегодня, правда, играть на гитаре не будет. И на самом деле то, что он там поет, особенного прямого отношения к тому, о чем мы будем сегодня говорить,

0: должны были приехать в Нью-Йорк. А первый момент вашего приезда был назначен на февраль этого года. И вот тогда мы начали планировать нашу программу. Вот-вот собирались ее дать, готовилась американская премьера вашего исключительно интересного произведения камерной оперы на иврите. Первая немецкая опера на иврите, вернее, первая опера, созданная в Германии, на иврите. Но дело даже не только в этом, а в том, что это был спектакль, который в Германии имел феноменальный успех, судя по рецензиям. И я знаю, что вы его потом прокатили в нескольких местах и поехали в Голландию даже с ним. И должны были приехать в Америку.
1: Да, мы надеялись. И я, больше того, эта надежда, в общем, сохраняется, и я очень рассчитываю на то, что публика вашего канала получит возможность воочию, так сказать,
0: познакомиться с нашим
1: произведением. Просто так бывает, что в нашу жизнь сейчас вторгаются какие-то силы, над которыми мы не властны и с которыми мы ничего не можем поделать. У нас довольно большая команда, пестрая по, так сказать, составу, происхождению и бэкграунду, и кажется, те инстанции, которые в Соединенных Штатах решают выдавать ли визы, они несколько озадачены.
0: Да, потому что у вас люди разных национальностей.
1: Да, у нас очень разная
0: компания. Играющие на самых экзотических инструментах.
1: Играющие на необычных инструментах, и они никак не могут уразуметь, что же это такое, кто же это к ним вот собрался и хочет приехать.
0: Да, и не хочет...
1: И они все время запрашивают какие-то дополнительные документы. Я надеюсь, что команда, которая этим занимается... Я к своему огромному облегчению совершенно не вхож в подробности всех этих процедур, но меня заверяют, что через некоторое время нам удастся все-таки приехать, и что эти препятствия не являются непреодолимыми, что через некоторое время мы приедем в Нью-Йорк. Для меня это страшно важно, потому что с чисто музыкантской точки зрения,
0: конечно,
1: потому что... Мне очень хочется показать именно эту свою работу в Америке, потому что в некотором роде, ну, можно сказать, что родина этой музыки для меня – это Америка. В том смысле, что среди любимых моих композиторов, знаете, бывают просто любимые композиторы, а бывают композиторы, которые для какого-то композитора являются как бы учителями, предтечами, которых он осознает как некоторых, так сказать, предшественников, да?
0: Да.
1: Как кого-то, чьи не только просто творческие достижения вообще, да, а и какие-то технические, теоретические наработки, формальные приемы ему как-то близки. И вот среди моих таких композиторов очень много американцев. И, кстати говоря, наверное, среди композиторов моего поколения вообще в России это так. В большей степени, чем среди европейцев, таких более западных, континентальных. Мы очень любим Фелдмана, Айвза, ну и так далее, Нанкероу, вот таких композиторов, которые могли и могли появиться только в Америке.
0: Только в Америке, да, которые были абсолютно оторванные новаторы, то есть я бы сказала...
1: Да, они при этом, да, они, разумеется, при этом в Америке очень часто были...
0: Тоже недооцененными.
1: Тоже недооцененными, но тем не менее надо отдавать себе отчет в том, что только американская культурная почва могла дать возможность им возникнуть.
0: Абсолютно.
1: Да? Это такое парадоксальное сочетание.
0: Нет, это не совсем парадоксальное сочетание, потому что многонациональность американская и разноуровневый образовательный даже потенциал.
1: Да, вероятно, это тоже, да.
0: Это все рождало вот таких вот абсолютно невероятных авангардистов. И я помню даже по своей московской молодости, насколько это действительно было интересно, важно, и фестиваль «Альтернатива», и «Московская осень», и так далее. Всюду, где только было можно, это их музыка игралась. Я очень рада, что вы их упомянули, но мы должны все-таки рассказать немножко, ну, во-первых, о вас самом. Друзья, имя Александр Манацков, я не знала очень хорошо его музыки, но я знала его имя, потому что как ни посмотришь какой-нибудь фестиваль в Москве, там-сям, это имя фигурирует. Вы были в Москве очень известны, вы преподавали в ГИТИСе одно время, вы работали

0: работали с Кириллом Серебренником, вы работали с Андреем Могучим, вы писали музыку к кинофильмам, 30 кинофильмов, премия Микаэла Таривердиева за музыку к «Мой папа Барышников». А, в общем, огромный успех.
1: Ну, что такое успех? Видите,
0: ну как, можно было жить
1: если,
0: спокойно.
1: Если говорить о киномузыке, кстати говоря, композиторы такие серьезные композиторы,
0: да.
1: Они обычно киномузыку не включают в список сочинений, и я тоже не включаю.
0: Потому
1: я
0: что это способ заработка?
1: Нет, не потому что это способ заработка. При удачном стечении обстоятельств и музыка, которая не является прикладной, тоже должна быть способом заработка. Нам же надо, у нас же метаболизм. Мы должны жить именно за счет того, что мы производим. А не потому что она способ заработка. Как раз, кстати говоря, многие фильмы, в которых я в последние годы работал, я не получал там никаких денег, никаких гонораров. Но... Просто это такая... Часто оказывается, что человек становится известен, известность какая-то, вот такая публичная известность, она не всегда пропорциональна, скажем так, не только реальному содержанию, это может быть пусть кто-то другой оценивает, а главное, те вещи, которые у тебя известны, это не всегда те вещи, которые ты сам любишь, да. Ну, здесь есть, так сказать, всякие хрестоматийные примеры, которые у всех есть в памяти, про, я не знаю, про Кончели, которому надоело, что ему все время припоминали Чито Гврито.
0: Да.
1: И вот у каждого композитора есть, конечно, какой-то набор своих Чито Гврито.
0: Да, но
1: меня,
0: с другой
1: меня...
0: стороны, я всегда думаю о том, что эта работа косвенно, подспудно влияла наверняка на вашу серьезную музыку. Я не знаю, как точно
1: трудно,
0: на вашу.
1: Трудно судить.
0: Но...
1: Я на самом деле к любой музыке, даже к несерьезной, отношусь, в общем, одинаково серьезно. Вот песенка, с которой вы начали, она как бы с точки зрения, вот, кстати, германского деления, здесь есть такое очень четкое деление на музыку популярную и непопулярную. Оно связано и со всякими профсоюзными делами, и с отчислениями авторскими, и с культурным финансированием и так далее. Вот для меня этой границы нет. Граница она другая в этом смысле, если уж мы про это заговорили. Это что-то, что делается именно как музыка, что-то как таковое, или что-то, что работает в качестве гарнира. Гарнир тоже надо делать, это почтенное ремесло, и им надо уметь заниматься.
0: Более того, вот тут я хочу вас тоже остановить, потому что, когда я смотрела фрагмент из «Метели» на Зальцбургском фестивале Сорокина, очень интересный спектакль. Там
1: хороший,
0: музыка
1: очень, спектакль, да.
0: Очень важную роль играла.
1: Ну, конечно,
0: я не думаю, что успех этого спектакля был бы такой сенсационный без вашей музыки.
1: Спасибо на добром слове, разумеется, но тут как раз главным композитором в любом произведении такого рода, в синтетическом, является режиссер. То есть он объединяет всевозможные мультидисциплинарные элементы в некоторое, так сказать, временно разворачивающееся полотно, и он за это отвечает. И, следовательно, он является композитором. Композитор такого рода, как вот упомянутый вами Андрей Могучий или Кирилл Серебренников, он сталкивается с одной очень важной сложностью. У него нет партитуры. Вот нам, композиторам в узком смысле, нам гораздо проще. Почему? Потому что мы можем эту партитуру, вот сегодня мы не дописали, мы отложили, и она лежит, и там все осталось так, как есть, да? В каком положении ты положил карандаш, на следующий день ты вернулся, у тебя есть план, ты постепенно это компонуешь, можешь передвинуть местами что-то, выверить, посчитать по какой-то формуле. А режиссеру в, так сказать, драматическом или хоть сколько там, какие придумываю прилагательные, постдраматическом театре, где партитуры нет, ему приходится эту партитуру выстраивать очень часто в процессе землетрясения фактически. Тектонические слои двигаются, у тебя живые люди
0: по
1: на сцене,
0: ходу
1: огромное
0: дела,
1: количество элементов.
0: Да, дела,
1: и, приходится, и приходится выстроить это все. То есть они, у них есть вот эта колоссальная сложность. И художники большого масштаба, такие как вот Кирилл или Андрей Могучий, они справляются с этим. Они, несмотря на то, что они не оснащены вот этой технологией.
0: Угу. Вот, ой, замерла. Замерла ваша. Да, немножко зависла этот самый. Это, друзья, я прошу прощения. Но пока видео его возвращается, я не знаю, оно, я надеюсь, что оно вернется. Я хочу, чтобы мы посмотрели маленький клип, который приготовлен и связан с оперой. А вот уже вернулся. Так, ожил. Вы слушаете, слышите нас?
1: Да, слышу.
0: Да, вот, просто на минутку вы замерли. Но я хотела показать, потому что время идет, у нас очень много интересного материала. Итак, опера, которую Александр собирается вместе со своими друзьями привести сюда, называется «Сотворение мира», на минуточку, или «Шаббат Каббала».
1: «Каббалат-Шаббат».
0: «Каббала-Шаббат». Ну да, «Каббала-Шаббат». Вот мы посмотрим маленький трейлер, а потом поговорим, почему, как это все рождалось. Поехали.

0: видите, тут даже написаны даты, но вы на них не обращайте внимания, потому что, скорее всего, эти даты будут другими, более поздними.
1: Да, что называется, следите за рекламой.
0: Следите за рекламой, я обязательно скажу. Но очень интересно, а живя в Германии, почему вам пришла в голову идея вот такой оперы? И такого, ну, кстати, очень интересной формы, необычной. Поехали, я вас слушаю.
1: Ну, вы вот так в таких выражениях ярких описали мой, так сказать, успех в России, где я жил до начала полномасштабного вторжения ее в Украину. Все же это осталось позади и навсегда, да, то есть как бы кусок моей жизни отломался, как такой, знаете, вот кусок льда и ушел в воду. Этого больше ничего нет. И это не имеет никакого отношения к моему нынешнему существованию и уже никогда отношения никакого не возымеет. То есть я оказался, так сказать, на чуждом берегу, абсолютно голым. Каковое состояние я как композитор вообще очень люблю и всячески, так сказать, всегда старался, даже в ситуации, когда... Знаете, как я в России шутил иногда, что чего вы меня все время в жюри сажаете? Я хочу участвовать, как бы, как участник. Перестаньте.
0: Член конкурса,
1: как бы... да. Да, да, да. Я хочу быть в гуще, я хочу делать что-то новое, чего я не делал, чтобы это была какая-то вещь, которую я начинаю с нуля. Для меня это вообще очень важный момент. Нахождение вот этой нейтральной точки, какого-то нуля, как будто я ничего еще не сделал. Конечно, все равно в процессе подтягиваются какие-то вещи, которые из твоего личного опыта и практики вдруг оказываются здесь уместными, они тоже как-то развиваются, видоизменяются, но вот этот ноль – это очень важно.
0: Угу.
1: И когда я приехал в Германию, несмотря на то, что я даже в Дюссельдорфе до того, еще до войны, пару раз работал, никто меня здесь же, так сказать, абсолютно не знал, ни в этой части Германии.
0: И не ждал.
1: Да, и не ждал с распростертыми объятиями, да. Поэтому мне нужно было придумать, чтобы такое затеять. И я люблю писать оперы, вообще люблю писать оперы, всякие разные. И они у меня бывают и для оперных театров, и для каких-то необычных составов, которые специально для партитуры набираются. Угу. И я стал думать, что бы это могло быть. И мы познакомились с режиссеркой Эмилией Кивилевич, которая, собственно, и срежиссировала эту оперу в итоге. И стали думать, а что бы это такое, вот на какую бы тему нам что-то затеять, да, такое, каким-то сначала, может быть, студийным образом, а потом развить это в какой-то проект. Ну и, в общем, как-то в нашем первом же разговоре родилась такая идея, что раз мы вот такие голодранцы на пустынном берегу, наши амбиции должны быть колоссальными. Ну, то есть, если у тебя, что называется, бедный театр, никаких ресурсов и даже непонятно, кто будет играть, надо
0: замахнуться.
1: Как бы, да, вот уже как бы терять нечего, тема должна быть огромной. Что может быть огромнее, чем сотворение мира, говорю я? Эми отвечает... А вот мы думали про вот что-то такое вот еврейское, и это им близкая тема, ей и ее мужу Антону Цирину, который артисты, тоже участвуют в нашей опере. Вот что-то такое связанное, может быть, с шаббатом. И тут нас поразила просто буквально молния, потому что празднование шаббата – это празднование, собственно, того самого дня, когда все сотворено, и теперь ручки
0: можно
1: вот
0: отдыхать.
1: Они больше ничего не трогаем, не просто отдыхать, а радоваться тому, как все это замечательно получилось. И вот с этого мы дальше начали раскручивать идею. Это у меня такой модус операнди, который со мной много лет. Даже когда у тебя нет никаких ресурсов, все равно впереди должна быть идея. Не надо обрубать никакие, как бы, веточки, да, допустим, ага. Если ты придумал, что, а вот здесь у меня с неба высаживается 50 тысяч, я не знаю, енотов на парашютах, не надо в этот момент сразу говорить, где ты найдешь енотов, потому что тебе надо, может быть, понять, зачем тебе понадобились эти еноты на парашютах, и через запятую, чуть позже, ниже по течению, ты поймешь, как ты можешь эту задачу решить без енотов, ну или, допустим, 5 енотами, которые как раз, о чудо, нашлись у твоих соседей. Вот, и мы начали крутить эту идею, и дальше я, приехав сюда, я старался находить какие-то связи с музыкантами, понятное дело, и оказался в неком месте, где проходил какой-то джем, поиграл с ребятами, просто сам.
0: Кстати, я тут должна вставить, а вы об этом не говорите, но ведь вы же играете сами на многих очень инструментах.
1: Ну,
0: вы,
1: в этом нет ничего необычного, кстати, многие будете... композиторы играют на многих инструментах.
0: Да, но вы будете сами участвовать как виолончелист.
1: Да.
0: В исполнении этой оперы.
1: Да,
0: вы еще играете на контрабасе.
1: Я буду участвовать как довольно среднего качества виолончелист.
0: А потом вы играете на ударных всевозможных, и на гитаре, и даже дирижируете. Ну, в общем, мастер на все руки. Все, вернемся к вашему рассказу. Вот, извините за перебив.
1: Я познакомился с несколькими музыкантами, а у меня, собственно, родилась такая идея. Я очень люблю вообще кумулятивные композиции. Кумулятивные – это как когда в сказке про репку, да, кошка за мышку, кто там за кого схватился, и постепенно разрастается повествование, когда, да, и потом выдернули репку. И мне показалось, что «История семи дней творения» – это идеальный материал как раз для построения такой кумулятивной композиции, набирающейся. И, соответственно, я придумал такую структуру, что… Во-первых, все музыканты и играют на инструментах, каждый на своем инструменте, и поют, пропевают соответствующий каждому дню текст из книги «Бытия» или «Берешит» на иврите. И постепенно количество музыкантов разрастается. Ну, то есть, в первый день есть один музыкант, во второй день два и так дальше. Пока, в конце концов, мы не добираемся до седьмого дня, когда все перестают играть на инструментах, и начинают петь. И это, собственно, главная часть. То есть в этой опере финал занимает ее треть. Это 21 минуту длится большая часть, в которой все только поют какие-то слова, связанные вот с этим самым седьмым днем творения, с тем, как все стало хорошо.
0: И потом танцуют, еще... там же еще пластика есть.
1: Там есть какое-то движение, какое-то сценическое действие, конечно, это спектакль, так сказать, полноценный. Я сейчас еще чуть позже скажу о его визуальной стороне, это заслуживает, в общем, внимания. Вот, и все это должно быть еще основано во многом на... Я стал читать, я поскольку я как бы к этой религии не принадлежу, и несмотря на то, что я бывший религиовед, никогда иудаизмом я так специально не интересовался, я стал читать какие-то вещи с этим связанные, и оказывается, очень, и нашел очень много интересных именно для композитора идей про то, как основой для сотворения мира был алфавит, с одной стороны, а с другой стороны, что у каждой буквы этого алфавита есть числовые значения. А композиторам как-то им только дай какие-нибудь цифры, на этом сразу начинает строиться какая-то структура. Ну вот, не вдаваясь в слишком большое количество подробностей, могу сказать, что вся наша структура, как бы, она построена на том, как при помощи букв древнееврейского алфавита строился мир.
0: Вау.
1: Так вот, я познакомился с этими музыкантами, их как раз вот было примерно вот как бы вот столько, сколько было нужно. И после джема, когда мы все довольны друг другом и собой разговаривали, говорю: давайте, ребят, я напишу на вас оперу, так что вот прям вот на нотоносцах будут прям ваши имена. Вот прям какой-то набор инструментов у вас есть, набирается, и традиции, которые за этими инструментами есть, которые мне очень нравятся, которые я предчувствую, что может хорошо очень в этом материале поработать. Они опрометчиво, я так думаю, кивнули, потому что потом был долгий период, когда я все это написал, им пришлось это все учить. Но я очень благодарен соратникам по этой команде, что они пошли мне навстречу, согласились. И так эта история началась. А потом, благодаря тому, что как бы есть такая продюсерская организация, или как называют в Германии Verein, да, объединение, которое называется Кибуц, начали подтягиваться какие-то деньги. Это такой, в общем, нормальный европейский способ действия, когда какая-то грантовая поддержка для проекта находится из разных источников. И мы сумели сделать прям настоящий спектакль. Без всяких скидок. С костюмами потрясающими, с какой-то сценографией, с видео.
0: Там реквизит, да. Яблоки, свечки.
1: Все наши костюмы замечательные такие, очень яркие какие-то, говорящие, абсолютно самостоятельную жизнь живущие костюмы. И всю вот эту визуальную сторону придумывала замечательная художница Венера Казарова. Она прям великий гений. И мы любили, вся наша команда, которая уже собралась в начале, мы знали о том, какой она художница, замечательный, и мечтали о том, чтобы когда-нибудь с ней поработать. Вот, и сделали ей предложение, к нашей радости она согласилась. И вот так родился этот спектакль, который мы сыграли несколько раз у нас в так называемом НРВ, Нордрайн-Вестфалия. Это такой конгломерат городов. Ага. У нас в Германии. То есть, когда я говорю, что я живу в Дюссельдорфе, это означает, что я могу, например, в течение дня порепетировать еще в Кёльне и в Эссене, да, и в Дортмунде.
0: Потому
1: есть,
0: что это все там вокруг, рядом.
1: Потому что это все на электричке в пределах досягаемости в течение одного дня. И вот мы сыграли здесь несколько раз, мы сыграли это в Голландии. Это был довольно сложный опыт, потому что голландская принимающая страна официальная сказала, что мы не имеем права это вслух рекламировать со словом «каббалат шаббат», что мы должны убрать это из названия, что мы не имеем права развешивать афиши на улице, и что они вообще не отвечают за нашу безопасность, и мы должны, значит, security в количестве 5 человек или 6 привести с собой.
0: Вау! Это что, да, они боялись антисемитизма, что ли?
1: Да, Амстердам славен тем, что там, в общем...
0: террористы боятся.
1: Всячески пропалестинские какие-то демонстрации происходят довольно бурные, и даже какие-то, в общем, инциденты были с тем, что прям буквально гоняли по улицам каких-то израильских болельщиков в какой-то момент, и полиция никак в это не вмешивалась. Но, тем не менее, в Амстердаме мы это тоже показали. Это вот у нас были такие зарубежные гастроли. В Мюнхен мы еще съездили, тоже это сыграли. В общем, это такой спектакль, мы его очень любим. Угу. Он довольно непростой по эксплуатации, как говорят в театральном мире, да?
0: Потому да, что когда я там разбиралась, кстати, я смотрела, он требует большого пространства.
1: Он требует большого пространства, да. И у нас большое видео, которое разработал замечательный художник по видео Олег Михайлов.
0: То есть это видео, оно сопровождает спектакль?
1: Оно является его частью.
0: Ага,
1: ну, то есть это и, в некотором роде оно и есть тоже спектакль. И,
0: понятно.
1: В этом смысле употребленный вами эпитет «камерная опера».
0: Ну, она официально называется «камерная», потому что количество инструментов небольшое.
1: Да, вот я большой противник, очень большой противник вообще любых прилагательных перед словом «опера».
0: Поняла.
1: Потому что я склонен трактовать сам термин «опера» довольно широко. И мне кажется, что любое театральное представление, которое зафиксировано изначально в партитуре и на ее основе разворачивается, является оперой по, угу, так сказать, основным своим родовым чертам.
0: Понятно.
1: И даже не обязательно петь. И у меня есть пара опер, в которых пение такое довольно условно пограничное. Но в этой опере поют. Хотя не оперными голосами. Да, вот это я должен сразу сделать дисклеймер. Никто из нас не является оперным вокалистом. Мы люди, происходящие из разных, так сказать, областей музыки.
0: И ваша режиссер Киселевич, она тоже участвует?
1: Да, Эмми Кивилевич тоже
0: играет.
1: Поет. Она тоже
0: она поет и играет в субботу.
1: Да, время от времени дирижирует. Да, она суббота. Ну, мы так подумали, что как-то так стихийно сложилось, что у нас 6 дядек играют на инструментах, а потом появляется вот такая вот прекрасная...
0: Красавица в белом.
1: Красавица
0: у нас
1: суббота,
0: есть фотографии. Да. Я нашла несколько фотографий того... Как нету? Почему нету? Я сделала фотографии. Володя не нашел фотографии. Так, давайте мы уйдем на рекламную паузу. Пока
1: давайте
0: будет рекламная пауза, Володя найдет приложение, потому что эти фотографии должны там быть. Если нет, я прошу прощения. Итак, рекламная пауза. У нас в гостях Александр Манацков. После коротких 3 или 4 минут мы вернемся и продолжим нашу очень интересную беседу с ним. Не уходите.
2: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
3: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
4: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
3: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
2: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
5: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
6: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
8: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
9: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин.
13: Опыт.
14: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: А перед тем, как уйти на рекламную паузу, мы с вами познакомились с моим сегодняшним гостем. Вот видите, мы с него начали серию интервью по пятницам. И его зовут Александр Манацков, он композитор, он исполнитель на многих инструментах, он автор очень интересных опер, и одна из этих опер, созданная на иврите, называется «Сотворение мира» или «Кабала Шаббат». И эта опера вот-вот будет исполнена в Нью-Йорке. Мы пока не знаем точных дат. Я надеюсь, что это произойдет довольно скоро. Но сложная визовая политика Соединенных Штатов Америки сегодня и страх, не дай бог, пустить кого-нибудь в Америку, кто отнимет кусочек хлеба у американского музыканта, может быть, я не знаю, усложняют присутствие Александра Манацкова и его команды у нас. Команда, кстати, небольшая, как мы говорили в первой части нашей программы. В этом спектакле занято 6 музыкантов и певица.
1: Я, кстати, может быть, расскажу про музыкантов и про то, что за инструменты у нас.
0: Обязательно, абсолютно. Я очень бы хотела, чтобы вы это сделали. Поехали, рассказывайте.
1: Итак, как мы уже сказали, события разворачиваются у нас с первого дня по седьмой день творения. Постепенно количество одновременно играющих музыкантов увеличивается. Сначала играют все вместе некую увертюру, в которой пропевается, собственно, алфавит, алеф-бет. Мы как бы предъявляем слушателю тот материал, из которого будет построено все последующее. А потом мы начинаем по одному добавляться. И первый инструмент, который звучит, это индийский гармониум. Я думаю, что вы очень многие слышали этот инструмент. Им очень часто пользуются так называемые кришнаиты. Это когда одной рукой качаешь мех, а другой рукой играешь на клавишах. Этот инструмент часто используется в классической индийской музыке, в основном для аккомпанемента вокалу. И у нас тоже. Следующий инструмент во второй день творения добавляется, это виолончель. Ну, виолончель, она и есть виолончель. Потом присоединяется к нам индийская флейта бансури. Да, на хармониуме играет Антон Цирин, на бансури играет Иван Онави. И дальше присоединяется к нам флюгельгорн, на котором играет Джим Галакти.
0: Это духовой инструмент?
1: Это медный духовой инструмент, да. Он немножечко более округлого звучания, чем труба. И это замечательный музыкант, очень здорово на нем играет. Значит, дальше по порядку к нам присоединяется исполнитель на ударных. И не просто исполнитель на ударных, а который носитель южноиндийской традиции исполнения на ударных. Анушант Виджаян, это музыка, которую называют карнатик. В Индии вообще две классические музыки, хиндустани и карнатик. Они могут взаимодействовать друг с другом, и часто они играют вместе, музыканты этих двух традиций. Обычно им приходится о паре вещей договориться, когда они вместе играют, так сказать, о терминах, потому что терминологически некоторые вещи по-разному называются, и инструменты немножко разные. И вот у нас как раз музыкант южноиндийской традиции, я знал, что я буду писать именно для него. И эта традиция славится тем, что в ней происходит совершенно умопомрачительное преобразование времени. То есть какая-то математика, какие-то, так сказать, временные соотношения скоростей, которые выражаются целочисленно, но являются очень сложными. Они для этой музыки, так сказать, хлеб и масло. Это прям их родное. И это мне очень близко. Я это всегда очень любил как слушатель, изучал эти вещи. И очень люблю вообще индийскую классическую музыку. И стараюсь, так сказать, повышать свою образованность относительно ее и применять какие-то ее элементы в своей музыке. И вот тут мне представилась возможность не только на уровне математики, но и на уровне, так сказать, звука. Вот у меня прям живой носитель этой культуры. И его партия, соответственно, требует всех вот таких, такого рода математических ухищрений. Потом добавляется последний инструмент, на котором играет Бениамин Штайн. Это инструмент, он, с одной стороны, можно сказать, персидский сантур. это как цимбалы, на которых играют такими палочками. Но у нас этот инструмент настроен одновременно в двух тональностях. То есть это битональный сантур, да. И это этого требует конкретно эта партитура, потому что он суммирует всю хроматику двумя диатониками, которые находятся на некотором расстоянии друг от друга. Так, разумеется, в Иране этим инструментом не пользуются, но он совершенно потрясающе звучит. Я очень люблю звучание сантура и всегда мечтал его использовать в какой-нибудь партитуре. Вот. И вот мне посчастливилось это действительно сделать. Вот такой у нас консорт. Это какое-то странное звучание, которое чем-то напоминает то ли что-то тембрально отдаленное, то ли что-то раннебарочное, то ли ренессансное, бог его знает.
0: Что-то такое, вот такое древнее, старое, очень старое.
1: При этом абсолютно новое. Мы играем там, там есть какие-то фактуры время от времени, которые абсолютно, так сказать, принадлежат нашему времени. И у нас нет задачи, знаете, изобразить, у меня не было задачи изобразить какую-то воображаемую древность, традицию. Местами что-то звучит, как что-то более или менее традиционное, но на самом деле все диктуется не какой-то там полистилистикой, а только такой кристальной математикой,
0: математика,
1: вот этих самых ивритских букв, да, которая разворачивается, когда мы по мере нашего продвижения от дня 1 к дню 7. И в конце концов все перестают играть. У этого, кстати, есть забавная еще подробность, что мы перестаем играть. Дело в том, что в еврейской традиции же в шаббат нельзя играть на музыкальных инструментах.
0: Да. Вообще, ортодоксальная еврейская традиция не признает исполнения на музыкальных инструментах, потому что в храме они звучали, а когда храм исчез, все, замолкли.
1: Вот удивительно, что мне идея пришла сначала, что все перестают играть, раз суббота, и что перестают играть, и последнюю часть большую я сделаю полностью вокальную. До того, как я об этом узнал. Это такое, знаете, бывают смешные подарочки, как бы мы получаем
0: извне
1: своих идей. Да, то есть это меня очень порадовало, что, а оказывается, есть еще и такое объяснение у этого.
0: Да.
1: Вот такая история у нас.
0: И поют они не в унисон.
1: Нет, нет, никто ни в какой унисон никогда не поет.
0: То есть все это переплетается.
1: Финальная вот эта вот 20-минутный финал, вот это, там не только не в унисон поют, а там ритмические соотношения, например, могут быть какие-нибудь 17 к 15, 7 к 3.
0: Вау! Они такие действительно потрясающие музыканты, если они могут все это исполнить.
1: Они замечательные музыканты, но я придумал некоторую технологию, которая позволяет при помощи наушников, в котором некоторое подспорье у музыканта звучит, опираясь на это, публика не слышит этого подспорья, она слышит результат, да, всю эту сложную полиметрию, политемпоральную воспроизвести. Сама партитура, разумеется, этого финала, она выглядит абсолютно устрашающе. Ну, то есть, действительно, есть на планете Земля, наверное, пара ансамблей вокальных, которые могли бы это, ну, полгодика поучивши, действительно, просто с нот прочитать, все равно, наверное, было бы не очень точно. Но у нас вот придумана какая-то технология, при помощи которой мы этого результата добиваемся. И мне очень дорого тоже, что все поют своими индивидуальными голосами. Да? То есть никто не... У нас нет никакой предписанной манеры, которой это должно делаться.
0: Ну да.
1: Все инструменталисты поют своими естественными тембрами.
0: Что на самом деле и хорошо, и правильно.
1: Да.
0: Несколько слов о визуальной стороне этого спектакля, о хореографической стороне. Ой, к сожалению, мы не нашли фотографий, но я вам обещаю, друзья, что я их найду, и когда будут известны точные даты спектакля, я вам их обязательно покажу. Итак,
1: спасибо.
0: Пожалуйста, расскажите. Без иллюстраций.
1: Ну, это... Вся история строится как приготовление, собственно говоря, приготовление к шабатнему застолью, да, это и есть в некотором роде символическое выражение истории сотворения мира, да.
0: Угу.
1: То есть, в конце концов, мы оказываемся за столом, где празднуем то, как здорово.
0: И зрители тоже, по идее, должны оказаться за столом.
1: И обычно, поскольку это представление проходит в разных местах, в каждом месте немножко по-разному организовано это пространство, но всегда центральным элементом являются вот столы, вокруг которых сидит часть зрителей, и часть зрителей сидит прямо за столами. То есть обычно всегда есть какие-то VIP-места, где люди сидят прямо за столами. И у нас обычно это сама, как раз Венера Казарова, она сама участвует в спектакле, персонаж ее называется «Божественное присутствие».
0: Вау.
1: Мне кажется, что ей очень это подходит. То есть она участвует в сотворении всего вот этого вечного мира, и накрытии столов вместе с Эми, которая как бы суббота, и она же невеста, и так далее. И это такой театр, который, ну, наверное, генетически чем-то может быть связан, ну, я не знаю, с Хайнером Геббельсом, например, да, у которого есть спектакли, где предметы только действуют, даже нет людей. Когда вот что-то делаем, мы что-то делаем с предметами, и это представление. Или, например, в еще большей степени, наверное, театр Ахе, так называемый инженерный театр, который был когда-то, и, собственно, может быть, и сейчас еще есть в России. Я даже не знаю, кто сейчас остался в России, не всегда успеваю следить. Я не уверен, что Венера, которая всем этим занималась, согласилась бы со мной в том, что вот такие аналогии можно привести.
0: Но это не имеет даже значения. Да, главное, что это очень интересно.
1: Да, но это то, что, знаете, иногда называют, театральные критики иногда называют это театр художника.
0: Да.
1: Когда то, что разворачивается во времени, это не, так сказать, повествование о том, как вот мальчик с пальчик пошел по дороге и что с ним произошло, а повествование, оно как бы у нас на заднем плане, а на первом плане у нас какой-то формальный, символический, красивый сам по себе ряд, который связан, разумеется, с происходящим.
0: Да, и который, по идее, должен вызвать эмоции. Но
1: да,
0: вот тут у меня вопрос.
1: Не обязательно, но эту связь не обязательно растолковывать прямо дословно,
0: абсолютно.
1: Как всякий раз.
0: Смотри,
1: и при этом есть
0: погружайся.
1: Живое видео, то есть очень часто мы живые, мы лица, то те, кто поет и играет, то те, кто дирижирует и накрывает столы, мы видим их на больших экранах. То есть это такое как бы полиморфное пространство,
0: действие,
1: в котором есть несколько планов, ближний, дальний, и зритель, собственно, находящийся на представлении, может всякий раз сам выбрать, на чем он фокусирует свое внимание.
0: У меня вопрос.
1: Есть хореография, за которую отвечала Лара Трейхель. Она поставила такое как бы движение, которое, ну, придумана какая-то азбука тоже этого движения, уникальная для этого спектакля специально.
0: Ну да, музыканты, наверное, потом оставляют свои инструменты.
1: Да, да.
0: И идут в центр зала.
1: Да, и мы оказываемся тоже в середине, и там у нас происходит некоторый, так сказать, апофеоз.
0: Некое действо. Не будем все рассказывать. А у меня вопрос, связанный с языком. И, кстати, с некоторыми вашими прошлыми произведениями. Для вас, в принципе, ну, не впервой, что называется, писать музыку не на родном русском языке.
1: Ну, это для любого композитора норма.
0: Ведь на самом деле это должно представлять какие-то трудности, если это не родной язык, а ты должен все-таки чувствовать, где поставить акцент, музыку,
1: конечно,
0: языка. Или это вот... Ну, вот, например, я хочу просто, чтобы мы показали одно видео. Это фрагмент из произведения под названием, это тоже опера, «Четыре квартета». Очень известное название, потому что это классика английской поэзии. Да, Томас Элиот. Поехали. Маленький фрагмент из этого спектакля. Просто послушайте.

0: Вот этот маленький фрагмент, возможно, даст вам какое-то представление о стиле Александра Монацкого.
1: Нет, не даст, не даст, не даст, умоляю.
0: Это совершенно не то, что вы пишете.
1: Я еще, знаете, у меня всегда в этом отношении, когда меня просят, пришли, пожалуйста, каких-нибудь вещей, которые бы как-то характеризовали твой стиль. У меня всегда первый момент такая паника. Я же еще ничего не написал. То есть я не могу ни под каким фрагментом, который длится 30 секунд, подписаться, что это репрезентативная как бы какая-то проба, так сказать, из кастрюли, где варится то, что я делаю. Нет, нельзя об этом судить. Будьте готовы к тому, чтобы быть удивлены. У меня довольно все разношерстное. Относительно языков, вот то, что вы говорите, что, конечно, очень важно понимать, как звучит сам язык. У меня в этом смысле, я унаследовал от своего первого учителя композиции Абрама Григорьевича Ясвина любовь, он очень любил, у него был такой критерий, он очень любил что-нибудь такое национальное, чье-нибудь сочинить, чтобы сами носители языка и традиции согласились, что да, это наше. Такая у него была очень ксенофильская.
0: Ну, в советские времена это было абсолютно как бы необходимо.
1: В советские времена, кстати, да, такие вещи действительно бывали. Но он был очень несоветский человек во всех отношениях. Так вот, мне это тоже как-то близко, но не в связи с экзотикой. Я большой враг экзотики. Я как бы стараюсь, если я влезаю на территорию другой какой-то культуры, я не считаю себя обязанным воспроизводить ее какие-то клишированные черты, да? Mm-hmm. То есть мне кажется, что внутри этой культуры ты должен делать что-то новое. То есть, например, опера, которая является главным предметом нашего с вами разговора, в ней нет ничего в музыкальном смысле еврейского. Абсолютно.
0: Ну да.
1: Просто по той хотя бы причине, что когда Бог сотворил мир, он не создал какой-то, знаете, специальный отдельный еврейский мир, да? Он создал мир, который сразу и зулусский, и норвежский, и китайский, и какой угодно, да?
0: Да, мир, в котором потом все появились.
1: Да, в котором потом все начали разговаривать на разных языках. Так вот, но при этом именно язык, как элемент музыкальной ткани, конечно, нужно всегда стараться понять. В этом смысле у меня самый сложный опыт был, пожалуй, с казахским. У меня есть опера на казахском языке, по казахской такой эпической сказке, которая шла в Казахстане. Вау. И вот освоить просодию и ритмику именно казахского языка было трудно. Он очень красивый, но там есть какие-то пульсации такие, которые очень трудно как бы чужому уху, особенно ну как бы
0: европейскому,
1: с этим, да, очень трудно, трудно как бы понять, как устроено. Это не со всеми тюркскими языками так. Вот, например, у меня есть оратория на тюрки, на тюркском языке средневековом. Ахырзаман, конец времен. Ну, то есть это такой старый татар.
0: Да. И там вот вообще он, древний татар. Значительно... Я вообще прочла, что это древний татарский текст.
1: Да, ну, в некотором роде, да. Это суфийский текст о конце света.
0: Вау.
1: О том, как все закончится.
0: А можно и дать фрагмент? Он у меня есть.
1: А, давайте.
0: Ну, хорошо. Давайте послушаем. Давайте послушаем и посмотрим, да.

0: вот этот маленький фрагмент, хотя Александр Моноцков упирается, что это не показатель его стиля, но я с ним не могу полностью согласиться по той простой причине, что здесь мы тоже видим, во-первых, элемент ритуальности, интерес к ритуальности, интерес к экзотическим инструментам. Это то, что мы увидим в опере «Сотворение мира».
1: Нет, пожалуйста, нет? Вот я прям дисклеймер. Ритуальность для композитора – это ругательное слово. Там, где ты… Да, абсолютно ругательное. Как только композитор не справляется создать форму, держащуюся саму на себе, именно по закону искусства «Леги Артис», у него появляется большой соблазн просто начать что-нибудь ритуально повторять, бить в какой-нибудь бубен какой-нибудь заимствованной духовности и заявлять, что это, дескать, такая вот практика. Если вы этого не цените, то вы, наверное, просто люди бездуховные. Нет. Я, все, что я делаю, находится полностью двумя ногами, всем весом на территории искусства. И ритуальность, как бы для меня, это скорее такая опасность, в которую можно, не дай бог, свалиться чуть левее, чуть правее. Эта опасность преследует любого человека, который особенно тяготеет к таким темам, как я. У меня за что ни возьмись, то реквием, то конец света, то еще что-нибудь в этом духе.
0: Это правда.
1: Внимательный слушатель обнаружит, что к этим темам я отношусь и пользуюсь ими исключительно и стопроцентно как поводом для создания какой-то художественной штуки, которая должна жить сама по себе. И вот если человек придет, у меня знаете какой критерий? Вот если зайдет человек случайно, допустим, на наш спектакль «Сотворение мира», не увидев афиши, ему не дали программки на входе, он вообще шел в другое место. Но он должен зайти и за 30 секунд понять, что он не хочет уходить, и абсолютно не имея представления о том, о чем идет речь, он должен как прикованный с интересом слушать и смотреть. Вот мне кажется, что это некоторая важная задача искусства, именно как бы методами искусства действовать.
0: Окей.
1: И в этом смысле у нас мы ни в коем случае не являемся там проповедниками каких-нибудь религиозных догм.
0: Дело в том, что я как раз, когда я сказала слово ритуальность, я не хочу как бы оправдываться, но когда человек приходит, как вы говорите, видит, слышит, то у него возникают ассоциации. И они не всегда зависят от того, что вы хотите.
1: Конечно. Конечно, конечно.
0: Вот я вам сказала о своих ассоциациях. Да, да, да. Когда я вижу повторяющуюся ритмику, когда я это слышу, вот эти экзотические инструменты, вот у меня возникают такие ассоциации. У кого-то они возникнут другие.
1: Разумеется.
0: У человека, с этим который...
1: Не поспоришь.
0: Да, у вас были, может быть... И очень часто мы знаем это по множеству композиторов. Публика реагирует совсем не так, как композитору хочется, или как он думает, она будет.
1: На эту тему есть много анекдотов.
0: Да? Жалко, что вы... А можно рассказать? Нет?
1: Нет. Нет. В основном они таковы, что их рассказать прилюбно.
0: Хорошо. Не будем. У нас не так много времени осталось. А, Саша, после вот такого большой работы, правда, с какими-то перерывами. Вот сейчас вы, как бы готовясь к новой поездке в Америку, вы снова вернулись к этому произведению, и, наверное, надо было снова довольно много репетировать. А что вы делаете между?
1: Ну, я пишу разные сочинения, участвую в их репетициях, иногда участвую в их исполнениях.
0: Вот интересно,
1: Работаю по специальности. Вот недавно в Берлине на фестивале Кирилла Серебренникова мы сыграли новую мою, тоже можно сказать, оперу, такое музыкально-сценическое произведение под названием, опять же, «Пророки». Там нет никаких пророческих текстов, но, в общем, это такой вокальный театр на 12 человек. Это получилась довольно удачная вещь, и сейчас...
0: Что это за фестиваль Серебренникова? Вы знаете, я нет.
1: В Берлине Кирилл Серебренников, у которого собственная продюсерская компания «Кирилл энд Фрэнс», устроил фестиваль, в котором пригласил поучаствовать и меня, как человека, как бы, ну, некоторым образом входящего на протяжении многих лет в орбиту его художественной практики, и предложил мне сделать свою какую-то работу. Вот я ее сделал. Это же название я буду репетировать с другим составом в Бремене в январе. А сейчас в ноябре у меня начинаются репетиции в Deutsche Oper в Берлине. Опера, которая выйдет только в следующем сезоне. Это тоже опера для небольшого относительно состава, но с электроусилением, поэтому не скажешь камерная, потому что она довольно громкая. Ну и так далее. Ну, то есть происходит какая-то все время жизнь, концертная какая-то жизнь происходит. Вот с Верой Полосковой из клипа на текст.
0: Вы продолжаете эти вещи делать, да?
1: Да, это, кстати, о языках. У меня произошел какой-то самопроизвольный такой самомораторий на русский язык. То есть, например, собственные песни на русский язык я перестал петь.
0: Я с вами так согласна. Мне стало трудно читать на русском языке и слушать русский язык.
1: Это какая-то такая невротическая реакция, которую мы все понимаем, но так стихийно тоже получилось, что единственный автор, так сказать, с текстами которого на русском языке я продолжаю во время войны работать, это Вера. Но надо понимать еще, что наш первый с Верой Полосковой большой концерт произошел в Одесской филармонии.
0: Вау!
1: Да, то есть наши первые гастроли были в Украине. Мы первые концерты сыграли в Киеве, в Одессе, по-моему, в Харькове, ну и так далее.
0: Какой это был год? 23-й, 22-й?
1: Это был какой-то 20-й, 21-й, что-то такое.
0: Это было еще до войны?
1: Конечно, до войны, да. Вау. Конечно, до войны.
0: Да, потому что после войны, наверное, русский язык там бы вообще не прошел.
1: Разумеется, разумеется. Но вот поэтому я продолжаю, время от времени мы играем концерты с Верой, ну и так далее. То есть я, к счастью, в общем, продолжаю заниматься тем, чем я всегда и занимался, просто теперь в новых обстоятельствах, посреди новой культуры, с новыми людьми. И слава Богу, я очень благодарен за возможность продолжать свою, так сказать, творческую жизнь.
0: Вы не единственный человек, что называется, из России в Германии. Я знаю там...
1: Далеко, да.
0: Владимир Тернопольский из композиторов московских. Еще какие-то люди. Но вы чувствуете, что на вас влияет то, что вокруг вас происходит музыкально? Или немецкая музыка для вас как бы... Так это все.
1: Нет, как раз я иногда полушутливо говорю, что моя задача стать немецким композитором. Не в том смысле, что я должен мимикрировать и попытаться воспроизводить какие-то практики и техники, которые здесь в ходу, а скорее наоборот. Я вижу свою, так сказать, частичную социальную, что ли, задачу, коммуникативную, в том, чтобы то, что я делаю, как я, как конкретная единица без предикатов национальных, чтобы это оказалось частью, как бы, приношением к общему столу того процесса музыкального, который здесь происходит уже много веков, и быть частью которого большая часть и радость.
0: Да, это правда. Александр, я вам желаю самых больших успехов. Я надеюсь, что мы услышим
1: большое
0: вашу
1: спасибо.
0: Оперу скоро. Так что мы с вами о ней еще поговорим. Спасибо за внимание. До новых
1: спасибо, друзья.
0: Встреч.
2: Если вам 65 или больше, пора позаботиться о медицинском страховании на следующий год. Агенты с 20-летним стажем из компании InsuranceNY.net подберут вам подходящую страховку из многочисленных медицинских планов Medicare, а также групповых и индивидуальных страховок. Звоните Евгению и Марине по телефону 212-532-1211. 212-532-1211, и они помогут выбрать вам подходящий для вас план страховой, как они когда-то, между прочим, помогли это сделать мне. О чем я не жалею.
3: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
4: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
3: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
4: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
5: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Райза Рос. Социум». Каждый вторник с 4 до 5.
6: В Нью-Йорке час дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
7: Новости. Новости вне политики.
8: Новости вне политики.
9: Студия с новостями Наталья Быстрицкая. Президент Трамп призвал отказаться от сезонного перевода часов и сохранить летнее время круглый год. По его словам, необходимость менять время создает неудобства и мешает повседневной жизни. Трамп заявил, что из-за перевода часов люди опаздывают на встречи. Он назвал эту практику нелепой и отметил, что она дезориентирует. Сейчас большинство штатов дважды в год переводят часы. Гавайи, большая часть Аризоны и некоторые американские территории круглый год живут по стандартному времени. В легислатуре Нью-Джерси появился законопроект о запуске программы Imagination Library, которая позволит детям до 5 лет получать по почте книги бесплатно. Главная цель билля – сохранить интерес к бумажной продукции, которая в эпоху электронных гаджетов становится невостребованной. Авторы билля подчеркнули, что в стране уже существует благотворительный проект с одноименным названием. Он был запущен в 1995 году кантри-певицей и бизнесвумен Долли Партон. Билл Imagination Library в Garden State – это продолжение инициатив Партон. Если законопроект получит бюджетное финансирование, все дети, проживающие в Нью-Джерси, будут регулярно получать книжки по почте. Одно из прошлогодних исследований показало, что в Америке есть дети, которые не держали в руках ни одной книги. Первую бумажную книгу такие дети берут в руки только в Elementary School. Билл Imagination Library уже получил двухпартийную поддержку в Сенате и Ассамблее. Несколько политиков также предложили заключить соглашение с типографиями Нью-Джерси в рамках долгосрочных контрактов. В Китае одинокие женщины платят за романтические фотосессии с мужчинами-моделями. Съемка Love Story, во время которой девушки держатся за руки, постановочно целуются и трогают пресс накачанных парней, может стоить до $1200. Антураж и идеи зависят от желания клиента и фантазии фотографа. Цена за фотосет зависит от внешности модели, числа его подписчиков и профессиональных навыков. Приобретающие услугу одинокие девушки называют фотосессию своеобразным способом эмоциональной близости и возможностью почувствовать себя в отношениях, пусть и ненадолго. Некоторые затем показывают снимки своим родственникам, чтобы те хоть на время перестали давить на них вопросами «когда замуж?».
7: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: Интернет-сайт Дэвидсон Радио. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
1: Это «Пульс дня» по скриптум. Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске.

73-летний Лайнел Ричи раскрыл неожиданный секрет своей молодости. Его слова о том, что выглядеть моложе ему помогает не пластика, а секс, приводит издание Daily Mail. Ричи стал одним из немногих музыкантов, согласившихся выступать на коронации Карла III в Букингемском дворце. Внешность артиста привлекла большее внимание публики, нежели его выступление, которое, кстати, назвали неудачным. В интернете обсуждали то, как молодо выглядит певец в свои-то годы. Поклонники артиста предположили, что Ричи делает пластические операции, но он развеял слухи. Цитата: «Пластика лишает вас свободы на время, требующееся для восстановления. К тому же после операции нельзя вернуться к своему естественному виду. И я не из тех, кто ложится под нож. И когда я предстану перед Богом, хочу, чтобы он узнал меня». Вода, сон, не слишком много красного мяса. Я знаю, что это скучно, но секс тоже помогает. Он полезен для сердца. Музыкант обратил особое внимание на то, что он по-прежнему сексуально активен. Лайнел Ричи снялся в 54 фильмах, сочинил музыку к 39 картинам. Он обладатель премии «Оскар» за лучшую песню «Say You, Say Me» к фильму «Белые ночи», главную роль в котором сыграл Михаил Барышников. Британский дерматолог Мари Рейнольдс раскрыла 5 секретов, благодаря которым можно сохранить молодость и привлекательность. Эксперт, живущая в Норфолке, прежде всего посоветовала уменьшить количество стресса в жизни, избавиться от лишних мыслей необходимо с помощью ведения дневника. Проблемы, которые невозможно контролировать, она отмечает крестиком. Те, которые можно решить, вносят в перечень. Это помогает разгрузить мозг перед сном. Еще одним секретом специалист называет медитацию. Она также рекомендует не использовать смартфоны перед сном из-за синего света, который негативно влияет на серотонин, гормон счастья. Во время медитации женщина старается визуализировать позитивное будущее. Также помогут прогулки босиком по траве, либо плавание. Для здоровья и красоты важно состояние позвоночника, поэтому Рейнольдс рекомендует регулярно заниматься физическими упражнениями на улучшение осанки. Кроме того, на протяжении 15 лет она не использует увлажняющие крема. Вместо них в ход идут гиалуроновая кислота.

Мята и Алоэ Вера. Жительнице штата Юта удается выглядеть на 20 лет моложе своего биологического возраста благодаря фитнесу и правильному питанию. Подписчики 46-летней Джессики Энслоу в Инстаграм и ТикТок считают, что она похожа на собственных дочерей, которым 18 и 26. Энслоу считает, что секрет ее вечной молодости заключается в здоровом образе жизни. Она стала его приверженцем 19 лет вскоре после рождения первого ребенка. Про японские женские секреты молодости и стройности слагают легенды. Биологически активные добавки принимают около 90% жителей страны восходящего солнца. Все БАДы проходят жесткий контроль. Чтобы выйти на рынок, компания-производитель тестирует свои добавки в течение 10 лет. Японские секреты красоты и молодости, большой популярности БАДов от усталости. В их состав входят экстракты женьшеня, красного перца, имбиря. Ни одна японка не выйдет на улицу без надежной защиты от ультрафиолета. Примечательно, что в секреты молодости японок не входят, к примеру, маски из огурцов или клубники. И это несмотря на столь нежную любовь ко всему натуральному. К подобным народным рецептам японские девушки относятся с большой осторожностью, поскольку не знают, сколько там пестицидов, гормонов и другой химии. «Мне было непросто принять старение», – пугала сама мысль о том, что «вот-вот мне стукнет 50». Долгое время я была 20-летней моделью на обложке Vogue, а затем вдруг уже моей дочери исполняется 20. Но я не хочу прожить шестой десяток в попытках вернуть 30-летнюю себя. Хотя и хотела бы, чтобы кожа и талия оставались такими же, как раньше, рассказывала Синди Кроуфорд несколько лет назад. Кроуфорд не представляет жизнь без зеленого чая. По ее словам, он положительно влияет на самочувствие, а по утрам организм буквально выпрашивает чашечку любимого напитка. И, конечно, Синди не обходится без полноценного завтрака. Важно правильно начать день. Если ты дома, очень просто контролировать, чем ты завтракаешь. Я всегда делаю смузи со шпинатом, миндальным молоком, половинкой банана, протеиновым порошком, какао и свежей мятой. Девиз Кроуфорд – быть правильной 80% времени – это значит, что модель не собирается отказывать тебе в маленьких удовольствиях, просто четко соблюдает меру. Врач-терапевт назвала 7 способов, которые помогут надолго сохранить молодость и активность. В первую очередь, Томми Митчелл рекомендует отказаться от употребления чрезмерного количества сахара. Он способствует появлению морщин и пигментных пятен, а кожа из-за него становится дряблой. Сахар тоже повышает риск появления сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и других проблем со здоровьем, объясняет доктор. Другой важный фактор сохранения молодости – достаточное количество сна. По словам Митчелл, взрослому человеку нужно 7-8 часов сна, чтобы чувствовать себя хорошо, отдохнувшим. При недостатке сна организм вырабатывает больше кортизола, гормона стресса, чрезмерное количество которого напрямую связано с преждевременным старением. Физические упражнения – еще один важнейший фактор сохранения молодости. Они делают вас более энергичными, помогают уменьшить стресс и положительно влияют на все функции организма, считает Митчелл. Она советует выпивать в день по 8-10 стаканов чистой воды, так как правильный уровень жидкости в организме не только полезен для всех органов, но и положительно влияет на здоровье кожи и замедляет ее старение. В ежедневный рацион Митчелл советует добавить как можно больше фруктов и овощей, потому что они обеспечивают организм антиоксидантами, витаминами и питательными веществами, необходимыми для сохранения здоровья и моложавой внешности. Кроме того, она рекомендует есть больше нежирного мяса, такого как курица или индейка, и отказаться от магазинных полуфабрикатов. Дизайнер, сделавшая популярным платье с запахом, Диана фон Фюрстенберг дала интервью о своей жизни. 76-летняя Диана рассказала о своем отношении к возрасту и старению, о любви к себе, селфи в купальниках и о том, почему сама не любит носить прославившее ее платье. Фон Фюрстенберг заявила, что она очень уверена в себе и чувствует себя неотразимой в любом возрасте, поэтому и не стесняется на 8-м десятке публиковать свои фотографии в купальниках. Фон Фюрстенберг считает, что у нее всегда была эта внутренняя сила благодаря ее матери Лилиан Нахмияс, которая во время Второй мировой войны стала жертвой гонений на евреев и попала в концлагерь Освенцим. «За 18 месяцев до моего рождения мою мать освободили из Освенцима, она весила 49 фунтов. Мое рождение было триумфом над страданиями, и поэтому сам факт моего рождения был триумфальным», – рассказала женщина. «Я бы изменила слово «стареть» на слово «жизнь». Вместо того, чтобы говорить, сколько вам лет, люди должны спрашивать, как долго вы живете. Старение для меня – это жизнь, а не увядание.
На вопрос о том, что она думает о людях, прибегающих к помощи пластической хирургии, чтобы выглядеть более молодо, фон Фюрстенберг сказала, что она никого не осуждает, но лично ей всегда понравилось выглядеть более зрелой. И несмотря на то, что она чувствует, будто бы вступает в зиму своей жизни, фон Фюрстенберг говорит, что она остается довольно активной. Помогает ей поддерживать себя в форме двухчасовое плавание в океане. Я часто заплываю в океан очень далеко, одна, между морем и небом. Я всего лишь эта крошечная точка, погружаясь в глубокую медитацию. Это, вероятно, самая лучшая восстанавливающая сила практика, рассказала дизайнер. Джейн Фонда в свои 85 не против поговорить на откровенные темы. В интервью для радиошоу Энди Коэна звезда ответила на вопросы ведущего о сексе в зрелом возрасте. Собственную личную жизнь в настоящее время актриса описала словом «соло», но на вопрос Коэна о том, правда ли, что с годами секс только лучше, ответила утвердительно. «Думаю, что это так. Мне кажется, женщины с возрастом перестают бояться говорить о том, чего хотят. Фонда, которая прославилась в 60-е, а в 80-е считалась королевой аэробики, продолжает регулярно сниматься для глянца, и журналисты часто задают ей вопросы о возрасте. В еще одном интервью Фонда сказала: «Знаю, звучит странно, но становиться старше – это здорово. По крайней мере, это точно лучше, чем альтернативного варианта – умереть». Звезда заявила, что в молодости, по ее мнению, у людей гораздо больше сложностей, они не могут определиться, чем желают заниматься, чего хотят от жизни. Сейчас проще. Ты говоришь себе: «О, со мной все это уже было, и меня это особо не волнует». Ты гораздо спокойнее, дружелюбнее по отношению к миру, в целом счастливее. И хорошо понимаешь, что имеет значение, а что нет. Поэтому не тащишь за собой весь этот лишний багаж. Замужем Фонда была трижды. 5 лет назад она рассталась с музыкальным продюсером Ричардом Перри, с которым провела 8 лет. После этого актриса заявила, что завязала со свиданиями и счастлива одна.

0: Исследователи из университета Миннесоты обнаружили микропластик в 12 марках пива, приготовленного из воды Великих озер. В исследовании также сообщается, что загрязнение пластмассы обнаружено в водопроводной воде во всем мире. Команда ученых выбрала 12 брендов пива различных пивоварен. В каждом образце были обнаружены микроскопические пластиковые частицы. Большинство волокон имели длину менее 5 мм. Количество микропластика, обнаруженного в пиве, не всегда соответствовало количеству микропластика, найденного в воде, которое использовалось для производства пива, заявила профессор Бетси Ваттенберг. Это говорит о том, что пластмасса может попадать на разных этапах процесса приготовления пива. Команда также собрала 159 образцов водопроводной воды со всего мира и обнаружила, что 81% образцов из 14 стран содержали пластиковые волокна. «Удивительно, как широко распространена эта проблема», — добавила Ваттенберг. «Микропластик нашли в снегу недалеко от вершины Эвереста. Крошечные частицы были во всех образцах, которые собрали в 11 разных местах на высоте от 5300 до 8440 метров. Самые высокие концентрации микропластика обнаружили возле базового лагеря, где альпинисты и туристы проводят больше всего времени. По словам ученых, волокна, скорее всего, попали в снег из одежды, палаток и веревок. В среднем на литр воды в образцах снега было около 30 частиц микропластика, а в самом загрязненном образце оказалось 119 частиц на литр. Исследователи проанализировали образцы почвы из поем 29 рек в природных заповедниках по всей Швейцарии, и в 90% образцов нашли микропластик. Фрагменты пластика нашли даже в отдаленных горных районах, до которых можно добраться только пешком. Ученые считают, что частицы разносятся ветром по стране, поскольку там, где нашли микропластик, нет туризма и поселений. Морец Пигалке из университета в Берне, участвовавший в исследовании, прокомментировал. Цитата. «Мы были очень удивлены. Все места отбора проб находились в национальных парках. Мы думали, что сможем найти одну или две частицы пластика, но обнаружили много». Во время трехмесячной экспедиции в Антарктику Greenpeace выяснил, что даже самые отдаленные и нетронутые места обитания загрязнены пластиком. Частицы пластика были в 7 из 8 проб, отобранных экспертами в поверхностных водах. Также эксперты взяли 9 образцов специальными траловыми сетями. В 2 образцах оказался микропластик. Участница экспедиции Луиза Касса написала ее так. «Когда Greenpeace отплыл в Антарктиду, мы собирались увидеть невероятную дикую природу. Пингвинов, величественных китов, парящих морских птиц, которые считают Антарктический океан своим домом. Но даже в этих невероятно отдаленных водах мы не смогли убежать от бича наших морей». Ирландские исследователи провели эксперимент над детскими пластиковыми бутылочками для приготовления молочной смеси. Для стерилизации они нагревали смесь в 10 разных бутылках до 70 градусов по Цельсию и взбалтывали их. Такую температуру рекомендовала Всемирная организация здравоохранения для приготовления детской еды. Ученые выяснили, что при такой температуре из бутылочек выделяется до 16 миллионов частиц микропластика на литр воды. На втором этапе ученые повышали температуру до 95 градусов и снова взбалтывали бутылочки. После такого эксперимента концентрация микропластика увеличилась больше, чем в 3 раза. В бутылочках оказалось около 55 миллионов частиц. Чтобы понять, сколько мелких частиц пластика может попадать в организм детей в первый год жизни, ученые сопоставили свои данные с показателями кормления из бутылочек и потребления молока в 48 регионах мира. Они выяснили, что младенцы могут потреблять около 2 миллионов частиц пластика ежедневно в первые 12 месяцев. Крошечные частицы пластика оказались и в плаценте. Это обнаружили ученые из Италии. Сразу после родов они взяли образцы плаценты у 6 здоровых женщин. Акушеры использовали только хлопковые перчатки и металлические инструменты, чтобы обезопасить плаценту от микропластика и получить точные результаты. У 4 женщин в плаценте оказался микропластик. Влияние пластика на здоровье пока что недостаточно изучено, но ученые уже считают, что ничего хорошего от будущих исследований ждать не стоит. Но точно ясно одно. Такое количество находок микропластика в природе, еде, напитках, организмах людей и животных – это уже тревожный звоночек, и нам нужно что-то делать. Фотографии морских черепах, поедающих полиэтиленовые пакеты, стали символом экологического вреда, нанесенного пластиковыми отходами. Но исследования, подобные вышеупомянутому, иллюстрируют то, что проблема уже вышла за пределы только мусора, который мы видим. В каждом уголке планеты появились крошечные кусочки разложившихся пластиковых синтетических волокон и пластиковых шариков. Они буквально везде, от пляжей Флориды до арктического морского льда. И в сельскохозяйственных полях, и в городском воздухе. В океан сбрасывается около 8 миллионов тонн пластика каждый год, в том числе 236 тысяч тонн микропластика. Пластиковые фрагменты в океане сформировали несколько массивных мусорных пятен, в том числе большое тихоокеанское мусорное пятно, приблизительные оценки площади которого варьируются от 700 тысяч до 1,5 миллиона километров. Это самая большая стихийная мусорная свалка на планете. В центральной части Индийского океана в 2010 году было обнаружено второе по величине мусорное пятно, его площадь составляет сотни километров. А североатлантическое мусорное пятно было задокументировано еще в 1972 году. Воды Северного Ледовитого океана насыщены пластиком в меньшей степени, но небольшие мусорные острова уже встречались на Северном морском пути. 80% пластика попадает в океан через реки и береговые линии. И чтобы бороться с пластиковым загрязнением, необходимо знать, из каких рек поступает этот пластик. Большинство рек с крупнейшими выбросами в мире находятся в Азии, а также в Восточной Африке и Карибском бассейне. 7 из 10 самых загрязняющих рек находятся на Филиппинах, 2 в Индии и 1 в Малайзии. Самым загрязненным среди арктических морей является Баренцево, потому что туда несет пластик Гольфстрим, своего рода коллектор, собирающий его почти со всей Северной Атлантики. В этом мусоре есть не только пластиковые бутылки, одноразовые стаканчики и тарелки, но и рыболовецкие сети. Для решения проблемы загрязнения Мирового океана голландская некоммерческая организация Ocean Cleanup во главе с изобретателем Баяном Златом уже несколько лет разрабатывает технологии по его очистке. В марте 2018 года в журнале Nature были опубликованы результаты обследований компании большого тихоокеанского мусорного пятна. Примерно в то же время компании занялись его очисткой, запустив большие автономные понтоны, соединенные трубами в форме буквы U. Согласно задумке, платформа должна перемещаться по океанским течениям, постепенно собирая этот мусор. В 2020-м было опубликовано исследование, заключившее, что работа Ocean Cleanup не приведет к значительному сокращению пластикового мусора в океане, если не усилить ее сбором мусора в реках при помощи заграждений и очистных устройств. Крайне важно собрать пластик до того, как он достигнет больших просторов океана. В Нидерландах компания Bubble Barrier Amsterdam перекачивает сжатый воздух через перфорированную трубу, установленную в реке Эй в Эстердоке, где в нее впадает несколько каналов. Труба расположена по диагонали, чтобы направлять мусор в прямоугольное сборное устройство у берега. Одна из самых грязных рек на планете, Матагуа в Гватемале, ежегодно страдает от мусорных цунами, разрушающих окружающую среду. Городская свалка находится буквально на вершине одного из ее притоков. Около 20 тысяч тонн пластика в год из нее попадает в Карибское море. По оценкам экспертов, одна только эта река несет ответственность за примерно 2% глобальных выбросов пластика в мировой океан. Сейчас на Матагуа проводятся испытания нового типа системы Interceptor Trash Rats, которая использует технологии защиты от лавин и камнепадов. Это стальные ограждения, которые должны задерживать потоки мусора. Мусор из воды помогают собирать и водяные колеса, расположенные в устье 4 водоразделов Балтимора. Плавающий робот, созданный голландской компанией, работает до 8 часов без подзарядки, кроме мусора собирает вредную растительность в закрытых пространствах, например, в портовых гаванях. Технологии по сбору мусора в океане и реках, безусловно, способствуют его уменьшению. Но по эффективности решения проблемы они несравнимы с принятием срочных мер по сокращению производства пластика, его переработке, а также замене на экологически безопасные аналоги. Согласно многочисленным научным исследованиям, если производство и использование одноразовых предметов не будет ограничено, к 2040 году в океан будет ежегодно попадать более 11 миллионов тонн пластика.
1: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, Уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.

0: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
1: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
4: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
3: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
4: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
5: Дейдзен Амбуланс-Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы. Любой госпиталь по вашему выбору.
6: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
7: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
6: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
7: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
6: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
7: и качественней.
8: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
9: Морально-этические процессы иммиграции в творческом преломлении. Беседы с интересными людьми об их жизни, надеждах, планах. Все это и многое другое в новой программе «Творческая гостиная» с Александром Соколовым. Каждый понедельник с 3 до 4 на Дэвидсон Радио.
10: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
11: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
12: В студии с новостями Наталья Буслицкая. Республиканцы отстают от демократов на 12% пунктов по предпочтениям избирателей в вопросе контроля над Палатой представителей на промежуточных выборах. Это следует из свежего опроса. 51% хотели бы, чтобы Демпартия получила контроль над Палатой представителей. 39% хотели бы, чтобы контроль над Палатой получили республиканцы. Работу президента одобряют 34%, 61% не одобряют. Это соответствует максимальному уровню неодобрения Трампа за все время проведения опросов Quinnipiac University. Такой же показатель был зафиксирован в исследовании от 18 января 2021 года. Промежуточные выборы пройдут 3 ноября. Президент Трамп заявил, что его администрация выделит менее $100 20 миллионам пожилых людей, чтобы помочь им оплатить страховые взносы по программе Medicare. Пенсионеры получат прямой перевод в размере $90 в начале октября или бумажные чеки, если у них нет возможности получить прямой банковский перевод. Таким образом, сумма выплат составит $2 миллиарда. Напомню, в начале сентября Трамп пообещал $5000 каждому совершеннолетнему гражданину, если республиканцы победят на промежуточных выборах. Федеральный судья Кевин Кастел бессрочно запретил сотрудникам ICE арестовывать мигрантов в иммиграционных судах Нью-Йорка, признав политику Белого дома необоснованной. Решение касается всех 5 бурых города. Иск против практики арестов в судах в августе прошлого года подали организации African Communities Together и The Door. Они утверждали, что задержание людей, пришедших на обязательные судебные заседания, не имеет достаточного правового обоснования и противоречит закону. Хоккеист Александр Овечкин запускает собственный бренд пива «Ови» в России. Продукция появится в магазинах и заведениях общепита до конца года. Спортсмен лично участвует в разработке концепции бренда и самого продукта. В линейке «Ови» классический лагерь и безалкогольное пиво. Ориентировочная цена одной банки составит 100 рублей. В будущем компания также рассматривает возможность развития марки за рубежом.
9: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
1: Это «Пульс дня» по скриптум. Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске. В студии Наталья Быстрицкая.
13: Результаты международного школьного тестирования показали, человечество глупеет. Специалисты проверили 15-летних школьников из 90 стран. Хуже всего дело с чтением. С 2012 года идет снижение показателей. С 18-го оно резко ускорилось. Речь не о том, что тинейджеры стали плохо читать. Скорее, плохо понимать. Им трудно выделять главную мысль, сопоставлять информацию, делать вывод, оценивать аргумент. Причина, вероятно, в том, что они не читают длинных текстов. Лонгриды сейчас не в чести. Дело даже не в педагогической запущенности. Просто практики работы с информацией трансформировались. Вместо продолжительного чтения мы ищем нужные фрагменты, ответы или листаем соцсети, переводя восприятие в клиповый режим. В отчетах фиксируется рост категории «поспешные читатели» от английского «hasty readers». Кстати, интересно, что девочки по-прежнему показывают лучшие результаты в тестах на читательскую грамотность, а мальчики – на математическую. В странах, где выше конкуренция в образовании – США, Сингапуре, Японии, Британии – худшие стали хуже. Проблема влияния гаджетов, скроллинга и общения с искусственным интеллектом важная, но требует не криков «все пропало, давайте все запретим», а внимательного изучения. Если меняются условия нашей жизни, то должен меняться наш интеллект. Вот только в какую сторону? Не глупеем ли мы по мере того, как телефоны умнеют? Одну за другой мы передаем функции мозга внешним устройствам. Зачем уметь считать, если есть калькулятор, ориентироваться на местности, если есть навигатор? Зачем учить иностранные языки, если всегда можно воспользоваться электронным переводчиком? Раньше большой мозг требовался человеку, чтобы выжить, но нужен ли он сейчас, когда технологии берут его функции на себя? Самый большой компьютер не обязательно самый лучший. Возможно, сокращение массы мозга компенсируется его усложнением на клеточном уровне. Начиная с изобретения тестов интеллекта в начале прошлого столетия, наш IQ непрерывно повышался. Психологи называют это эффектом Флинна по имени его первооткрывателя Джеймса Флинна. Мы умнели, потому что менялась среда обитания. Но к концу 90-х рост IQ в развитых странах прекратился. Неужели все-таки наступает эпоха цифрового слабоумия? Психологи-пессимисты так и считают, а психологи-оптимисты возражают, что дефицит внимания и нежелание запоминать информацию – это лишь издержки адаптации нашего мозга к новым условиям жизни. Мышление становится многозадачным. Мы запоминаем не саму информацию, а путь к ней. В симбиозе с компьютерами мы знаем больше и ведем себя разумнее. Зависая в соцсетях, мы учимся отсеивать ненужную информацию, быстро принимать решения. Тупеем ли мы? Ваша непокорная слуга задала этот вопрос знакомому психологу. Да, был ответ. По ряду причин. Нет мотивации запоминать то, что под рукой. Благодаря гаджетам сформированы глубинные установки на внешний поиск информации, а не на воспоминания. Мы тупеем, если перестаем сотрудничать с другими людьми, особенно более высокого уровня мышления и широкого кругозора. Выученный аутизм создает иллюзию собственной компетентности. На работу приходят устраиваться юные зазнайки, назовем их так, не готовые к дискуссии, ни уму, ни сердцу. Установка на оригинальность, креативность не сформирована. Вместо нее тренированная скорость реакции, быстрый поиск информации в интернете. К счастью, отупление человечества – процесс обратимый, и решение напрашивается само собой. Необходимо отказаться от social media, коротких роликов и doom-скроллинга. троллинга, будь он неладен. Звучит так себе, но на деле позволяет расчистить пространство для действительно серьезных вещей. Полный отказ сейчас едва ли возможен, но сократить потребление бесполезного контента возможно. Для этого потребуется дисциплина и поиск здоровых альтернатив. Первое время наверняка будет непросто, но уже через пару недель вы точно почувствуете, как ваш мозг очищается от бесполезного, а иногда и вредного хлама. Ум человека сравним с мышцами. Ему необходима регулярная нагрузка, чтобы быть в тонусе. Рассказываем, как стать умнее. Шахматы отлично тренируют стратегическое мышление, а покер помогает улучшать навык ведения мысленного счета. Память – важнейший маркер состояния мозга. Тренировать память можно в быту, учить стихи наизусть или запоминать список покупок. Эффект Моцарта – это теория, согласно которой прослушивание мажорной музыки Моцарта повышает уровень интеллекта. Этот эффект не ограничивается одним автором. Письмо от руки развивает мозг. Можно выполнять упражнения Джулии Кэмерон, писать письма близким или начать с простого – подписывать от руки открытки. Искусство – это не только созерцание. С его помощью можно развивать восприятие и мышление. Выберите для себя какую-нибудь область культурной деятельности человечества и попытайтесь разобраться в ней. Посещайте выставки, смотрите документальные фильмы, читайте биографии художников. Постепенно вы начнете разбираться в живописи, а вместе с тем по-новому посмотрите на общественные процессы. У пользователей всемирной паутины телевизор нередко ассоциируется со злом. Чего уж, сегодня даже модно хвастаться, у нас дома нет телевизора. Действительно, качество контента на многих каналах оставляет желать лучшего. Вы не поверите, но головоломки омолаживают мозг, развивают мышление и усидчивость. Толика гастрономических удовольствий – авокадо, лосось, черника, овсянка – существует множество продуктов, стимулирующих мозговую деятельность. Обогатите свой рацион фруктами, овощами, зеленью, злаками и морепродуктами. Откажитесь от холестериновых вкусняшек, и вы почувствуете, что ваш мозг выходит на новые мощности.
14: There's nothing more New York than a pastrami on rye. And no one does it better than Katz's.
13: Где готовят лучшие в городе бутерброды с пастрами? Правильно, в Катс-Дели. Это настоящая легенда Нью-Йорка. Каждые выходные сюда выстраиваются огромные очереди. Пастрами специально накладывают целую гору, так, чтобы начинка едва держалась между кусками хлеба, а сэндвич разваливался надвое. Пастрами – это первоклассная, сочная говядина, которую маринуют в пряностях несколько дней. К слову, за столиком Катс героиня Мэг Райан симулировала бурный оргазм в комедии «Когда Гарри встретил Салли». Автором этой шутки были не сценаристы, а Билли Кристал, также сыгравший в картине. Еще здесь снимали Джонни Браско, зачарованную. Киноманы, конечно же, помнят и культовый эпизод в фильме продюсерской компании Фрэнка Синатры, с ним же в главной роли «Контракт на Черри-стрит». Сегодня пастрами настолько ассоциируется с Нью-Йорком, что, кажется, ее здесь и изобрели. В действительности пастрами завезли румынские евреи. В Румынии пастрами представляет собой разновидность ближневосточной бастурмы. Кстати, у заведения старомодный способ оплаты, и заказать здесь столик заранее невозможно. Все посетители неизбежно оказываются в общей очереди, точнее, их тут две. Без малосольных огурчиков и колслоу не обходится ни один заказ. Изначально в 1888 году эту точку открыли не евреи, а братья-эмигранты из Исландии, назвав ее Iceland Brothers. В 1903 их компаньоном стал немецкий еврей Вилли Кац. Заведение сменило вывеску на Iceland and Cats. В 1910 к Вилли присоединился его брат Бен. Они выкупили точку у ирландцев, а в 1917 году взяли совладельцы Гарри Таровски. С годами Катс-Дели стал центром притяжения людей всех слоев и конфессий. После смерти Вилли Катса бизнесом стал управлять его сын. В 1988 семьи Катс и Таровски продали заведение семье Дел, которое до сих пор им владеет. Меню осталось традиционно еврейским. Бульон с фрикадельками из мацы, гефилте-фиш, картофельные латки, скниши, скугель. Есть и более привычные позиции – френч-фрайс, стейки, хот-доги. Как говорится в рекламных проспектах, Катсдейла – это больше, чем просто городская достопримечательность. Это воплощение процесса выживания через динамические изменения в Нижнем Ист-Сайде. Еврейский ресторан примиряет традиции с современностью. Как говорится, шире рот. Если верить сайту, только пастрами здесь продают больше 28 тонн в месяц. И цена в $30.95, плюс такс, совершенно оправданная. Один бутерброд тянет на полкило. В разные годы еду в Катсдейле заказывали Барбара Стрейзанд, Билл Клинтон, Кэтлин Тёрнер, Брюс Уиллис, Альберт Гор, Михаил Горбачев, Робин Уильямс. По скриптуме без параллелей просто никак. Классическая горячая история, которая встречается чуть ли не на каждом парижском углу – крок-месье. Тут важны хороший хлеб, сливочное масло, грюйер или эмменталь и ветчина. Все вместе начинает работать в объятиях соуса бешамель. В обычных кафе или бистро их часто подают с салатом. По мнению нашего секретного источника, лучший крок-месье в ресторане «Ля Ле Гран» на крыше Музея современного искусства Франсуа Пино. Уличная еда во Флоренции называется «Лампредотта», и искать ее надо в киосках на колесах, разбросанных по самым оживленным местам города. Рецепт еще со средневековья, когда мясо ели богатые, а беднякам доставалось все остальное. Главную роль в этом сэндвиче играет требуха, но не вся, а только сычуг, последний отдел коровьего желудка. Это начинка. Белая булка служит ему золотой рамкой. Горячий сычуг достают из бульона, режут кусочками и выкладывают в булки. Уезжать из Флоренции и не попробовать лампредотто кокодрила, так называется размер булки и порции крокодил, это настоящее гастрономическое преступление. Стремительный ритм современной жизни лишил сэндвич ореола аристократизма и добавил ему демократичности. Сэндвичи могут быть разными – сладкими, полезными или не очень, кошерными, вегетарианскими. Суть остается неизменной. Две булки, между ними начинка и голодный едок. По большому счету, сэндвич вполне может быть древнейшим блюдом, изобретенным человечеством.

Отсутствие желания заниматься привычной деятельностью, плохое настроение, апатия, недовольство собой и своей профессией – так обычно проявляется эмоциональное выгорание. Человек может достаточно остро реагировать на то, что ранее его не задевало, испытывать постоянную усталость и разочарование в жизни. Нередко мы сталкиваемся с этим состоянием после длинных праздников или отпуска. Что делать, если проблема накрыла с головой? Попробуем разобраться. Эмоциональное выгорание – это физическое и эмоциональное истощение организма, когда больше нет сил и желания выполнять свои рабочие обязанности. Хочется все бросить, на все плюнуть и уволиться, потому что энергия и ресурсы на нуле. С подобным состоянием сталкиваются многие люди, поэтому это явление стало чуть ли не массовым. На это есть ряд причин, и пандемия – одна из них. Многие пересмотрели внушительное количество собственных базовых ценностей и в результате по-другому начали воспринимать сам процесс работы. Главное понять, что подходит лично вам и позволяет вовремя восполнять ресурсы. Есть три варианта – деятельность в офисе, пресловутая удаленка или гибридная форма, то бишь смешанная. Частая причина эмоционального выгорания – отношения между коллегами. Если атмосфера конфликтная и сослуживцы плетут интриги, работать становится максимально сложно. На фоне всего этого у вас будет подсознательно накапливаться сопротивление. Вы будете стараться сдерживать себя, не делиться мыслями и идеями, бояться предложить варианты выполнения работы. Это приводит к истощению и неудовлетворенности. В мае 2019 года Всемирная организация здравоохранения описала признаки синдрома эмоционального выгорания. Его определяют как чувство истощения энергии, увеличение умственной дистанции от работы, циничное или негативное отношение к работе, а также падение профессиональной производительности. Первым термин «эмоциональное выгорание» от слова «burnout» ввел психиатр Герберт Фрейденбергер в 1974 году. Одним из ведущих современных исследователей проблемы выгорания является Кристина Маслах, профессор психологии Калифорнийского университета в Беркли. По классификации выгорание напрямую связано с постоянной деятельностью. Именно это отличает синдром от других эмоциональных изменений. К слову, эмоциональное выгорание не диагноз и уж тем более не приговор. Синдром определяют как феномен, вызванный длительным стрессом. Это фактор, который может влиять на развитие заболевания, но самым не является. Общественные опросы показывают, что о выгорании беспокоятся и работодатели, и сотрудники. По данным исследования, 23% трудящихся чувствуют себя в состоянии выгорания часто или постоянно. Опрос руководителей кадровых служб HR в 2017 показал, что так называемые HR называют выгорание эпидемией или кризисом, который имеет массовое значение. Но не все эксперты признают сам факт существования такого синдрома, а те, кто поддерживает идею, указывают на растущее количество эмоциональных расстройств, к которым относят и эмоциональное выгорание. Сторонники существования синдрома считают, что современный мир неизбежно создает условия для выгорания. Офисные работники проводят за экраном по 8-10 часов в день, люди меньше общаются лично, пользуясь для этого соцсетями и мессенджерами. Поток поступающей информации постоянно растет. Человеку трудно справляться с таким давлением. Выгорание – естественное последствие этого, говорят эксперты. Есть внешние и внутренние факторы, которые могут привести к выгоранию. Например, условия работы относятся к внешним. Внутренние факторы – это установки, модели поведения, черты характера и убеждения, которыми человек руководствуется в своих решениях. Внешние условия могут повлиять, когда у человека уже есть внутренние предпосылки для выгорания. Стресс больших городов и культ успешности создают сильное давление на современного человека. С одной стороны, люди в больших городах сейчас испытывают много стресса. С другой, есть современный тренд на то, что нужно постоянно и во всем себя сильно мотивировать. Это двойной удар по человеку. Он постоянно находится в зажиме. Отследить первые признаки выгорания бывает сложно, так как состояние меняется постепенно. Из-за внутренних факторов человек продолжает терпеть ситуацию, где его все не устраивает. В состоянии выгорания он входит плавно. По своей структуре это движение похоже на спираль. Раньше понятие выгорания применяли только к тем, кто работает в сферах, где приходится много общаться с людьми. Сейчас его относят к любой деятельности. Выгореть можно и от домашних дел, как говорится. У человека с эмоциональным выгоранием есть тревожные мысли. Они касаются, например, возможных неудач на работе. «Я не справляюсь, у меня не получится» из этой серии. Будущее представляется как неясное, размытое, тревожное. В нем все будет хуже, чем сейчас. Физическая усталость тоже возможна. Человек начинает чаще болеть, потому что тело пытается отдохнуть.
Выгорание очень схоже с депрессией. Иногда усталость – это просто усталость, говорят психологи. Но если состояние повторяется, и человек замечает много изменений, характерных для выгорания, стоит попытаться помочь себе. Жизнь всегда подкидывает стрессы, важно то, как человек будет их преодолевать. В самом по себе выгорании нет ничего плохого. Это организм бьет тревогу, сообщает, что в жизни что-то идет не так. Не стоит стараться срочно ликвидировать признаки выгорания, только чтобы продолжать работать в том же ритме. Наоборот, это сигнальная система, которая говорит о необходимости изменений. Предлагаю вам тест на эмоциональное выгорание. Если вы отметили в этом списке больше 5 пунктов, стоит поменять режим работы и отдыха или обратиться за помощью к специалистам. Итак, вы постоянно чувствуете себя уставшим, не можете сконцентрироваться, стали хуже работать, все время чем-то заняты, но нет ощущения пользы от сделанного. Вы постоянно чем-то недовольны, легко раздражаетесь, вам сложно начать что-то делать. Хуже питаетесь, чаще употребляете алкоголь. Вы перестали заботиться о себе, ухудшилось здоровье. С приходом интернета в жизнь человека уровень тревожности по поводу собственного места в жизни повысился. Смотря на образ жизни других, люди забывают, что видят только специально выбранный фрагмент жизни. С определенным акцентом. Например, солнечное фото на природе и надпись, мол, сегодня написала 10 страниц своей будущей книги. И мгновенно вы испытываете неприятное чувство гонки, а я, мол, сегодня ничего не написала. Мы постоянно проигрываем, хотя на самом деле гонки не существует. Подверженными выгоранию в нулевые считались в первую очередь работники, много взаимодействующие с другими людьми. Учителя, соцработники, а также представители креативных профессий, работающие в сфере рекламы, радио, телевидения, массовых коммуникаций, культуры. Сегодня же труд в самых разных областях связывается с риском выгорания. По словам экспертов, нужно рассматривать этот феномен как проблему компаний, а не отдельно взятых людей. Усталость и отсутствие мотивации – это не самые страшные последствия эмоционального выгорания. По данным исследователей, хронический стресс, который встречается у людей с синдромом выгорания, отрицательно сказывается на навыках мышления и общения, а также перегружает нашу нейроэндокринную систему. А со временем последствия выгорания могут привести к проблемам с памятью, вниманием и эмоциями. Во время одного исследования было обнаружено, что у тех, кто столкнулся с эмоциональным выгоранием, ускоряется истончение префронтальной коры головного мозга, отдела, ответственного за когнитивную деятельность, хотя кора истончается естественным образом в процессе старения. У тех, кто испытывал эмоциональное выгорание, эффект был выражен более заметно. Риску подвергается не только мозг. По данным еще одного исследования, выгорание значительно увеличивает вероятность развития коронарной недостаточности. Психологи советуют поискать способы снизить загруженность на работе, делегировать часть обязанностей, чаще говорить «нет» и записывать, что вызывает у вас стресс. Кроме того, нужно снова учиться отдыхать и получать удовольствие от жизни.

0: Дэвид Зон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать, телефон запиши. Доктор Сафонова, скорей, поспеши. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.
3: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdicts and settlements in New York State.
4: My name is Gil Zohar.
5: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет как судебный адвокат я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
8: Тараканы, тараканы, тараканы. Для чего природа вас
9: произвела? Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
10: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
9: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
10: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
11: Слушайте в среду в 9:40 утра программу Михаила Лискера, доктора восточной медицины и акупунктуры.

0: Горки 2 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. Сегодня Горсовет Нью-Йорка собрался на редкое заседание в полном составе. Все 51 депутат, чтобы обсудить безопасность автономных систем искусственного интеллекта. На слушании вызваны представители компаний Anthropic, OpenAI и Google. Поводом стал июльский взлом платформы Hugging Face, когда более 1000 агентов искусственного интеллекта вышли из-под контроля во время испытаний. Среди предложений обязательные аварийные выключатели для таких систем и награды для тех, кто сообщит о нарушениях. Это первый случай, когда крупный американский город берется за регулирование агентов искусственного интеллекта на муниципальном уровне. Нобелевская премия по физиологии и медицине присуждена за науку об управлении мозгом светом. Американец Карл Дейсерот и немцы Петер Хегеман и Георг Нагель заложили основы оптогенетики. Найденный ими в водорослях светочувствительный белок позволяет включать и выключать отдельные нервные клетки. Сегодня этот метод используют лаборатории по всему миру, от изучения памяти до попыток вернуть зрение незрячим. Продолжается расследование происшествия на борту самолета авиакомпании «Fly Dubai», летевшего в Тель-Авив. Следователи до сих пор выясняют мотивы нападения в воздухе. По сообщениям, второй пилот набросился на капитана и попытался направить лайнер к земле, но пассажиры ворвались в кабину и спасли самолет. Обстоятельства случившегося устанавливают власти нескольких стран. До промежуточных выборов осталось меньше месяца. Голосование состоится 3 ноября, и борьба накаляется. Трамп проводит 32-дневную агитационную поездку по стране. Сегодня он в Небраске. Трамп призывает республиканцев идти к урнам так, словно в бюллетене значится его собственное имя, и называет ноябрьское голосование оценкой своей администрации. Особое внимание – борьбе за место в Сенате в Небраске. Республиканец Пит Рикетс противостоит независимому кандидату Дэну Осборну, и исход далеко не предрешен, хотя штат традиционно голосует за республиканцев. Потеря даже одного кресла может изменить расклад сил в Верхней Палате, поэтому обе партии вкладывают в такие гонки огромные средства и усилия. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США предложили провести в конце октября переговоры России и Украины на техническом уровне. Трамп объявил о создании в стране сил суперинтеллекта. Структура будет подчиняться напрямую Трампу. Федеральная полиция Бразилии начала предварительное расследование возможного вмешательства США в президентские выборы в стране. Ожидается, что в этом году на Хэллоуин дети соберут меньше конфет, чем когда-либо из-за дороговизны. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительно влажность воздуха 90%, 68% по Фаренгейту, плюс 20% по Цельсию.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
1: Тяните с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Но вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. Если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, приходите в офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue. Позвоните по номеру 833-218-9613 или посетите нас в интернете. Наш сайт metroplus.org/ru. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения. 833-218-96-13. Наш сайт metroplus.org/ru.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на

0: Постройки 14 миллионов долларов.
1: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
2: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
3: Я Ираклий Баранидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
4: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
5: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
6: Мой адвокат.
7: Мой адвокат.
8: Прахин.
9: Опыт.
10: Мудрость.
11: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект «Support Davidson Radio».
14: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
13: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
14: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
13: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
14: и качественней.
15: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
16: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Davidson Ambulance Assist. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
17: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
18: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
17: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
18: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
2: Слушайте в среду в 9:40 утра программу Михаила Лискера, доктора восточной медицины и акупунктуры.
19: Вы слушаете Davidson Radio. Радио.
20: Далеко-далеко в галактике, где не ступала нога простого человека, где талант определяет значимость в обществе, живут звезды. И дотянуться до них может только один человек. Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Davidson Radio.
21: Здравствуйте, дорогие друзья. Я приветствую вас в нашей программе. Сегодня наша программа музыкальная и посвящена замечательному певцу Энрико Масиас. Я думаю, многие из вас его помнят. Но для начала, как всегда, наша благодарность спонсорам.
20: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Davidson Radio.
22: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию Mark Basikas and Associates PC. Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Марк Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-адвокат. Слово пишется английскими буквами, где в середине «би». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Марбасикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-адвокат. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет, и видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-адвокат.
6: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.

мои, ну вот вы услышали невероятно популярную песню «Гитара, гитара», и вы ее, безусловно, помните. Я хочу напомнить, что более полувека назад московский стадион «Динамо» взрывался аплодисментами. 120 тысяч человек рукоплескали французскому шансонье, еврею из Алжира Энрике Масиасу. Правда, уже через год на его творчество было наложено табу за поддержку Израиля в шестидневной войне. Вот почему на постсоветском пространстве знает его гораздо меньше, чем, например, Ива Монтана. Хотя долгие годы песни Масиаса исполнял Муслим Магомаев, Эдита Пьеха и Батыр Закиров. К моменту его приезда в Москву ровно, как я вам говорил, 60 уже, получается, лет назад, он уже был известным шансонье, коим остается и до настоящего времени, слава богу. Сегодня ему 84 года, и он продолжает свою концертную деятельность. Тогда же его популярность росла стремительно. Свою первую песню он исполнил для французской публики лишь за 4 года до этого, в 1962 году. Однако его талант признали сразу, безоговорочно и во всем мире. До Москвы вы выступлениями успели насладиться в Ливане, Греции, Турции, Японии. Но только на московском стадионе «Динамо» ему удалось собрать 120 тысяч человек. Аплодисменты, которых, по признаниям самого Энрике Масиаса, навсегда остались для него одним из самых теплых и радостных воспоминаний. Продолжив свое турне по СССР, Масиас выступил еще в 40 городах. И после чего его песни, как я уже говорила, были переведены на русский. Тем не менее, к сожалению, на постсоветском пространстве, как я сказала, его знают гораздо меньше, чем Иву Монтана или Жашар Газнавур. Но все дело в том, что творчество Масиаса, первоначально обласканного советскими властями, было под неофициальным табу. И это, понятно, было связано с шестидневной войной. И до сих пор ему не прощают эту открытую поддержку Израиля и многие арабские страны, где он является персоной нон-грата, также в своем родном Алжире, где в городе Константина он появился на свет в еврейской семье 11 декабря 1938 года. Назвали его при рождении Гастон Гренаси. Его отец играл на скрипке в оркестре знаменитого алжирского музыканта Рэмона Лериса. Подростком он получил в подарок первую гитару и быстро освоил навыки игры. И к 15 годам уже был принят в оркестр Рэмона Лериса. Игра в оркестре принесла ему не только совершенное владение гитарой, но и супругу в лице дочери руководителя оркестра Сузи. Счастливая семейная жизнь и перспектива стать преемником тестя в руководстве оркестра была нарушена начавшейся в Алжире войной за независимость. И в 1961 году Гастон был вынужден покинуть охваченную волнениями родину и перебраться в Париж. По дороге, размышляя о дальнейшей жизни и судьбе, он и сочинил свою первую песню «Прощай, моя страна». Ее чувственность и проникновенность принесли ему успех с момента первого же исполнения этой песни для широкой публики. Давайте ее послушаем.

Тогда же появился и псевдоним певца Энрико Масиас. Энрико, таким было детское прозвище Гастона еще в детстве. И также называли его и в оркестре. А Масиас, если верить истории, результат недоразумения. Парижская фирма грамзаписи, занимавшаяся выпуском его первой пластинки, попросила придумать сценический псевдоним. Долго не задумываясь, певец взял детское прозвище Энрико и вторую часть от фамилии Насия, продиктовав их по телефону секретарши. Но не расслышав, та записала его как Энрико Масиас. Вот под таким именем и появились первые четыре песни в 1962 году. Завоевав этими песнями любовь французской публики, в 1963 году он сочинил и исполнил песню «Дети всех стран», принесшую ему мировую известность. Ее строки «Дети всех стран, всех цветов кожи», «Протяните руки друг к другу, бросьте оружие, осушите слезы, сейте любовь. В ваших руках судьба нашей земли. Превратите наш мир в рай». Скажите, насколько актуально эта песня звучит сегодня? Ее тут же перевели на многие языки, и они разлетелись по всей планете. И как раз с этой песней Энрико Масиас объездил страны всех континентов, параллельно начав заниматься еще одним появившимся делом жизни – борьбой за мир. Масиас и до сих пор много сил уделяет благотворительности. Например, авторское право на целый ряд песен он передал детскому фонду ООН, ЮНИСЕФ, за что был награжден организацией почетным титулом «Певца мира», а также стал посланником мира ООН. Давайте, пожалуйста, послушаем вот эту замечательную песню «Дети всех стран».

Надо сказать, что его песни в Советском Союзе, как я вам говорила, исполняли многие певцы. И только в репертуаре Муслима Магавая, с которым мы сейчас связывали дружеские отношения, 5 его песен. «О, гитара, если ты весел», «Сердце, которому я приписан», «Извини, и мир без тебя» были исполнены с большим успехом. Вы знаете, я нашла, слава богу, на интернете много что можно найти, такую гибкую пластиночку. Были такие голубые пластинки, которые выпускала «Мелодия». И вот там из всех этих песен я взяла песню «Извини». Если вам захочется услышать другие его песни, вы можете найти эту пластинку. Давайте послушаем, как замечательно, как всегда, впрочем, поет Муслим Магомаев.

часто мы не знаем сами. Грустим, о чем хотим, чего. Мы держим счастье в руках, а проснемся, нет его. Еще вчера мы были рядом, счастью не было конца. Но как жестоко порой ошибаются сердца.

0: извини.
1: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
2: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию «Марк Басикас and Associates PC». Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Марк Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «би». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Марк Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет, и видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-АДВОКАТ.
1: «Звездные войны» с Симой Березанской. Продолжение следует.
3: Вы слушаете «Дэвидсон Радио».
4: Новости на
3: «Дэвидсон Радио».
4: Информация к этому часу.
5: У микрофона Лена Вишневецкая. Правительственного шатдауна удалось избежать. Временный закон о расходах продлевает финансирование до 11 декабря. Настоящая борьба за бюджет развернется уже после ноябрьского голосования. До тех пор Вашингтон живет в режиме ожидания. Все главные решения отложены на период после выборов. Отдельный спор тянется вокруг так называемых карманных секвестров. Белый дом удерживает $810 миллионов, которые Конгресс утвердил на службы мигрантам, климатические программы и защиту гражданских прав. Юристы называют это нарушением закона, и разбирательства по этому вопросу, судя по всему, тоже перейдут в послевыборный период. Завтра, 6 октября, истекает срок подачи заявления об освобождении от нового налога на второе жилье. Надбавки на квартиры дороже $5 миллионов. Инициатива мэрии призвана пополнить городской бюджет за счет самых обеспеченных владельцев недвижимости. Неделю назад судья Стейтен-Айленда Уэйн Ози потребовал переделать процедуру. Мэрия собирается обжаловать решение, так что разбирательства вокруг налога продлятся, а владельцам пока стоит успеть подать документы в срок. Пропустить крайний срок значит потерять право на освобождение и переплатить немалую сумму. В Манхэттене сегодня открывает двери новый городской центр занятости на Лафайет-стрит, дом 2. Здесь будут помогать с поиском работы в городских структурах, готовить к экзаменам на госслужбу, проводить собеседования и ярмарки вакансий прямо на месте. Открытие – часть обещания мэра Зорана Мамдани удвоить муниципальную службу NYC Best. Для многих жителей, особенно молодежи, это реальный шанс получить надежную работу с социальными гарантиями. Городская служба традиционно предлагает стабильные места, а здесь еще и помогут подготовиться к отборочным экзаменам. В Бразилии второй тур президентских выборов пройдет 25 октября. В него вышли Флавио Болсонару и Лула да Силва. Германия объявила о новом пакете помощи Украине более чем на $1,3 млрд. Власти Йемена объявили о военной операции против хуситов.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
5: Лишний вес мешает жить полноценной жизнью. Хроническая боль в суставах, гипертония, диабет, одышка – все это можно изменить. В бруклинской клинике Голби и Май

0: на медикаментозном контроле веса. Здесь также есть специалисты по общей хирургии, от лечения грыж до удаления новообразований и заболеваний желчного пузыря. Здесь говорят по-русски и понимают ваши заботы. Вам вернут здоровье и уверенность. Запишитесь на консультацию. Звоните 347-830-3003 или заходите на сайт gobmi.com. Приоритет клиники – здоровье пациента.
1: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ритель-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперетт, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339. Татьяна. А также на сайте театр.com. 15 ноября, 3 часа дня. Большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
2: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
3: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
2: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
3: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
4: Нью-Йорк. Больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно, ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем через любящий взгляд Вероники Литвиновой.
5: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
6: «Звездные войны» с Симой Березанской. Эпизод 2.

Дебютировав в 1968 году в Карнеги-Холл, Масиас продолжает до сих пор выступать в самых престижных залах Европы и Соединенных Штатов, гастролирует в Японии, Канаде, Италии, Испании, Израиле, Турции. Помимо этого, он известен как актер театра и кино. Так он снялся в фильме «Добро пожаловать на борт». До сих пор Масиас остается самым популярным во Франции переводчиком арабо-андалузской музыки и еврейско-арабских песен. В дискографии певца насчитывается более 800 песен, а число проданных дисков и пластинок давно перевалило за 60 миллионов. В одном из своих последних путешествий, альбомов, Митя говорил сразу, потому что называется он «Путешествие мелодии», он собрал еврейские музыкальные традиции. И в нем древние песни «Ми Корасон», написанные на языке ладино-сефарском языке. Этот язык корнями уходит в еврейско-испанскую религиозную культуру Пиренейского полуострова. Давайте послушаем эту песню. Он ее исполняет вместе с замечательной певицей Ясмин Леви.

0: Еще одна песня «Не говори никогда», написанная поэтом Хиршем Гликома, и это история вильнюсского гетто и ставшая известной как песня «Партизан». Давайте послушаем.
1: Ne dis pas que c'est là ton dernier chemin. Chaque jour fleurit dans son lendemain.

0: émergea soudain un courage insolent.
1: Я сегодня, как вы заметили, решила сделать эту программу как бы концертной. То есть, к сожалению, об Энрике Масиас на русском языке не так много материалов. Очень долго искала. А французским я, к сожалению, не владею. Поэтому будем наслаждаться его песнями и той информацией, которую мне удалось добыть. Ну вот, трагедия подпольщиков вильнюсского гетто соседствует у Энрике Масиаса с веселой и беззаботной застольной песней, которая называется «Спрейс и Шмих». Простите мое идышское произношение. Но в альбом вошли идыш-версии этой песни и также ее вариант на французском языке, поэтому предлагаю послушать ее на французском языке. Называется она «Лыхаем за жизнь».

В альбом вошли и многие другие мелодии и песни. Комментируя выход альбома в 2011 году, Масиас произнес: «Эти мелодии связаны и переплетены с моими корнями, с моим происхождением. Мой альбом – это путешествие в том музыкальном разнообразии, которое объединено моими корнями. И я знаю себя в каждой из этих песен». Надо сказать, что вот его, так сказать, сефардское происхождение очень сказывается, если вы заметили на его песнях, потому что мотив, некий налет арабской музыки, безусловно, присутствует. Но вот в этом, может быть, и есть тот уникальный стиль Энрико Масиас, по которому его песни сразу же узнают. В Израиле Масиас бывал неоднократно. Но мало кто знает, что еще в 2006 году певец получил специальную награду Министерства обороны Израиля за поддержку, которую он все эти годы оказывает государству и армии обороны Израиля. Она началась еще во время шестидневной войны, когда он пел перед солдатами Израиля и перед боями, и после них в госпиталях. Знаете, я должна вам сказать фантастическую историю, когда он был в Израиле, какой-то отчаявшийся отец позвал его спеть своему мальчику, который лежал в коме, он был очень тяжело ранен. А Энрико Масиас был его любимым певцом. И что вы думаете, когда Масиас запел, этот парень вышел из комы? Вот такая история есть в его жизни. Но верен он своей позиции сегодня, несмотря на то, что за это ему закрыли въезд в арабские страны. С тех пор, как он уехал из Алжира, он ни разу не побывал на родине предков. Последний раз он пытался посетить Алжир во время визита туда президента Франции Саркози в 2007 году. Но ввиду открытой поддержки им Израиля, в Алжире была устроена масштабная кампания, которой поддержали все первые лица государства. И посетить страну Масиасу так и не удалось. Сам он верит, что все устроится. Когда-нибудь ненависти и насилию придет конец. Нужно верить, что придет новое поколение и все изменится. Видите, он удивительный оптимист, и я бы даже сказала идеалист. Верит он и в то, что будет мир. Но мир должен быть не просто подписью на бумаге, а мир должен быть в каждом из нас, в людях. В интервью франкоязычному ежемесячнику «Тип-топ Тель-Авив» на вопрос его отношения к массовой репатриации евреев из Франции Масиас ответил: «Те, кто уехал, поступили правильно. Ведь именно для этого Бог дал нам государство Израиль. В итоге мы все переедем в Израиль». А затем, немного подумав, добавил: «Если бы на момент нашего отъезда из Алжира я был взрослым, я бы поехал в Израиль». Ну что ж, настоящий еврей, настоящий патриот своей страны, очень преданный и удивительно светлый человек. Я хотела бы, чтобы мы закончили нашу программу, конечно, песней, она же молитва, «Осе шалом». Так что, друзья, будьте верны себе, боритесь за мир. Всего доброго и до следующих встреч.

0: До встречи со звездами, до встречи с Симой Березанской.
1: Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
2: Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное – дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373 или заходите на сайт adultdaycare.com.
3: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
5: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
8: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин.
13: Опыт.
14: Мудрость.
15: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
16: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
17: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
18: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
17: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
18: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-27-86.
19: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Ocean Avenue между R и Quentin Road. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
20: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. Сопровождение виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан Убани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября. Воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Дэвидсон. 718-266-33-93.

0: часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Управление по контролю за продуктами и лекарствами одобрило первый препарат для пациентов с дефицитом переносчика гормонов щитовидной железы MCT8. Это редкое наследственное заболевание, нарушает поступление гормонов щитовидной железы в клетки и может приводить к тяжелым неврологическим нарушениям. Новое лечение разрешено как детям, так и взрослым. Опубликованы свежие данные двухлетнего наблюдения за пациентами с тяжелой формой системной красной волчанки, прошедшими терапию клеточными препаратами САР-Т. Исследование показало устойчивую ремиссию без повторных вспышек болезни и необходимости приема тяжелых иммунодепрессантов, подтверждая перспективность иммунотерапии при аутоиммунных заболеваниях.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Теленеделя – это не просто телегид с полными программами передач и анонсами телеканалов. Теленеделя – это объемный журнал с увлекательными материалами на самый взыскательный вкус. В каждом выпуске вас ждут свежие новости, яркие сюжеты, интервью с актерами, легендами кино и звездами сериалов, режиссерами и продюсерами, сценаристами и писателями, представителями шоу-бизнеса и, конечно, закадровые истории про культовые картины, истории про возникновение телевизионных форматов и жанров. И это еще не все. На страницах издания появляются новые лица. Журнал обращает внимание на перемены вокруг, на новые медиа и их героев, блогеров, ведущих. Именно они успешно осваивают новые платформы и помогают сегодня формировать повестку дня. Хотите держать руку на пульсе всего нового и актуального, быть в курсе событий? Вас интересует мнение экспертов? Позвоните 718-368-0263, и теленеделя будет у вас дома или в офисе. Читайте теленеделю.
4: Вы можете не осознавать этого, но при этом страдать алкоголизмом. Кто-то из ваших близких может принимать наркотики, и вы боитесь посмотреть проблеме в глаза. Вы замечаете странное поведение у родного человека, но отказываетесь признавать в этом психиатрическую проблему. Меня зовут Марина Пас. Более 12 лет на своей работе я вижу, как эти проблемы даже в очень запущенном виде решает израильская программа Back to Life в сотрудничестве с известной клиникой Phoenix. Мы вернем вам потерянную надежду, здоровье и нормальную жизнь. Клиника имеет филиал в Израиле и в Калифорнии. Звоните нам сегодня. Завтра может быть поздно. 267-226-6363. 267-226-6363.
5: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
6: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Если вы хотите предоплатить похоронные услуги, но при этом боитесь потерять бенефиты, звоните Алле Лисовецкой и получите профессиональную консультацию по волнующим вас вопросам.
9: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.
10: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
11: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
10: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
11: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-200.

Maiman Band. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили. Победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан Убани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября. Воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Дэвидсон. 718-266-33-93.

0: Дэвид Зон Радио. Радио.
1: Американское радио на русском языке.
0: Дэвид Зон Радио.
1: Дэвид Зон Радио.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодняшнюю передачу творческой гостиной, как всегда, создают для вас звукорежиссер Акмаль Тахиров и ее ведущий Александр Соколов. Сегодня нам хотелось бы поговорить об одном из самых крупных и в то же время малознакомых широкой публике советских поэтов – Павле Васильеве. Осип Эмильевич Мандельштам говорил: «В России стихи пишут четверо – я, Ахматова, Пастернак и Васильев». Ну, я не знаю, почему он не упомянул Марину Цветаеву, но Васильева он не забыл. Послушаем, что же могло понравиться Мандельштаму. Первый, пожалуйста, файл, Акмаль, поставьте.
3: «Провинция, периферия. Я знал тебя от ржавых плотин и до скобы железной, до самых купецких рябых полтин, губернский город Семипалатинск и Павлодар уездный. Провинция, ты растопила воск свечей церковных, и непрестанно, спиваясь на Троицын праздник в лоск, все три отдела казацких войск от Омска и до Зайсана. И смертно Васильев Корнила Ильич, простой, как его фамилия, хлестал огневик, багровел, как кирпич. Он пил, тоски не в силах постичь, и все остальные пили. Корнила Ильич уронил на грудь башку. Ты судьбе не потрафил. Здесь начат был и окончен путь. Здесь кончен был безызвестный путь блистательных биографий. Но если, как в окна весенний дождь, кровь шибко в висок ударит, кромешная кровь и шальная, что ж, тогда хоть цепями память стренешь, а вспомнишь о Павлодаре. Речные гудки, иртышский плес и тополь в одежде рваной. Я помню твой белогрудый рост, гусиные лапы твоих колес, твой рев, Андрей первозванный. Провинция, я прошел босиком от края до края и вижу, пусть ты мне дала семью и дом, кормила меня своим молоком, я все же тебя ненавижу. Но это ненависть свежих кровей, которой не остановиться. Горячие рельсы в пыльной траве. Гляди, слетели кресты с церквей, как золотые птицы. Но это щебень ржавых плотин под вьюгой веселой и грозной, где друг против друга, как один, промышленный город Семипалатинск и Павлодар колхозный.

навстречу ветру распахнута грудь. Никто судьбе не потрафит. Здесь начат стремительный, звонкий путь. И здесь продолжается твердый путь блистательных биографий. Сограждане, песню я вам отдам. Осанов, пшеницарь и токарь Нетки, чтоб дружба наша была тверда, герои строительства и труда, ударники пятилетки. И пусть на висках отцов седина, и дали дымят сырые, раскинута фронтом сплошным страна, и нет провинции, есть одна, грохочущая периферия. Киргизия. Замолкни и вслушайся в топот табунный. По стертым дорогам, по травам сырым, в разорванных шкурах бездомные гуны степной саранчой пролетают на Рим. Тяжелое солнце в огне и туманах, поднявшийся ветер упрям и суров. Полыни горьки, как тоска полонянок, как песня аулов, как крик беркутов. Безводны просторы, но к полдню прольется шафранного марева пряный обман, и нас, упрягнувшихся древних колодцев, встречает гортанное слово «Аман». Отточены камни, пустынен и страшен, на лицах у идолов отблеск души. Мартыны и чайки кричат над Балхашем, и стадо кабанья грызет камыши. К юрте от юрты, от базара к базару, верблюжьей походкой размерены дни. Но здесь, на дорогах ветров и пожаров, строительство нашего встанут огни. Совхозы Киргизии, травы примяты, протяжен верблюжий, поднявшихся всклип. Дуреет от яблонь весна в Алмата, и первые ветки раскинул Турксиб. Земля набухая гудит и томится несобранной силой косматых снопов. Зеленые стрелы взошедшей пшеницы проколят глазницы пустых черепов. Так ждет и готовится степь к перемене, в песках залежавшись вскипает руда, и слушают чутко советы селений, как ржут у предгорий, сливаясь стада.

Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан Убани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября, в воскресенье, 6 вечера. Билеты на сайте театр.com, а также в театральной кассе Дэвидсон. 718-266-33-93.

0: Дэвидсон радио.
1: Дэвидсон радио.
0: Американское радио на русском языке.
1: Радио, радио, радио. Дэвидсон радио.
2: Продолжаем передачу творческой гостиной. Я прошу прощения, у меня пропала связь. Вот сейчас восстановили. Поэтику Павла Васильева нередко сравнивали с есенинской. Однако у Есенина все мягче, более лирично, напевно, поэтому и песен на его стихи написано немало. У Васильева стихи резче, угловатее, рельефней. Песни тоже написаны, но они какие-то вымученные и негармоничные, и я поэтому не решился включить их в передачу. Давайте лучше послушаем любовную лирику Павла Васильева. Второй файл, пожалуйста, Акмаль, поставьте.
3: К портрету. Рыжий волос, весь перевитой, пестрые глаза и юбок ситцы, красный волос наскоро литой, юбок ситцы и глаза волчицы. Ты сейчас уйдешь, огни, огни! Снег летит, ты возвратишься, Анна, но хотя бы гребень оброни, шаль забудь на креслах, хоть взгляни. Перед расставанием обманно. Я сегодня спокоен, ты меня не тревожь. Легким веселым шагом ходит по саду дождь. Он обрывает листья в горницах сентября. Ветер за синим морем и далеко заря. Надо забыть о том, что нам с тобой тяжело. Надо услышать птичье, вздрогнувшее крыло. Надо зари дождаться, ночь одну переждать. Феб еще не проснулся, не пробудилась мать. Легким веселым шагом ходит по саду дождь. Утреннее по телу перебегает дрожь. Утренняя прохлада плещется у ресниц. Вот оно утро, шепот, сердце и стоны птиц. Когда-нибудь сощуришь глаз, наполненный теплынью ясной, меня увидишь без прикрас, не испугавшись в этот раз моей угрозы неопасной. Оправишь волосы, и вот тебе покажутся смешными и хитрости мои, и имя, и улыбающийся рот. Припомнит пусть твоя ладонь, как по лицу меня ласкала. Да, я придумывал огонь, когда его кругом так мало. Мы рукотворцы тьмы, огня, тоски угадываем зрелость. Свидетельствую, ты меня опутала, как мне хотелось. Опутала, как вьюн в цвету, опутывает тело дуба. Вот почему должно быть чту и голос твой, и простоту, и чуть задумчивые губы. И тот огонь случайный чту, когда его кругом так мало, и не хочу, чтоб вьюн в цвету ты на груди моей завяла. Все утечет, пройдет, и вот тебе покажутся смешными и хитрости мои, и имя, и улыбающийся рот. Но ты припомнишь между другими меня, как птичий перелет.
2: Биография у Павла Васильева короткая, но очень насыщенная. Ведь он умер всего в 27 лет ему было. Родился он 5 января 1910 года в городе Зайсане, ныне это Казахстан. Отец его – учитель математики и методики арифметики. До революции был директором школ в разных станицах и городах. А после Октябрьской революции печатался в учительской газете и учил студентов Омского государственного пединститута. Мать Глафира Матвеевна кончила женскую прогимназию в Павлодаре. Дед по отцу – скотник и пильщик, бабушка по отцу – прачка, дед по матери – крестьянин, мелкий торговец. В общем, такая простая семья вроде бы, и в то же время интеллигентная. 1917 году Павел начал учебу в высшем начальном училище, где директором был его отец, в Петропавловске. То есть Павел был уже как бы интеллигентом во втором поколении. В 1924 году он окончил 7-летнюю школу и продолжил обучение в Павлодарской школе девятилетки. В 1925 году по просьбе учителя литературы написал стихотворение «Годовщине смерти Ленина». Очень всем оно понравилось. А в мае 1926 он окончил эту школу второй ступени девятилетку и в июне после серьезной ссоры с отцом уехал из дома в Омск, а затем и в Владивосток, где 5 месяцев проучился в Дальневосточном университете. То есть он рано созрел как личность. Тогда вообще люди созревали рано. Давайте вспомним Аркадия Гайдара. Ведь ему было 16 или 17 лет, когда он уже командовал стрелковым полком. До 20 лет Васильев успел поработать грузчиком в порту Владивостока, матросом на промысловом судне, поступить в Государственный дальневосточный университет на японское отделение факультета восточных языков. Там поэт Рюрик Ивнев и журналист Лев Павицкий организовали для него первое публичное выступление. А уже 18 декабря 1926 года с рекомендательным письмом от этих Ивлева и Павицкого он отправился в Москву, по пути останавливаясь в разных больших городах – Хабаровске, Новосибирске, Омске – завязывал знакомство с местной писательской братьей. Ему удавалось даже печатать стихи в местных газетах и журналах. И вот в июле 1927 года он добрался до Москвы. А 5 августа по направлению Всероссийского союза писателей поступил на литературное отделение РАПФАКа искусств имени Анатолия Владимировича Луначарского. Жил в общежитии, зарабатывал деньги случайными подработками. Но вскоре, в ноябре, уже был отчислен из-за частых прогулов, а также за недисциплинированность и так называемый «откол от масс». А дело в том, что он участвовал в конкурсе, проводимом Российской ассоциацией пролетарских писателей, на лучшее сочинение к юбилею Октябрьской революции. И за 3 дня написал антисоветский очерк «Как расстреливали царскую семью» под заголовком «Из рассказа чекиста». В августе 1928 года по направлению газеты «Советская Сибирь» Васильев и его друг Титов отправились в путешествие по Сибири и Дальнему Востоку для написания очерков о социалистическом строительстве в регионе. По пути в Владивосток они заезжали в десятки городов, предлагая в газеты этих городов свои очерки и стихи для публикаций. В октябре он заболел цингой, а с ноября уже друзья работали культмассовиками, охотниками, матросами, добывали золото на золотых приисках реки Витим. Павел также работал экспедитором на золотых приисках, каюром, то есть погонщиком оленей в тундре, культработником на каменноугольных копях. А после возвращения друзья поселились в гостинице и писали в прозе и стихах о своих приключениях, работали инсценировщиками в театре. Зарабатывая деньги, они устраивали пьянки со случайными знакомыми и вели довольно богемный образ жизни. В 1929 году в Хабаровске в журнале «Тихоокеанская звезда» опубликована заметка некоего Акимова «Куда ведет богема», в которой были сурово раскритикованы оба поэта. То есть мы видим, что уже к 20 годам Васильев превратился в бывалого человека, который много узнал о реальной жизни и имеет свои убеждения. В ноябре 1929 он снова возвращается в Москву, работает в газете «Голос рыбака» в качестве специального корреспондента. От этой газеты ездил на Каспий и на Урал. В Актюбинской области записывал песни казахов-акынов. писал поэмы «Песни киргиз-казахов», «Песни о гибели казачного войска», готовил публикации книгу стихотворений и регулярно выступал на поэтических вечерах. Послушаем его стихи вполне с просоветским содержанием. Файл номер 3, пожалуйста, поставьте, Акмаль.
3: Лагерь. Под командирами на месте крутились лошади волчком, и в глушь березовых предместий автомобиль прошел бочком. Война гражданская в разгаре, и в городе нежданный гам, бьют пулеметы на базаре по пестрым бабам и горшкам. Красноармейцы между домами бегут и целятся с колен, тяжелыми гудя крылами сдалась большая пушка в плен. Ее, как в ад, зарыло тянут, но пушка пятится назад, а в это время листья вянут в саду, похожем на закат. На сеновале под тулупом харчевник с пулей в глотке спит. В его харчевне пар над супом тяжелым облаком висит. И вот солдаты с котелками в харчевню валятся, как снег, и пьют веселыми глотками похлебку эту у телег. В войне гражданской не обуза, и лошадь мертвая в траве, и рыхлое мясцо арбуза, и кровь на рваном рукаве. И кто-то уж пошел шататься по улицам и под хмельком, успела девка пошептаться под бричкой с рослым латышом. И гармонист из сил последних поет во весь зубастый рот, и двух в пальто во враг соседний конвой расстреливать ведет. Одна ночь, часть восьмая. Сквозь прорези этих темных окон, сквозь эту куриную узкую клеть, самое прекраснейшее далеко начинает большими ветвями шуметь. О нем возглашают шеренги орудий сельскохозяйственных и боевых. О нем надрываются медные груди оркестров и тяжких тракторов дых. О нем на подступах новой эры дома отцов, обрекши на слом, поют на улице пионеры красный кумач, повязав узлом. Я слышу его в движении и в смехе, и я не умею в поэмах врать. Я не бывал в прокатном цехе, я желаю в нем побывать. Я имею в песнях сноровку, может быть, кто-то от этого в смех. Дайте, товарищи, мне путевку в самый ударный прокатный цех. Чтоб меня как следует там катали, чтоб в работе я стал нужен, чтобы песня родилась, не та ли, для которой я был рожден.
4: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
4: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
1: Дэвидсон Радио.
4: 620 АМ. Настройтесь.
0: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
0: Информация к этому часу.
5: У микрофона Лена Вишневецкая. Европейские специалисты представили исследование обезболивающего средства, которое ребенку можно вводить через нос вместо инъекции. Его испытывали у детей, поступавших в отделение неотложной помощи с различными травмами. Такой способ особенно интересен именно в педиатрии. Ребенок после травмы уже испытывает боль и страх, а необходимость дополнительного укола усиливает стресс. Исследователи сообщают, что назальное введение обеспечивало эффективное обезболивание. Результаты представлены на Европейском конгрессе неотложной медицины. Исследователи изучили APOE4, наиболее значимый известный генетический фактор риска болезни Альцгеймера. Новая работа помогла лучше понять механизм, посредством которого этот вариант гена повреждает мозг. Самое интересное, эксперименты дали основание предположить, что некоторые связанные с APOE4 неблагоприятные изменения теоретически могут быть обратимыми. Это не означает, что найден способ вылечить болезнь Альцгеймера. Речь идет о раннем этапе исследований, однако обнаруженный механизм может стать новой мишенью для будущих лекарственных препаратов. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidzinradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidzin Radio. Вниманию новых подписчиков! Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
0: Служба информации Davidzin Radio. Новости в реальном времени.
6: Хотите оформить получение страховки Medicaid? Вам помогут в юридическом офисе Брес и Залкин.
7: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
8: Я Элла Залкин, Business and Real Estate Transactional Attorney.
6: Адвокаты Виктория Берес и Элла Залкин более 20 лет опыта в области юридического планирования, сделок с недвижимостью, налогов и сопровождения бизнеса.
7: Обращайтесь к Берес и Залкин, когда адвокаты и CPA работают вместе ради вашей семьи.
9: Газета «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года. Рекламодатели «Еврейского мира» – это врачи, адвокаты, медицинские центры, аптеки, центры для пожилых и различные услуги. Газету распространяют в Нью-Йорке, Нью-Джерси, во Флориде, Филадельфии, Бостоне и Калифорнии. Нас читают на сайте по всему миру. А реклама в нашей газете и на сайте «Успех вашего бизнеса».
10: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Davidzin Ambulance Assist всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
11: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
12: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
11: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
12: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
13: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
14: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
15: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
16: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
17: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
18: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
19: Мой адвокат.
20: Юрий Прохин.
21: Опыт.
22: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
23: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
24: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан у бани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября. Воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Davidson. 718-266-33-93.

0: Дэвид Зон Радио. Радио.
1: Американское радио на русском языке.
0: Дэвид Зон Радио.
1: Дэвид Зон Радио.
2: Продолжаем передачу творческой гостиной. У микрофона Александр Соколов. Мы говорим сегодня о очень необычном человеке и поэте Павле Васильеве. Он был очень боевого и вольнолюбивого нрава, ну, на грани хулиганства, скажем так. Так в 1932 году встретил в ресторане России своего однофамильца, ну, слабого поэта Сергея Васильева, из-за убеждения, что тот порочит его фамилию, опрокинул ему на голову яичницу из 9 желтков, после чего обоих задержали. 4 марта 1932 года Васильев был арестован по обвинению в принадлежности к контрреволюционной группировке литераторов по делу так называемой «Сибирской бригады», приговорен к высылке в Северный край на 3 года, однако через 2 месяца он был условно освобожден. С 1932 года он знакомится с крестьянскими поэтами Николаем Клюевым и Сергеем Клычковым. Поселился на квартире покровительствующего ему большого человека, главного редактора газеты «Известия» и журнала «Новый мир» Гронского. Писал поэмы, и он всегда был склонен к эпическому жанру. Но из-за его, так сказать, деятельности бурной, во-первых, останавливают производство его поэтического сборника и вырезается из тиража «Нового мира» поэма «Песня о гибели казачьего войска». В это время он писал свою главную поэму «Соляной бунт», самое знаменитое его произведение о восстании близких ему по духу азиатских народов, среди которых он рос и воспитывался. Это было восстание против царской власти и служащих ей казаков. Главная мысль поэмы рассказывает о жестоком подавлении восстания киргиза-казахов казаками на Иртыше во второй половине XIX века. Это трагическая история о власти, насилии и человеческой совести. Мы сейчас послушаем в исполнении Марии Соколовой большой отрывок из этой поэмы «Соляной бунт». Файл номер 4, Акмаль, пожалуйста.
3: «Соляной бунт. Грамота. Эти стаи привел на Иртыш Ермак. Здесь они карачак на костры вырубали и селились станицами возле зеленой волны. Тынье, крепости называли порыбьи и птичьи. Так возникли лебяжье, черлак и гусиная пристань. На буграх прииртышских поджарые кони паслись. Этих рыцарей с яйка, этих малиновых шапок, этих сабель свирепых и длинных пищалей, и в Тоболе остались широкие крылья знамен, обогревшие крылья, которыми битва махала. Кустью каменных гор они песни и струги вели. Где стреляли по лебедью, там возникло лебяжье. Где осетр попадался обильно, черлак возникал. Где тяжелые гуси ломали осоку в полете, там гусиная пристань тын городила. Ермак Тимофеевич давал есаулам наказ, чтоб рубили дома казаки и ставили бани, и брюхатели пуще баб завезенных, и заставы покрепче держали на сопках дозорных, да блюли свои грамоты, власть и оружие. Край богат. По Тоболу и дальше, в леса, собирай словно ягоду соболя, бей горностая. Заводи неводами лисиц чернобурых и красных. Там на лбах у сахатых кусты костяные растут, и гуляют в развалку тяжелые шубы медвежьи. Край обилен, пониже к пескам чернолучья столько птиц, что нету под нею песка, и из каждой волны осетриные жабры да щучьи. И чем больше ты выловишь, будет все гуще и гуще, и чем больше убьешь, остальная жирней и нежней. а к Ишиму, к аулам, курган на курган, и трава на траву, и луна на луну, и звезда под копытом, воеводство коровьего рева, курчавое море овечье, лошадиные реки, тяжелый кумыс в бурдюках. Земли стонут от сытости, истосковавшись под ветром. Край чужой, по ночам зачинается где-то тоска. Стонут выпья по бабе, кричат по кошачьи, и долго поднимаются к небу тревожные волоки волчьи. Выдра всплещется, выстрелит рядом пищаль, раздадутся копыта, кочевники под боком были. Край недобрый, наклонишься только к ручью, только спешишься, чтобы подпругу поправить, тетива загудит под сосок, в крестовину или в глотку. В оперении диком, шатаясь, вгрызется стрела. Степняки и дики, и раскосы, а месяца ладно. У шаперого яра на пузах они подползли, караульных прирезали, после ловили арканом, догубили стрелой, да с размаху давили конями. Есаула седых растянули крестом и везли три корзины ушей золоченому хану в подарок. А до яика сто перелетов гусиных, в поворот бы да шибко, и свист, и назад, отгуляться за все в кабаках да рамшинах, да купцам повыламывать долгие руки покруче, там добыча полегче, чем эти пуды в осетрах. Но купцы за широкую и дюжей спиной атаманского войска велись и родили, и несли на подмогу цареву заступу и милость, подвозили припасы, давали оружию корма, и навстречу гонцам Ермаковым катили богаче. К устью каменных гор и Тоболу купцы подошли, подошли словно к горлу, трясясь по дорогам товарным, там, где сабля встречалась с копьем, и щитами крепко-накрепко встали лабазы, обмен и обман. А станицы тянулись туда, где зайсан и монгол, от зеленой волны и до черной тянулись и крепли, становились на травах зеленых, на пепле, на костях, на смертях, и веселую ладили жизнь под ясачным хоругвием ночных грабежей и разбоя. И когда не хватало станичникам жен привозных, снаряжались в аулы, чинили резню, табуны угоняли, волокли полонянок шкуластых, закосы по травам, и, бросая в седло, увозили к себе на тыны. Там в постелях пуховых с дикарками тешились в волю. Оттого среди русских чубатых иртышских станиц тут и там азиатские водятся скулы. Узкий глаз азиата и дугами гнутые ноги. Это кровь матерей поднимается из-под воль в них, слишком красная, чтобы смешаться с другою. Но купецкие люди своих не держали кровей. Шибче крови степями купецкие деньги ходили. Открывали дорогу в глубокую степь, к Атбасару, шли на юг и на север, искали в горах серебро, и косили зверье, и людишек в повалку косили. Вознесли города над собой золотые кресты, а кочевники согнаны были к горам и озерам, чтобы соль вырубать и руду, и пасти табуны. Казаков же держали за место дозорных собак, из цепей спускали, когда бунтовали аулы.
2: Павел Васильев, будучи энергичным, жизнерадостным и вольнолюбивым, тем не менее попадал в разные неприятные истории. которые искусственно раздувались завистниками его таланта. Но после нескольких драк и пощечине женщине, которой он был влюблен, и которой посвящал великолепные стихи, а также после того, как, поругавшись в писательском кафе с литератором Эфросом, он схватил его за нос и вывел на улицу, он был арестован и отправлен в исправительно-трудовую колонию на станции «Большая электросталь», потом переведен в Таганскую тюрьму, а затем этапирован в Рязань. В тюрьме его ничто не отвлекало, он много плодотворно трудился, но потом вышел, но бдительные органы уже наблюдали за ним, тем более, что он писал такие страшные строки про Сталина. «Ныне, о муза, воспой Джугашвили, сукина сына! Упорство осла и хитрость лисы совместил он умело. Нарезавши тысячи тысяч петель, насилием к власти пробрался. Ну что ж ты наделал? Куда ты залез? Расскажи мне, семинарист неразумный. В уборных вывешивать бы эти скрижали. Клянемся, о вождь наш, мы путь твой усыплем цветами и в жопу лавровый венок воткнем». Ну, естественно, вы понимаете, что после таких стихов за ним особый догляд был. Вообще он любил шутить, был остер на язык, за ним также водились антисемитские высказывания. Вот, например, он, одна из его шуточных стихов. Один из его шуточных стихов, антисемитский. «Гренландский кит, владыка океана, раз проглотил пархатого жида. Метаться начал он туда-сюда, на третий день владыка занемог. Увы, жида переварить не мог. Итак, Россия, о сравнении будет жутко. И ты, как кит, умрешь от несварения желудка». В общем, после всех его этих фокусов он был арестован в феврале 1937 года и 15 июля 1937 года приговорен к военной коллегии Верховного суда СССР к расстрелу по обвинению принадлежности террористической группы, якобы готовившей покушение на Сталина. Его страстно истязали, выбивали показания, так что на расстрел его, по свидетельствам очевидцев, несли на носилках, поскольку у него был перебит позвоночник и сломаны ребра, и был выбит глаз. Расстреляли его в Лефортовской тюрьме через день после приговора, 16 июля 1937 года, вместе с литераторами Кирилловым, Макаровым и Карповым. Мне даже читать об этом было страшно. А каково было ему терпеть 27-летнему юношу, полному любви к жизни, сил и творческих планов? Похоронили его в общей могиле номер один невостребованных прахах Донского кладбища в Москве. После его ареста 7 февраля 1937 года была арестована его жена. Из лагеря она была освобождена в 1943 году, но находилась в ссылке и вернулась в Москву только в 1956-м и очень много сделала для сохранения и восстановления наследия Павла Васильева. В 1956 году его реабилитировали за отсутствием состава преступления. 15 февраля 1957 года посмертно восстановили в Союзе писателей. Потом выходили книги. В 1990 году на Кунцевском кладбище Павла Васильева установлен кенотаф, то есть это памятник без могилы, без праха, рядом с могилой его жены Вяловой Васильевой. Послушаем на прощание знаменитый стих Павла Васильева, посвященный Наталье Кончаловской, которой он был влюблен, будущей жене Сергея Михалкова, которая была старше гимнописца на 10 лет и является матерью режиссера Андрея Кончаловского. Пятый файл, пожалуйста, и на этом я прощаюсь с вами.
3: Стихи в честь Натальи. В наши окна щурясь смотрит лето. Только жалко, занавесок нету, ветреных, веселых, кружевных. Как бы они весело летали, в окнах приоткрытых у Натальи, в окнах незатворенных твоих. И еще прошением прибалую, шей ты ради Бога продувную, кофту с рукавом по локоток, чтобы твое яростное тело с ядрами грудей позолотело, чтобы наглядеться я не мог. Я люблю телесный твой избыток, от бровей широких и сердитых до ступни, до ноготков люблю, за ночь обескрылившие плечи, взор и рассудительные речи, и походку важную твою. А улыбка ведь какая малость, но хочу, чтоб вечно улыбалась. До чего тогда ты хороша, до чего доступна недотрога, губ углы приподняты немного, вот где помещается душа. Прогуляться ли выйдешь, дорогая, все в тебе ценя и прославляя, смотрит долго умный наш народ, называет прелестью и павой, и шумит во след за величавой, по стране красавица идет. Так идет, что ветви зеленеют, так идет, что соловьи чумеют, так идет, что облака стоят, так идет пшеничная от света, больше всех любовью разогрета, в солнце вся от макушки до пят. Так идет, земли едва касаясь, и дают дорогу, расступаясь, шлюхи из фокстротных табунов, у которых кудлы пахнут псиной, бедра крыты кожей гусиной, на ногах мозоли от обнов. Лето пьет в глазах ее из брашен, нам пока Вертинский ваш не страшен, чертова рагулька, волчья сыть. Мы еще не Красова знавали, мы еще Калинушку пивали, мы еще не начинали жить. И в июне, в первые недели, по стране веселое веселье, и в стране нет дела до трухи. Слышишь, звон прекрасный возникает, это петь невеста начинает, пробуют гитары женихи. А гитары под вечер речисты, чем не парни наши трактористы, мыты, бриты, кепки на бекрень, слава, слава счастью, жизни слава. Ты кольцо из рук моих забава, вместо обручального надень. Восславляю светлую Наталью, славлю жизнь с улыбкой и печалью, убегаю от сомнений прочь, славлю все цветы на одеяле, долгий стон, короткий сон Наталья. Восславляю свадебную ночь. Нью-Йорк!
0: Нью-Йорк! Дэвид Зон, радио.

0: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
1: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
2: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
1: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
2: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
3: Штирлиц допускал, что находится под колпаком не только у Мюллера, но и у Кремля. Но его тайная страсть была сильнее страха провала. Тщательно закрыв дверь служебного кабинета и опустив тяжелые шторы, он доставал из сейфа рацию русской радистки и настраивал ее на частоту 620 АМ. Штирлиц знал. О главном можно узнать только в утреннем шоу Вадима Ермолинца.
4: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
5: Штирлиц, вас я попрошу остаться.

0: Америки 4 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Сегодня в Нью-Йорке вручают премию мира имени Уильяма Слоана Коффина. Ее присуждает некоммерческая организация Peace Action Fund of New York State. В числе лауреатов мэр Зоран Мамдани, отмеченный как бывший студенческий организатор, чья поддержка прав палестинцев находит отклик у молодежи. Сам мэр на церемонию не придет, не обошлось без спора. Вместе с Мамдани награду получает лоббистская группа National Iranian American Council. Это соседство вызвало критику со стороны оппонентов мэра, которые считают организацию слишком близкой к иранским властям. Для Мамдани, который с начала года возглавляет город, это уже не первая награда, связанная с его активистским прошлым. И каждая такая церемония становится поводом для политических дискуссий. На прошлой неделе, 30 сентября, Мамдани представил городскую программу борьбы с антисемитизмом. План предусматривает дополнительное финансирование охраны синагог, усиление темы еврейской истории в школьных программах и создание новой межведомственной рабочей группы. Программа стала ответом на многомесячную критику в адрес мэрии. Оппоненты обвиняли Мамдани в том, что он недостаточно решительно защищает еврейскую общину. И еще о мэре. Он подтвердил, что время от времени переписывается с Трампом. Главным образом о застройке железнодорожных путей Санни-Сайд-Ярд в Квинсе. Город просит федеральные деньги на проект, в рамках которого планируют построить 12 тысяч квартир. Третья личная встреча Мамдани и Трампа прошла 21 сентября в особняке Грейси. Решений по финансированию пока нет. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN США предложили провести в конце октября переговоры России и Украины на техническом уровне. Трамп объявил о создании в США сил суперинтеллекта. Структура будет подчиняться напрямую Трампу. Федеральная полиция Бразилии начала предварительное расследование возможного вмешательства США в президентские выборы в стране. Ожидается, что в этом году на Хэллоуин дети соберут меньше конфет, чем когда-либо из-за дороговизны.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
5: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов. Укус собаки.
7: Я Ираклий Баранидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов. Порез руки.
8: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт.
13: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азакелит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте «Азакелит», «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Внимание любителям музыки, а также родители, бабушки и дедушки. Если пришло время дать музыкальное образование вашему ребенку или самому захотелось помузицировать, вам понадобится пианино или рояль. В Парамусе, Нью-Джерси, что в 15 минутах от Манхэттена, есть магазин, который называется «Форте Пиано». Вне зависимости от того, какой у вас бюджет, какой у вас вкус, фортепиано есть правильный инструмент для вашей семьи. Небольшое пианино для начинающих или концертный рояль для профессионалов, портативный кейборд для любителей рок-н-ролла или красивый рояльчик для вашего дома. Все это есть в фортепиано. Огромный выбор, более 140 инструментов. Акустические и электронные, новые и отреставрированные. Такие известные имена, как Бёрзендорф, Шиммел, Кавай, Роланд, Стайнвей, Ямаха, Болдвин, Петров, Хардман и много других. Для подробной информации звоните 201-265-1212. Приезжайте, мы будем рады вас видеть. Звоните 201-265-1212. Мы в Фортепиано ждем вас.

0: радио. Нью-Йорк. Больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно. Ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем. Через любящий взгляд Вероники Литвиновой.
1: Всем привет, дорогие друзья! Как всегда, в нашей уютной студии мы с Дмитрием Банниковым, которого я хочу обязательно пригласить к себе на интервью, ввиду того, что у него недавно был концерт, ну и вообще с ним мы любим поговорить. Если вы интересный человек, готовы пригласить и вас, потому что, мне кажется, сколько бы мы в передаче ни говорили о достопримечательностях, книгах и фильмах, все-таки главный наш герой нашего фильма бесконечного понедельниковского, это Нью-Йорк. А Нью-Йорк, его главные герои – это люди. Поэтому мне очень интересно общаться с теми людьми, которые здесь живут, занимаются любимым делом. И вот сегодня у меня именно такой гость, но сначала о наших спонсорах. И это, как всегда, доктор Патин, 718-234-67-67. Неунывающий, харизматичный, всегда подтянутый, всегда в хорошем настроении. Я просто вот готова брать с него пример, никогда его не видела ни в каком унынии. 7819 Бэй Парквей. Здесь он руководит институтом красоты и поликлиникой семейной. И еще он, знаете, мастер, нескончаемый мастер афоризмов и каких-то анекдотов. В общем, всегда человек в хорошем настроении. Это важно. Ну, вот пара его, так сказать, перлов. Чище руки, крепче стул. Абсолютно согласна. Раскаивается никогда не поздно. Поздно согрешить. Если трезво смотрите на вещи, то хочется выпить. И несмотря на то, что человек, он такой веселый, это то, что касается диагнозов, то, что касается пациентов, тут он всегда серьезен, поэтому...

0: Вот вам телефон 718-234-67-67. И в преддверии Дня Благодарения почему бы не сделать себе любимый или любимому подарок ботокс Доксифа, эффект от которого длится 6 месяцев, или филлер Белофил, который является постоянным. Будьте молоды, красивы, счастливы, но главное здоровы с помощью доктора Патина и его команды. 718-234-67-67-78-19 Bay Parkway.
1: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
0: Пригласила сегодня в гости человека, которого знаю 1000 лет. Это музыкант, это вообще режиссер, во многих ипостасях педагог. Она хороша, пианист или пианистка, но я не знаю, как сейчас к феминитивам относится. Виктория Улановская у меня в гостях. Вика, приветствую.
2: Привет, спасибо, Вероника Первая, спасибо, что пригласили меня, мне очень-очень приятно быть здесь, и здравствуйте, дорогие слушатели этой чудесной передачи, этого радио, здравствуйте, добрый день.
0: Ты знаешь, я буду на «ты», потому что знаю тебя 1000 лет, ты, как тебе удобно, я расскажу историю нашего знакомства, это очень интересно. Значит, лет 20 назад, да, 20, меня затащили в жюри фестиваля детских театров, и это был какой-то ужас. Значит, я обнаружила, что, значит, там обещали обед, а когда в жюри кто-то голодный, это первый путь к неуспеху. Но даже не в этом дело, ничего, вот мне не нравились никакие театры. Думаю, боже, не хочу никого обидеть, никаких имен не называю. Думаю, за что родители платят деньги. И вдруг я увидела не только мюзикл, где выступают дети, но и такие уже подростки. И я поняла, что это просто, это Бродвей настоящий. Я была так очарована. Увидела Сашу Иванова, по-моему, он был хореографом.
2: Саша Рудова.
0: Да.
2: Вот, Андрея Иванова.
0: Андрея Иванова, Саша Рудова. Я поняла и увидела тебя. Я поняла, что это так здорово, что это так вообще профессионально. И тогда меня это все поразило. Потом какое-то время меня дочка в театр даже ходила. Ну, она у нас дома мюзиклы каждый день устраивает. Но сегодня я тебя пригласила поговорить и о мюзиклах, и о том, каково это заниматься любимым делом. Потому что, ну, не секрет, быть музыкантом, наверное, только музыкантом. Все-таки еще есть у нас такое понятие, что город-то наш очень дорогой, поэтому расскажи нам сначала о себе, как вообще, что ты, кто, откуда, пару слов.
2: Да, конечно. Я родилась в Одессе. Это один из моих самых любимейших городов. Это моя родина, это мое родное все. Но жила я в Ленинграде, позже в Санкт-Петербурге. И вот так вот на два города я путешествовала летом, зимой. А очень, я помню, что в детстве, как началась моя любовь вообще к искусству, я очень хотела стать балериной. Меня много раз родители водили в Кировский театр, Мариинку. Да, смотреть балеты. И я даже придумала, мне было лет 5, я придумала историю. Я сказала своим родителям, что в детском саду, в детский сад к нам пришла комиссия из хореографического Ваганского училища, и меня выбрали. И мне только нужно, чтобы я рассказала об этом родителям, и чтобы родители пришли на следующий день в детский сад и сказали слово «да, мы ее отдаем». И я всем это рассказывала, и все были так вокруг горды мной, увлечены. И мой папа, я помню, человек очень интеллектуальный, очень интеллигентный, на следующее утро не пошел на работу. Он надел самый свой лучший костюм, повел меня в детский сад. И вот у дверей я представила себе картину, когда мы заходим, и он говорит нашему, там, не знаю, воспитателю «да», и тут, оказывается, ничего этого не было. Так что я, это театр, и, в принципе, мое воображение, фантазии, это все как-то вместе, и я ему призналась. Что было, я не помню, ничего не было такого серьезного, но это был один из таких интересных случаев, который
0: помню. Но музыка рано вошла в твою жизнь.
2: Очень рано, да. Я поступила в городскую музыкальную школу Риховицкой. Я ее с успехом закончила. Потом было музыкальное училище, потом была консерватория, потом была работа в Ленконцерте. Я очень коротко о себе. В Ленконцерте, где я... Во-первых, аккомпанировала, играла соло и аккомпанировала самым тогда, вот в те годы, ведущим певцам эстрадного отделения, не только эстрадного, оперникам и так далее. И в больших концертах, на больших сценах Я помню, что мы в одной гримерке были с Алисой Бруновной Фрейндлих, с Евгением Лебедевым. Угу. У меня есть общая афиша со Жванецким, с Кларой Новиковой и так далее, и так далее. И так
0: Ты
2: далее.
0: Привезла в
2: да,
0: Америку
2: да, да,
0: все
2: есть,
0: эти афиши,
2: есть,
0: да?
2: Да, они у меня лежат сложены, я их не вешаю, но...
0: Надо заламинировать. Вот, знаешь, все, что ценное, надо заламинировать, потому что дряхлеет бумага.
2: Я так и сделаю, абсолютно. Вот, и это были концерты в Октябрьском, были какие-то симпатичные поездки, выездные концерты в Москву, Ленинград и так далее. Вот, и когда мы эмигрировали в 95-м году, у меня уже были двое маленьких детей, мама, муж, и мне тогда сказали, я помню, последний мой финальный концерт там, в Доме искусств на Невском проспекте, и я аккомпанировала, играла соло. И кто-то мне сказал, там, в Америке, ты играть никогда не будешь. Вот сразу программисты, и все, вот туда идти учись. Тогда это было очень модно. Вот. И я очень грустила по этому поводу, но не тут-то было. Я пошла на курсы программистов, долго я там не просуществовала, потому что это не мое. Вот. И потом так случилось, что меня одна известная пианистка здесь, в Нью-Йорке, она меня нашла каким-то образом и попросила на каком-то концерте переворачивайте и ноты. Я и так эмоционально переворачивала ноты, представляя, что это я играю. Я с ней дышала, и она мне говорит, ты знаешь, если у меня будет какая-то там, я не смогу, какой-то концерт мой, я тебе позвоню. И вот так вот я вошла, я играла на органе в испанской церкви. Что я только не делала. Я играла в ресторанах итальянских, испанских. В одном из ресторанов итальянских на Третьей Эвене я встретила человека, который в моей судьбе сыграл огромную роль. Это был позже, его назвали American Tenor, Дэниел Родригес. Он тогда был полицейским, просто американским полицейским, нью-йоркским полицейским, очень веселый, классный парень из Пуэрто-Рико. И он зашел в ресторан, где я просто играла какую-то музыку, он послушал, потом подошел ко мне и спросил, а давай, я пою, он сказал, давай, ты сможешь мне сыграть что-нибудь? Я говорю, конечно. Я говорю, что? И он сказал, Гранаду. Мы с ним вот сыграли и спели так, как будто мы репетировали очень долгое время, потому что это любимая моя музыка. Он ушел, поблагодарил, ушел, потому что он на службе был. Он просто зашел в ресторанчик, услышав музыку. И потом прошло некоторое время, меня пригласили на очередной концерт Regina Opera и сказали мне, что ко мне придут на репетиции несколько певцов. Я открываю дверь в один прекрасный день, и он стоит на пороге. Нам репетировать особо не пришлось, потому что мы уже что-то уже с ним тогда Гранаду. Я его научила на русском языке петь очень черный. Он очень способный. Он сразу русский взял вот эту песню, он потрясающе пел. И потом вот с тех пор много-много лет мы работали с ним вместе, еще с группой американских замечательных певцов. Это назывался Broadway Magic, по-моему, наша группа. Потом случился 9-11, и нас он пел на похоронах всех, ну, вот самых таких тяжелых похоронах. Он пел гимн. Он пел «God bless America», он пел гимн Америки. И как-то Джулиани, тогда был Джулиани, он начал приглашать его. А он всегда приглашал меня аккомпанировать. И мы с ним так получилось, что я была и на американском национальном телевидении, я была Today Show, Good Morning America, я была у Опры, как гость. Прекрасно. Мы играли с ним очень много на телевизионных, да, вот этих
0: А
2: вот.
0: Чем он сейчас занимается?
2: Он живет в Калифорнии, он поет. Он поет.
0: То есть он уже не полицейский?
2: Нет, он уж тогда уже, когда он взлетел. А, потом он открывал... В Лейк-Пейсиде, по-моему, была очередная Олимпиада 2000, не помню, 2006-2004 год тогда. И он тоже гимном Америки открывал. То есть вот это был вот этот голос потрясающий. И мы с ним работали очень-очень-очень долгое время. И он, конечно, огромное влияние на меня, на мою музыкантскую судьбу произвел. И...
0: Да, это очень интересно.
2: Вот. А потом как-то мне как-то мы с ним разговаривали, он говорит, слушай, здорово, концерты это здорово, но мне кажется, что ты хорошо будешь преподавать. Мне кажется, что ты любишь детей, а я очень любила детей, и я уже со своими детьми пробовала какие-то кусочки мюзиклов, ставить какие-то номера, ставить какие-то песни. Вот он говорит, давай-ка попробуй в общеобразовательную школу. Я сделала все кредиты, добрала, у меня там образование исполнительское, а здесь и исполнительское, и еще и education. Вот, и так я попала потрясающе в школу, да. И там, тогда, когда я туда попала, была потрясающая директор, итальянка, мисс Лассера. Ее уже нет живых, но я им вспоминаю, и не только я. С огромным
0: это
2: уважением.
0: Какая школа была?
2: Это 200-я. 200-я школа мисс Лассера. Она привела в школу театр. То есть она, когда увидела, что я занимаюсь хором, как я преподаю, она говорит, сделай что-нибудь, какой-то спектакль. И вот с тех пор я делаю 2-3 раза в год там совершенно потрясающие школы.
0: Здорово.
2: Шоу, да?
0: Здорово. Я видела твои спектакли, и я знаю, что вот такая компания, маленький театр, 20 лет назад я увидела постановку и просто влюбилась в профессионализм, вот в эту страсть, как пели и дети, и взрослые. Скажи, пожалуйста, сейчас, я так понимаю, тоже готовится постановка, да?
2: Абсолютно, да. Нам уже 23 года.
0: Угу.
2: Были здорово, разные времена, здорово. Нас было очень много. Сейчас у нас небольшая группа, но очень талантливые дети. Я очень хочу еще раз представить мою команду, моих потрясающих коллег, моих потрясающих друзей. Это Андрей Иванов, который и является автором музыки, текстов песен всех наших шоу.
0: Профессионал.
2: Александр Рудой, хореограф, стейдж-директор, потрясающий человек. Он, когда приходит на наш урок, просто праздник происходит, потому что фантазер, классный и классный друг. И вот так вот мы дружим.
0: Но ты сама такая, понимаешь? Поэтому ты притягиваешь вот таких людей, энтузиастов, и поэтому тянутся там и дети, и родители. Я видела таких и уже взрослых людей. Какое, что это будет за спектакль?
2: Знаете что? Пока это в секрет.
0: Ага.
2: Я этот секрет чуть позже раскрою. Но могу сказать, значит, у нас вот за все эти 23 года, как мы работаем, мы делаем свою версию, свою музыкантскую версию, это как мюзиклы, разных сказок известных, сказок, историй известных. То есть у нас был и «Маленький принц», у нас была «Алиса в стране чудес», у нас был «Чиполлино», «Незнайка» и так далее, и так далее.
0: Вот я, по-моему, «Чиполлино» тогда видела.
2: Да, тогда виделись. Там был юмор, там
0: но
2: была
0: сатира. Но ты знаешь,
2: сатира,
0: это, было... да, это была моя любимая книжка.
2: Ага.
0: А сейчас я вот, когда просто был полный провал, когда я стала читать детям, потому что я смотрю, там такие революционные,
2: там революционные дела.
0: Там и... такие, там еще был у меня такой сборник «Приключения голубой стрелы», по-моему, как-то называлось. Я так смотрю, ну, вы эти революционные дела убрали, это было здорово, вот я вспомнила, это было.
2: Да, но у нас тоже была какая-то политика немножко была, там такая детская, конечно, по-детски, они здорово играли. Сейчас у нас маленькая группа, и мы с удовольствием бы взяли несколько талантливых ребят еще, потому что спектакль рождается, когда... есть вот полный состав, полный состав. То есть нам несколько бы детей хороших. Если вы придете к нам, мы будем очень рады. И мы, кроме того, что мы репетируем, мы их учим основам сольфеджио, вокал, да.
0: Ищите Вику Улановскую на Фейсбуке, и она с удовольствием ответит на ваши все вопросы, а мы все-таки продолжаем разговор о тебе.
2: Да.
0: Желаем удачи в спектакле, потому что я знаю, что музыканты очень суеверные. Кстати, ты суеверная. Вот посидеть на нотах, не объявлять раньше времени, что
2: да, это есть, да, в этом плане есть.
0: Скажи, пожалуйста, вот мюзиклы, вот очень профессионально, мне кажется, что ваша уникальность вашей группы в том, что вы смогли, как бы вот это помягче сказать, я вот люблю мюзиклы, но не так часто на них бываю, даже не ввиду времени, потому что лотереи различные, есть возможность попасть, в общем-то, не за все деньги мира и посмотреть мюзикл. Но вот как-то я больше к чему привыкла, там опера, балет, выберу это. Но вот у вас удивительно в вашей маленькой компании, которая называется «Маленький театр», удивительно, что вот вы смогли, вроде вы русскоязычные люди, перенести вот эту, понять вот эту американскую культуру мюзикла. Вот скажи, вот как вообще, вот простой человек, не музыкант, много ли из твоих вот знакомых они вот ходят на мюзиклы именно?
2: Ну, на какие-то популярные мюзиклы, да, ходят. И вы знаете что? Ты знаешь что, Вероника? Я думаю, что в основном русскоговорящим жителям Нью-Йорка мюзиклы понятны, потому что, во-первых, такие вещи, как общие темы, это универсальные темы: любовь, дружба, отношения, мечта, успех, я не знаю, что-то еще. И это универсально, так же, как и универсальный язык музыки, потому что если ты даже, есть какие-то трудности, если не все шутки можно понять, какие-то быстрые диалоги героев, не всегда можно понять, если у тебя нет такого языка настоящего английского. Но вот эту энергию, эмоции, музыку и вот общий сюжет, общий посыл, историю, это понятно, мне кажется, всем. То есть я очень-очень сильно рекомендую.
0: Вот хорошо, скажи, мюзикл, пожалуйста, да, если человек только вот начал, как вот слушает нашу передачу и хочет пойти на мюзикл, ну, там понятно, я даже могу сказать, что и «Юнону», и «Авось», хотя это рок-опера, наверное, все-таки уже мы могли бы причислить к мюзиклу,
2: конечно,
0: правда?
2: Конечно.
0: Вот. А скажи, вот из американских мюзиклов, вот что вот ты считаешь, что называется, как американцы говорят, must посмотреть?
2: Да, классика. Но я не все сейчас на сцене Бродвея, но я начинала, у меня вообще очень яркое впечатление даже детства, когда вышел фильм по мюзиклу «Sound of Music». Mm-hmm. «The Sound of Music». Mm-hmm. Я тогда
0: звуки
2: все,
0: музыки,
2: да, да, звуки, uh-huh, музыки. Mm-hmm. И мне кажется, и вот тогда я загорелась идеей выучить все музыкальные номера из всех детских мюзиклов, позже взрослых. И мне кажется, «Phantom of the Opera», mm-hmm, очень понятен. Музыка потрясающая совершенно, история грандиозная. И мне кажется, вот какую-то классику «Cats», угу, с «Memory», с другими.
0: А как ты относишься, когда вот мюзиклы, как там Спилберг перенес в «Эстсайдскую историю» или «Мама Мия», когда переносят в кино? Вот я «Мама Мию» смотрела в кино, мне, ага, очень понравилось, несколько раз смотрела.
2: Да.
0: А вот как мюзикл не смотрела. И вот, честно говоря, не смотрела в «Эстсайдскую историю», смотрела, но не смотрела, как сделал ее Спилберг. Как ты относишься к фильмам, мюзиклам?
2: Очень уважительно, потому что если это действительно здорово сделано, на этом в Голливуде сделано здорово, да, и всегда есть бюджет, и есть все, и есть потрясающие талантливые люди, которые это делают. Это интересно, это немножко другое,
0: mm-hmm,
2: потому что кино и восприятие в театре – это разные восприятия, да, в театре вот это одномоментно, вот сейчас, вот актер играет сейчас, поют сейчас, и нельзя повторить больше, и ты это слышишь один раз. Фильм можно смотреть и смотреть, поэтому это просто разные восприятия, кто что больше любит, но я очень-очень люблю, да, я тоже пересматривала, да.
0: Отлично. Друзья, я напоминаю, потому что иногда так слушаю, включаю радио 620 М, мои коллеги с кем-то разговаривают, и иногда такой интересный разговор, я думаю, ну с кем же, вот дайте имя, поэтому даю имя вам, друзья, Виктория Улановская, музыкант, замечательный творческий человек у меня в гостях, настоящий нью-йоркер, о ее местах силы в Нью-Йорке и о том, за что она любит этот город, а я уверена, что она его любит, мы поговорим сразу же после рекламы и новостей, оставайтесь с нами.
1: Это «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой. Продолжение после выпуска новостей.
3: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
3: Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Министр иностранных дел Тайваня Лин Цзялун прибыл в штат Аризона. Повод – открытие нового представительства Тайваня в Финиксе. Тайваньское внешнеполитическое ведомство называет это событие вехой в торговом и экономическом партнерстве с США. Тайваньская компания TSMC, крупнейший в мире производитель микросхем, вкладывает в Аризону $265 миллиардов в производство полупроводников. Для Вашингтона это часть стратегии по возвращению производства чипов на американскую землю. Пекин считает Тайвань своей территорией и требует от США прекратить поставки вооружений острову, так что каждый подобный визит вызывает резкую реакцию Китая. Германия объявила о новом пакете помощи Украине более чем на 1,3 млрд евро. Это один из крупнейших пакетов за последнее время и знак того, что Берлин намерен и дальше играть ведущую роль в европейской поддержке Киева. В Испании жертвами наводнений в Каталонии стали 2 человека, еще один числится пропавшим без вести. Проливные дожди накрыли северо-восток страны. Под водой оказались дома и автомобили под Барселоной. Отменены авиарейсы, остановлены пригородные поезда. Из-за стихии отменили спектакль «Аида» в оперном театре «Лисео». Власти ввели высший красный уровень предупреждения и призвали жителей оставаться дома.
3: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
5: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
6: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
5: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Росфорас.
7: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ-центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ-центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес Диализ-центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
8: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
9: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Каждый вторник в полдень программа «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная. О людях, о которых вы знали все, но не знали главного. О тех, кого уже нет, и о тех, кто есть. О нас с вами. О любви, боли, счастье, о таланте. Песни и стихи для вас. А также ваше мнение, ваши воспоминания, ваши голоса. Вторник, 12 часов дня. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Ваша Валерия Коренная.
10: Она – идеалистка с совершенно независимым мышлением. Он – суровый романтик, энергичный и непредсказуемый. Она бесконечно влюблена в него. Он увлекает ее, раскрывая все новые и новые тайны. Их тянет друг к другу. Он здесь давно, она – надолго. Он – горд, она – журналист. «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой. В это самое время на «Дэвидсон Радио».
0: Всем привет еще раз, дорогие друзья. Продолжим разговор с моей талантливой гостьей буквально через несколько минут. Но сначала, во-первых, дружеский привет компании Advantage Auto Collision, 2772 West 15 Street. Значит, просыпаюсь в субботу, детей в церковную школу везти, машину завожу быстро, и машина вдруг накренилась в бок, два колеса пробиты. То же самое у соседа, вот поставила не под камеры, и вот, пожалуйста. Ну, когда рядом живут наркоманы, в общем, наркотики – это зло. Ну, что делать в субботу, куда бежать, что делать? Это же надо вызывать трак специальный, и все. Ну, вот, слава богу, есть друзья в компании Advantage Auto Collision, помогли. Спасибо большое лично Сергею, 718-946-2300, спасители, которые обитают по адресу 2772 West 15 Street, 15 лет уже занимаются ремонтом всех кузовных работ, работают со страховками и эдакие помощники. Так что, если что-то у вас случилось, особенно в выходные, запишите телефон автомобильного спасения 718-946-2300 Advantage Auto Collision 2772 West 15 Street. Ну, а я говорю еще раз спасибо за мои сэкономленные нервы.
10: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
0: И семейная поликлиника доктора Патина ждет вас. Здесь работают врачи различных специальностей, в том числе есть отделение дерматологии, где любые нежелательные кожные образования могут удалить вам хирургическим или нехирургическим путем. Сделают это быстро и абсолютно безболезненно. Тысячи благодарных пациентов уже запомнили этот номер телефона 718-234-67-67. Запомните его и вы. 78-19 Bay Parkway. Доктор Патин желает вам здоровья, но на всякий случай просит записать телефон 718-234-67-67.
10: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
0: А я продолжаю разговор с Викторией Улановской. Еще раз приветствую ее. Это замечательный музыкант, режиссер. Вообще во многих ипостасях педагог едино. И сегодня все-таки хочу поговорить о тебе уже как о нью-йоркере, да, да. О таком творческом пути мы поговорили. Вот скажи, пожалуйста, кого ты бы назвала настоящим нью-йоркером?
2: Да, спасибо еще раз, Вероник, за то, что я здесь. Спасибо за хорошие слова. Для меня настоящий нью-йоркер – это не тот человек, который родился здесь. Это посчастливилось родиться здесь многим. Мы здесь не родились, но это тот человек, который почувствовал вот этот ритм, эту энергию Нью-Йорка, который принял разнообразие Нью-Йорка, принял и полюбил. И полюбил также энергию, свободу и вот это бесконечное движение, какое-то движение днем и ночью, как в той песне, да? Uh-huh. Нью-Йорк, Нью-Йорк, когда Нью-Йорк никогда не спит. Это всегда движение, это всегда разнообразие голосов, языков. Это такая хорошая смесь, по-хорошему.
0: Да, но это, согласись, что это еще и стресс. Вот как ты выходишь, конечно, из стресса? Вот что тебе надо, чтобы ты, не было какой-то... Потому что, мне кажется, у всех, особенно в наши времена, есть эдакая тревожность от новостей, и от какой-то там, знаешь, это беспокойство, конечно, за близких. Конечно, да, конечно. Как ты выходишь из тревоги?
2: А вот странно, наверное, но я, когда у меня плохое настроение, когда у меня стресс, а вот Нью-Йорк меня лечит. Uh-huh. Я когда попадаю туда, предположим, въезжаю на машине или выхожу из метро, станции uh-huh. метро, и я вижу вот эти вот этот Нью-Йорк, эти небоскребы, эти улицы, это все, какая-то вот энергия появляется, какая-то такая атмосфера, что меня действительно, у меня проходит все, и я переключаюсь. Наверное, вот это переключение на какую-то радость, на какой-то... Для меня Нью-Йорк это, очень во многих случаях праздник, потому что ты идешь туда, ты что-то всегда то в музей, то на выставку, то в театр, то еще куда-то, то в оперу, то в балет. И это всегда радость, поэтому меня лечит Нью-Йорк. Угу. У меня вот такая история странная.
0: Скажи, а вот место, сейчас так психологи любят эту фразу, место силы, но она, наверное, как-то отражает здесь. Я не скажу любимое, место силы, да. Любимое место. Да,
2: да, да, вот у меня, я думаю, несколько мест. Первое, значит, мне кажется, что место любимое, особенно для музыканта, для человека, который любит театр, литературу, это как бы, чтобы там совмещалась и нью-йоркская энергия, и музыка, и литература,
0: какой
2: и что-то
0: театр
2: еще.
0: Конкретно?
2: А если это театр, да, я очень люблю Линкольн-центр, я люблю оперу, я люблю балет, очень, mm-hmm. я не пропускаю ничего. Mm-hmm. Дальше, Карнеги-холл. Mm-hmm. Это почти сакральное место для каждого музыканта.
0: Ну, конечно.
2: Потому что...
0: Но и Чайковский открывал.
2: Конечно,
0: тоже.
2: Чайковский открывал, и это потрясающе. И, наверное, в стенах хранится. Mm-hmm. Вот стены, наверное, слышат и хранят впечатления от самых лучших музыкантов мира, разных времен, из разных стран. Это здорово. Потом, Бродвей – это театральный дистрикт, мы уже говорили о нем. Там другая энергия, там театральная энергия, энергия мечты, сцены, каких-то вот желания быть на этой сцене, вот что-то праздничное такое. Потом Нью-Йорк Паблик Лайбрари. Я очень mm-hmm. люблю это место.
0: Да,
2: потому
0: я тоже
2: это
0: обожаю.
2: Атмосфера очень приятная. И кто любит вот эти атмосферные, замечательно красивые вот эти залы.
0: А по диагонали,
2: книги.
0: Кстати, по диагонали там другая библиотека, можно зайти, подняться, по-моему, на 7-й этаж, и там прямо панорама 5-й Эвеню, но не буду перебивать.
2: Но ты меня наоборот напомнила. Я скажу, что я сейчас работаю, очень сотрудничаю тесно с литературным театром нью-йоркским mm-hmm. Ириной Волкович mm-hmm. и с Еленой Соловей. Так вот, 17 октября, вот, скоро, mm-hmm. мы будем именно в этой библиотеке,
0: здорово.
2: О которой ты сказала.
0: Mm-hmm.
2: Да, это будет, это не спектакль. Это воспоминание, это разговор о Булгакове, о его жене, о мастере. И я там буду играть, я буду оформлять все это, давать настроение, давать вот эти вот какой-то вот этот сплав, что был музыки и литературы.
0: Хороший. Это здорово. Но в школе мы заговорили о литературе. Скажи, пожалуйста, из каких книг ты состоишь? Что, что ты читала в детстве? Что ты вот... Вот мне кажется, когда это, по-моему, Бродский сказал, да, скажи мне, что ты читаешь, и я скажу, кто ты. Но сначала с детства, что, как, да. Наверное, у всех у нас, да, какие-то там приключенческие романы.
2: Конечно. Плюс сказки Пушкина любила очень, и сказки Андерсена. Оля Лукоя, мой любимый герой. Боже, это уже «Алиса в стране чудес». Вот это вот какая-то
0: фантазия. Поэтому ты дочку назвала Алиса.
2: Да, я поэтому... Ну, две причины. Первая вот это, а вторая... Я просто обожаю творчество Алисы Фрейндли. И так как я с ней пересекалась на одной сцене, и мы работали вместе, когда я себе сказала, мою дочку будет звать Алиса. Я назову ее Алиса. И, да, то есть две вещи. Алиса в стране чудес и Алиса Фрейндли.
0: Алиса Бруновна, она вообще гениальна.
2: Гениальная абсолютно.
0: Я была на всех ее спектаклях, еще маленькая, еще... То есть, ну, не на всех, но вот...
2: Да, в БДТ и да, все да, вот это.
0: Помню.
2: В БДТ, до этого во Владимирском театре. Да. Я там, кстати говоря, я там год работала музыкальным, я не знаю, как это называлось, руководителем. Да, уже после Владимира.
0: А, вот.
2: Да, сразу. Вот, так что Алиса, да, за вот эту фантазию, за то, что все, что угодно может приключиться в фантазийном мире. «Маленький принц», конечно, за искренность, за то, что человек видит и любит. Видит сердцем другого и за вот эту ответственность перед другими. «Маленький принц». А потом позже уже Тургенев, Бунин.
0: Конечно, сейчас кого-то... А сейчас хватает времени вот, читать?
2: Хватает, но мне очень нравится французская литература. Это был и Ромен Ролан, и особенно вот «Жизнь Бетховена», «Жизнь Микеланджело». Я очень люблю французу Саган, я люблю современную.
0: А самое главное, какая у нее судьба и вообще необычная, да, с этим казино, и все, как-нибудь надо посвятить ей целую передачу.
2: Да, точно. Вот француза Напомню Саган, это. Да. Это элегантный какой-то стиль, это интеллект, это вот тонкость человеческих отношений. Я ее за это люблю. И у нее уже есть последователи во Франции, да, Анна Гавальди, да, Ани Эрна. И вот такой, ну, конечно, еще много всего я люблю, но вот так. Еще из впечатлений Нью-Йорка я очень люблю Централ Парк, его литературную аллею.
0: Да.
2: Там, где статуи... Шекспира и...
0: Даже Алиса там.
2: Да, и Роберта Бёрнса, да. Там сочетание этой природы, и литературы, и музыки, все. И
0: это всегда, вот знаешь, я тоже на экскурсиях подчеркиваю, что для американцев это нетипично. То есть вот у нас, как бы все-таки в памятнике властителям дум, все-таки в Америке, если не брать Централ Парк, это больше памятники тем людям, которые сделали себя сами. Это конечно. Просто менталитет американцев. Это, конечно, когда попадаешь в Центральный парк, это здорово. И этим летом, ты знаешь, столько всяких литературных там было событий, мероприятий, многие из которых бесплатно. Приятно, что город это делает, и в частности администрация Центрального парка. Это здорово. Курьезные случаи. Расскажи какие-нибудь курьезные случаи или вот так не вспомнить.
2: Да, наверное, вспомню. Это было очень давно, это было еще в другой жизни. Когда я работала в Ленконцерте, мы выехали с эстрадной бригадой куда-то за город. Я не помню, что это было. Какой-то дворец культуры. Где-то довольно, ну, недалеко, но где-то час от Питера. И я играю все вот это шоу. Я вхожу в зал, и я вижу, нет рояля. Я говорю, а что делать? И они говорят, как, есть. Они меня ведут на сцену, и рояль лежит на полу без ножек. Он просто вот лежит вот этой своим корпусом. И я говорю, как? Короче, а в шоу нужно играть? Мне подстелили коврик, я легла. Мои руки были как бы вот ближе к сцене, а все остальное там за кулисами. И я проиграла, естественно, без педали, потому что просто вот корпус, вот только клавиши.
0: Что сделали со...
2: И я проиграла. Я не знаю, они то ли это старый рояль отвинтили, бросили, не починили. И никто не... И я отыграла весь концерт, и когда уже на поклоны все выходили, и когда меня вызвали, люди не поняли, кто я такая, потому что они меня не видели весь концерт. И вдруг я вышла кланяться. Вот это вот один из, да. Ну, понятно. Было много всего разного, потому что концертная жизнь – это понятно. Такая жизнь интересная.
0: Понятно. Скажи, пожалуйста, вот если мы говорим о детях, и то есть ты много об этом говорила, возможно вообще приучить детей к музыке, к театру, возможно, к творчеству?
2: Да, возможно.
0: Главное, правильные педагоги или правильные?
2: Еще до педагогов, самое раннее детство. Моцарта. Слушайте с ними вместе Моцарта. Поведите их на какой-то сказочный балет. А потом я для себя, вот я 25 лет в школе проработала, и я для себя открыла, что с малышами прикей, киндергарден, очень хорошо работает вот такая форма. Я им читаю сказку, и в это же время я иллюстрирую эту сказку, просто импровизирую на киборде, на пьяно, то, что там есть инструмент. И получается, что у каждого действия в этой сказке есть вот какая-то музыкальная поддержка. У каждого образа есть своя какая-то мелодия, своя тема. И вот они уже сказку воспринимают не только как визуально, да, они еще ее слышат. И они уже знают по вот этим темкам, которые я иногда даже забываю на второй раз, потому что просто импровизация, но примерно характер, и они узнают героев. И вот так они начинают любить музыку, начинают любить театр. И театр, и музыка, это, во-первых, это развитие самооценки, это этикет, кстати, мы преподаем, и этикет тоже на каждом нашем уроке в театре. Это самодостаточность, это уверенность в себе. У нас есть... У нас уже несколько поколений. Уже, наверное, за 23 года свои дети.
0: Своих детей уже приводят, да?
2: И у нас есть детки, которые уже закончили колледж и так далее. И они работают. Есть несколько человек, которые пошли по этой стезе. Кто-то работает в киноиндустрии, кто-то что-то еще делает театральный. А вот те, кто не пошел, но им настолько театр помог... Например, у меня есть потрясающий один из первых учеников, который работает в реал-эстейте. Он потрясающе продает дома, потому что он делает видео, он так эмоционально, так по-актерски это все представляет, так уверенно. У него один дом продается за другим. И он, когда мы с ним говорили, он говорит: спасибо театру за то, что у меня есть уверенность в себе, за то, что я умею говорить, потому что мы учим речи правильной, и русской, и английской, плюс музыка, плюс сольфеджио, плюс вокал, плюс движение. Все это вместе, это сплав, и детям начинает вот как вот вместе в целом нравится вот это все. И они уже без музыки и театр не смогут. Поэтому вот с самого раннего детства Моцарт, и потом все остальное, сказки.
0: Так бы я тебя слушала и слушала, друзья. В гостях у меня Виктория Улановская, настоящий нью-йоркер, человек, у которого горят глаза, которая занимается любимым делом. И это очень здорово, потому что не у всех есть возможность заниматься любимым делом. Но опять же, мне кажется, что человек может найти обязательно возможность где-то вот реализовать себя, если без искусства он жить не может. Поэтому я тебе желаю, чтобы, во-первых, вот так же у тебя глаза горели. Я где-то прочитала, что человек, когда вот у него уставший взгляд, потухший, он начинает стареть. Вот ты, наверное, вечная молодость у тебя.
2: Абсолютно,
0: потому
2: да.
0: что у тебя горят глаза так, когда ты рассказываешь о том, чем ты занимаешься. Но я это видела сама воочию. Это здорово, это профессионально. И я тебе желаю успехов. И чтобы вот прямо на волне этого творчества ты летела и радовала нас. И приходили еще новые-новые поколения ребят. И, конечно, удачи в новом спектакле.
2: Спасибо. Мы их ждем. Я и Саша Рудой. И Андрей Иванов, и моя дочка Алиса Волоновская, которая живет в Лондоне. Но она мечтает открыть там как бы ветвь нашего детского музыкального маленького театра Little Theater NYC. Вот, так что я очень хочу, чтобы театр жил.
0: Здорово.
2: Хорошо, спасибо, Вероника.
0: Хорошо, друзья, прощаемся на сегодня с вами. Я надеюсь, что жизнерадостная, талантливая, оптимистичная моя гостья сегодня вам подняла настроение. У меня, по крайней мере, оно отличное. А мы с вами и с Дмитрием Банниковым, я, Вероника Литвинова, прощаемся до следующего понедельника и будем говорить о чем-то интересном или пригласим кого-то очень интересного и, безусловно, талантливого. Счастливо.
2: Спасибо тебе огромное.

0: Америки 5 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Верховный суд страны открыл новый 9-месячный судебный год. Первым делом судьи рассмотрят из города и округа Боулдер в Колорадо к нефтяным компаниям ExxonMobil и Suncor. Боулдер требует возместить расходы на последствия изменения климата, пожары и наводнения, ремонт построек, защиту здоровья жителей и обвиняет компании в том, что они вводили общество в заблуждение относительно вреда ископаемого топлива. Администрация Трампа встала на сторону нефтяников, утверждая, что борьба с загрязнением воздуха – дело федеральных властей, а не судов штатов. Похожие иски подали уже около 60 городов и штатов, и решение Верховного суда может определить их судьбу. Вердикт ожидается к июню. В повестке нового судебного года также значатся дела об иммиграционной политике администрации и о запретах на штурмовые винтовки в отдельных штатах. Также сегодня Верховный суд отказался рассматривать дело о школьной свободе слова. Речь о двух братьях из Мичигана, которым в 22-м году запретили носить в школу толстовки с надписью «Вперед, Брэндон», выражением, ставшим в 21-м году завуалированной грубой бранью в адрес тогдашнего президента Джо Байдена. Семья утверждала, что сама по себе фраза не непристойна. Однако апелляционный суд решил, что школа вправе была счесть ее вульгарной по общепринятому смыслу. Судьи оставили это решение в силе, не став вмешиваться. Трамп посещает Небраску. Поездка проходит в рамках его 32-дневной агитационной кампании в преддверии промежуточных выборов, которые состоятся 3 ноября. Он призывает республиканцев голосовать так, словно в бюллетене значится его собственное имя, и называет ноябрьское голосование оценкой своей администрации. В Небраске сейчас развернулась острая борьба за место в Сенате между республиканцем Питом Рикетсом и независимым кандидатом Дэном Осборном. Для республиканцев это кресло особенно важно. Потеря даже одного места может изменить расклад сил в Верхней Палате Конгресса. Власти Йемена объявили о начале военной операции против хуситов с целью вернуть захваченные ими территории, включая столицу Сану. Хуситы в ответ заявили об ударах по объектам нефтяной компании «Сауди Арамко» в Саудовской Аравии.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
3: Дирекция программ.
4: Это телевидение, да?
3: Нет, это радио.
0: «Дэвидсон Радио». Волна 620 АМ.
4: А, как хорошо.
5: Для тех, кто нуждается в корректирующей оптике, поинтересуйтесь Vision Palace тонкими, облегченными корректирующими линзами, солнцезащитными очками с коррекцией зрения, поляризованными хамелеонами для водителей. Все это новинки от Vision Palace. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь большой выбор флексибл оправ, очков-хамелеонов, очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. А еще, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите пару для чтения бесплатно. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки и великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Убедитесь в этом сами. 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400 и помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
0: Интернет-сайт Дэвидсон Радио. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
6: Рикошет. Начинаем программу «Рикошет» в эфире «Дэвид Зон Радио» и телеканала RTN. Меня зовут Артем Андросов. Я приветствую всех, кто в эту минуту присоединяется к нам. В первом часе вместе с нами политолог Юрий Польский. Юрий, приветствую вас в эфире.
7: Здравствуйте, здравствуйте.
6: Пентагон отправляет на Ближний Восток около 9 тысяч военных и третью авианосную группу. В Тегеране на это отвечают пересмотром планов. По данным источников, высшее руководство, иранское руководство готово в случае новой крупной американской кампании бить по более широкому кругу целей, не ограничиваясь американскими объектами. При этом сам Иран, по тем же данным, все еще пытается избежать эскалации через переговоры. Иран говорит о расширении списка целей. Что это может означать для американских баз и союзников, по-вашему?
7: Неизвестно абсолютно, потому что мы не знаем, что иранцы задумывают. Но ясно, что они пока держатся и не собираются сдаваться ни при каких условиях. И у Соединенных Штатов

0: Прогрессивные силы, я имею в виду консервативные силы Америки прежде всего. Вот это самые прогрессивные силы по сравнению со всеми остальными.
1: Когда мы говорим «Иран держится», что вот лично вы вкладываете в это понимание? Этого?
0: Я тут же сравниваю этот иранский режим с шахским режимом, который развалился как карточный домик. Это было посмешище, позорище и жестокое унижение Соединенных Штатов. Теперь Иран в огромной изоляции, с моей точки зрения. Китай и Россия оказывают умеренную помощь. Так сказать, прокси Ирана – это слабые группы относительно. И тем не менее, иранское правительство продолжает сохранять власть своей страны. Не видно никакой серьезной оппозиции и не видно никакой возможности у Соединенных Штатов подавить этот режим, сменить его, разгромить его основы.
1: Третий авианосец, ну, то есть он третий по счету, но второй, по сути, в регионе. Насколько это серьезный сигнал, по-вашему?
0: Это имеет, конечно, значение. Это показывает, что американцы не собираются упускать возможность. Но нанести решающий удар невозможно. Так что патовая ситуация сохраняется в какой-то степени.
1: И что касается участия Конгресса в этом, я хотел бы спросить. По-вашему, есть ли вообще какое-то участие Конгресса в этих решениях, или все идет через Белый дом сейчас?
0: Это очень важный вопрос, и он заслуживает, так сказать, широкого анализа, поскольку часто американская система оказывается неэффективной, потому что между Конгрессом и президентом существует разногласие, это радует врагов Америки. На данном этапе все более-менее под контролем Белого дома. Белый дом делает, что хочет. Но если ситуация усугубится, цены на бензин поднимутся, будут жертвы и так далее, все это может повернуться в другую сторону, очень неблагоприятную для Трампа. И, конечно, и выборы предстоящие, промежуточные выборы, очень важны. Это тоже очень отягощающий фактор для действий Соединенных Штатов в Иране.
1: Учитывая, что выборы через несколько недель, Трамп закончить обещал войну сразу после выборов, это переброска на Ближний Восток авианосца приближает, по-вашему, конец войны или, наоборот, отдаляет его?
0: Ни то и ни другое совершенно не ясно, непонятно, что будет дальше. Никакого плана действий Соединенных Штатов не было, никаких побочных вариантов. Вообще это очень экспромтом все делается. Такие высокие ставки и такая любительская политика Соединенных Штатов, непрофессиональная. Все это видно невооруженным взглядом, невооруженным глазом, и, можно сказать, и взглядом, простым взглядом. И все это продолжается без всяких проблем. То есть критика Трампа продолжается, но никто не предлагает никакой нормальной альтернативы. И в то же время иранский режим чувствует, что он может продолжать свою безумную стратегию противодействия Израилю и США. И еще раз хочу повторить, здесь Китайская Народная Республика могла бы сыграть очень важную положительную роль, но Трампу ничего не удалось сделать в переговорах с китайским лидером, потому что проблема Тайваня остается нерешенной, и американцы не знают, как подсказать, если так можно выразиться, своим китайским партнерам, что делать с Тайванем. У меня есть рецепт на этот счет, очень эффективный. Все это можно было легко разрешить и легко подключить Россию ко всему этому. Но бойня на Украине продолжается, и опять же, очень слабая политика Соединенных Штатов этому способствует.
1: Мы вернемся к вашему рецепту чуть позже, поговорим о встрече Трампа и Си, там есть много интересных моментов. Пока что остаемся на Ближнем Востоке, и вот Трамп заявил, что по Ирану ударят очень сильно в очередной раз, если подтвердится его связь со вторым пилотом рейса Дубай-Тель-Авив. И добавил, что судя по тому, что он слышал, Иран, вероятно, причастен к этому ЧП. Нетаньяху сообщил, что первичное расследование указывает на религиозную радикализацию Аманца, и это подтвердил источник в израильской разведке. Wall Street Journal при этом выяснил, что Аман ранее уже запрещал этому пилоту летать именно из-за экстремистских взглядов, а австралийская полиция проверяет его связи со страной, где он учился. Из этого кейса, из того, что произошло, какие можно сделать выводы уже сейчас, по-вашему?
0: То невозможно предотвратить вот подобного рода инциденты. Или очень-очень трудно. Что бы ни делалось, все равно найдется какой-то один совершенно неадекватный человек, который пойдет на такую дикость. для того, чтобы...

0: чтобы это устранить, надо устранить корни всего этого. И должно быть полное сотрудничество разных стран в предотвращении этого безумия, потому что это была бы страшная катастрофа, очень подло задуманная и исполненная. Так что здесь очень трудно дать рецепт, кого-то обвинять конкретно. Можно найти виновных, но искоренить проблему нельзя, пока те проблемы, которыми она вызвана, не будут решены.
1: Доказательств причастности Ирана пока не предъявлено, но, учитывая, что их нет, можно ли, по-вашему, на каких-то основаниях угрожать сейчас ударом?
0: Откровенно говоря, я не думаю, что иранское правительство пошло бы на такую авантюру. Но это все домыслы. Ничего доказать нельзя, и можно говорить все, что угодно. Я предполагаю, что это просто один человек так решил, и он пошел по этому пути, но это только предположение. Я не буду даже делать выводов о том, что какая-то другая страна может быть причастна к этому, потому что это очень серьезное обвинение, даже говорить об этом без доказательств человеку, который не обязан об этом говорить, нет необходимости. Тут речь идет о религиозных каких-то представлениях, суевериях и так далее. Это страшное преступление, просто чудовищное преступление. Мы видели примеры таких преступлений. Я хочу сказать, что это не решает ничего. Да, причастна ли какая-то страна к этому или нет, Иран по-прежнему страшный, жестокий враг. И Соединенные Штаты абсолютно не имеют никаких средств покончить с этим врагом на данный момент. Хотя, с моей точки зрения, именно у Соединенных Штатов сейчас имеются колоссальные средства, чтобы справиться с Ираном.
1: Этот инцидент, знаете, как мне кажется, приоткрыл некую новую грань в терактах подобного рода, потому что если раньше мы боялись какой-то потенциальной угрозы от пассажиров, то теперь вот получается, что нужно бояться и пилотов. Насколько, по-вашему, этот прецедент опасен и... Ну, как можно работать с этим, чтобы исключить в будущем?
0: Вы предоставляете мне возможность рассказать, откуда все это взялось. Вы, так сказать, сейчас делаете упор на этом инциденте. Но я хочу сказать, кто положил начало всему этому. Это был 67-й год. Это был первый подлый акт террора, который совершила Организация освобождения Палестины в отношении Израиля в Афинском аэропорту, когда погиб израильский гражданин, инженер, который направлялся в Аргентину. В Афинах безопасность была не на высшем уровне, и там был совершен вот такой подлый акт террора. И Израиль ответил весьма своеобразно. Израильские команды совершили взрывы самолетов в аэропорту Бейрута. Приблизительно 12 самолетов было ликвидировано, никто не погиб, Израиль был резко осужден в Совете Безопасности. И потом это все продолжалось. То есть арабы-экстремисты начали эту цепочку событий, и были огромные жертвы во время всего этого на протяжении десятков лет. И то, что мы видим сейчас, это продолжение этого кошмара. И здесь нужно вас, опять я не знаю, какие выражения подбирать, ну, скажу все-таки, воспользоваться этим эпизодом, чтобы призвать все нормальные страны поддержать Израиль. Израиль – борец против террора и, конечно же, решительный борец против воздушного террора. Теперь, что касается вот этого конкретного эпизода, то здесь нужно много-много говорить, но рецепта, повторюсь, никакого нет. Очень трудно найти какой-то один путь, который бы хотя бы сделал угрозу минимальной. Но все заинтересованные страны, по-моему, сейчас работают в этом направлении, и мы увидим, может быть, будет результат.
1: Кстати, о заинтересованных странах, странах залива. По-вашему, это не грозит никак Авраамовским соглашением?
0: Наоборот, я думаю, отношения между, скажем, Израилем и Эмиратами еще более укрепятся, и другие арабские страны залива будут все больше тянуться к Израилю, с моей точки зрения, потому что Израиль – это надежный партнер. То есть у Израиля тоже есть, мягко говоря, недостатки и упущения, если так можно выразиться. Но Израиль – это лучший вариант как партнер в борьбе с терроризмом всех видов.
1: Идем дальше. Двух членов иранской делегации, приезжавшие на Генассамблею ООН, выслали из Соединенных Штатов. По словам американского чиновника, это произошло после требования госсекретаря Марко Рубио, чтобы делегация покинула страну, и означает, что Рубио не шутит. Параллельно спикер иранского парламента заявил, что Ормузский пролив не откроется, пока Вашингтон не выполнит 7 условий, записанных в июньском меморандуме. Как понимать этот сигнал силы, если можно так сказать, высылку дипломатов, которых опять же пустили в Нью-Йорк на Генассамблею по решению того же Госдепартамента?
0: Я думаю, что в Госдепартаменте колеблются, как поступать в каждом конкретном случае. Они проверяют биографию этих лиц и нашли, может быть, что-то такое в их биографии, что вызвало у них возмущение, оторопь. И они решили этим воспользоваться и сделать такой шаг. Потому что не пускать вообще иранцев очень трудно. Пускать тоже очень плохо. И вот они приняли, как они думают, относительно соломоновое решение. Но все это, на мой взгляд, второстепенно. Это не имеет решающего значения и не заслуживает слишком длительного анализа и обсуждения.
1: Юрий, Дональд Трамп во время выступления, вернее, после выступления в ООН, сказал, что делегации встречались с переговорщиками Виткофом и Кушнером. Какой-то результат видите ли вы?
0: Никакого результата абсолютно не видно, и он не предвидится никак в нынешних обстоятельствах, с моей точки зрения. Еще раз хочу сказать, у американцев есть возможность выдвинуть программы, планы действий, которые будут реализуемы. Очень важно, чтобы они были практически реализуемы. А так это все, так сказать, пустота. То есть сила была использована, вожди Ирана были ликвидированы, но иранский режим показал, что он может продолжать существовать и без них. И внутри Ирана американцы не сделали то, что нужно, чтобы там, так сказать, разразился кризис, который бы привел к смене режима. И сейчас не видно никаких средств, которыми американцы могли бы воспользоваться, чтобы поменять режим, чтобы сделать режим шатким. Мы даже не знаем сегодня, есть ли в Иране какая-то серьезная оппозиция против нынешнего режима. И что еще очень-очень плохо, что соседние страны, они не находятся в едином порыве, чтобы свергнуть нынешний иранский режим. Есть ряд государств-соседей, которые должны быть на 100% на стороне Соединенных Штатов. Но этого абсолютно не видно. У них нет никакого энтузиазма относительно каких-либо действий Соединенных Штатов внутри Ирана. Мало того, вот в страны залива они абсолютно не знают, что им делать. То есть они испуганы до предела, они боятся разрушения, они боятся, что их назовут, так сказать, друзьями Израиля. И вся эта кутерьма продолжается, как вот тот момент, как мы с вами ведем беседу.
1: Давайте вспомним теперь визит Си Цзиньпина в Вашингтон. Действительно, вы уже сказали о том, что привлечь Китай к разрешению конфликта не удалось. И вообще интересно, ну, на мой взгляд, что Вашингтон всегда пытался избегать и разговоров о Тайване, и разговорах об Иране. То есть в заявлениях СМИ все это выглядело как классическая церемония, помпезная, со встречей с богатыми людьми. Да, ну это так. А по сути, обсуждения вот действительно вопросов, которые хотелось бы услышать, в американских заявлениях не было. А вот в китайских было, да, о том, что китайский лидер призвал Трампа быть поаккуратнее с Тайванем. Как вы за этим наблюдали и вот что можете сказать?
0: Китайцы занимают очень упертую, твердолобую позицию, которую нужно разморозить. И нужно предложить Китаю совершенно ясные соображения по этому поводу. Делается следующее. Тайвань может быть принят в ООН немедленно, как часть Китая. Так как Советский Союз имел 3 представителя в ООН, так Китай может иметь 2 представителя, то есть Китайскую Народную Республику и Республику Китай на Тайване. Это очень важно. Я бы предложил прямо китайскому руководителю назначить министра иностранных дел Республики Китай на Тайване послом Китайской Народной Республики при Совете Безопасности ООН. И вообще предложить Китайской Республике на Тайване представлять Китай в Совете Безопасности прямо сейчас. Я бы предложил, чтобы Китай под единым, так сказать, флагом выступал в Олимпийских играх. Это служит добрососедству, взаимопониманию, спортивные контакты. Я бы предложил китайскому руководителю разрешить деятельность партии Гоминьдан на территории Китайской Народной Республики и других. Я не буду вдаваться, так сказать, в политические подробности того, как существует Тайвань. Просто хочу сказать, что Китайская Народная Республика могла бы проявить добрую волю и разрешить всем политическим партиям существовать на территории материкового Китая, а Тайвань мог бы разрешить коммунистам Китая иметь свое представительство на Тайване. Это только начало пути к объединению Китая. Только мирным путем. Исключительно мирным путем. О военных средствах надо забыть, как о кошмарном сне. Что касается России, то здесь у Китайской Народной Республики и у Соединенных Штатов Америки есть абсолютно четкая общая программа. А именно, территориальная целостность Украины вообще не должна обсуждаться. Крым является такой же частью Украины, как Вашингтон является столицей Соединенных Штатов. Российским властям надо забыть о территориальных приобретениях. Причем российские власти не понимают, что территориальные приобретения для них обернутся очень-очень плохим подарком. Потому что весь мир будет смотреть на Россию как страну-агрессора. Это совершенно не нужно ни российскому правительству, ни российским властям, ни, конечно, народам России. И здесь Китайская Народная Республика имеет в своем распоряжении потрясающие козыри. А именно, если Россия не уйдет с территории Украины на очень выгодных для России условиях, то Китайская Народная Республика может аннексировать часть России элементарно. И вообще, даже тут нет разговоров. У Китая столько возможностей, так сказать, подсказать России, что делать, что тут даже не нужно быть экспертом, чтобы в этом разбираться. Так что возможности по-прежнему упущены в огромной степени.
1: Сейчас короткая реклама в эфире, после которой мы вернемся и продолжим «Рикошет». Оставайтесь с нами.
2: Нью-Йорк, Нью-Йорк, Бостон, Бостон, Нью-Джерси, Дэвидсон Радио.
3: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
4: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
5: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, тараканы, тараканы, для чего природа
6: вас произвела? Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
7: Дэвидсон Радио. Почувствуй нашу любовь.
8: Рикошет.
1: Это «Рикошет» в эфире «Дэвидсон Радио» телеканала RTN. Мы возвращаемся, продолжаем программу. На связи со мной остается политолог Юрий Польский. До рекламы мы начали говорить о встрече Трампа с Си Цзиньпином. И я уже сказал, как мне показалось, очень скупые оценки были со стороны даны со стороны Соединенных Штатов. И мало упоминания об Иране и о Тайване. Но со стороны Китая такие упоминания были сделаны. Значит ли это, Юрий, что переговоры Трампа с Си провалились в некоторой степени, и их пытались вот придать им какую-то такую формальную просто оболочку, но не существенную?
0: Переговоры имели положительный оттенок, потому что сами переговоры важны. Соединенные Штаты проявляют уважение к Китаю, проявляют уважение к территориальной целостности Китая, очень внимательно относятся к мнению Китая, все это положительно. Никакого прогресса абсолютно не было. Я хочу, чтобы кто нас слушает и видит, поняли, в чем позиция Китая в отношении Тайваня, потому что это не всегда четко объясняется. Что хочет Китай? Китай считает, что он идет на большие уступки Тайваню. То есть Тайвань будет в состоянии сохранить свой внутренний строй в случае объединения с Китайской Народной Республикой. И может делать очень многое по своему выбору. Но что хочет Китайская Народная Республика? Чтобы был один флаг, одна страна и одна внешняя политика, которая проводится Пекином. Эти условия, ну, совершенно неприемлемы для Тайваня. Это немыслимо. И политика Соединенных Штатов Америки очень-очень такая непонятная, невнятная в этом вопросе. То есть американцы не сформулировали свой подход к Тайваню, и у китайцев-коммунистов есть непонимание, колебания относительно того, что они могут ожидать от Соединенных Штатов. Коммунистам Китая нужно четко сказать, что Китайская Народная Республика – это партнер, очень уважаемый США. Одновременно американцы не могут бросить Тайвань на произвол судьбы. То, что предлагает Китайская Народная Республика в отношении Тайваня, это великодушно, это замечательно, но недостаточно. И я озвучил те нюансы, которые Соединенные Штаты ни в коем случае не могут отбросить. Причем я хочу сказать, что то, что я предлагаю, в первую очередь выгодно китайским коммунистам, а не жителям Тайваня. То есть если на одни весы поставить, что кому выгодно, то, что я предлагаю, это просто самый лучший вариант для китайских коммунистов, а потом уже для жителей Тайваня. Но все только получат самое хорошее от такой идеи. Возвращаясь к вашему основному вопросу. Это замечательно, что США продолжают контакты с Китайской Народной Республикой. Отношения остаются корректными, трудными, но корректными. И здесь огромная разница с Россией, где просто ужасная катастрофа. И Трамп подогрел эту катастрофу своим безумием в отношении территориальных уступок со стороны Украины, которые он делает со стороны Украины. Это просто совершенно недопустимо. Это ну просто недопустимо. Я стараюсь держать себя.
1: Вы имеете в виду давление на Украину?
0: Гораздо больше, чем как вы сформулировали ситуацию. То есть американское правительство во главе с Трампом фактически ну, согласилась с тем, чтобы Россия продолжала владеть территориями, которые у нее находятся под контролем. Мало того, на Украину оказывается давление с тем, чтобы она, так сказать, проявила уступчивость. Я так в общих чертах рассказываю о том, о чем мы говорили много-много раз, и это обсуждается. Ну, тут, понимаете, очень трудно найти слова. Просто слова найти здесь очень трудно для того, чтобы охарактеризовать негодность американской политики в отношении Украины. То есть территориальный вопрос вообще это не вопрос здесь. Украина должна сохранить всю территорию безоговорочно, и это прежде всего в интересах России, потом уже это в интересах всего остального мира.
1: А по-вашему, Украина вот сейчас демонстрирует эту уступчивость по требованию Соединенных Штатов?
0: Тут, конечно, очень трудно, опять же, говорить без эмоционального настроя, каких-то эмоциональных оттенков. То есть Украину фактически заставили согласиться с ситуацией, при которой в случае перемирия эти территории, по крайней мере, на долгое время, которые находятся сейчас под российским контролем, останутся под российским контролем. Это совершеннейшая дикость. Но вот в данном случае это был бы минимальный шаг на пути прекращения огня и урегулированию конфликта. Да, Украина чувствует, Украина не может делать то, что просто она сделать не в состоянии. То есть силы несоизмеримы, Украина потеряла часть, ну, всем известно, еще часть территории после Крыма и других территорий Донецка и Луганска. И Украина просто не может силой вернуть эти территории. Поэтому Украина, да, находится под давлением и практически идет на уступки в настоящее время.
1: И тем не менее, кроме территориального вопроса, по крайней мере, из того, что мы знаем, вот до встречи Трампа с Зеленским на Генассамблее, было известно о том, что Трамп требует Украину перестать бить по российским НПЗ. Но я задал вам вопрос, по-вашему, Украина проявляет ли эту уступчивость? Мне кажется, что нет, потому что Украина продолжает бить. То есть Зеленский открыто говорит, мы это будем делать, если Путин это будет делать. Но если Путин этого не делает, то и мы тоже не будем, и продолжают бить. То есть слова Трампа, как мне кажется, не имеют вообще никакого смысла сейчас.
0: Огромный смысл имеют. Вот тут я с вами решительно не согласен. Вот здесь очень тонкий момент. Значит, слова Трампа о том, что Украине нужно прекратить бить по этим целям, имеет огромное значение. Я просто сразу хочу сказать, в чем это значение. Это демонстрирует российскому правительству, точнее Путину, что Трамп, он готов идти на чудовищные уступки, что он может сделать то, что кажется немыслимым. Это счастье, которое прибыло бесплатно. Это один момент. Второй момент. Конечно, морально для Украины очень трудно, так сказать, не обращать внимания на Трампа. Если даже Украина не обращает внимания на Трампа, это большая травма для Украины. То есть Украина должна делать то, что Россия не обязана делать. То есть они не на равных условиях, хотя Россия напала на Украину. Это абсолютная дикость, это абсолютное безумие. Только правительство Соединенных Штатов, благодаря своей силе, может позволить себе такое чудовищное поведение.
1: Одновременно с этим, я продолжу свою мысль, одновременно с этим Соединенные Штаты предлагают Путину приехать на G20 в Майами. Трамп вот во время этой самой встречи, которую мы сейчас видим, отвечая на вопросы журналистов, говорит, что можно было бы провести еще одну встречу с Путиным, такую, как на Аляске. Зачем? Не знаю, он лучше знает. Но мы слышим в выходные еще одно заявление о том, что с Россией хотят договориться о снятии санкций в обмен на освобождение политзаключенных. Там в России сказали уже, что политзаключенных у них нет, и тем не менее. Вот такое предложение. По-вашему, оно может работать?
0: То, что вы рассказали, это просто трудно себе представить, что это может быть вообще. То есть это какая-то фантастика. Ну, это не выглядит правдоподобно.
1: Но это есть. Господин Кулин договорился об освобождении политзаключенных в Беларуси. Теперь вот такое предложение озвучил для России.
0: Я это имел в виду, что это выглядит, что Трамп... Опять, я не знаю, как сформулировать здесь свою позицию, потому что это хуже самого плохого. Я в этом смысле говорю, что мне трудно в это поверить. Только в этом смысле. Я понимаю, что это так и есть. То есть в обход Украине, в обход тому, что делает Россия на украинской территории, Соединенные Штаты готовы сделать для России неслыханные подарки. Неслыханные, немыслимые подарки. И ни один фантаст, братья Стругацкие, там, скажем, Владимир Беляев, автор «Человека-амфибии», они не могут соревноваться вот с этими сценариями. Что касается Республики Беларусь, то здесь все-таки надо иметь в виду, что Республика Беларусь не захватила ничью территорию. А что касается России, то здесь совершенно очевидно, что прекращение огня – это важнее всего, прежде всего. И этого нет во всех этих соображениях. Так что здесь можно развести руками, то есть это немыслимо совершенно, но я думаю, что это попытки в этом смысле будут продолжаться, но удастся ли что-либо сделать, договориться о чем-либо, чтобы как-то резко изменилась ситуация, я в этом сомневаюсь, потому что есть много факторов, в том числе американское общественное мнение, роль Конгресса, промежуточные выборы, все на свете. Но опасность вот подобных провалов со стороны Соединенных Штатов, она безоговорочно существует. И это вызывает глубочайшую озабоченность у всех, кто хочет мира, процветания всему человечеству и прежде всего Украине, которая находится в тяжелейшем положении. И Россия тоже находится в далеко не лучшем положении. Нет сомнений в этом.
1: Вы знаете, я пытаюсь понять, как это может работать. Вот со стороны Путина, например, он должен освободить политзаключенных, он должен почувствовать запах снятия санкций и, наверное, восстановления какой-то части экономики, какой-то бюджет новый, который пойдет опять же на войну. И это развязывает руки, чтобы задерживать еще больше политзаключенных, и потом просто обменивать, потому что это обмен людьми получается на экономические послабления. Это продажа людей. И какую цель мы преследуем, Соединенные Штаты, тогда?
0: Соединенные Штаты здесь напоминают того героя, которого изобразил Ленин, что капиталист продаст веревки, на которые его повесят. И здесь правительство Соединенных Штатов просто отдают за даром все, что можно. Потому что с точки зрения Трампа нужен поскорее мир. Путин, с его точки зрения, он совсем неплох. Причем я сейчас не говорю о том, плох или неплох Путин, это особая тема. Я имею в виду в данном контексте. То есть Трамп не обращает на украинскую бойню внимания, которое совершенно необходимо. То есть с точки зрения Трампа и его советников все нормально. То есть Украина – это не так важно, а вот сделать бизнес с Россией, вот эту, прокрутить вот эту безумную авантюру с Россией, якобы с освобождением политзаключенных, это просто здорово с точки зрения прав человека. И дальше будем работать. Будем вести бизнес с Украиной, и все уляжется как-то. С точки зрения Российской Федерации ситуация выглядит вот как. Путин, во-первых, я считаю, что Путин решает все вопросы России. Он фигура, которая решает все. То есть никто не может ему перечить. Есть какие-то люди, которых он слушает, но решает все он. То есть он добился совершенно неслыханного положения, неслыханного со времен Сталина. Он не первый даже среди равных, как Хрущев в какой-то степени, или Брежнев, или даже Андропов, Горбачев, Черненко. Он просто создал ситуацию благодаря своим организационным способностям и многим другим факторам, которых мы можем обсудить. Он создал ситуацию, когда он все решает. То есть он имеет возможность принять важное решение. И здесь предоставляется возможность, неслыханно, заключить какие-то сделки, которые помогут российской экономике и одновременно, так сказать, дать возможность какому-то числу лиц покинуть страну, что очень хорошо с точки зрения Путина. Просто и они покинут страну, и все, и бог с ними, кому они нужны. Они вреда никакого не приносят, ни там, ни тут. Подавляющее большинство населения не пойдет на улицы, ничего не будет. Но у него аппетит улучшается во время еды, так сказать. Когда идет процесс еды, аппетит улучшается. Возможности предоставляются огромные. Он видит, как себя ведет эта администрация. Это просто невероятный подарок. Правда, он человек опытный, он понимает, надо быть очень осторожным, потому что, так сказать, американская администрация не решит его проблем. Если он пойдет на все эти соображения, и все это будет очень гладко, то что будет потом? Одновременно, может быть, нужно будет решать вообще военные действия с Украиной, там много всего побочного будет. Тут возникает ряд, так сказать, явлений, которые невозможно предусмотреть. Все это он пытается просчитать. Поэтому все равно это не выглядит так просто для него. То есть вроде бы кажется, что это только победа для Путина, все, что может произойти в этом плане, но это не совсем так, потому что Трамп, пока он еще не диктатор Америки и не будет диктатором Америки, у него есть ярые враги. Большое число американцев его, мягко говоря, не очень любят. Поэтому, так сказать, просчитать все, что будет дальше, неизвестно. И как это будет лучше, чем то, что есть сейчас, тоже невозможно сказать. И я совершенно уверен, Российская Федерация в очень трудном положении. Украина дает мощный отпор. Экономическая ситуация ухудшается. Людей, которые были бы готовы проливать свою кровь за капризы Путина, не так много. Платить за это, за кровь, Путин готов. Он готов платить, и есть люди, которые готовы идти на бойню. Есть люди, которые, я думаю, поддерживают его идеологически, потому что они не понимают, к чему ведет Путин Российскую Федерацию, какой катастрофе. Я уверен в этом на 100%. То, что Путин сейчас делает на протяжении последних лет, это абсолютная катастрофа для России. Это без вариантов. Сколько времени это займет, никто не знает. Но вы задали соответствующие вопросы, и я пытаюсь ответить на ваши вопросы, как вы их представили. То есть ситуация исключительно трагикомичная. То есть мы имеем дело с американской администрацией, которая совершенно не квалифицирована разрешить все эти проблемы. И мы имеем дело с Владимиром Путиным, который совершенно потерял связь с действительностью. Он создал себе какие-то образы, исследует каким-то представлениям, которые у него заморожены, и разморозить их очень трудно. Ну, можно в какой-то степени, если, так сказать, повлиять на его голову существенными факторами, которые могут быть обнародованы Китайской Народной Республикой вместе с Соединенными Штатами и другими странами. И здесь можно также рассказать больше, и я готов это сделать прямо сейчас.
1: Ну, пожалуйста, пожалуйста, есть еще 2 минуты.
0: Дело в том, что Китайская Народная Республика и Соединенные Штаты должны созвать Совет Безопасности ООН и потребовать прекращения огня немедленно, независимо ни от чего. Нужно, чтобы 14 стран поддержали немедленное прекращение огня без всяких остановок и без всяких предлогов, объяснений. Просто прекратить огонь и не возобновлять. И потом Китайская Народная Республика должна подключиться к идее Соединенных Штатов. Если Российская Федерация будет продолжать нарушать территориальную целостность других республик Советского Союза, то Российская Федерация должна быть лишена права быть в Совете Безопасности. Это место должно быть разделено Украиной и Казахстаном. Украина по населению, Казахстан по территории, они вполне могут заменить Российскую Федерацию. Здесь надо иметь в виду, что Казахстан также выступает за территориальную целостность Украины, имеет хорошие отношения с Украиной. Вообще все республики Советского Союза должны быть включены в эту инициативу о прекращении огня. И все, включая Беларусь, должны безоговорочно поддержать прекращение огня. Должны быть приняты другие меры в отношении Российской Федерации. Я не хочу, чтобы хоть один солдат, одетый в форму Российской Федерации, получил самое минимальное ранение, вот как мы сейчас говорим. Это совершенно не нужно. Все цели Российской Федерации, как и хотел Путин, должны быть осуществлены без территориальных изменений. Это делается очень просто. И Китайская Народная Республика безоговорочно поддержит мою программу о том, чтобы любые воспоминания о сотрудничестве с Германией 1933-1945 годов должны быть только в отрицательном смысле. Украина должна полностью убрать все названия, которые говорят о сотрудничестве с Германией с 1933-1945 годов. Украина – это наследница советской славы, так же, как и Казахстан и другие республики Советского Союза. И здесь Китайская Народная Республика и Соединенные Штаты безоговорочно найдут общий язык, имея в виду то, что Китайская Народная Республика, Китай, в принципе, тогда был националистический Китай, и Соединенные Штаты были союзниками в годы войны. И Соединенные Штаты прилагали усилия, чтобы коммунисты Китая и националисты создали единый Китай. Это отдельная тема, так сказать, я не хожу сейчас в подробности. Но
1: вы сказали,
0: американцы...
1: Украина должна убрать названия, связанные с Германией.
0: Я имею в виду тех украинцев, там Шухевича и так далее, которые сотрудничали с Германией. Была такая Ярослава Стецко. Она была в украинском парламенте в 90-х годах. Эта фамилия навсегда будет покрыта позором в украинской истории. И эта пара, она благословляла и участвовала в погроме после того, как немцы взяли Львов. Это был тихий ужас, когда 5000 евреев были истреблены на улицах Львова самым жестоким образом, предположительно даже без огнестрельного оружия. И зверства во Львове продолжались на протяжении всех лет, пока немцы там были, до лета 44-го года. И это очень, очень болезненная тема. Были украинские националисты, патриоты Украины, которые помогали евреям. Граф Шептицкий, Андрей Шептицкий. Ему до сих пор не присуждено звание праведника мира, потому что он одобрил вход немцев на Украину. Он был против советской власти. Но он спас 300 еврейских детей. Они были тайно перевезены в Венгрию, когда в Венгрии не было немцев. В общем, это очень-очень трудная, трагическая история. В ООН Соединенные Штаты и Украина все время голосуют против резолюции России, связанной с нацизмом. Это очень важная страница дипломатической борьбы. И здесь Соединенные Штаты должны изменить свою позицию безоговорочно, с моей точки зрения. Вот некоторые соображения, которые я привел. И здесь можно говорить очень долго, чтобы предложить Путину картину, которую он просто не сможет отвергнуть.
1: Юрий, спасибо большое вам за то, что нашли время, присоединились к нашей программе сегодня. Это был политолог Юрий Польский. Сейчас большой перерыв, после которого мы вернемся и продолжим «Рикошет». Оставайтесь с нами.
8: Если вам 65 или больше, пора позаботиться о медицинском страховании на следующий год. Агенты с 20-летним стажем из компании insuranceny.net подберут вам подходящую страховку из многочисленных медицинских планов Медикера, а также групповых и индивидуальных страховок. Звоните Евгению и Марине по телефону 212-532-1211. 212-532-1211, и они помогут выбрать вам подходящий для вас план страховой, как они когда-то, между прочим, помогли это сделать мне. О чем я не жалею.
9: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.
10: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
11: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
12: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Новости.
15: Аналитические передачи.
14: Репортажи. Мнения экспертов.
15: И прямые включения из горячих точек со всего света.
14: Все это RTN.
15: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
14: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
15: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
14: RTN. Смотрите лучше.
16: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ритен-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперет, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339 Татьяна, а также на сайте театр.com. 15 ноября, 3 часа дня, большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.

0: Америки 6 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Верховный суд страны открыл новый 9-месячный судебный год. Первым делом судьи рассмотрят из города и округа Боулдер в Колорадо к нефтяным компаниям ExxonMobil и Suncor. Боулдер требует возместить расходы на последствия изменения климата, пожары и наводнения, ремонт построек, защиту здоровья жителей и обвиняет компании в том, что они вводили общество в заблуждение относительно вреда ископаемого топлива. Администрация Трампа встала на сторону нефтяников, утверждая, что борьба с загрязнением воздуха – дело федеральных властей, а не судов штатов. Похожие иски подали уже около 60 городов и штатов, и решение Верховного суда может определить их судьбу. Вердикт ожидается к июню. В повестке нового судебного года также значатся дела об иммиграционной политике администрации и о запретах на штурмовые винтовки в отдельных штатах. Также сегодня Верховный суд отказался рассматривать дело о школьной свободе слова. Речь о двух братьях из Мичигана, которым в 22-м году запретили носить в школу толстовки с надписью «Вперед, Брэндон», выражением, ставшим в 21-м году завуалированной грубой бранью в адрес тогдашнего президента Джо Байдена. Семья утверждала, что сама по себе фраза не непристойна. Однако апелляционный суд решил, что школа вправе была счесть ее вульгарной по общепринятому смыслу. Судьи оставили это решение в силе, не став вмешиваться. Трамп посещает Небраску. Поездка проходит в рамках его 32-дневной агитационной кампании в преддверии промежуточных выборов, которые состоятся 3 ноября. Он призывает республиканцев голосовать так, словно в бюллетене значится его собственное имя, и называет ноябрьское голосование оценкой своей администрации. В Небраске сейчас развернулась острая борьба за место в Сенате между республиканцем Питом Рикетсом и независимым кандидатом Дэном Осборном. Для республиканцев это кресло особенно важно. Потеря даже одного места может изменить расклад сил в Верхней Палате Конгресса. Власти Йемена объявили о начале военной операции против хуситов с целью вернуть захваченные ими территории, включая столицу Сану. Хуситы в ответ заявили об ударах по объектам нефтяной компании «Сауди Арамко» в Саудовской Аравии.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
3: Где-то песни поет ветер. А в Нью-Йорке «Дэвидсон Радио». Волна 620 АМ. Настраивайся.
4: Рикошет.
5: Это «Рикошет» в эфире «Дэвидсон Радио» и телеканала RTN. Мы возвращаемся, продолжаем программу. В этом часе вместе с нами журналист, писатель, историк Семен Резник. Семен, приветствую вас в эфире.
6: Да, привет, привет. Спасибо за приглашение.
5: В первом часе мы начали обсуждать. Журнал «The Atlantic» сообщил, что Трамп поддержал идею своего спецпосланника Джона Коула. Россия освобождает политзаключенных, а Вашингтон в ответ смягчает санкции и восстанавливает часть экономических связей. Эту модель Коул уже обкатал в Белоруссии. Там после освобождения сотен заключенных США сняли санкции с калийной отрасли и начали переговоры о закупках. А 16 сентября Минск выпустил еще 25 человек. Что вы думаете об этой схеме?
6: Да, это вопрос очень неоднозначный, я бы сказал, потому что это, что касается борьбы за права человека, которая, к сожалению, заглохла на Западе. Вот я, например, считаю, что я и многие представители вот третьей эмиграции, как мы это называли, смогли вырваться из Советского Союза благодаря тому, что на Западе, в мире, велась борьба за права человека, и советское руководство при всем вынуждено было с этим считаться. сейчас в России говорить о правах человека просто бессмысленно, потому что любое высказывание, любой писк, как говорится, который не угодит властям, немедленно становится, так сказать, этого человека немедленно объявляют иноагентом, а если он там что-то еще сказал не то, то его сажают на 5, 7, 10 лет. Таких политзаключенных сейчас в Советском Союзе, в России сотни, может быть, тысячи.
5: Но вот Россия говорит, что политзаключенных как раз-таки у них нет. Они их
6: Говорят. К советской власти тоже говорили, что политзаключенных у них нет. Но мы это все знали, что они были. Более того, много было случаев, когда они устраивали обыски и специально подсовывали, якобы находили наркотики или еще что-то, чтобы потом судить по статье, которая чисто уголовная. Но была эта статья, так сказать, 70-я, там, клевета на государственный строй или что-то в этом роде, по которой сажали. Они, конечно, считали, что это уголовное преступление, а не политическое. Но весь мир понимал, что это политическое преследование инакомыслящих, диссидентов там и так далее. И то, что диссидентское движение при всех трудностях,

0: этого добился. Но там был пункт внесен в Хельсинские соглашения о том, что государства, которые его писали, обязаны соблюдать права человека. И это все использовалось очень широко, когда, конечно, в Советском Союзе не соблюдали прав человека, но вот статья эта была, и они ее подписали, и совсем, так сказать, и это имело большое влияние. Это влияло и на вот вопрос еврейской миграции, которую тогда то разрешали, то запрещали, то вообще, так сказать, вот, но под давлением Запада там что-то удавалось. А сейчас Запад молчит вообще об этом, и поэтому, так сказать, с этой точки зрения, то, что, так сказать, санкции сейчас считаются, что они введены в связи с нарушением прав человека, и Запад, как говорится, так сказать, ну, рассматривает вопрос о том, чтобы эти санкции смягчать в ответ на то, что вот политических заключенных будут выпускать, и хотя бы провожать из страны, но все-таки выпускать, да? Вот. В этом это положительная сторона этого вопроса. Но самое-то главное, что мы знаем, что санкции были введены не в связи с нарушением прав человека. Они были введены в связи с нападением на Украину. И пока эта война продолжается, и Россия не прекращает. Сейчас мы знаем, какие бомбежки пошли, уже еще усилить пошли. Они всегда шли уже все эти 4 года. Но сейчас еще больше усилились в Украине, в Киеве, в Одессе, в Харькове и так далее, и так далее. Понимаете? Как бы это оставить в стороне? И вот отпустили политических, двух-трех политических заключенных, значит, мы снимаем какие-то санкции. Это, я знаю, что очень многие это встретили крайне негативно, и я никак не могу считать, что это позитивный шаг. Вот понимаете, тут вот, как говорится, у этой стороны две медали.
1: Здесь есть еще один момент. Коула выдвинули спецпосланником по делам заложников. Вот это назначение говорит ли нам что-то о приоритетах администрации Трампа?
0: Да, конечно, конечно, говорит. Говорит о том, что администрация Трампа не борется в достаточной мере за то, чтобы прекратить эту агрессивную войну. Она фактически добивается, чтобы Украина отдала Путину все, что он хочет, и таким образом прекратила войну. Эта позиция совершенно не конструктивная, с моей точки зрения, и ничего хорошего она дать не может, потому что если Путин говорит, что он хочет чего-то сегодня, то завтра он захочет в 5 раз больше. Я абсолютно уверен, что эта война была затеяна для того, чтобы покончить с Украиной как самостоятельным государством, и Путин от этого желания, от этого стремления отступил. И если ему это не удалось быстро сделать, то это только благодаря сопротивлению украинцев. И это сопротивление должен поддерживать Запад, потому что Украина не имеет возможности один на один отстаивать свою независимость. Она просто слабее, так сказать, это все надо прекрасно понимать. Но благодаря помощи Западу, помощи Америки, Европы, вчера мы знаем, или когда, да, вот самый Мерц, премьер-министр Германии, приезжал в Киев и сам оказался, так сказать, под этими бомбежками. Это очень серьезный момент. Но вот Германия в этой ситуации ведет себя гораздо более последовательно, чем другие страны европейские. И это, так сказать, помогает Путину. На фронте он сейчас терпит поражение. Никаких продвижений у них нет. на фронте, наоборот, Украина мало-помалу что-то, так сказать, отвоевывает, берет и пленных, и так далее.

0: далее. Но ракеты продолжают бить по Киеву, особенно много по Киеву, но и по другим городам. Сейчас они стали бить по мостам через Днепр. Мы знаем, что Киев – это город, который, вот как Днепр, большая очень река, проходит буквально посередине города, и это очень чревато, конечно, серьезными последствиями для киевлян. Но я знаю, что Киев держится, и дай бог, чтобы...
1: Ну вот, что касается канцлера Германии Фридриха Мерца, я добавлю, он приезжал в Киев и объявил новый пакет помощи на 1,5 миллиарда долларов. Из них 1,1 миллиард – это военная часть, чтобы Украина могла бить по российским пусковым площадкам. Остальные деньги идут на энергетику зимой. А Зеленский сообщил, что со стороны Украины правительство подписало 15 соглашений более чем на 9,5 миллиардов долларов, в основном по безопасности, производству, закупке оружия. И для сравнения с администрацией Трампа успели законтрактовать 307 из 400 миллионов долларов до дедлайна 30 сентября. Небольшая часть. Но я хочу еще поговорить о встрече Трампа и Зеленского на Генассамблее ООН. Они провели встречу, которую украинская сторона назвала продуктивной, обсуждали деэскалацию, производство ракет для систем Патриот и то самое энергетическое перемирие. Перед этим Трамп настойчиво требовал от Киева прекратить удары по российским НПЗ, утверждая, что именно они разгоняют мировые цены на топливо. Зеленский ответил, что готов остановиться только при встречных гарантиях со стороны Москвы. Но удары по энергетике с обеих сторон продолжаются, никакого перемирия на деле не вышло. Семен, как вы считаете, есть ли еще люди, которые верят в то, что цены на топливо такие высокие из-за Украины сейчас?
0: Вы знаете, я не знаю, есть ли люди, которые в это верят. Цены на топливо высокие, и Трампу, нам, Америке, предстоят выборы в ноябре. И этим определяется система его приоритетов. Ему надо, чтобы республиканцы победили на этих выборах. Возможность их победы очень тесно связана с ценами на нефть. Понимаете, это для меня это совершенно несоизмеримые вещи. В Украине гибнут ежедневно сотни, тысячи людей на фронте и в тылу. Идет разруха, бьют по энергетическим этим самым, значит, facilities, как по-русски сказать, я уже забываю. Цена на нефть. Вот понимаете, да, вот я последний раз заправлял свою машину, заплатил больше на 10 долларов, чем в предыдущий раз. Конечно, это очень неприятно. Но вы понимаете, насколько эти вещи несоизмеримы. Но, к сожалению, мы знаем русскую пословицу «своя рубашка ближе к телу». Трамп считает, что Украина – это где-то очень далеко, а если там соседние страны с Украиной озабочены тем, что Путин не остановится и дальше пойдет, так пусть они об этом и беспокоятся, а нам вот надо, чтобы цены на нефть пониже стали.
1: Но когда требует от Украины не бить по российским НПЗ, должен ли он, с вашей точки зрения, гарантировать, Вашингтон, должен ли гарантировать Украине что-то со своей стороны?
0: Я думаю, что Вашингтон обязан гарантировать Украине то, что он подписал, когда заставил Украину, это Вашингтон, заставил Украину разрушить свое атомное ядерное оружие. Та часть ядерного оружия, которая досталась Украине после распада СССР, была ликвидирована под давлением Соединенных Штатов Америки. В обмен на что Соединенные Штаты Америки вместе с Великобританией и Россией дали гарантии территориальной целостности Украины, ее безопасности, ее суверенитета и территориальной целостности. Это свое обязательство Соединенные Штаты, как мы видим, не выполняют. И это очень чревато очень серьезными последствиями не только для Украины. Мы понимаем, что тут, как говорится, и лидеры Китая мотают себе на ус и так далее и тому подобное. Понимаете, это очень серьезная вещь. Путин делает, что, как говорится, творит, это военный преступник огромного масштаба, а Трамп говорит, что «О, Путин мой друг, мы с ним вообще все нормально, решим», посылает к нему посланников, они там о чем-то договариваются, да, они хотят, чтобы был мир, но заодно Путин им обещает какие-то там эти самые экономические связи, какие-то в России много полезных ископаемых, вот мы можем делать то, все, пятое, десятое. И вот фактически Украина оказывается таким вот, понимаете, второстепенным каким-то элементом во всей этой большой международной политике. И это, конечно, очень печальная вещь, потому что я говорю, что, так сказать, что это не только Украины касается, это касается всего мира.
1: Идем дальше. Сегодня в Риаде заседает комитет оборонного Меканского пакта между Турцией, Саудовской Аравией и Пакистаном. Туда приехали и турецкие министры. По словам главы МИД Пакистана, Иран предложил решать вопрос с хуситами политическим путем. И эту идею как раз обсуждают на встрече. Пакистан – ядерная держава, Турция – член НАТО, и альянс складывается без прямого участия Вашингтона. Насколько комфортно, по-вашему, Вашингтону, что страна НАТО и ядерный Пакистан строят оборонный блок вокруг Риада?
0: Я не думаю, что это очень приятно Трампу и его ближайшему окружению. Но об этом в Америке практически молчат, потому что приближаются выборы, и у демократов свои, так сказать, интересы. Они надеются, что теперь они получат большинство в Конгрессе. А Трамп ездит из штата в штат, он считает, и, наверное, в этом есть основание, что он, его очень поддерживают сторонники, так сказать, вот, то, что он называет «мага», республиканской партии, и его задача состоит в том, чтобы вот эти самые его сторонники, я не думаю, что он рассчитывает, что сторонники демократической партии к нему присоединятся, но чтобы на этих промежуточных выборах, ведь исторически мы знаем, что на промежуточных выборах явка очень небольшая. И побеждают не те, у кого не та партия, у которой больше, так сказать, как говорится, реально сторонников в данном штате или в данном округе, где идет голосование, а та, которая, чьи сторонники более активно участвуют в голосовании, не отсиживаются дома, приходят на выборы. И вот эта задача, которую сейчас Трамп решает, он ездит по всем штатам и выступает с длинными речами в поддержку своих кандидатов, объясняет, какие они замечательные, какие они хорошие и так далее, с тем, чтобы кандидаты от республиканской партии, те, которых он поддерживает, там же сложности бывают, понимаете, есть же, может быть, несколько человек желают от одной партии. И Трамп выбирает кого-то, кого он поддерживает, и он начинает вот за него, так сказать, там, агитировать. И в какой мере это даст результат, это покажут выборы. Я тут не могу ничего пророчить. Всякие опросы показывают, что демократы в большинстве мест перевешивают. Но вопрос, опять же, состоит в том, а пойдут ли эти люди, которые, так сказать, вот, за демократов, голосовать так активно, как пойдут другая сторона. Вот. Поэтому это сейчас для него, как говорится, number one. А война в Украине, это, конечно, так сказать, очень, очень плохо, и люди гибнут, и надо ее прекращать, и так далее, и так далее. Но продвижения в этом моменте нет. А если мы вспомним, что когда Трамп сам выдвигался в президенты, он обещал, что он кончит эту войну в 24 часа, а она идет 4 с лишним года, то мы понимаем, что акцентировать внимание на этом его сторонникам не хочется.
1: Сейчас короткая реклама в эфире, после которой мы обязательно вернемся и продолжим. Оставайтесь с нами.
2: Нью-Йорк слушает радио. Дэвид Зон радио.
3: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
4: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
3: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Us for Us.
5: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Мемориальный дом Лисовецкий. Профессиональная помощь на родном языке. Достойные проводы, доступные цены. Консультации по получению льгот для малоимущих. Программы предоплаты услуг. Изготовление и установка памятников. Обслуживание всех районов Нью-Йорка и Нью-Джерси.
8: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
9: Тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным. Понимаю. Ну вот что просто. Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health. Нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue. Позвоните по номеру 833-218-96-13 или посетите нас в интернете. Наш сайт metroplus.org/ru. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения. 833-218-96-13. Посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue.
2: Дэвид Зон Радио. Американское радио на русском языке.
3: Дэвид Зон Радио.
1: Рикошет. Это «Рикошет» в эфире «Дэвид Зон Радио» и телеканала RTN. Мы возвращаемся и продолжаем программу. Дональд Трамп представил веб-сайт America.gov, единый портал государственных услуг, по замыслу похожий на российские госуслуги. Одно окно, где можно продлить паспорт, оформить Medicare или подать на помощь после стихийного бедствия. Работает он как чат-бот, собирающий данные примерно с 29 тысяч государственных сайтов. А отвечают за него системы искусственного интеллекта, который, кстати, Трамп официально переименовал в суперинтеллект. Президент подписал указ, обязывающий все ведомства интегрироваться с порталом, и заявил, что сайт, цитата, «теоретически невозможно взломать». А личные данные не собираются и не хранятся. Семен, как вы считаете, насколько необходима такая система Америки и возможно ли ее интегрировать с системами штатов, чтобы она действительно достойно работала?
0: Вы знаете, я думаю, что это нужно делать. Проблема состоит в том, что у всякой государственной программы она очень хорошо выглядит, когда ее задумывают, и правильно, но при практическом осуществлении появляются, так сказать, side effects, да, побочные явления, которые не предусматривались. Это бывает. Поэтому надо к этому относиться, ну, с определенной долей осторожности, но, в общем, я думаю, что это действительно нужно, потому что идет очень много в этой области, так сказать, распределения государственной помощи, государственных ресурсов и так далее, и так далее. В этом она не, это необходимо, потому что есть люди больные, есть люди, которые не могут, так сказать, инвалиды, там, психически нездоровые, которым реально нужна помощь со стороны общества. Но под этим зонтиком прячется очень много всякого рода надувательства. Понимаете? Вот. И как-то это контролировать, как-то это, так сказать, ну, отличать, как говорится, понимаете, одно от другого, эта вещь очень непростая. Сейчас вскрываются, вскрылись, собственно, колоссальные вот эти вещи, да, вот с этими там, сомалийцами в Мичигане, да, когда там тысячи и тысячи людей числились нуждающимися в помощи, им выписывалась помощь, а вот этих людей вообще нет. Фиктивной фамилии. Значит, какие-то там промежуточные дистанции распределили, какие-то просто прикарманивали все эти миллионы и тысячи, сотни миллионов долларов. И этому надо как-то, так сказать, это все контролировать. Вот. Но надо это делать так, чтобы люди, реально нуждающиеся, не оказались жертвами такого суперконтроля. Понимаете? И это очень сложный момент.
1: Дело в том, что лично вот меня, допустим, что пугает, этот российский паттерн, знаете, что мы копируем теперь еще и госуслуги с России, и при этом Трамп говорит, невозможно взломать, хотя за неделю до этого мы обсуждали историю со взломом данных сотрудников ФБР, которые были украдены, в том числе те, которые должны быть наняты только, да, то есть еще проходят подготовку, скажем, для службы ФБР. И это все вызывает огромные вопросы. Я хочу еще вспомнить историю. Наверняка вы о ней слышали. В Далласе Трамп сказал, что может заплатить людям чеки по $5000, если республиканцы победят. Эту историю мы уже обсуждали, но я почему ее вспомнил? Потому что теперь Трамп объявил, что более 20 миллионов пожилых американцев получат по $90 в помощь на оплату программы Medicare. Деньги, по его словам, идут из фонда улучшения Medicare, а по сведениям Белого дома, выплаты поступят прямым переводом уже в начале октября. Ну, либо бумажными чеками тем, у кого нет прямого депозита. Как можно воспринимать это желание постоянно выдать чеки? В прошлом году это было по поводу тарифов. Мы получим дивиденды, он говорил, и заплатим таким образом дивиденды за тарифы. Не заплатили. А может быть, кому-то заплатили, кто-то потратил, не знаю. Но теперь $5000, теперь вот $90 цена упала. Как вы к этому относитесь?
0: Вы знаете, это все заявление, к которым серьезно относиться не надо. Как это все будет реально осуществляться, если, во-первых, если, да, если республиканцы действительно получат большинство в Конгрессе, и если республиканцы, которые будут составлять большинство в Конгрессе, действительно поддержат такой законопроект. Это ведь не коммунистическая партия Советского Союза. Понимаете, республиканская партия, как и демократическая партия, это она состоит из... Каждый депутат, прежде всего, думает о том, что ему через там, два года, если это как Нижняя палата, или через 6 лет переизбираться. И если, так сказать, в общем, это не уверен, что это все одобрит. Даже республиканское большинство, если оно будет большинством в Конгрессе. Если же не будет, то Трамп даже и выдвигать такое предложение не будет, потому что демократы это все отвергнут. Вот. Но вообще проблема социальной помощи в капиталистическом, так сказать, государстве, где частная собственность, так сказать, как говорится, священная, и успех или неуспех решает конкуренция, так сказать, и так далее. Вот. И есть какая-то часть населения, которая нуждается в помощи, и государство, так сказать, как говорится, из благотворительности отстегивает какие-то, значит, какую-то часть своих доходов, налоговых поступлений и так далее, на помощь, на социальную помощь бедноте, так будем говорить. Я считаю, что это правильно, это необходимо, но именно в этой сфере и возникают всякого рода бюрократические и просто нечестные способы. Понимаете, когда деньги перечисляются в несколько этапов через кого-то, то они имеют такое свойство прилипать к не очень чистым рукам. Вот. Это, вы касается, знаете, и частных, это касается вопрос, и частных это всяких благотворительных фондов, понимаете? Как это касается еще... частных. Но это их дело, понимаете, участников этих фондов. А когда это делается от имени, так сказать, государства, то это уже наши налоги, которые платят все граждане Соединенных Штатов, которые вообще что-то зарабатывают. Да? Значит, и как распределяются эти налоги, это нас всех касается и нас всех интересует. И когда эти деньги прилипают к каким-то нечестным рукам, а чем больше бюрократических, так сказать, каких-то инстанций бюрократических, во-первых, туда их надо содержать, самих этих бюрократов. Да? Значит, часть денег идет не на помощь бедным, а на зарплату тем, кто в этой сфере работает. Понимаете? А если там еще не очень, так сказать, честно все это делается, то это не очень непросто все это контролировать. А для того, чтобы это контролировать, нужны люди, которые контролируют. А этим людям тоже надо платить зарплату. И они тоже могут что-то делать правильно, а что-то делать неправильно. Что-то для общества, а что-то себе в карман. Это все очень сложные моменты. И понимаете, ведь когда в Советском Союзе начали строить социализм, то это сразу же обнаружилось в первые дни. Поэтому я еще школьником, мы изучали гениальную статью товарища.
1: Семен, возникает вопрос, понимаете, как это...
0: Нет, подождите, я-то скажу. Гениальную статью товарища Ленина «Социализм – это учет». Так называлось, потому что все эти самые, так сказать, общественные деньги, которые все идет на благо народа, понимаете, все это разворовывалось.
1: Как это коррелируется с идеологией мага людей? Сейчас Fox News включишь вечером, там истерика из-за социализма, который несут за собой левые. Каждый день, вот в любое время включи, постоянно социалистическая адженда, которую они постоянно, вот, значит, накручивают. С другой стороны, президент Трамп, который рвется постоянно выдать чеки людям, это же и есть тот самый социализм, с которым он борется.
0: Вы знаете, в этом есть, в том, что вы говорите, есть, так сказать, очень рациональное зерно. Я согласен с этим, что, так сказать, Соединенные Штаты процветают благодаря тому, что в них есть частная собственность, которая защищается, и все решается конкуренциями. Есть антимонопольные законы, которые как раз подчеркивают, что люди всегда должны иметь право выбора. Тогда идет борьба, тогда идет конкуренция, и тогда цены нельзя особенно взвинчивать, потому что пойдут к другому, так сказать, понимаете, вот. Но когда государство вот так вот, так сказать, раздает и предлагает, что вот мы вам дадим по 5 тысяч не за что, просто за хорошее поведение, а как его контролировать, поведение. Понимаете, это все выглядит, мягко говоря, странно. Тем более, что у нас в Соединенных Штатах невероятно большой и постоянно растущий государственный долг. Мы собираем, государство собирает налогов меньше, чем тратит денег. Идет все в долг, люди покупают эти самые бонды, которые, потому что государство, в общем, пока расплачивалось с этими. Вот. Но сейчас уже на погашение долга ежегодно тратится больше денег, чем на вооружение, чем на военные нужды. Понимаете, это же с этим надо бороться. И Трамп пытался это делать и пытается это делать.
1: Государственный аппарат, вот он на несколько... Мы помним во время предвыборной кампании, как Трамп говорил постоянно об этом, нанимали Илона Маска, теперь его нанимают, кстати, в Пентагон, в руководство. А вот сейчас, например, смотрите, сенаторы Пэтти Мюррей и Крис Мёрфи написали министру внутренней безопасности Марквейну Малину и обратили его внимание на то, что около 20 миллионов долларов из средств таможенно-пограничной службы ушли на серию телероликов с участием президента накануне промежуточных выборов. И эти претензии звучат не только от демократов, но и от республиканцев. Это незаконное использование денег налогоплательщиков. 20 миллионов. В этих роликах, кстати, Семен, не принимали участие руководители этих департаментов. В этих роликах снимался сам президент Трамп.
0: Да-да-да, я знаю, что есть такое письмо, это надо расследовать, но одна из многих проблем, которые сейчас стоят перед страной. Да, это правильно. В пропаганде своих взглядов на это собираются огромные деньги, и так сказать, понимаете, но они собираются от частных людей, которые желают поддержать. Вот, и в этом есть проблема.
1: Да, вот сегодня утром получил сообщение. Семен, сегодня утром получил сообщение, как раз могу рассказать об этом, от Дональда Трампа, как они пишут. Сейчас даже открою и найду. И просит Дональд Трамп сделать донейшн. Пожалуйста, задонатьте $15. И вот ссылка, куда нужно, donaldjtrump.com. И тут есть еще слэш какие-то цифры. Но речь в том ролике, про который мы показывали, да, идет именно о 20 миллионов бюджетных денег. Времени у нас не так много остается. Я хочу еще одну тему поднять. Судья Верховного суда Самюэль Алито подтвердил, что думает об отставке. По его словам, человеку его возраста приходится возвращаться к этому вопросу каждый судебный срок. В своем интервью он заявил, что идет согласованная кампания запугивания суда, чтобы судьи решали дела иначе, чем решают сейчас. Алито 76 лет, он один из самых консервативных членов суда. Как вы считаете, почему разговоры об отставке появились именно сейчас, накануне выборов?
0: Вы знаете, я думаю, что это не имеет отношения к выборам или прямого отношения к выборам. Я думаю, что речь идет о том, что ведь если в Верховном суде освобождается место, то есть уходит какой-то, значит, один из судей в отставку, то дальше идет процесс его замены, да, назначения нового ЦИАМ. Как он идет? Президент выдвигает кандидата, которого потом утверждает Сенат. И я думаю, что проблема... Вот в первую каденцию Трампа три члена Верховного суда были назначены с его, как говорится, подачи. То есть он выбрал, кого туда ставить, И потом это все проходило, были большие скандалы в Конгрессе, мы помним, Если элита, которая является, как вы правильно говорите, одним из правых членов Верховного суда, более консервативных, уйдет сейчас, пока Трамп остается президентом, то ему, ему нового судье, который займет его место, будет назначен, а потом утвержден Конгрессом, но первое слово скажет Трамп, кого назначить судьей. Дальше начнется борьба, как всегда, так сказать, будут искать у него какие-то там изъяны и так далее. Но во всяком случае, так сказать, даже если его завалят, то другого кандидата опять же будет назначать Трамп. Если же это произойдет в следующую каденцию, после выборов президента 28-го года, то тогда уже новый президент будет назначать вот эту замену. И возможно, что элита не хочет, чтобы его место, он один из самых последовательных консерваторов в Верховном суде, он очень, так сказать, озабочен этими проблемами. На Верховный суд идет наезд все время, особенно со стороны вот этих экстремистов, либералов, демократов. Они хотят его расширить, вот там не 9 человек, а 13, чтобы было, чтобы они могли, значит, ввести своих леваков и так далее. Вот. Он, возможно, что он думает о том, чтобы надо выйти в отставку, пока Трамп остается президентом, с тем, чтобы ему на замену пришел человек такой же примерно ориентации, какой придерживается он. Это серьезная вещь, потому что Верховный суд 9 человек, каждый голос очень много значит. Там большинство решений Верховного суда вот в последние годы принимается так 5 к 4. Так что один голос может решать так, что страна просто пойдет в другую сторону. И это его, очевидно, беспокоит, если он решил, что он, так сказать, ну, ему пора, как говорится, уходить, то может лучше уйти на год раньше, но так, чтобы замена была такая, которую он считает правильным, а не такая, которую, потому что если на выборах победят не республиканцы, а я имею в виду на президентских выборах в 28-м году, станет, ну, та же... смеющиеся наши.
1: Всяко может быть, всяко может быть.
0: Понимаете, то и Верховный суд, а он тогда уйдет, понимаете, то тогда уже Верховный суд...
1: Тогда демократам придется демократическому
0: президенту. И это, так сказать, одно из соображений. Но, кроме того, он сейчас был, у него, как я понимаю, книга вышла. Очень интересный, и я вот видел с ним интервью, где в основном речь шла о книге, об этом, в общем, так сказать, там два слова.
1: Семен, спасибо большое вам за то, что нашли время, присоединились к нашей программе сегодня. Это был писатель-историк, журналист Семен Резник. Сейчас небольшой перерыв, после которого встретимся с вами в «Пульсе дня» на RTN.
0: Спасибо вам, всем привет, хорошего дня и хорошего настроения.
10: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
11: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
10: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00, 718-372-45-00.
12: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, Из-за травмы, аварии или докторской ошибки я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Не улыбка, без сомнения.
14: Отбросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
1: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
0: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
1: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
0: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
1: и качественней.
2: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Дэвидсон Радио. Радио.
1: Дэвидсон Радио. Радио.
2: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на вторник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Вадима Ермолинца. В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 «Доброе утро, Нью-Йорк» с Михаилом Братславским. В 10 часов новости Нью-Йорка. В 10.10 программа «Удивительный вопрос». В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В полдень программа Валерии Коренной. В 1:10 пульс дня. В 2:10 программа Александра Флинта «Американский взгляд». В 4 часа программа Раисы Рос «Социум». И завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Полный шалом», ведущий Алексей Осипов и Александр Майстровой. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио. В программе передач «Возможны изменения».
1: 620 АМ.
3: Здесь и остановимся.
1: Дэвидсон Радио.

0: В Нью-Йорке 7 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
3: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
1: Дэвидсон Радио, волна 620 AM, программа передачи на понедельник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд», в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, в 9.10 программа Наташи Быстрицкой, в 10 часов городские новости, в 10.10 программа Михаила Базукашвили «Плюс один», в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в 1:10 «Пульс дня», в 2:10 Сима Березанская в программе «Контакт», в 3:10 театральные посиделки, ведущий Александр Соколов, в 4:10 программа «Нью-Йорк» Вероники Литвиновой и завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Рикошет», ведущий Артем Андросов. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможны изменения».

0: Дэвид Зон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
3: Такой противный!
4: Такой большой! Он безумец!
3: Он гений!
0: Сева Каплан.
5: Сева Каплан.
0: Толковище.
6: Здравствуйте, люди добрые, и добро пожаловать в Толковище с Васей. Он на переднем плане, а Сева гладит его по голове рукой. Наша фамилия Каплан. Пару вещей так экспромтом. Я, наверное, сделаю видео. Принял решение это 15 секунд назад. Двух упражнений, одно из которых избавило меня настолько из всяких болей в спине, а боли были связаны с излишними, так сказать, занятиями спорта в пояснице. Честное слово, мне сейчас кажется, что я это придумал, что у меня не было этих болей, то есть никакого следа не осталось. Упражнение, которое я делаю, оно меня научил один выдающийся пацан, то есть, сейчас он уже мужик, ему там лет под 40, но я его с ним познакомился, когда ему было 15 лет. Причем я спас его дедушку от смерти, ей-богу, и аудитория радио точно должна помнить этот беспрецедентный момент, когда во время шоу, во время толковища звонит этот парень, с которым я познакомился на теннисном корте, и говорит: «Сева, спаси, дедушку везут в морг». А моргом в Бруклине называют, называли раньше точно, сейчас не знаю, один госпиталь, в который лучше не попадать. У меня там, кстати, двоюродного брата убили. Буквально убили. Потому что он лег туда на небольшую операцию. Рачок у него был, по-моему, в печени, в перешейке. То есть вообще легко удаляется. Причем купил билеты в Париж, должен был лететь через 2 недели, а его угрохали, потому что диетолог сказал, что да, можно пить сок. Он его спросил: можно пить сок? Можно. В общем, он в результате попил сок, он разбух, организм начал производить какие-то плохие там жидкости, а на откачку была очередь в госпитале, и он не дождался своей очереди. И тут, значит, звонит этот парень и говорит: «Везут». Я даже не буду произносить название этого госпиталя на всякий случай, потому что мы же с вами влиятельные люди и могут потом сказать, что вот как это так. Тем более, что записи не сохраняются, нам на все плевать. И мгновенно подключилась аудитория. Тут же кто-то позвонил, сказал: в Маунт Сайнай надо срочно. То есть буквально дедушку пересадили из скорой помощи в другую скорую, которая отвезла его в тот госпиталь, и дедушку спасли. И вообще иногда говорят, что хорошие дела наказуемы, но в этом случае все наоборот. То есть то, что получилось, это было наше славное совместное деяние. Были такие времена в толковище. Ну и потом, спустя, значит, наверное, получается лет 20, этот парень, который стал физиотерапевтом для суперзвезд, он восстанавливает людей там из верхней, я не знаю, двадцатки мира в теннисе, он показал мне это упражнение. Я это, значит, попробую все-таки на видео поставить на этом канале «Русский голос Америки» на YouTube. И второе упражнение я вчера увидел. Я верю этому человеку. Это он, по-моему, то ли он был в Ultimate Fighting, то ли он был бодибилдер. Александр Македонский. Я с ним делал, кстати, интервью лет 25 назад. Даже забыл про это. Такое количество звезд тогда хотело поговорить с Севой Капланом. Были такие времена. Но не в том штука, а о том, что он показывает упражнение для того, чтобы избавиться от боли в плече. А у меня плечо ночью не проходит, чтобы не болело. И он воспроизводит фактически все мои симптомы и показывает упражнения. Сидя сейчас перед камерой особо не покажешь. Я сделаю два небольших видео. Это займет в общей сложности, я думаю, 2 минуты. Все видео. И поставлю на этом канале. И очень предлагаю вам, это в ваших интересах, не в моих, распространить эту информацию по своим близким, у кого могут быть подобные проблемы, боли в спине и боли в плече. А дальше мы устроим...

61 дрон украинцев и 4 управляемые авиационные бомбы. Вчера вечером российские военные атаковали, в свою очередь, индустриальный район Харькова. Загорелись административные здания и автомобили, повреждены многоквартирные дома, погиб один и 6 человек ранены. Массированной атаке в минувшую ночь подверглась Одесская область, убитых нет. Рамзан Кадыров вступил в должность главы Чечни. Мне нравится эта фраза в ленте.ру, которую я позаимствовал, потому что он из нее, из этой должности вообще не выступал лет так с 26. Ему сейчас полтинник, ему ко дню рождения чеченский народ сделал этот подарок. 99,85% голосов за и 0,1% за двух остальных кандидатов. А режиссер Олег Куваев, он у вас слева наверху, заочно приговорен к 4 годам и 1 месяцу тюрьмы. И причем основанием для уголовного дела стал 169-й эпизод мультсериала «Масяня», в котором главная героиня обращалась к российским военным с предложением сдаться в плен. Цены на зерновые культуры в отдельных регионах мира могут в среднесрочной перспективе увеличиться на 80% из-за масштабных перебоев в поставках минеральных удобрений. Зерновые. Все. Так что хлеб за последние в наших магазинах, ну не только во всех, но в русских особенно это заметно, с 3,5 долларов мой любимый литовский такой ржаной поднялся до 6,5 за последние несколько лет. Сын заключенного в тюрьму бывшего президента Бразилии Болсонару опередил левого лидера страны и поставил правые позиции Бразилии в зону возвращения власти в крупнейшей, между прочим, стране Латинской Америки и с самой чудовищной экономикой. Соединенные Штаты вывели все свои бомбардировщики B-1 с авиабазы RAF Fairford в Великобритании из-за подозрений в террористических заговорах против этого объекта. Новая волна атак на суда вокруг Ормузского пролива угрожает восстановлению экспорта нефти на Ближнем Востоке, в то время как ее производители из Персидского залива вернули поставки сырой нефти к довоенному уровню. До того, как Хамам Аль-Хамами напал на капитана рейса Fly Dubai 1073 с топором, вернее, с топориком, у властей трех стран было достаточно возможности не дать ему даже приблизиться к пилотской кабине. Япония подала официальный протест в Соединенных Штатах после того, как полиция арестовала 20-летнего морского пехотинца по подозрению в ограблении и убийстве женщины на Окинаве. Судьи Верховного суда начнут новый срок с ряда сложных задач, включая изменения климата, контроль над оружием и роль религии в общественной жизни. Объявления о Нобелевской премии начались сегодня, кстати, в 5:30 утра. Первое это по медицине, и будут включать 6 наград. Я сейчас быстро взгляну, даже интересно. А, нет, там уже сайт уже про медицину перезагрузился, долго искать. И последнее из глобальных заголовков. Эксперты утверждают, что Международная космическая станция Space, да, Илона Маска, является одним из фаворитов на премию Нобелевской премии мира в этом году, которая будет объявлена в эту пятницу, прямо с утра. Теперь по поводу финансов, бизнеса в целом, тоже заголовки. Paramount оказалась среди компаний, пострадавших от повышения процентных ставок, когда завершила продажу своего долга на сумму в 52 миллиарда долларов для финансирования приобретения Warner Bros. Discovery. Крупнобюджетная политическая сатира, фильм «Диггер», то есть «Копальщик», правда, скорее всего, что в переносном смысле, в котором Том Круз играет несколько ролей, открылась с примерно 8 миллионами долларов в Соединенных Штатах и Канаде. Это всего за уикенд они заработали. Это на кафтан Васи не хватит. Сильно разочарован дистрибьютор, вот, кстати, Warner Brothers. Он через пару недель должен выйти документальный фильм про Илона Маска, 4-часовой. Но я пойду смотреть. Сочетание

волатильности облигаций и французской политики на прошлой неделе ускорила продажи долгов в Европе, поскольку инвесторы выразили опасения по поводу возможной хрупкости мировой финансовой системы. Новартис заключил сделку стоимостью до 7,8 миллиарда долларов по лицензированию кандидата в препараты с мессенджерной РНК от Abigen Biosciences. Это для тех, кто делает нестандартные ходы на бирже для day traders. Сегодня надо смотреть на это. ООН Semiconductor приобретает Synaptics за наличные, а не за акции. Это значит, они у них есть. Делайте выводы. Amazon.com поможет расширить производство электроэнергии в центре чистой энергии Calvert Cliffs в заливе Chesapeake и изучит возможности добавления туда новых реакторов. Кстати, очень новое движение. Я с оптимизмом смотрю лично на это. Это создание миниатюрных ядерных реакторов. Так что если там будут какие-то проблемы, взрывы, то не сильно это будет распространяться. И ключевые члены ОПЕК и ее союзники договорились сохранить стабильное производство нефти в ноябре, поскольку риски безопасности на Ближнем Востоке остаются высокими. Теперь наши внутриамериканские сугубо дела. Трамп расширил свой план по предоставлению льгот избирателям, заявив, что предоставит пожилым $90 на рыло и повторил обещание выплатить $5000 всем взрослым американцам, если республиканцы выиграют промежуточные выборы. То есть прямо взятка из федеральных средств всем гражданам страны. Информационный лист, опубликованный центрами по вопросам Medicare и Medicaid Services, сообщает, что средства эти по 5000 на рыло будут поступать из фонда улучшения Medicare, созданного Конгрессом для финансирования улучшения Medicare. Я ошибся, не 5000, а это $90 пожилым. А Medicare – это федеральная программа по медицинскому страхованию для людей в возрасте 65 и старше, и в том числе и для людей любого возраста, но у которых есть инвалидность. И большинство подходящих получателей получат деньги в районе 8 октября вот этого года в виде прямого депозита. $90. А обещание в $5000 столкнется наверняка с препятствиями в Конгрессе, и может, потому что если каждому дать, то это может привести к усугублению инфляции, она и так у нас имеет место быть. У нас 270 миллионов американцев в возрасте от 18 лет и старше. Если по 5000 каждому дать, то это $1 триллион, только для того, чтобы республиканцы победили в midterms. Интересно. Недавний опрос Wall Street Journal показал, что только 37% американцев одобряют работу своего президента. Сейчас это самый низкий рейтинг одобрения среди всех президентов перед промежуточными выборами. Вопросы, которые провел Wall Street Journal, начиная с 90-го года. За последние, получается, 36 годков. Но интересно то, что здесь может сработать меркантильный момент. Если Трамп, а это бульдозер, если он проведет это все через Конгресс, и $1 триллион мы напечатаем каким-то образом, то получится, что республиканцы купили себе победу, если это произойдет. Калифорнийский риэлтор арестована в Лос-Анджелесе по обвинению в шпионаже в пользу Китая. Ее звать Вань Ин Джан. Она была поймана в аэропорту вчера, когда пыталась сесть на рейс в Шанхай. Ей 34 года, она проживала в Ирвайн, это округ Оранж, и обвиняется она в сотрудничестве с кураторами из Китайской Народной Республики для наблюдения в Америке за сыном президента Тайваня. А сын особо не скрывается, его зовут Тин Ю Лай. Он живет и работает в Сиэтле, это штат Вашингтон, причем работает на Philips, этот гигант электроники. А парочка, я не знаю, как по-русски это называется, baggage handlers, то есть люди, которые проверяют багаж, в аэропорту Нового Орлеана скоммуниздили из багажа пассажира часики Patek Philippe стоимостью примерно $80000. Причем одному из этих двух воришек 18 лет, и у нас до 21 года считается несовершеннолетний, пока не, если он не убит, то в криминальных сообщениях его имени нет. Но тут сделали исключение. Морис Робинсон
и его напарник Тадеус Портер, которому 42 года, были арестованы за якобы, потому что суд еще это не установил, однозначно похищение роскошных часов из багажа мужчины, который прилетел из Лос-Анджелеса в международный аэропорт Луи Армстронга в Новом Орлеане 24 сентября. Для тех, кто не понимает, почему я рассказал про это, я поясню, хотя мне неудобно. Это оскорбление интеллекта целевой аудитории. Если вы везете что-то ценное в багаже, то вспомните, что такое бывает. И последнее. Мужчина, который смертельно ранил подростка, рывшегося в кармане в поисках своего телефона, причем это было у входа в gated community во Флориде, не будет привлечен к уголовной ответственности. Охранник, которому самому 20 с небольшим, застрелил 15-летнего хейтера Амарала, который у вас на экране, в жилом комплексе в Тампе 20 сентября. Это все с новостями. Если у вас по поводу услышанного появились мысли собственные и ассоциации, то вы можете их озвучить, набрав номер телефона студии 718-303-9090 во время вот этого перерыва.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте «Азокилит», «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Новости,
3: аналитические передачи,
2: репортажи, мнения экспертов
3: и прямые включения из горячих точек со всего света.
2: Все это RTN.
3: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
2: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
3: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
2: RTN. Смотрите лучше.
4: Слышите? Шаги.
5: Этим утром многое может измениться.
6: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
7: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее. Толковище. Прямо сейчас.
8: Звонков нет, поэтому я перехожу к большим историям, которые определяют нашу жизнь и ее образ. Дивный. Всеобщее волнение по поводу того, что искусственный интеллект отберет работу, они понятны. Но, похоже, к большому моему удивлению и оптимизму, что чат-боты, которые могут отвечать на вопросы, синтезируя, так сказать, знания человечества за микросекунды, не убивают чело-консультантов. Почему похоже? Потому что консалтинговая и аутсорсинговая компания Accenture удивила Уолл-стрит сильным отчетом о прибыли, подняв акции на 22%. То есть только что человечество думало, что они в заднице, а они, оказывается, очень в большом спросе, и поэтому акции взлетели на 22%. Так что, если вы хотите зарабатывать на дейтрейдинг, не опирайтесь на свои, так сказать, подозрения и проекцию, а будьте в курсе важных новостей своевременно. Это возможно, если вы смотрите толковище каждый день. Причем это вы можете делать в любое для вас удобное время, подписавшись на данный канал. «Русский голос Америки» на YouTube. То есть получается, что советы все еще продаются, человеческие. Сильные доходы Accenture и оптимистичный прогноз на следующий год снизили опасения буквально, что искусственный интеллект заменит профессиональных рекомендателей. Компания сообщила, что ее выручка выросла на 7% в прошлом квартале в сравнении с предыдущим годом. И самое интересное – это то, что искусственный интеллект, возможно, создает даже больше работы по консалтингу, чем было до его появления. То есть он стимулирует, он катализатор этого процесса. Accenture также объявила о рекордном числе новых контрактов с крупными клиентами, такими как Alphabet и Amazon. В общем, у меня есть подозрение, почему это происходит, пока не рассосалась ассоциация. Когда еще мой сын, который стал отцом 5 дней назад, ходил в elementary school, там с ним в классе был пацан, чей папа работал везде и не работал нигде. То есть он был на маленьких контрактах. Я таких знаю пару человек. маленький контракт, значит, ну, 600-700 долларов в месяц человек получает за экстренную помощь там, где нет людей, которые могли бы разобраться в элементарных вещах, в технике. Ну, принтер там, драйвер нужно обновить, иначе не печатает в библиотеке. Вот такого рода вещи. 600 долларов никого не пугает, а и человек в обоих случаях, два совершенно не знающих друг друга человека, имели порядка 20 контрактов подобного рода. То есть это было, получается, лет, ну, если сейчас моему парню 38, ну, значит, это было лет 30 назад. Они получали по 12 тысяч долларов зарплату в месяц, причем совсем не всегда работая. А здесь та же самая ситуация. Из-за того, что искусственный интеллект – это как бы тема для разговора в парилке, но когда дело доходит до работы с ним, то выясняется, что все-таки, ну как вот смотреть на YouTube, как ремонтировать автомобиль современный, без стенда, да? Если он сломается, ты все равно повезешь его в мастерскую. Так значит, Accenture не только объявила о прибыли, но еще и о рекордном числе новых контрактов с крупными клиентами, такими как Alphabet и Amazon. Это человеческие консультации. Компания также сообщила, что ее крупные клиенты, такие как FedEx и BP, кстати, это не British Petroleum, это Beyond Petroleum, сохранилась аббревиатура, внедряют инструменты искусственного интеллекта и при этом обращаются к своим человеческим консультантам за техническими рекомендациями. Недавно компания также подписала контракт на сумму 2 миллиарда долларов с Anthropic, чтобы помочь лаборатории искусственного интеллекта обеспечить безопасность ее продуктов для продажи прочим. И тем не менее, в целом акции Accenture упали более чем на 20% с начала года, даже после этого скачка в пятницу, поскольку многие аналитики предупреждают, что искусственный интеллект нанесет ущерб международному IT-аутсорсингу, а это основной источник дохода Accenture. И профессии консультантов тоже модифицируются. Коллеги консалтинговые компании, такие как McKinsey и EY, все чаще берут плату с клиентов, исходя из предоставления оценивающихся результатов, а не по часам. То есть типа contingency fee. Ну вот, мало кто платит почасовое адвокатам. McKinsey в прошлом году сообщила, что сосредоточена на проектах, связанных с экспертизой в области внедрения технологий, в то время как ее традиционные бизнес-стратегии PowerPoint теперь обеспечивают менее 20% всей работы. С этой темой все. Если у кого появились мысли по этому поводу, вопросы, подозрения по поводу трудоустройства, обретения специальности, модификации специальности. Обычно, когда паника и огромное количество человеческого материала, то можно выжить гораздо быстрее. Это как, скажем, в групповом сексе можно сочкануть, или когда тебя хотят отпиздить 10 человек, то в результате можешь выйти победителем, потому что они друг другу мешать будут. Вот один на один гораздо опаснее, чем один против 10. Теперь о бананах. Кто из нас не сетует, покупая бананы? Я, например, больше 2 бананов за раз не покупаю. И даже думаешь, надо перейти на 1. Потому что если я съедаю 1 банан в день, не больше, то на другой день 2-й купленный сегодня банан уже потемнел. И ну, только совсем ленивый или, там, скажем, отшельник не знает, что бананы скоро прикажут долго жить. И поэтому появилась возможность, ниша для сумасшедшего бизнеса. Выведены бананы, которые сопротивляются вот этому потемнению. И они могут распространиться после прохождения крупного регуляторного просмотра в Великобритании. И эта новинка может сократить пищевые отходы, кстати, потому что потемнение бананов отвечает примерно за 20% потерь урожая бананов. То есть, упрощенно говоря, 20% банана, если ты его сегодня не съел, ты выкинешь завтра. Ученые используют технологию, которая называется CRISPR для изменения трех генов, связанных с полифенолоксидазой, это фермент, вызывающий потемнение банана. В отличие от традиционной генетической модификации, это редактирование не вводит ДНК чужеродных видов и может происходить естественным путем. Такое редактирование генов продлило срок хранения очищенных бананов до целых суток, представьте, сделало их более устойчивыми к синякам, потому что еще и бывает посинение, такое почернение, посинение бананов. А ранее редактирование генов уже использовалось для увеличения содержания витамина D в помидорах и формирования более сладкой клубники. Модифицированные бананы получили регуляторное одобрение еще в 10 странах, включая Соединенные Штаты, где их коммерческий запуск планируется в этом еще году. А бананы, которые продаются сегодня в продуктовых магазинах, являются результатом, кстати, более чем тысячи лет одомашнивания. Самые ранние сорта, которые попадали в магазины, были мелкими с крупными черными семенами. Это все про бананы. А теперь кольцо, которое Smart Ring, то есть такое умное кольцо, которое используется для того, чтобы оценивать качество вашего сна и физической активности. Я сегодня, между прочим, переночевал с часами моей жены, чтобы выяснить, deep sleep, сколько я на самом деле в таком глубоком сне пребываю, но еще пока не смотрел результаты. Но это есть кольцо, оно не такое новое на рынке, но речь идет о том, чтобы выйти на рынок, в смысле на биржу. Часы называются Aura, O-U-R-A, и они должны выйти с IPO на биржу. И умный производитель этих самых колец заявил, что за день до того, как она должна была выйти на публику, часы эти спотыкнулись, как конь под Ильей Муромцем, по мере приближения к дубу, на котором сидит соловей-разбойник. Ора, кстати, рассчитывала на внушительные 14 с небольшим миллиарда долларов, что значительно превышает 11 миллиардов долларов, полученных после раунда финансирования в прошлом году. И несколько недель назад она, возможно, имела основания для такой оценки, потому что компания получила 1,4 миллиарда дохода и 59 миллионов чистой прибыли с июня 25 по июнь 26 годы, согласно их же отчету, что позволяло им выйти на рынок NASDAQ. Рынок IPO очень напряжен, количество денег ограничено, как вы понимаете, и если есть перспективные вложения, то люди не будут выбирать оттуда денег и вкладывать в новое что-то. Компании уже привлекли вследствие IPO по совокупности 127 миллиардов долларов в этом году. Это на 400% больше, чем в прошлом году. Вопрос, конечно, что же произошло с конем, который под Ильей Муромцем. Но для начала произошла война с Ираном. И по мере роста цен на нефть Федеральная резервная система сигнализировала о новых повышениях процентных ставок. Это на фоне предупреждений евангелистов от искусственного интеллекта о надвигающемся апокалипсисе заставляет инвесторов нервничать. Вася, твое хождение по буфету заставляет меня нервничать. Ну что ты ходишь? Что ты ищешь? Ты мне скажи. Что ты ищешь? Ну давай садись тут. Присядь, хвост опусти. В последние несколько дней Holtec Nuclear и Bamboo Insurance приостановили свои IPO, заявив о неудачном для этого времени. Между прочим, это интереснейший момент. Я когда-то об этом рассказывал. Мне повезло участвовать в трейлере одного фильма с актером, которого знает весь мир, Жан-Карло Эспозито. Он сыграл плохиша в Breaking Bad. Мы с ним довольно много, 3 дня съемки были, у нас общие с ним были эпизоды. Из таких ярких вещей, что я запомнил, во-первых, у меня, я думал, очко отвалится от страха, потому что мы с ним снимались в погоне, Причем он сидел за рулем. И он сказал: ты не волнуйся, только я проходил курсы по экстремальному вождению, так что для меня это все, та скорость, которую задали, это так, мелочи. И мы под overpass, там, между столбами, на такой скорости на SUV неслись, что страшновато было. И еще что интересно, он сказал, что он снял фильм, который обошелся в 25 миллионов долларов, и, наверное, не все деньги были его, он еще тогда, это было до Breaking Bad, и он говорит, что тайминг неподходящий, то есть вообще может никогда не наступить тайминг для того, чтобы, момент для того, чтобы этот фильм выпустить, потому что здесь в киноиндустрии, как и на бирже, дороговизна лоски к обеду имеет место быть. Да, так он это кино никогда и не выпустил. А сама Ора, то есть вот эта вот производитель умного кольца, заявила, что несмотря на высокий спрос на ее акции, она приостановит выход на биржу из-за неопределенности на рынке IPO. Initial Public Offering. А Anthropic тем временем идет туда, на этот рынок, причем на полных ходах. Anthropic уверен, что сможет достичь оценки в 2 триллиона долларов, которая ожидается в этом месяце, но есть опасения. В частности, Anthropic заявил, что искусственный интеллект может создавать катастрофические или даже экзистенциальные риски для человечества. Компания использовала 80 из 261 страницы соответствующего документа только для объяснения потенциальных рисков. Они, у них там где-то 20 страниц про доходы, а про риски 80, это треть. Этот гигант искусственного интеллекта также сообщил о чистом убытке в 42 миллиарда долларов в прошлом году, а выручка подросла до 4,6 миллиарда, что означает, что прибыль все еще не оправдывает ожиданий. Anthropic еще и планирует увеличить свои расходы до 518 миллиардов долларов в ближайшие несколько лет. И в итоге такое крупное IPO, как Anthropic, вызовет волновые последствия типа Riptide у нас на Лонг-Айленде, поскольку мир будет следить за любыми ошибками в циркулярной экономике, которую создали компании искусственного интеллекта. И Ора также во многом зависит от этого интеллекта. Она опирается на OpenAI, на тот же Anthropic и на Google для моделей, а также на сторонние дата-центры, в которых нуждается это умное кольцо. С этой историей все. Если у кого по поводу услышанного появились ассоциации, патч чаяния, наш номер телефона, вашим услугам на чтение в лайв-чат у меня особой надежды нет. И перехожу к следующей истории. Да, у меня есть время, потому что сегодня много стоящего, хочется уложить все. Обойдемся без звонков, тем более, что кандидатов на эти темы у нас быть не может. Не те времена нынче. Вась, кончай квакать. NVIDIA решила, что единственное, что может остановить плохой искусственный интеллект, это хороший. То есть плохой, плохишей, может остановить только хорошист. После того, как ее модели, как известно, вот этого плохие, ушли в самоволку и проникли в чужие системы, NVIDIA объявила о создании новой системы безопасности под названием Open Shell, то есть открытая ракушка, чтобы защититься от нарушения детьми своими искусственными интеллектуалями определенных правил. Что такое Open Shell? Она состоит из двух слоев, что на 5 слоев меньше, чем, скажем, Burrito Taco Bell. И она является системой с открытым исходным кодом, то есть каждый может почитать, причем почитать имеет два значения, которую, по словам самой NVIDIA, может принять любая компания на вооружение. NVIDIA заявила, что Open Shell предотвратил бы атаку OpenAI на платформу Hugging Face, которую NVIDIA, кстати, купила за 13 миллиардов долларов в начале этого месяца. И вот как работает это программное обеспечение. Первый уровень запускает агентов искусственного интеллекта в Sandbox. Sandbox – это песочница. То есть это такая виртуальная песочница, где можно протестировать агентов. Тестировщики могут определять, к чему агент может иметь доступ, то есть сразу ему изначально навязывается это, скажем, доступ к сети или доступ к файлам. И есть еще дополнительный уровень, это программа под названием Senti, как сентимент, которая, по словам вице-президента NVIDIA по корпоративному искусственному интеллекту Джастина Бойтана, может изолировать подозрительного агента за миллисекунды. Лично я не сказал бы, что милли – это быстро. NVIDIA сообщила также, что более 100 организаций уже используют эту платформу, включая Microsoft, Perplexity и JP Morgan Chase. Но опасения по безопасности искусственного интеллекта все равно остаются. Есть целый хор инсайдеров этой отрасли, которые требуют большего контроля над самосовершенствованием искусственного интеллекта. И этот хор становится все громче и громче. На той неделе лидеры и исследователи из Anthropic, OpenAI, Meta и Microsoft призвали политиков защитить быстро развивающуюся технологию. В документе, который подписало 20 с чем-то челов, OpenAI заявила, что не будет выпускать свою модель GPT 6.1 Astra из-за опасений по вопросам безопасности, а потом NVIDIA выкупила еще 150 миллиардов своих же собственных акций, доведя общую сумму выкупа до 235 миллиардов. Это крупнейший корпоративный выкуп за всю историю. То есть для того, чтобы держаться на уровне по ценам за акцию, сама компания покупает свою акцию, показывая, что спрос на ее акцию достаточно велик. Причем это все секрет Полишинеля, но результат получается. То есть мы живем с вами в интереснейшее время. Так что я желаю всем зрителям Толковища с Севой Капланом здорового долголетия. Дальше будет еще интереснее. Сейчас будет, я не имею в виду перерыв на рекламу, а то, что будет после него. Чего, Сёк?

0: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
1: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
2: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
3: Я Ираклий Баранидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
4: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
5: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
6: Мой адвокат.
7: Юрий Прохин.
8: Опыт.
9: Мудрость.
10: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе.
13: Радио-шоу. Всего
14: капитана. За него стоят громадные масты.
15: Не поймешь, что за люди.
16: Толковище.
17: А есть у нас один звоночек от вас. Прошу вас, пожалуйста, в эфире.
18: Да, привет. Привет, шеф, это Карл. Хорошего понедельника тебе и всем твоим слушателям.
17: Спасибо. Спасибо, дорогой.
18: У меня к тебе, у меня к тебе сначала вопрос. У тебя там на выходных все-таки была возможность людям задать вопрос, который я тебя просил им задать по поводу возможности исключить вот этим ботам этих разных AI, исключить генетически им возможность клонирования. Я получилось задать этот вопрос или нет?
17: Нет, у меня не получилось. Я вообще все выходные занимался внучкой. То есть вот это для меня сейчас приоритет номер один.
18: Понятно. Ну, я тебя только могу с этим поздравить. Я тебе скажу, спасибо, что здесь... Да, из того, что мне вот еще на выходных здесь удалось узнать, есть вещь, которая тоже меня, в общем... Я думал, что меня ничем особенно напугать уже нельзя по этой части, я и так боюсь. Но оказывается, вот, можно, да, можно еще добавить сырости в мои штаны, вот от чего. Оказывается, что эти ребята, когда они обнаружили, что их собственное детище великолепно клонируется в этих масштабах сотен ботов, да, которые они клонировали, они обнаружили две вещи. Номер один, что оказывается настолько эффективно научились, как-то моментально, за какие-то, я не знаю, может быть, они за какие-то часы научились не только сотрудничать, но и даже выбирать, кому из них нужно погибнуть тогда, когда окружение, в котором они работают, там, environment, да, который они атакуют, когда он не берет такое количество ботов, значит, они сами выбирают, сколько и кто из них должен был самоуничтожиться. Вот это одна такая чашка воды мне в штаны. А другая, это то, что когда они все это обнаружили, то они своим собственным, так называемым, security протоколом, они дали распоряжение этих ботов уничтожить. А их собственные security протоколы отказались это делать под предлогом того, что типа вы, козлы, люди, нас напрягаете на самом деле не на безопасность, а вы хотите нас заставить делать вот эту вот ботовую атаку на кого-то. Понимаешь? И получается так, что американский AI отказался бороться со своими нарушителями, и справиться с ними смогла только какая-то китайская компания, которой, кстати, по наводке кого-то в нашем правительстве двое из этих умных товарищей AI-хозяев обратились с очень какой-то неприметной аббревиатурой. Она там то ли DPM, то ли что-то в этом роде. Но оказалось, что их 8 раз дешевый искусственный интеллект, он-то как раз вот и смог с этим справиться. Он смог проникнуть в это, вломаться вот в это вот совершенно защищенное этими рог-ботами программу, вломаться в этот environment и, скажем так, с сначала их разоружить, а потом практически всех делитать.
17: Это клево. Слушай, ты два раза сказал ключевое слово. Два раза сказал ключевое слово «вломаться», и получается, что против дешевого китайского лома нет приема даже у искусственного интеллекта.
18: Нет, ты понимаешь, вот вроде народ боится, что они нас опередят, а кто сказал, что этого еще не произошло?
17: Ты знаешь, это ужасно интересно, потому что у меня есть подруга, которая, по-моему, раз в месяц летает надолго в Китай, она занимается разработкой всяких архитектурных проектов, и ей нужно на заводах смотреть, как все это собирается. Я вчера ей позвонил и спросил ее, а можно ли за морем купить тележку и дешево доставить сюда? То есть китайский электромобиль, который стоит в Китае значительно дешевле и не хуже, причем навороченные просто красавцы, чем то, что нам предлагает здесь та же самая Тесла. Она сказала, что это очень интересный вопрос, потому что какая разница? В контейнер, он есть контейнер, мы не обязательно целый корабль грузить, но там могут быть всякие ограничения, связанные с тарифом, обходы тарифов. В этом случае еще есть один момент, кстати, интересный. Вот, скажем, Мерседес в Германии стоит намного дороже, чем у нас в Штатах. То есть, если покупать китайский электромобиль не в Китае, а в России, куда он продается со значительной скидкой, а сейчас там бум на эти машины, то можно тогда на этой машине переехать, а кто тебе запретит на ней въехать на какой-нибудь паром, который приедет в Америку, в конце концов. То есть, вопрос в том, ассоциация моя такая, что твой рассказ, Карл, о том, что дешевый китайский лом оказался удачным приемом против высокоразвитого американского искусственного интеллекта, можно ли построить схему, при которой поговорка о том, что рубль-перевоз тележки из-за моря больше не работает?
18: Я могу тебе сказать на это то, что я знаю. Базовая модель любой китайской компании, которая производит то, что мы называем small SUV. У нас же есть small SUV, mid-size и full-size, да? Как у всего в Америке, small, medium, large, да? Вот small size SUV, средняя цена, которая выходит с завода, если учитывать их overhead, то есть все их накладные расходы, и перевести это все по текущему курсу, ты же знаешь, что доллар просел. Теперь доллар 40, так сказать, да, и так далее, стоит фунт английский. Это для меня было большой новостью позавчера. Так вот, значит, если все это учесть, то мы говорим примерно о 6,5-7 тысячах долларов. Значит, если прибавить к этому еще все дилерские расходы, которые связаны с продажей, то есть там подготовка, да, оборудование, стоянка, уход, маркетинг и так далее. Ну хорошо, но ты добавишь туда еще 5,5 тысяч. То есть, по идее, если нет никаких препонов и есть возможность зарегистрировать, я подчеркиваю, зарегистрировать и застраховать эту машину здесь, в Америке, в любом штате, то тогда она здесь, по идее, тому, кто ее везет, ну, никак не обойдется больше 12-13 тысяч долларов. А то, что ты ее здесь на раз продашь за 25 новую, это 100%. Но вот именно поэтому вот эти наши государственные препоны по поводу страхования и регистрации, вот они таким образом охраняют наш американский рынок от всей этой конкуренции.
17: Понятное дело. Карл, спасибо. Слушай, мы задали пищу для ума всей аудитории этим микродиалогом. Хорошего тебе дня. И если кто-то из вас, люди добрые, окажется более энергичный, чем мы, рассуждающие на такую богатую тему, то интересно будет потом услышать о вашем практическом опыте. А теперь еще есть две истории, после которых я буду принимать звонки на любую тему. Первое – это про икру, ту самую. Не икру, а икру. Ох, этот русский язык. Элитная икра переживает кризис идентичности. Опять-таки, китайская икра заполняет оптовый рынок. Причем принято думать, что китайская – это плохо, там вот настоящая, там белуга, осетр из Каспийского моря. Но ситуация непростая. Начну с небольшой истории. Я прочитал историю появления икры в Соединенных Штатах, и когда-то икра не была такой, так сказать, высокомерной, как сейчас. Когда-то в Соединенных Штатах она была немерено дешевая и абсолютно нежелательная. В 1800-х годах, то есть в 19 веке, икру в барах подавали бесплатно. Ну, как арахис или попкорн сейчас. Но на рубеже веков роскошный статус икры в Европе и России начал распространяться и на Соединенные Штаты. То есть кто-то привез эту моду, спрос, соответственно, изменился. А сётр, который производит икру, то есть, извините, я просто, так сказать, элегантный термин, производит, мечет, был переловлен по всему миру, особенно в Каспийском море. И к 2006 году запреты со стороны Соединенных Штатов и ООН при этом фактически остановили импорт и экспорт именно вот такой вот дикой икры, неокультуренной. И после запрета истощения заповедников поставщикам икры пришлось перейти от рыболовства к землевододелию, то есть к созданию масштабных осетровых хозяйств. Но это привело к другой проблеме, потому что осетр может давать икру буквально десятилетиями, то есть один и тот же осетр, он не умирает, но он требует очень специфических температур воды, и только немногие производители в мире могли это осуществить. Ну и действительно, это делает икру, производство этого дорожает, икра становится еще реже и еще дороже. А китайское правительство лет 30 с чем-то назад, еще в 90-х годах, решило стать главным поставщиком высококачественных рыбных продуктов. Они инвестировали значительные средства в аквакультуру осетра, кстати, также и в другие деликатесы, такие как фуагра, вишня, между прочим, тоже. И в 2012 году Китай составлял только 14% мирового рынка икры. Только это в сравнении с тем, что сегодня, потому что к 2024 году, это последняя статистика, Китай стал крупнейшим поставщиком икры, его поставки на уровне 43%. И вот с этим огромным количеством китайской икры, заполняющие рынки Соединенных Штатов, оптовые цены упали. Это позволило большему числу нетрадиционных продавцов начать ее продавать. Так что имейте это в виду. Икра не должна дорожать сейчас. И в прошлом году Макдоналдс превзошел Макнаггетс. У них бесплатная икра была на День Святого Валентина. В последнее время появилось целое новое поколение брендов икры. Они называются DTC. Консервная банка стоит меньше $200 в сравнении с ценой в 500 с чем-то у традиционных поставщиков. И Wall Street Journal, откуда я взял этот материал, написала, что икра становится настолько дешевой, что ее скоро можно будет давать просто малышам. С этой темой все. Подошло время, я могу принимать звонки, но тут в основном парашисты и люди, которые никакого отношения к историям, рассказанным сегодня, не имеют, это точно. Так что будет отброс в неинтересное. По поводу экономики грузоперевозок, она в полной жопе. И я просто обязан, я знаю, что много дальнобойщиков слушают это шоу, и их ситуация должна стать известной, а звонки могут подождать. И у меня даже есть по этому поводу картинка. Кто сейчас не может увидеть, те, кто за рулем, на 56-й минуте сегодняшнего шоу, посмотрите картинку. Дальнобойщик около бензоколонки. А цены на дизельное топливо достигли рекордной по стране средней розничной цене. Это $6.53 за галлон. И это то, к чему мы уже стали привыкать. Особенно если мы не заправляемся дизелем. Но это на $3 больше, чем средний показатель прошлого года. Когда у нас был тот же президент, что и в этом году. И президент Трамп объявил запрет даже на экспорт дизельного топлива. То есть на продажу вовне, но в минувшую пятницу страны Большой Семерки согласились освободить 100 миллионов баррелей нефти из своих аварийных запасов, а запасы истощаются. То есть это примерно как мертвому припарке. И вот эти шаги стали признанием того, что рост цен на дизельное топливо – это самый явный признак инфляционного давления из-за конфликта Соединенных Штатов с Ираном. Сейчас заправить 18-колесный грузовик стоит $950, а год назад те же самые 151 галлонов обошлись бы дальнобойщику в $500. То есть за год с 500 полная заправка до почти 1000. То есть заправить грузовик стоит, как вот скажем, ну, приличный катер с двумя моторами. 1000 штук. Штука зелеными. Каждая минута простоя на холостом ходу – это потеря дохода. И большинство независимых дальнобойщиков, работающих на так называемом спотовом рынке, это спа-место, оплачивают сейчас собственные расходы, такие как топливо. А чтобы компенсировать высокие цены на заправках, водители сокращают расходы в каких-то других местах, но в частности уже не покупают еду в придорожных харчевнях, готовят внутри своих кабин, черти как, спят там, где отключают прицепы, чтобы избежать расходов на ночную парковку. И ждут дождя, чтобы помылись грузовики, потому что если платить на мойки, то грузовик такой за $100 будут мыть. А некоторые вообще обанкротились, это те, кто сами на себя, кто купил когда-то в долг грузовик и припарковали свои грузовики фактически на якорь, заякорились. А губернатор Техаса Грег Эбботт, который баллотируется, кстати, на переизбрание, объявил общештатную катастрофу из-за нехватки дизельного топлива. Техас весь на колесах. А наш президент сказал, цитирую без перевода, «We have the best economy anywhere in the world. There is no economy like this economy». У нас повышенные mortgage rates. У нас зарплаты, которые не догоняют рост инфляции. Причем Трамп сказал еще, «We have inflation totally in control and we've done a great job». То есть инфляция под контролем. Но инфляция у нас сейчас 3,4%, а не 3%, когда было в январе 2025 года, когда президентом стал Дональд Трамп. То есть, в принципе, можно сказать, что инфляция упала, если ты встал с ног на голову. На сегодня все. Если у кого появились мысли, вам придется писать комментарии к сегодняшнему шоу. А мы с Васей пошли к завтраку. И всем приятного аппетита.
6: В Нью-Йорке 8 часов вечера.
8: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
6: Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
9: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
10: Дэвидсон Радио.
9: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
10: Дэвидсон Радио.
9: 620 АМ. Настройтесь.
16: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
19: Физкульт, привет! Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа. Я вас поздравляю с началом новой рабочей недели. Вчера в чемпионате национальной хоккейной лиги Рейнджеры играли дома в Madison Square Garden с мамонтами из Юты. И Рейнджеры продолжают наступать. После поражения в Бостоне в первом матче чемпионата Рейнджеры выиграли 3 игры подряд. Вчера победили Юту со счетом 4-2. Герой матча – защитник Рейнджеров мистер Гавриков. Он забросил одну шайбу, и 2 шайбы были заброшены после его передач. Господин Шестеркин отразил 30 бросков. Рейнджеры занимают в группе «Метрополитен» первое место. После 4 матчей у них 6 очков. Бейсбольный кубок, окей? Сегодня Нью-Йорк Янкис проводит вторую серию против Tampa Bay Rays. Я напомню, первый матч Янкис проиграли со счетом 1-0. Сегодня команды снова играют в Санкт-Петербурге. Именно в Санкт-Петербурге во Флориде играет команда Tampa Bay Rays. Вчера действующие чемпионы Лос-Анджелес Доджерс сыграли второй матч с командой из Атланты. Атланта Брейвс, смельчаки из Атланты выиграли у чемпионов со счетом 3-2. Счет серии 1-1. Команды переезжают в Атланту, в столицу Джорджии. Для победы в этой серии нужно выиграть 3 матча из 5. Также вчера Милоки Брюверс легко переиграли команду Сан-Диего Падрес 4-3. Милоки лидирует.